0: Semmink Fake Radio. Дай телу апгрейд.
1: Мы снова в студии. Вот что я хочу вас спросить.
2: Да.
1: Значит, вы говорите, что операции популярны вокруг таза.
2: Да.
1: Как сейчас меняют люди себя таким вот образом?
2: Как они меняют? Ну, я скажу. Люди меняют себя сначала внутренне.
1: Увеличивают полупопье.
2: Увеличивают полупопье. Они немножечко работают с двухъягодными компонентами.
1: Я вот что хочу спросить. А есть ли случаи уже, может быть, так сказать, подгрузки до создания дополнительного еще одного попия? То есть,
2: возможно, есть уже
1: трех попия, например.
2: Несколько клиентов, которые хотят трех-четырех, я вам скажу даже. Больше, я вам скажу, там пятипопия, кто-то там заинтересовался. У меня же в онлайне все. Все в онлайне.
1: Но это мелковато, правильно ведь? Когда пять полупопий, у человека, это мелковато.
2: Мелковато. Я вам скажу, что надо двигаться дальше здесь. Потому что попий мы можем делать сколько угодно. Я же вам говорю, мы делаем все. Я вам скажу.
1: Сто
2: кто-то захочет. Необузданный.
1: Это как мода пойдет.
2: Это возможно уже мода.
1: Мода на полупопье.
2: На полупопье, да.
1: Понимаю.
2: Помимо полупопья еще предпопье.
1: Невидимые части.
2: Невидимые части предпопья. Ох, как этим женщины, как бы они взбудоражены. Очень им нравятся предпопочные зоны и особенно сусольные.
1: А что вы используете? Силикон или...
2: Нет, плексиглас.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Неожиданное откровение.
2: Удивительно.
1: То есть плексиглазовые полупопья сегодня гораздо популярнее. Скажите,
2: абсолютно.
1: А экономика?
2: Экономика, я вам скажу, двигается. И удивительно, я вижу, как из разных регионов приезжают нам плексиглазовые предприятия. Они завозят нам эту продукцию. Мы нуждаемся в плексиглазе.
1: Ага. И вот что я хочу спросить.
2: Да.
1: Вы этот плексиглаз, вы его высокотемпературно гнете?
2: Да.
1: Или, так сказать, примерно, чтобы у слушателей была такая ясность.
2: Например,
1: некая девушка решила, так сказать, сделать себе 4 полупопья.
2: Четыре. Предположим. Хорошо.
1: Не будем замахиваться. На 5, да.
2: Давайте так.
1: И, предположим, у нее есть на это деньги,
2: да,
1: возможности. И я понимаю так. Вы, так сказать, каркасно, вы осматриваете ее?
2: Да, есть сначала
1: и
2: то.
1: После этого, да. И после этого у меня такой вопрос. Это работа как с каркасом? Или как это работа как, так сказать, как вживление? Вот что?
2: Я понимаю вас. Мы работаем с каркасом, конечно. Да.
1: То есть, по сути, вы занимаетесь обивкой, обтягиванием.
2: Тюнинг. Тюнинг.
1: То есть, если где-то, так сказать, сравнивать для тех, кто первый раз слышит нашу программу, где-то сравнивать, то вот, например, полупопья, каркасная полупопья, это, по сути, плексиглаз, обтянутый кожей.
2: Абсолютно.
1: То есть, на правах рекламы здесь, что вы таким вот образом, вы создаете, я не боюсь этого слова, прямо Мерседес. В задней части у молодой, предположим, особы.
2: Особи, я бы даже
1: назвал.
2: И вот
1: она, предположим, выходит на пляж в летний сезон.
2: И будьте любезны,
1: у нее 4 полупопья.
2: 4
1: полупопья
2: на каркасе.
1: Обтянутый плексиглаз.
2: А не забудьте предпопья. Предпопья, все развернуто.
0: Дай телу апгрейд. Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Найди себя.
3: Сегодня в нашей программе «Найди себя», то есть работа для потерявших работу, и мы связываемся, сегодня мы беседуем с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Здравствуйте, Татьяна Болеславовна. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
4: Можно воды?
3: Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста.
4: Благодарю вас.
3: Да, вот.
4: Благодарю.
3: Конечно. Татьяна Болеславовна, да, Фонарева, она обладательница, ну, скажем так, удивительной, редкой профессии. Она окусывает излишки.
4: Да.
3: Да, это, конечно, каторжный труд. И вот я хочу, чтобы вы сами рассказали всю историю. Дело в том, что, ну, пусть мы уже будем, так сказать, свидетелями, да, этой истории. Окусыватель упал в чан. Это послужило причиной, это была причина увольнения. И затем мы будем, конечно, связываться с начальником вашей смены. И дело в том, что... Да, я понимаю вас.
4: Да.
3: Я понимаю вас. Возьмите себя сейчас в руки. Я вас прошу, Татьяна Болеславовна, расскажите немножечко о том, что все-таки произошло и почему в результате начальник взял на ваше место свою дочь. Вот попробуем мы как бы разобраться вот в этой ситуации. Татьяна Болеславовна, расскажите, да, пожалуйста. Да. Вы окусываете.
4: Да.
3: Да, пожалуйста.
4: Сейчас я попробую говорить спокойно.
3: Запейте, кстати, еще раз, пожалуйста.
4: Да. Спасибо. Большое спасибо. Понимаете, дело в том, что я на этом предприятии.
3: Да.
4: Я работаю уже 30 лет.
3: Так.
4: 30 лет окусываю, как проклятая.
3: Так.
4: И окусываю, и делаю это хорошо.
3: Да, вот.
4: У меня есть почетные грамоты. Пять штук.
3: Вы
4: я
3: же...
4: лидер производства.
3: Вы же кавалер.
4: Ну, я кавалер, да, конечно, конечно, я кавалер. Конечно, так вот.
3: Да.
4: И вот это предприятие, мое родное,
3: да,
4: предприятие.
3: Да, да.
4: И вот в один день,
3: да,
4: я была простужена, понимаете, просто я сильно болела с температурой, вышла на работу, у меня был 39,2. И окусыватель упал в чан.
3: Как это произошло? Скажите, пожалуйста.
4: Понимаете, у меня рука дрогнула. Рука дрогнула, потому что мне нужно было высморкаться. Что, я не имею права высморкаться,
3: да,
4: что
3: да,
4: ли?
3: Да, вы, может, запейте, пожалуйста. Я
4: не могу,
3: прошу.
4: Я,
3: да,
4: говорить.
3: Запейте.
4: Это так обидно все.
3: Запейте. Вот.
4: Ой.
3: Хорошо.
4: Ой.
3: Окусыватель, ой, давайте, подождите, я все понял.
4: Да.
3: Окусыватель упал в чан, вы, да, хотели высморкаться. Вы, да, вы одновременно и высморкались, и уронили, да? Ну, по-честному.
4: Я и высморкаться не смогла.
3: А, и не получилось.
4: Я окусыватель утратила.
3: Ну, подождите. Он упал в чан. Как бы это все-таки, ну, скажем, это вещь, как бы, она решаемая, этот вопрос.
4: Она решаемая. Ну, не просто, потому что чан огромный, понимаете?
3: Да, чан огромный, естественно.
4: Чан огромный, чтобы...
3: В него же просто так не залезть, конечно.
4: Конечно, это вызывать специальные службы надо.
3: Да,
4: это
3: я понимаю.
4: Это нужно звонить, это,
3: да,
4: нужно,
3: да,
4: вызывать, это спускаются туда люди. Это на несколько дней работы, чтобы достать...
3: Скажите, они несколько дней там проводят в чане или что?
4: Люди спускаются туда,
3: да,
4: несколько дней.
3: Да, да, да.
4: Потому что спуск идет 2 дня.
3: А, я понимаю, да, я понимаю, да. Это тяжело, это каторжный труд, действительно, это, да, очень тяжело.
2: Найди себя.
0: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
5: Лицензия номер 313-562-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
1: поэзии.
5: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
1: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое».
0: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои. Ах, зрелые идут. Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Здравствуйте, рассказывайте!
1: Ну, что я могу сказать? Сегодня ведь пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, ну, это уже устоявшееся.
0: Да,
1: ну, устоявшееся. Вот. Ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин.
0: Да.
1: Еще совсем недавно, как вы знаете, еще совсем недавно, но была мода на уложение.
0: Вот.
1: Ну, губы, носы, щеки, груди, ягодицы.
0: Ну, то есть брюшная
1: полость. Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали.
0: Да.
1: Ну, так сказать, и основные мужские органы, так сказать,
0: удлиняли,
1: расширяли, укрупняли. Да, ну, другие части тела, конечно, так сказать, ну, и ноги, и руки, все.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Но вот это руки-базуки, помните?
0: Руки-базуки,
1: да,
0: конечно.
1: Да, руки-базуки. Ну, все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
0: Боже мой.
1: Объясню почему.
0: Ну-ка, давайте.
1: Вдруг стало понятно,
0: так,
1: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас
0: ну,
1: мы говорим только
0: про мужчин, мы говорим
1: мужчина только омолаживается, например, мужчине 50.
0: Ну да.
1: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
0: Угу.
1: И он омолаживается. Понимаете?
0: Так, так.
1: Вот. Ну и встречается с женщиной.
0: Ну так.
1: А женщина тоже омолаживается.
0: Так.
1: И
0: так.
1: Ей тоже, ну ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
0: Ну да.
1: И понимаю. Вот они два таких вот молодых странных человека. Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего.
0: Да.
1: Ну, а ей уже 50.
0: А уже ей 50,
1: и она думает, господи, ты боже, ты мой. Зачем же мне такое-то все?
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Да.
1: И, как говорится, кому нужны сосунки и губошлепы?
0: Губошлепы,
1: понимаете?
0: Господи.
1: И сегодня новая мода.
0: Так, так.
1: Возрастные, зрелые мужи.
0: Да.
1: Вы понимаете?
0: Так,
1: уже
0: так.
1: В 20-22 года.
0: Так.
1: Молодой человек понимает, понимаете, что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
0: зрелым,
1: серьезным, зрелым мужчиной.
0: Состоявшимся
1: уже. Состоявшим мужчиной.
0: Так, так.
1: Конечно.
0: Так.
1: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
0: Так.
1: Мы берем молодого человека.
0: Так.
1: И искусственным способом состариваем его.
0: Ага.
1: Да.
0: Все
1: да.
0: части тела,
1: да,
0: естественно, да?
1: Абсолютно.
0: Боже мой.
1: Мы состариваем юношей, знаете, прям... На раз-два, как говорится.
0: Как говорится, вплоть и там
1: да,
0: тоже.
1: И не... Вообще.
0: Везде.
1: Во всех методах. Нельзя отличить.
0: Боже.
1: Девушка даже, бывает, осматривает.
0: Ну, подробно.
1: Конечно. И смотрит, господи, ты глубокий старик. Какой умный, красивый, солидный, зрелый мужчина.
0: То есть это уже муж,
1: конечно.
0: Зрелый муж.
1: Такой. Зрелый мужчина.
0: Мудрый.
1: Ну, конечно, мудрый.
0: Потрясающе.
1: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
0: И мозг даже?
1: Конечно, мозг обязательно.
0: А вот расскажите.
1: Нейропластика, нейропластика – это новое течение.
0: Так, так, так.
1: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
0: Так.
1: Дополнительные, конечно.
0: Ну, естественно, да. Они требуются.
1: Они, так сказать, продуваются, прокачивают, так сказать,
0: так,
1: мозг.
0: Так, так.
1: Ну, это, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
0: Тачка, да, да, да.
1: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
0: Прокачиваете.
1: Да, да. Ум, ну и...
0: То есть
1: это
0: вы
1: нейропластика, новая, да, да.
0: Да, да, да.
1: Да, мы берем молодого человека, ну, полный...
0: Ну, вот, максимально, ну, до как какого вы
1: полный сосунок, понимаете?
0: Полный сосунок.
1: Ничего, ни книжки не читал, ничего не знает,
0: да,
1: как девушке сказать здрасте, до свидания, как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли, нету глубины, юмора, посыла. И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшовое.
0: Бесшвовое, абсолютно.
1: Бесшвовое вскрытие черепной коробки.
0: Так, так.
1: И укладывание туда без шва новых, некоторое количество извилин уже с памятью.
0: Уже.
1: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
0: С какого вот максимальный так. возраст вы добились вот методом наполнения?
1: Сейчас рекорд 134 человека.
0: 134
1: года.
0: 133, боже, 133 года.
1: 134.
0: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. И мы вернемся к вам ровно через минуту в студию. Зрелые идут!
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжало средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидная, покрыта длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
2: 101.ru Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина. С вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной. Конечно, с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
1: О книге, да, вся правда,
0: да,
1: об урине.
0: Пожалуйста, вся книги, правда об урине, да, пожалуйста.
1: В конце книги, вот понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
0: Это очень важно. Блюдо уже.
1: Да, блюдо. Которые...
0: Ну, то есть это уже кулинария, в общем.
1: Да. Уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
0: Да. То есть уринокулинария.
1: Да.
0: Вы также это в книге у вас называете.
1: Да, уринокулинария.
0: Уринокулинария.
1: И, значит, там есть и выпечка.
0: И выпечка даже,
1: да,
0: потрясающе.
1: Конечно, да. И выпечка.
0: Удивительно. Как вы...
1: Очень много
0: как
1: супов.
0: Как вы все угадали,
1: да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
0: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
1: Это
0: протертые или как это?
1: Супчики продаются уже во всех аптеках.
0: Суп-пюре это получается?
1: Суп-пюре, которое просто суп-пюре надо вот растворить.
0: Растворить урину, как бы, и получается?
1: Да.
0: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
1: Нет, вот это
0: или
1: очень
0: что
1: важно.
0: Это? А
1: понимаете,
0: что это,
1: ну так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
0: так-то?
1: То запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
0: А, запах урины.
1: Только.
0: Конечно.
1: Только. Потому
0: то есть
1: что
0: супчики это... с запахом урины.
1: Да. Так вот,
0: хорошо.
1: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
0: Где?
1: Для заметок. В книге.
0: В книге?
1: В книге.
0: А, для заметок, естественно.
1: Это каждый читатель.
0: Может.
1: Каждый нас читать.
0: Да.
1: Может. Как сказать, свою историю всю,
0: да.
1: Как бы постепенно,
0: каждый свой
1: пошагово,
0: день,
1: да.
0: Как урина,
1: да,
0: проникала,
1: да,
0: в его
1: как прошла
0: сознание,
1: клизма,
0: скажем
1: как
0: так.
1: Прошла клизма, как пошли капли,
0: как пошли капли
1: в нос,
0: капли
1: в уши,
0: в нос,
1: глаза.
0: Урина в нос,
1: да,
0: урина в глаза.
1: Удалось ли собрать ночью?
0: И удалось ли собрать ночью? Как интересно.
1: Да.
0: Евгения Павловна, спасибо.
1: Да.
0: Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся
1: я
0: еще раз.
1: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь
0: к книге, и мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
1: Ну, мне кажется, вам
0: по
1: пора.
0: Чуть-чуть. Мне бы пора было.
1: Я
0: бы
1: вам конфеток несколько принесла.
0: Несколько конфеток вы принесли?
1: Да.
0: Боже, как приятно.
1: Да.
0: Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
1: Ури-ури.
0: Ури-ури. Во, как удивительно. Ури-ури. Вот
1: да.
0: На этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо, я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Влажная сила. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь.
4: Hey, veljet, kippis vaan!

0: 101.ru.
1: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио. Дай телу апгрейд.
2: Мы снова в студии. А вот теперь про элитную.
3: Пожалуйста.
2: Элитную, как на говорится, движимость, я это называю.
3: Элитная задняя. Это гордость.
2: Ну, расскажите.
3: Мы ведь так и называем это. Элитный зав.
2: Ох ты, бог.
3: И больше, бог ты, я скажу. Да, да. Я вам скажу так, так, так у нас и...
2: Ну, это между собой, естественно.
3: Ну, и за бог, конечно, мы, нам когда звонят, и мы сразу видим, кто клиент. Я вам скажу, и Саудовская Аравия звонят. Да много нам разных абсолютно стран и регионов. И вот когда там сразу мы говорим «эзэ», это элитный зад.
2: Ага.
3: Вы понимаете, когда...
2: Ага.
3: Нам говорят, вы знаете, нам звонят «эзэ», а я, дайте, пожалуйста, не люблю. Я подхожу к телефону, естественно, спокойно, мы беседуем с...
2: Сколько операций в день вы, Святослав, способны провести?
3: 4.
2: То есть я понимаю, что очередь...
3: Да, очередь большая.
2: Да,
3: очередь большая, но вы понимаете, что все хотят ко мне, и это естественно, это нормально. Я вам скажу больше. Даже дизайнер Толя подумывает сейчас над средним полупопьем. Но ему я сделаю, так сказать, какие-то скидки. Он работает в нашем бюро дизайнерском, естественно. Мы поможем ему.
2: У меня вот еще какой вопрос от имени наших радиослушательниц. Вот плексиглас, конечно, завоевал сейчас первое место. И ну, ничто не сравнится с жопой плексиглаза.
3: А рынок – это рынок. Он диктует свое.
2: Да. Но вот какой вопрос задают девушки.
3: Да.
2: Возможно ли с плексиглазом подойти к груди?
3: Ну, стараемся. Знаете, мне навязывают. Мне не очень приятно, когда я работаю с тазом, и тебе начинают говорить про грудь. Вы понимаете, это все-таки две ипостаси. Как я их называю, три ипостаси. Мы хотим сделать его из триполя. Из триполя. Триполь – это материал, это новейший, это нано, так сказать, материал. Мы хотим сделать как бы так, чтобы немножко среднее полужопье перешло в грудину. Перешло в грудину. Чуть-чуть. Вы понимаете?
2: Но потом... к этому ведь уже идет.
3: К этому идет. И я вам скажу, кто нам подсказал это. Это же танец, вы знаете, который трясут задней частью.
2: Но, я хочу сказать, вот этот переход, вот этого полужопия, переход в грудь, он как бы таким образом, как я понимаю, и замыкает женщину целиком.
3: Конечно.
2: Получается какая-то жопогрудь.
3: Это общая модель, которая называется ЖГ.
2: Ага.
3: У нас это называется
2: ЖГ. Но вы к ней еще не подошли.
3: Нет, еще нет. Жопогрудь.
2: Вот эта немножко... перемычка, она в середине все-таки есть.
3: Она есть, пока
2: вот
3: есть.
2: Вот это... пузность некоторая.
3: Пузность немножко, вот эта вот статуарность какая-то. И вот она-то меня и немножечко подводит, статуарность. А хочется жопогрудь, чтобы это было одно единое целое.
2: Да. Славик, скажи, а тяжело быть пластическим?
3: Скажу тебе, Боря, что я... Да первое, когда я была наша высадка в Ургундии. Я оттуда ведь пошел, так сказать, мое желание заниматься жопогрудью. Именно в Ургундии я увидел удивительную женщину, у которой попа как бы сочеталась с грудью, и все это возникало как какой-то силуэт такой. И тогда я уже...
2: Как символ. То есть символ тебя Славой подтолкнул.
3: Он подтолкнул меня на это, да. Да.
2: То есть ты, в принципе, подтолкнутый символом.
3: Я подтолкнутый символом, и я тебе скажу, Боря, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Потому что грудная часть, что тазовая часть, они как бы настолько переплетены. Настолько... Это тонкая грань. Ее надо уловить.
2: Как говорится, помни свою любовь. У нас в гостях пластический хирург Святослав Нелюбов. Программа называется «Дай телу апгрейд». Создатель и владелец клиники «Создатель». Да. Мастер каркасных полупопий.
3: Спасибо.
1: Дай телу апгрейд.
0: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана низкий, глухий, ворчащий, рычащий и хрюкающий звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Об отношениях.
2: И вновь мы в студии с ненаглядной женщиной-калькой беседует Юрий Бурзон. Камея Захарьевна Потская у нас сегодня в нашей студии. Сама чаровница, я бы сказал так. Загадка, разгадка. Ну, много-много-много-много эпитетов. Мы остановились с вами на детской полосе.
3: И песенка.
2: И песенка. Женщина-песенка. Это хорошо. Да, действительно. Давайте так. Перед тем, как мы споем... Да. Какой взгляд обалденный. Просто я по-другому не могу назвать. Подождите, не надо, не так быстро. Так вот, женщина Калька, прошу вас, расскажите все-таки об этом детском периоде вашей становления. Девочка Калька, что девочка нашла себя, она решила раствориться.
3: Не то, что, понимаете, многие люди настолько боятся потерять себя, что начинают как-то завоевывать пространство. Пространства на всех хватит.
2: Да.
3: Понимаете? Поэтому его не нужно завоевывать. Просто надо расслабиться и увидеть друг друга такими, какими мы есть.
2: Да.
3: И принять.
2: И принять.
3: Как... Абсолютно, да. Приятно. Не нужно бороться.
2: Ну, там же были мальчики, соответственно.
3: Были мальчики, конечно, да. Какими-то мальчиками мы играли в войну.
2: Так.
3: А с какими-то в космическую войну.
2: Космическую?
3: Да.
2: Так,
3: с какими-то, кто тяготел, так сказать, каким-то научным познанием, играли в какие-то лаборатории. Я была готова на все.
2: Боже мой, то есть практически тогда уже в вас проявилось вот
3: да,
2: это...
3: Да, именно поэтому у меня друзья с детского сада, понимаете? Когда, например, дни рождения случаются и праздники,
2: да.
3: Самый большой вопрос – это где это устраивать, потому что столько людей, которые хотят поздравить меня, что я не могу.
2: Боже мой,
3: не могу найти помещение для этого, потому что...
2: Ну, да. Я знаю, что вы, например, на громадном стадионе...
3: Был такой
2: опыт. Было день рождения у вас, да?
3: Да.
2: Но и все кричали... Калька! Калька! Да-да-да, это было приятно.
3: Ну да, был такой, было, да.
2: Боже мой, и сама краса просто, волшебство какое-то царило над стадионом.
3: Да. Есть еще

0: один большой плюс, что, понимаете, уровень, как сказать, образования, он совершенно получается безграничен, потому что мне нужно знать очень многое, чтобы общаться с людьми. Не то, что, ну, мне, а я вижу, что человек увлекается тем, чего я еще не знаю, и его сразу, как сказать, чуть-чуть отсекают себя. Нет, совершенно. Я начинаю узнавать, приходится образовываться. Понимаете, все время впитываешь.
1: То есть это означает, что вы все время учитесь?
0: Я постоянно учусь, конечно. И сейчас смотрю на вас и учусь.
1: Ну, боже мой, перестаньте. Вы, это я вам должен дарить комплименты.
0: Да, мне даже жалко, что у меня нет такой рубашки в огурцах.
1: Ну вот, видите, рубашка в огурцах.
0: Подарите?
1: Да, да, подарю. Вам, да.
0: Спасибо.
1: Вам очень идет вот это вот голубые тона.
0: Да.
1: А, что-то такое это, небесное.
0: Да, это я у мужа взяла свитер.
1: Понимаю, да. Как приятно.
0: Это люблю приятно. Носить его одежду, ему тоже нравится.
1: Очень хорошо. А давайте теперь перейдем уже от девочки Кальки все-таки к девушке Кальке.
0: К барышне, давайте.
1: Давайте к барышне. Барышня Калька,
0: ну?
1: Что это для вас? Расскажите, что это было? Для
0: ну,
1: вас.
0: Достаточно, ну, как сказать, сложность была одна. Куда пойти все-таки учиться? Потому что так мне, как я уже сказала, слишком много нужно было знать, чтобы общаться с любым человеком.
1: Вот
0: абсолютно.
1: Здесь мы с вами немножечко, чтобы не торопиться, вот эти глаза с поволокой
0: да.
1: Я вижу. И мы сделаем маленькую паузу.
0: Давайте.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: не одни.
1: И снова в эфире «Мы не одни». Доцент кафедры УДЕ имени Егорского Анастас Суйко с нами. Итак, вот что я еще хотела узнать у вас.
2: Да, да.
1: Дорогой Анастас.
2: Да, пожалуйста.
1: Я знаю, что ваша жена активное участие очень принимала вот
2: да.
1: как раз в приеме, как это называется, в
2: потомство.
1: Беременности.
2: Потомство,
1: Люси.
2: Потомство,
1: вот
2: потомство,
1: про потомство. Только сейчас узнала, да. что все произошло.
2: Да.
1: Она ведь тоже исследователь, да, насколько я понимаю?
2: Да, исследователь и гусениц.
1: Тоже?
2: Да, ну, тоже, конечно.
1: То есть вы, так сказать...
2: Зоя Суйко.
1: Зоя
2: я
1: Суйко,
2: и, пользуясь случаем, передаю привет, и привет моим маленьким Люсеньке и Гансу.
1: А вот скажите,
2: да.
1: гусеницы, которые передают сигналы, это же, можно сказать, какие-то вот как раз сигналы с какого-то инопланетного, как сказать?
2: Нет, нет,
1: нет
2: ни в коем случае.
1: Нет?
2: Нет. Вообще, вы задумывались, вот, смотрите, вот, например, она вообще зимует, если вы, вот вы же не знаете, где она зимует, правда?
1: Ну,
2: она зимует внутри яйца.
1: Внутри яйца?
2: Да, ну, так в них заведено.
1: Заведено,
2: да.
1: ага.
2: Вот, весной она выходит.
1: Да.
2: И что вы думаете?
1: Так.
2: Она съедает это яйцо. Да.
1: А яйцо какое? Это прям скорлупа? Вот?
2: Ну, не совсем скорлупа, но, так сказать, ну, чем-то напоминает.
1: То
2: конечно.
1: Есть кальций есть там?
2: Ну, есть. Немножко кальция и чуть-чуть сульфамида.
1: Сульфамида,
2: да.
1: ага.
2: Угу. Сульфамид. И сульфамид, он очень помогает человеку. Очень. То, что она не доела, человек должен так на себя немножечко и чуть-чуть вот распределить, знаете, по телу.
1: Гусеничные яйца. Я вот недавно как раз увидела, что продают вот эти вот гусеничные яйца.
2: Это псевдо. Нет, нет,
1: нет. Нет,
2: это фирма «Яичко» не то. Это не то.
1: То, что очень дорого.
2: Это не то. Это очень дорого. Фирма «Яичко» торгует гусиными яйцами. Это неправильно, потому что они их съедают, и только остатки.
1: Гусеничными яйцами.
2: Да, гусеничными. Но они только остатки остаются, а вообще яиц нету гусеничных, они их съедают.
1: Съедают.
2: Вот.
1: Так что, дорогие радиослушатели,
2: да.
1: если вы увидите в продаже вот эти вот гусеничные яйца,
2: это
1: не берите, это вранье.
2: Это вранье.
1: Вот с нами Стас Суйко,
2: да.
1: он утверждает, что это абсолютное
2: Конечно.
1: Вранье.
2: Любите гусениц.
1: Просто любите.
2: Любите.
1: Есть нельзя.
2: Есть нельзя гусениц, можно их любить.
1: Просто
2: целовать. И мы их целуем. Целуем, да.
1: Ну, а можно так, они маленькие.
2: Сладкую,
1: можно...
2: целуем.
1: Ну, вроде как ты целуешь, незаметно раз и съел, да?
2: Да, чуть-чуть немножко.
1: Бывает, вы съели, да?
2: Ну, один раз.
1: Ну, вот видите.
2: Это был Георг.
1: Георг.
2: Ну, вот. Мы его съели. Ну, это было... У нас был ланч, и мы пригласили своих гостей зарубежных. И мы так и разговорились, что Георг, в общем, уехал в небытие.
1: Да, это печально, печально.
2: Да, но ничего, не будем об этом.
1: Вы знаете, тем более у вас новые
2: сигналы,
1: потомства,
2: сигналы,
1: да?
2: сигналы, которые подают нам дорогие наши гуси. Я имею в виду Люси, и я их так назвал, Люси и гуси. Я имею в виду Ганс и Люся подают нам сигналы. Мы принимаем, мы все записываем, все записываем.
1: Так вы же сигналы. Говорите, что еще пока не расшифровали.
2: Еще нет, одно только, расшифровали один сигнал.
1: Какой?
2: Пятка. Сигнал «пятка». Как бы нам намекают на то, что мы должны ходить на пятках.
1: Ах, вот в чем
2: вот,
1: причина
2: да.
1: вашей прекрасной внешности сейчас.
2: Да,
1: вы,
2: ну,
1: наверное,
2: конечно.
1: Уже на вот этот вот пяткоход пошел уже.
2: Да, да, да, да,
1: mm-hmm.
2: да, да. Нам надо всем ходить на пятках. И мы, тогда мы спасемся.
1: Пятка.
2: Да.
1: Ну, интересно, какой же будет второй сигнал. Ждем.
2: Ждем.
1: Теперь будем ждать.
2: Ждем.
1: Будем ждать.
2: Да, я вас заранее приглашаю всех. Всех.
1: То есть можно прийти к вам на экскурсию, посмотреть, погладить.

0: You are Bukachur.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Перегрызая камни,
5: превозмогая боль,
4: переплывая лаву,
5: шашлык из последнего

0: И вновь мы в нашей программе. И сейчас, после интересной паузы и легкой музыки, мы вновь с Вениамином Кропотовым, полковником вихрештурмового отряда. Здравствуйте, Вениамин! Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте. Еще раз!
0: Еще раз приятно!
1: Уже здоровались хотя
0: бы! Ничего! А ваша харизма дает о себе знать!
1: Я рассказываю дальше!
0: Вот все-таки ваша харизма дает о себе...
1: Значит, мы работаем на то,
0: так,
1: чтобы наказывать врага в его логове.
0: Вот.
1: И вот прошла веерная бомбардировка.
0: Вот когда прошла,
1: накрыли.
0: Накрыли врага.
1: Посеяли, так сказать.
0: Так.
1: Но кое-что, кое-кто из врагов в логове остался.
0: Где-то закопался там.
1: Ну, предположим.
0: Да.
1: И тут начинается работа нашего отряда.
0: Вот расскажите.
1: Мы разъеженатые и разведенные более 5 раз.
0: Так, так.
1: В едином порыве, под моей командой, спускаемся в логово.
0: Так. Вас что-то поджидает там, в логове?
1: Ну, враги.
0: Ну, а еще какие-то там препятствия, какие-то там...
1: Какие препятствия? Враги там у нас.
0: Только враги. Хорошо,
1: да.
0: Хорошо.
1: Это так. И есть препятствия.
0: Это и есть препятствия. Все.
1: Наша
0: правильно.
1: Задача наказать их.
0: Вот.
1: Вот тебе и все.
0: Вот скажите, отпускаете ли вы, или все-таки вы наказываете их прямо до смерти прямо?
1: А когда как?
0: По-разному.
1: По-разному.
0: Ага, ага, ага.
1: Если оставлять их в живых,
0: да,
1: они идут после этого с нами.
0: Да.
1: Да. Это целая проблема. Их невозможно бывает врагов отогнать потом. Они так привязываются.
0: А,
1: понимаете?
0: После наказания.
1: В реки, конечно, враги после наказания привязываются.
0: Ну, так это обычно ужасно бывает, да, это я понимаю.
1: Поэтому иногда легче наказать врага до смерти.
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Подвое, как говорится, потрое.
0: Потрое.
1: Ну, у нас такие ребята с такой харизмой работают, что. Ох!
0: Ох ты! По полной программе!
1: Конечно!
0: По самой уж. Не буду.
1: Не балуйся!
0: Не балуйся! Ну, так
1: враг
0: оно и называется!
1: Враг знает!
0: По сизой маракасы! Да,
1: да,
0: вот так
1: если
0: вот.
1: Он так
0: это
1: сказать,
0: ваши слова!
1: Оставь, ну конечно!
0: По сизой маракасы!
1: Доказать по сизой маракасы!
0: По самой совершенно секретно! Господи,
1: да,
0: боже мой!
1: По сизой маракасы бывает наказываем!
0: Но по опытке!
1: Я могу сказать следующее.
0: Да, да, да.
1: Конечно, многие считают нас
0: извергами.
1: Но без нашей работы, без наказания, враг не до конца осознает свою вину.
0: Вот и чем дело.
1: Не растоптан.
0: Понимаю вас. Понимаю
1: вот
0: вас.
1: Вот тебе
0: Вениамин,
1: и все.
0: Понимаю. Вот скажите, сколько сейчас у вас бойцов в отряде? Вот сколько сейчас? Скажите. Ну, говорите, Вениамин. Или что? Не будете говорить?
1: Это секретная информация.
0: А, все, я понял, понял, хорошо, хорошо. А сами вы?
1: Как же?
0: Как же?
1: Конечно.
0: Ага, понимаю, понимаю, понимаю. Хорошо, но скажите, оказывают ли сопротивление?
1: Враги в
0: враги,
1: логове?
0: Враги в логове, все-таки. Пытаются что-то они?
1: Ну,
0: как-то...
1: Ну, естественно, первые несколько минут.
0: Ну, несколько
1: да,
0: минут, да?
1: Конечно,
0: да.
1: Пытаются.
0: Ага, ага, ага.
1: Но потом они всегда сдаются, всегда.
0: Так, хорошо, такой интересный.
1: Мы, кстати, за все время битвы не потеряли ни одного нашего бойца.
0: Это вообще вам честь и хвала, Вениамин.
1: Ни одна.
0: А вот неожиданный вопрос.
1: Травмы были, травмы были.
0: Травмы были,
1: но
0: понимаю,
1: потерь нет.
0: Понимаю. С вашей харизмой, которая, конечно, у вас просто она так распирает.
1: Я 11 раз женат.
0: 11.
1: 11 раз.
0: Боже мой, 11 раз. Это такая харизма у вас, что ни одна, понимаешь, не буду.
1: Согласен.
0: Согласен. Вениамин, такой простой, если можно, на ты, я вижу, чисто по-мужски, но такой вопрос мужской все-таки. А если женщины появляются как враги, вот давайте мы на этом вопросе потом с вами после паузы вернемся к нему.

0: С нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.1
2: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко фейк радио.
3: В эфире программа о цирке «Антре Антраша». Ну и сегодня у нас в гостях... удивительная женщина, цирковая женщина, женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке, всю жизнь прошла от самого начала до самого конца в роли ассистентки великого фокусника, величайшего иллюзиониста. Мы сегодня не называем его имя и фамилию, потому что так просила его ассистентка, которая сегодня у нас в гостях. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, Валентина Уткина Гоцман.
4: Здравствуйте, Валечка.
5: Здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте,
3: сколько лет вы в целом, в общем, от начала до конца проработали в цирке?
5: Я до сих пор служу. Конечно, конечно.
4: Как приятно.
3: Сколько же это лет-то уже будет?
5: Ну, вы знаете, без малого получается сейчас 66.
3: Ой-ой-ой. Так это юбилей, можно сказать.
5: Ну, почти, почти приближаемся.
3: Расскажите, ну, расскажите, как получилось так, что вы не стали ни гимнастом, ни вольтежером на катушках? Да. Каким образом вы оказались, так сказать, ну, в ассистентках?
5: Не, ну я могу сказать, что, понимаете, если бы не мои родители, не видать бы мне цирка, как своих ушей, говорится. Да, дело в том, что это династическая история. Дело в том, что мой отец Борис Моисеевич Уткин. Да-да-да.
4: Я знаю его.
5: Да, русифицированное, да. Да-да-да. И моя мать Роза Яковлевна Гоцман служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
4: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
5: На очень большом.
4: На очень большом.
3: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
5: Ой, мне приятно.
3: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
5: Пожалуйста.
3: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, никаким воздушным гимнастом.
5: Нет, вольтежировкой нет.
3: Нет, у вас не было... Вы даже не стали дрессировщицей, вы вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
5: Маэстро.
3: Маэстро. Да. А, кстати, почему нельзя называть его имя?
5: Ну, знаете, ну, понимаете, это же мир магии. Поэтому и должны быть оставаться, сказать, тайны, загадки. Маэстро никогда не позволял нам распространяться на эту тему.
4: А вот могу ли я сейчас задать вам, Валечка, такой вопрос?
5: Да.
4: Ну, сколько же, ну, нашему радиослушателю хочется наконец узнать, сколько раз вас распиливал маэстро пилой?
5: Я, безусловно, сейчас отвечу. Сейчас на предыдущий пока отвечу.
3: На лучший предыдущий.
5: Как вы стали?
3: Ну, что можно, вот посоветуйте даже сразу как бы и молодежи. Если вы хотите стать ассистенткой, неожиданно, да.
5: Я стала заниматься вот этой ассистентурой только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на тунике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем непросто. Совсем непросто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
1: Антре! Антраша!
0: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко фейк радио.
2: Флора и фауна родной планеты.
6: Карапузик
5: плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Жигало-фигляр.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня уникальная личность, потрясающая, интересная, встреча с которым вы давно мечтали. Да-да-да, это Грег. Он жигало-фигляр. Так он себя позиционирует, во всяком случае. И мы договорились, что он нам, ну, как сказать, доступным языком расскажет о том, что же это такое, с чем это едят, едят ли вообще. Да, Грег? Здравствуйте, во-первых.
2: Ну, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот скажите, фиглярство, это что это такое? Что вообще это такое? Да, как вы считаете?
2: Ну, пойми, детка, фиглярство.
1: Да.
2: Но это не позерство.
1: Не позерство, да?
2: Угу. Ну, соответственно, позерство это не фиглярство.
1: А, ну, в общем, просто все, да,
2: достаточно. Очевидные и ясные вещи.
1: Да, то есть, если вы фигляр, то вы не позер. Так, мы приходим к такому выводу, да?
2: Конечно, нет.
1: Конечно, нет, конечно, нет. А вот скажите, пожалуйста, так как вы позиционируете себя жигало-фигляром, да? А вот, ну, все знают значение слова «жигало», и хочется спросить, вот такой прямой, достаточно острый вопрос. Танцуете ли вы за деньги?
2: Когда как, девочка моя.
1: То есть случается все-таки, да?
2: Ну, ты должна понять.
1: Да-да-да, что?
2: У нас при нашей работе.
1: Да.
2: У нас тоже есть душа.
1: Ну, конечно.
2: Любой жиголо может влюбиться.
1: Ну, конечно, да, я знаю. И вы ни от кого не скрывали вот эту вот нашумевшую историю о вашей страсти, так сказать, к партнерше по танцу, да?
2: Всякое было.
1: Всякое было, да.
2: Но я могу сказать, детка.
1: Да.
2: Я внимательно смотрю на тебя и понимаю сейчас.
1: Ну-ка.
2: Ну... У тебя могло бы быть все гораздо лучше.
1: Если бы?
2: При твоей внешности.
1: Так.
2: При твоей потрясающей стройности.
1: Так.
2: Удивительной красоте, Ира.
1: Боже.
2: Да без Божия это...
1: Так и что же мне мешает? Расскажите.
2: Мне кажется, ты зажата.
1: Надо просто зажата. Раскрепоститься.
2: Тебе немножко нужно раскрепоститься, конечно.
1: Ну, естественно.
2: Но для этого, ты понимаешь, должны быть, я бы сказал, учителя.
1: Ага. Ну, а где, как не в танце, можно раскрепоститься, правильно я понимаю? Ну, я могу это рассматривать как приглашение, так сказать. На тур. О, даже так. Да? Мамба?
2: Ну, милая. Это моя знаменитая желтая погремуха.
1: Да. Я очень рада, что вы ее взяли с собой. Жалко, что вы не захватили с собой Монику. Вы же хотели с ней прийти сегодня.
2: О Монике забудь.
1: Да, действительно.
2: Когда я смотрю на тебя, я думаю, боже.
1: Да. Ну, хорошо, но у меня просто есть еще несколько вопросов.
2: Ты услышала, что я сказал?
1: Конечно. Ну, конечно.
2: Я сказал, боже. Боже, когда я вижу тебя.
1: Да. Боже мой. Вы знаете, что я хочу сказать нашим слушательницам, в основном зрительницам? Как вы, должно быть, мне сейчас должны завидовать. Боже мой, напротив меня такой мужчина, такой мужчина, рядом с которым вы бы наверняка почувствовали себя настоящей женщиной.
0: Фигляр.
3: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Классика в эфире.
4: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
5: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
3: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?
1: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Мы говорим об анимации, мы говорим остро об анимации. У нас в гостях Клим Пестово, и мы продолжаем. Итак, дорогой Клим, скажите, могут ли опознать люди аниматора, который, например, прогуливается или ходит без костюма?
2: Что они могут?
1: Опознать, узнать.
2: Да, конечно, могут. Ну, естественно, могут.
1: По каким признакам, интересно, да?
2: В каком костюме они должны быть?
1: Нет, вот в том-то и дело. Без костюма можно узнать.
2: Вообще без костюма.
1: Да. Если аниматор находится без костюма, можно ли.
2: Редко. Это редко. Вы знаете, мы сравниваемся с асфальтом, с грунтом. Мы исчезаем. Вот только что ты был сыворотка, только что ты был сусло, только что ты был какая-нибудь сермяга. Какая-нибудь подпошь. Например, ты был только что под мышками, и вдруг раз, и уже тебя нет. Представляешь? И все, ты растворился.
1: То есть вы хотите сказать, что если бы сюда пришли без костюма, то...
2: Вы бы не узнали меня ничего вообще.
1: Интересно. Это потрясающе.
2: Вообще бы не узнали меня.
1: Вообще бы не узнал.
2: Да я сам себя не узнаю, когда в зеркало смотришь, чмо как. Не знаю.
1: Замечательно. Скажите, а вот с чего начинается ваше утро? Обычно.
2: Я вам скажу, я люблю грибы такие, настаивают, которые грибы вот такие кисленькие, приятные.
1: Зеленки.
2: Ну да, так сказать, трехлитровая баночка. Бывает, хлебнешь с утра и сразу чувствуешь себя. И сразу гриб начинает в тебе разговаривать, и ты, у тебя какие-то мысли, креатив пошел, ты что-то записываешь, и вдруг ты уже готова программа.
1: И готова программа.
2: Да, и готова новая программа.
1: Прекрасно. Скажите, а какие у вас ближайшие планы? Вот какую программу сейчас готовите?
2: Вообще, раньше времени не говорят, но я не знаю.
1: Нас сделайте исключение, пожалуйста.
2: Ладно. Я скажу так. Рыбья истома.
1: Как?
2: Это вот когда рыба доведена, вот она перед самым нерестом, это ощущение надо поймать, когда еще чуть-чуть и пойдут уже вот эти икринки, как говорится, в свободную продажу.
1: Истомившаяся рыба, вот это
2: Истомившаяся, да, вот это вот.
1: А какая именно рыба, скажите? Вот же перед тем, как костюмы делать же надо.
2: Рыба вошь. Есть такая рыба?
1: Да, я прекрасно знаю, конечно. Да, это вкуснейшая рыба.
2: Это очень вкусная, ее подают с каким-то таким удивительным... Я даже специально сходил в ресторан. У меня там есть знакомый просто ресторатор один. Вот. И заказал рыбу вож. И вот я почувствовал себя ею.
1: Ну, подождите, да. А вот у меня все-таки вот такой вопрос, да, мне интересно. Да. А ведь эта рыба, ни для кого не секрет, она очень мелкая.
2: Она очень мелкая и очень трудно чистить, так сказать.
1: Ну, ее практически невозможно, она практически с ноготок,
2: ну,
1: как говорится.
2: Естественно, но да. Она очень вкусная.
1: С ноготок. А как же мы можем, как сказать, сделать такой костюм, который
2: умельчил?
1: А вот
2: человек с ноготок. Нет,
1: умельчил.
2: А как? Секундочку, а вы что же, не знаете вот эту знаменитую сказку «Человек с ноготок»?
1: Нет, ну, конечно, сказку-то я знаю.
2: Да, человек с ноготок, у него была там его, как бы, любимая.
1: Подруга,
2: они там встречались,
1: да.
2: Подруга. Они несколько раз встречались, и маленькие у них появились, ну, вы знаете.
1: Да, конечно, да, да.
2: Маленькие
1: все,
2: детки,
1: это знают,
2: да,
1: все,
2: да, да, да. Человек с ноготок, как бы, оплодотворил ее. Ну, то есть, такая интересная история.
1: Ну, да, пока они гуляли в лесу, да-да, это мы все знаем, да.
2: Да-да-да, прилетели эльфы, взяли какие-то вафельные принадлежности. Там
1: да, и унесли
2: интересного.
1: К ежам, да, да,
2: ежам.
1: Это все.
2: Да, да,
1: да,
2: да, да,
1: конечно,
2: да.
1: Но меня другое интересует,
2: да.
1: А скажите, головные уборы какие вот в костюме рыба-вож? Потому что, вот опять-таки, мелкость рыбы меня вот интересно просто.
2: Я понимаю, да. Натягивать нужно на себя очень сильно. Такая прорезиненная, вот такая вот бесформенная такая. То есть, как бы, дело в том, что у рыбы-вож бесформенная голова. Бесформенная, у нее нет волос.
1: Да вы что?
2: Да, у рыбы вож нет волос.
1: Но она лысая рыба?
2: Ну, лысая абсолютно. Как резина лысая. Вот, вот представьте.
1: Вот этого я, кстати, не знал.
2: Да, вот, вот так. И бесформенно надо натянуть эту прорезиненную шапочку на себя очень сильно. Вы знаете, тяжело, потому что лоб как бы стеснен. Вы понимаете, о чем речь? Ну, неприятно.
1: А долго репетируете, скажите? Вы же в костюмах репетируете.
2: Мы
1: иногда
2: всегда.
1: Я знаю, по много часов, да.
2: Да, всегда репетируем в костюмах. Это нормально. Ничего. Вообще, я должен сказать, что анимация – это жизнь. Это целая жизнь.
1: То есть надо посвятить себя.
2: Надо
1: тут
2: посвятить.
1: Все на алтарь анимации, как сказать,
2: и
1: положить,
2: вообще,
1: да.
2: И вообще, я вам говорю еще раз, победа анимации. Вы знаете, вот я бы сказал, анимация – это реанимация.
1: Ну, конечно, конечно,
2: ну,
1: конечно.
2: Анимация – это реанимация. У нас на майках это написано.
1: Да, да,
2: на
1: да.
2: На майках.
1: Да. Для многих из людей
2: да.
1: Вы просто стали неким спасением. Это, конечно.
2: Конечно. Визгов. Ну, вы знаете Визгова.
1: Ну, Визгов,
2: вот.
1: Конечно.
2: Он,
1: да.
2: он начинал это еще движение.
1: Илья Визгов,
2: Илья
1: да.
2: Илья Визгов, да. Он написал даже книгу такую «Анимация, реанимация». Вот, вот
1: да,
2: такая
1: там
2: вот,
1: многоточие, да. Многоточие.
2: Многоточие,
1: да,
2: он написал, да. Многоточие. Ну, его не стало. Потом, ну, а что делать? Его продолжают. И движение продолжается.
1: Да, движение продолжается.
2: Конечно.
1: А напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях...
2: Да.
1: Клим без того.
2: Да, да. Помимо всего, я хотел еще добавить. Вот почему аниматоры целуются? Вы заметили, когда они встречаются, они все время целуются.
1: Да.
2: Это они... нормально. Они как бы друг с другом в этот момент происходит какое-то слияние.
1: Да-да-да, вот об этом слиянии мы поговорим чуть позже.
2: Хорошо.
1: А сейчас мы прервемся все-таки и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас Клим Пестово, потомственный аниматор.
2: Да,
1: и я, Ирина Рыбладзе.
3: Флора и фауна родной планеты.
6: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
3: One-on-one. Are you?

0: Персизакис. Влажно не всегда хорошо.
1: Как часто мы не замечаем шлейф.
0: Порой нас обдает волной запахов.
1: Жизнь без шлейфа.
0: Все наново.
2: Нано-памперсы Закис.
3: Лицензия номер 2.
0: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
4: Не отступай!
5: Здравствуйте, дорогие радио и видеослушатели. С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
2: Да.
5: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
2: днем. Уже 248.
5: Уже?
2: Да.
5: Да вы что?
2: Да.
5: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
2: Ну, это был... был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю.
5: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
2: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Я не помню, что это был.
5: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
2: Ботаник. Это был ботаник. Абсолютный такой ботаник.
5: Да. И вот он страдал, да?
2: И он страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался, у него не было женской ласки.
5: Да-да-да, личной жизни, да.
2: И личной жизни
5: никакой. То есть это влияет, да,
2: это очень влияет, особенно на ботаника.
5: На ботаника влияет.
2: Это повлияло очень сильно.
5: Да, скажите, на затхлость...
2: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
5: Затхлый. Да. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили?
2: По запаху, естественно.
5: Тогда просто еще так бубурно не развивалась эта история с
2: затхлостью. Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Вот ботаник...
5: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала, обнаружили,
2: мальчонкой,
5: вы понимаете, да,
2: ну,
5: да,
2: я
5: мальчонкой,
2: бы сказал, да?
5: Да? Уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
2: А я просто почувствовал, что их много.
5: Много.
2: В целом.
5: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
2: Ну...
5: Бывают затхлые дети?
2: Нет.
5: Не бывает,
2: Нет, не дети, не бывают. Взрослые, да.
5: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
2: Ну, думаю, что с 22.
5: С 22, да?
2: Да, с 22. Да? Уже где-то уже первые признаки затхлости появляются.
5: Затхлости уже могут обнаружить.
2: Да. Я вам скажу, что вы хотели спросить.
5: Хотел спросить, влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
2: Образ жизни, ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
5: Да.
2: Это был учитель ботаники Зёфин.
5: Зёфин.
2: Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
5: Ираклий, вы
2: Ираклий,
5: даже воспоминания
2: Господи,
5: писали.
2: Я все время забываю. Ираклий Зёфин.
5: Да.
2: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни
5: да.
2: С другой стороны, какие-то, ну скажем так, увлечения любой пыльцой.
5: Пыльцой, да.
2: Да, пыльцой, он увлекался пыльцой. Но эта пыльца-то его и
5: сгубила.
2: В результате изгубила.
5: Погубила
2: он
5: пыльца.
2: Весь покрылся этой пыльцой.
5: Пыльцой, да.
2: И вот эта затхлость, запах, и эта пыльца.
5: Пошла.
2: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
5: Я хотела спросить. Я вот про образ жизни. Хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своей
2: за
5: своим питанием, осанкой. Да. Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
2: Это вообще предохраняет.
5: Или это она может напасть на любого буквально?
2: Ну, не думаю. Нет. Я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
5: В тонусе.
2: И больше я скажу, что это как бы Да. Вопрос индивидуальный.
5: Индивидуальный. Да. Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.
4: Не отступай!
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
6: С вами Зе Робо.
7: Локосок!

0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: Скуластая

0: Слава!
1: И вот мы снова с вами в студии. Перед нами Виктор Арсеньевич. Боже мой! Все-таки неповторимый.
2: А что ты фамилию не
1: называешь? Виктор Арсеньевич Жозин.
2: Ну, ты скажи, че.
1: Да, Жозин Виктор Арсеньевич. Боже мой, боже мой.
2: Я, между прочим, заслуженный тренер.
1: Заслуженный тренер, ну, а между прочим, да. И ну, президент Федерации скуластых.
2: Ну, ну, так и говори.
1: Вот так и говорим. Вот мы и разговариваем с Виктором Арсеньевичем.
2: А то человек включает радиостанцию, не знает, о чем разговаривать и с кем.
1: Да, вот именно. Так вот, значит, мировая закулиса, мы об этом сейчас заговорили, гоняется за скуластыми. Гоняется, понимаете?
2: Ну, как и все, во всех видах спорта. Мировая закулиса. Да. Но я хочу сказать, мировая закулиса, она просто охренела вообще.
1: То есть, что вы имеете в виду?
2: Просто они ведутся вообще.
1: А, в этом смысле.
2: Конечно. Mm-hmm. Естественно, в нашем новом виде спорта метание неровных, как я уже говорил, скуластые – это основа.
1: Да, естественно.
2: Люди со специальными скулами, у которых особенности...
1: Особенности есть скул. Скул, да.
2: Укладываем. Укладываем. Это значит, от того, какие неровные предметы.
1: Ну,
2: я же говорю, по правилам всего 10 секунд.
1: На то, чтобы...
2: На то, чтобы определить спортсмена, который будет метать.
1: Удивительно все-таки.
2: Вот. Как вы... Поэтому везем с собой такое количество. Конечно, когда мы приехали на чемпионат мира, и у нас было с собой 10 тысяч спортсменов.
1: В Шпангербене вы
2: были. Да, именно в Шпангербене, конечно. Это были потрясающие соревнования.
1: Потрясающие.
2: Кстати, хорошо организованные, надо сказать. Так
1: они
2: вот
1: молодцы,
2: там мировая закулиса, то, о чем ты говоришь.
1: Вот они начали сразу к вам подъезжать. Так
2: они
1: спортсмены.
2: Не к нам начали подъезжать.
1: А к кому?
2: Они к спортсменам начали.
1: К спортсменам я
2: это... А как можно к скуластым подъезжать?
1: Ну, бесполезно.
2: Скуласы особенности развития.
1: Это смешно, смешно.
2: Но
1: ведь пытались.
2: Пытались, конечно, но скуласы вот так продали. Кольными,
1: не возьмешь. А кольными путями, что-то там, какие-то экивоки все время подпускали.
2: Ну, или посылают агентов своих.
1: Естественно,
2: заманивают финансовой составляющей.
1: Ну, а тем не менее, мы держимся крепко, да?
2: Мы не только мы держимся, но федерация держит.
1: Федерация.
2: Вот прям за...
1: А!
2: Не за скулу, как говорится.
1: Ну, и еще один, конечно.
2: А за нижнюю?
1: За нижнюю.
2: Угу.
1: Но это нижнее, это забедренное.
2: Да откуда он вырос? Скула вырастает откуда? Из
1: ну,
2: этого всего.
1: Конечно, конечно.
2: Это либо есть у спортсмена, либо нету. Понимаешь?
1: Да. Удивительно, ну, я даже проникся этим.
2: Давай.
1: И, конечно, про допинг. Мы хотели бы спросить, Виктор Алексеевич, допинг для скул. Все-таки он
2: ты
1: есть.
2: Вот думаешь, головой
1: в газетах
2: ты
1: сейчас, в прессе.
2: Ну, смотри, значит, в этом новом виде спорта метание неровных.
1: Да.
2: Скуластые – это основа. Вырастить скуластого с самого детства – вещь непростая.
1: Не согласен.
2: Надо, чтобы работало все.
1: Да.
2: Не только особенные тренировки, не только особенная психологическая работа.
1: Да.
2: Работа с родителями, с матерями.
1: Вот.
2: Прежде всего.
1: Вот. И что же к допингу? Вот я хотел,
2: возвращаясь к допингу, хочу сказать, без лекарства скуластого не вырастить.
1: Какие все-таки требуются лекарства?
2: Ну, смотри, значит, специально для скуластых трептоний сделали.
1: Трептоний?
2: Да. Это новое лекарство.
1: Но это на основе сульфадрибадила.
2: Да.
1: Да.
2: Подготовился к передаче.
1: Виктор Алексеевич, вы обижаете.
2: Ну, смотри, когда принимали просто сульфадрибадил.
1: Да, да.
2: Сульфадрибадил.
1: Сульфадрибадил.
2: Просто.
1: Да.
2: Последствий таких не было. Скула не принимала той нужной формы.
1: Вот.
2: Мы сейчас идем к тому, что трептоний позволит нам...
1: Вот.
2: А я говорю об этом открыто.
1: Вот.
2: Говорю об этом открыто. Трептоний позволит нам в процессе сделать мягкую скулу.
1: А мягкая скула – это залог чего, Виктор Алексеевич?
2: Победы.
1: Победы. И вот сейчас на этом удивительном слове «победа» мы делаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
3: Скуластая слава. Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое, конечности сильные. активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время Бизаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 рубль.

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении, это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели, вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпацкий, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание, будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь-гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь, я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня.

0: Боря, я здесь. Я здесь.
1: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпасский сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
0: Боря, я здесь.
1: Боря. Вот. Да. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
0: Давайте.
1: Человек всегда мечтал быть невидимым.
0: Да.
1: И вот, наконец, Илья Тарпасский совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.
0: Да.
1: Всего-навсего.
0: Да. Да.
1: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
0: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту. Я просто спрятался. И ничего в этом такого особенного не было. Но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
1: Не знаю. Я, честно говоря...
0: Боря задумался.
1: Я не задумался.
0: Боря, а я пошел...
1: Я, вы знаете, честно говоря, напуган.
0: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Встать... невидимкой.
1: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпасский, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью гелем невидимка и пропал. И, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко фейк-радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
1: Классика в эфире.
2: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай, чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ, но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана.

0: за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Ветер перемен, дорогие друзья. Снова здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И у меня потрясающие гости Артур, Виктория. Виктория, Артур. Это люди-упыри, которые прожили... Да даже вы знаете, я смелюсь сказать, что действительно, в вас человеческого больше, чем нечеловеческого. Вот так я общаюсь с вами и понимаю, что, конечно, это так. Мы обсудили многое. Обсудили разницу между упырями и зомби. Так сказать, низший уровень этой западной культуры, ну, да. И наши выдающиеся упыри, да, конечно, да. Которые являются, да, интеллектуальными людьми и пишут стихи, и множество научных открытий, и, так сказать, все это практически принадлежит, да, упырям. Будущее за упырями, мы говорили о том, что упыри бессмертны, поэтому,
1: да,
0: так,
1: да,
0: сказать...
1: Да, и не знают усталости.
0: Ну, вот какой у меня вопрос. Да? Прямо сейчас. Я хочу узнать, скажите, да, мне прям вот и вы, Виктория, и вы, Артур, скажите, пожалуйста, упыри как таковые, они же историческая кладезь, они несут в себе всю информацию, правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно.
0: И вот у меня сразу возникает вопрос, часто ли вы... вас привлекают наши историки, которые занимаются историей и так далее?
1: К сожалению, нет. Вы знаете, проблема в том, что нам даже сложно получить доступ в библиотеку. А для нас это очень важно, потому что когда мы читаем истории, мы читаем же во многом про своих друзей. Которые были 2000 лет назад, 1000 лет назад. Это люди, с которыми мы общались, которых мы знали.
0: Но они по какой-то причине...
1: нам не дают, сказать, почему-то...
2: Умерли, да? А, да. Ну, конечно.
0: Они... Потому что они не были упырями.
1: Да, да, мы, конечно, же дружим не, конечно, только,
0: то
1: с упырями.
0: Есть, вот, упыри дружат не только с упырями, конечно, но и с неупырями. Да, удивительно. А скажите, вот как вот эта грань упырь-не упырь, как она проходит, где эта граница? Как узнать, человек упырь или человек не упырь?
2: Ну, вы знаете, это же сразу видно по, ну, по открытости. Нет более открытого, более чуткого,
1: и
2: более беззащитного человека, чем упырь.
0: Ага, понимаю, да, вас. И у меня сразу к вам просьба, да, просьба, дорогой вы наш Артур. Да. Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь из ваших стихов, если, конечно, у вас есть такое желание.
1: Артур, что-нибудь из водного цикла.
2: Водный?
1: Да.
2: Хорошо. Вода, вода, да, я ждал тебя как друга. Ты вновь пришла нарушить мой покой. Прошу тебя, скорее.
0: Без испуга?
2: Без испуга.
0: Я прямо чувствую.
1: Вы знаете, прямо это чувствую, не случайно. Вы знаете, да, вот такова сила стихов Артура, что ты чуть-чуть наперед уже начинаешь понимать, да, о чем, да, речь.
0: Вот у меня какой вопрос. Да. Вот все-таки, а я вот сейчас сижу здесь, спасибо, и думаю, спасибо, я вот одел очки специально. Вы сказали мне надеть очки, обязательно светоотражающие, чтобы ваша упырская энергия, да, в меня, так сказать, не затекала.
2: Да.
0: А если я вдруг ни с того ни с сего захотел бы, чтобы в меня затекала ваша упырская энергия, ну, вдруг я подумаю, а почему бы и мне не стать упырем? Почему бы мне не прожить 2, 3, 4, 5 тысяч
1: вам
0: лет?
1: Вам нельзя.
0: Как нельзя?
1: Да, нельзя.
2: Объясни, объясни.
1: Ну, не каждый может.
0: То есть вы уже смотрите на меня и понимаете, что я не могу?
1: Да, у вас не получится. Энергия другого рода.
0: Ага, а могу ли я ее сменить?
1: Нет, не выйдет.
0: Ну, то есть,
1: просто,
0: в принципе,
1: не получится.
0: Упырь – это очень ограниченная каста.
1: Ограниченная, конечно, поэтому я и сразу сказала, что это избранный круг лиц.
0: Избранный круг лиц. Очень, да, как говорится, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, жаль, потому что, конечно, хочется порой продлить, так сказать, продлить жизнь.
2: Я понимаю. Но вот я чувствую, я все равно чувствую вашу энергию, чувствую вашу вот эту вот сопричастность. Это,
0: ага,
2: так приятно.
0: Ага,
2: так, спасибо. Приятно.
0: Спасибо. Я вот,
1: но
0: что
1: хрупкости
0: хочу сказать,
1: не хватает, понимаете?
2: Может быть, хрупкости.
0: Хрупкости,
2: да?
0: Хрупкости,
2: да,
0: энергии не,
1: а,
0: хватает.
1: Ее, да, ее сложно добавить. Ее откуда взять? Понимаете, она либо есть, либо нет.
0: А энергия упыря. Мы продолжим наши беседы в программе «Ветер перемен». Напоминаю, что это программа «Ветер перемен», дорогие друзья. Через небольшую паузу мы вернемся к вам. We'll be right back.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
5: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
5: Лицензия 62-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11-УК-СМ-УК.
0: Крэкс-пэкс-фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио.
6: Спорт высоких.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Спорт высоких» тренер по женскому бадминболу Вероника Доглязова. Это новый вид спорта. Здравствуйте, Вероника!
8: Здравствуйте!
7: Значит, итак, это абсолютно новый вид спорта. Бадминбол, да?
8: Бадминбол, да.
7: Да, значит так. Ну что ж, время этого вида спорта, видимо, пришло. Я
8: пришло, пришло, пришло, да.
7: Ну, я знаю, что сначала он назывался «Бол-бадмин».
8: «Бол-бадмин» было название, да.
7: Ну, а почему вы изменили название?
8: Ну, во-первых, ну, это не мы изменили, это федерация изменила название, да. А потом, ну, «Бол-бадмин» все-таки не менее красиво, чем «Бадминбол». Мне так кажется.
7: То есть все-таки «Бадминбол» более, значит, значительно красивее.
8: Ну, звучно, звучно.
7: Чем «Бол-бадмин», да?
8: Да.
7: Понимаю.
8: Да. Девочкам нашим больше нравится.
7: Ну, отлично. Буквально в двух словах расскажите правила новой игры вот этой вот. Расскажите.
8: Ну, правила простые, потому что все знают, что такое футбол, все знают, что такое бадминтон, а это как бы соединение двух этих прекрасных видов спорта, то есть есть и мяч, есть и волан, и то, и другое, играют, значит, 30 человек одна команда, 30 человек другая команда. Очень важно, что играют женщины за 30.
7: Вот как!
8: Да, за 30.
7: Женщины за 30,
8: да.
7: Это как раз и продлевает, я понимаю,
8: да.
7: Вас. Ой-ой-ой.
8: Женщины за 30. Очень многие хотят раньше влезть в наш вид спорта, но нет, но мы не дадим, мы не дадим. Нет.
7: То есть 30 нет. Плюс.
8: 30 плюс, только так, 30 плюс.
7: Спорт зрелых.
8: Спорт высоких.
7: Ага, вот оно.
8: Да,
7: что.
8: Зрелых.
7: Значит, ну, я понимаю так, что бадминбол проходит на футбольном поле.
8: Абсолютно. Точно, он проходит на футбольном поле. Есть и мяч, и валан.
7: Ну, то есть мяч, валан,
8: да.
7: Соответственно, ракетки, я понимаю.
8: Ракетки, только каучуковые.
7: Каучуковые ракетки.
8: Да.
7: Значит, у вас, значит, бадминтонные каучуковые специальные ракетки.
8: Да.
7: Значит, у вас...
8: Спасибо, наш федерации. Да, спасибо,
7: значит,
8: нашей федерации.
7: Ну, я понимаю так, что какие правила-то в двух словах?
8: Ну, гол должен быть и в ворота мячом, и валаном тоже в ворота.
7: Ага.
8: И это должно быть одновременно.
7: Понимаю.
8: А и валан не должен упасть на землю.
7: То есть во время игры распасовка вся идет и одновременно пасуемся мячом.
8: И ноги и руки работают, да. Ноги и руки.
7: И одновременно играем в бадминтон.
8: Да.
7: То есть не должен валан упасть, я понимаю,
8: да,
7: так, на землю.
8: Да.
7: Валан во время атаки и защиты не падает на землю.
8: Да.
7: Землю, Для того, чтобы перехватить, нужно перехватить и мяч, и валан в воздухе.
8: И мяч, и валан, да.
7: Вот это
8: потрясающе. Работает и низ, и верх.
7: И низ, и верх. Вот я, скажите, слышал следующее. У вас в женском бадминболе есть тренеры, которые работают отдельно с верхом, а есть тренеры, которые работают с низом.
8: Да, это узкая специализация такая. Ну, а кто-то любит только с мячом, кто-то любит только с валаном. Я специализируюсь на том и том.
7: То есть и верх, и низ.
8: И верх, и низ. И верх, и низ. И верх, и низ.
7: Понимаю, понимаю. Ну, вы знаете, я хочу вот что... Спросите вас.
8: Да.
7: Скажите, ведь скоро, я понимаю, так, что бадминбол уже развивается настолько широкими шагами,
8: да,
7: что скоро уже наша сборная,
8: да,
7: да, поедет на чемпионат мира.
8: Поедет, да, готовимся, девочки готовятся.
7: Удивительно, удивительно. Я вот что хочу сказать. Я слышал, что последнее время бутсы подорожали.
8: Бутсы. Подорожали бутсы. Ну, пытается с этим разобраться федерация, но бутсы подорожали просто страшно. И, естественно, очень многие команды, очень многие тренеры просто паразитируют на валанах.
7: Да. На валанах паразитируют.
8: Да.
7: Паразитируют на валанах.
8: Да.
7: Ну, про мячи я уже говорить не буду. Тоже спрашиваю.
8: Ну, естественно,
7: паразитирование,
8: конечно,
7: на мячах это.
8: Паразитирование на мячах имеет место быть. Мы с этим боремся, федерация с этим борется. И если федерация меня сейчас услышит, я прошу меня услышать. Сделайте что-нибудь. Федерация!
7: Понимаю вас. И теперь вот такой вопрос острый. Я слышал, что пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
8: О, господи, даже, знаете, говорить на самом деле не хочется, потому что это Аркадий Лузов, ну, председатель федерации, он, ну что это? Ну что это? Да ничего. Да просто ничего. Да что у них со зрителем? Это у нас 30 тысяч стадион, понимаете?
7: 30 тысяч.
8: Посмотреть на девочек, на красавиц, у которых верх-низ работает, да?
7: Да.
8: А и что там, а в баскетгольфе там даже зрителей нету, не предполагается.
7: Не предполагается?
8: Не предполагается.
7: Ну, понимаю вас.
8: Ну, а Лузов,
7: то есть вы не боитесь этого?
8: Мы не боимся.
7: Отлично.
8: Совершенно, да.
7: Отлично.
8: Белузов, он просто паникер.
7: Вот оно что.
8: Да.
7: Дорогие друзья, сегодня в программе «Спорт высоких» был тренер по женскому бадминтону Вероника Доглязова. Желаем вам побед.
8: Спасибо.
7: В этом новом виде спорта.
8: Спасибо.
7: В бадминболе. Вот, желаем девочкам красоты, здоровья.
8: Конечно.
7: И удачи.
8: Конечно.
7: Прощаемся с вами. До новых встреч.
8: Пока, дорогие.
5: Спорт высоких.
9: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
10: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: Хоменко Фейк Радио.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
3: Мы вернулись в студию, мои дорогие. Удивительный и прелестный, а напротив меня просто очаровательная Светлана Сводина.
4: Да.
3: Это главный врач клиники «Здоровей», которая лечит кислятиной и которая уже возвела, скажем так, кислятину в ранг главного лекарства века. И это так, это признают все. Это признают «A Financial Times».
4: Да, «A Financial Times» недавно вышла статья.
3: Как в статья, так и называется она «Я кислая люблю».
4: Да?
3: Вот
4: да,
3: и все.
4: Я кислое люблю.
3: Да, вы знаете, я знаю...
4: Большое интервью было.
3: Большое, громадное. Вот скажите, пожалуйста, вы преподаете ведь на кафедре окисления?
4: Конечно.
3: Вот.
4: Да.
3: Вот чуть поброше. Вот ваша книга «Кислая среда».
4: Да.
3: Вот что это такое «Кислая среда»?
4: Ну, вы знаете, книга охватывает очень много аспектов.
3: Да,
4: да. Начинается, естественно, с физиологии.
3: Только ли это среда?
4: Нет, это и четверг бывает, и пятница, и суббота.
3: То есть
4: на самом деле каждый день.
3: Да, да.
4: Каждый день.
3: То есть это вся неделя практически.
4: Вся неделя, кислая неделя.
3: Кислая неделя.
4: Да.
3: А ведь это испокон веков пошло. Кислые недели. Раньше ведь устраивали кислые недели, да?
4: Да, конечно.
3: Вот это капуста,
4: любовь
3: вот эта простая.
4: Щам,
3: кислые щи.
4: Совершенно неспроста.
3: Вот эти рассольники, которые. По альвеолам и по гландам, так сказать, ползают эти огурцы, понимаете?
4: Моченые яблоки.
3: Моченые яблоки, вот эта кислятина, которая вырви глаз, да?
4: Да,
3: да. Да, раньше же так называлось, вырви глаз,
4: да.
3: Все это, да.
4: Да.
3: И бывало после этого за околицу идешь,
4: за околицу
3: ну и
4: идет.
3: Упражняешься, естественно, потому что
4: если
3: кислятина...
4: Если крепчай не выпил.
3: Если крепчай, да-да-да-да-да. А ведь раньше была другая какая-то трава, какая-то другая, дрянь-трава, по-моему, да, называлась?
4: Закупорка.
3: Закупорка. Трава-закупорка, да. Ну, ее дрянь-травой еще называли.
4: Дрянь-трава – это в простонародье, а так закупорка-вонючка.
3: Закупорка-вонючка? Или что? Простите, проглотните, глотните.
4: Сейчас.
3: Ну, она неприятный запах просто у закупорки. Я знаю.
4: Закупорка-вонючая.
3: А она вонючая, закупорка-вонючая, так и называется.
4: Да,
3: вы
4: да.
3: сглатывайте, ничего страшного, это нормально. Так вот, значит, смотрите, вот поговорка «не кисни».
4: Не
3: как
4: кисни.
3: Вы к ней относитесь? Вот посмотрите.
4: Вот посмотрите, это как-то абсолютная...
3: Это что такое?
4: Абсолютная дезинформация.
3: Ну, то есть это глупость, да?
4: Глупость абсолютно, потому что...
3: Когда человеку говорят, ну не кисни, да?
4: Не-не-не-не.
3: Ну что это такое?
4: Я сейчас вам все объясню.
3: Объясните, пожалуйста.
4: Дело в том, что в отличие от другой жизни, киснуть можно бесконечно.
3: Конечно.
4: Киснуть можно бесконечно.
3: Кислые, прикислые, как бы, да?
4: Я к тому, что это настолько продлевает жизнь.
3: Это удивительно. Вам же, ну не буду называть, дорогие наши друзья,
4: никто
3: сколько
4: не
3: лет, никто не поверит,
4: никто
3: сколько
4: не поверит,
3: вам лет, Светланочка.
4: Никто не поверит.
3: Да,
4: никто
3: вы
4: не
3: так
4: поверит.
3: Удивительно.
4: Никто не поверит.
3: Никто не поверит. Вы даже повторяете много раз это, и это замечательно. Я бы прописал бы всем эту кислятину.
4: 15-й номер.
3: 15-й номер.
4: Начинать
3: с него мы начинаем. Им как бы мы не заканчиваем, переходим дальше к кислятине.
4: 16-му,
3: потом
4: 18-му,
3: дальше 17-й,
4: 18-й,
3: 18-й,
4: 19-й, потом
3: 19-й,
4: потом обязательно 20-й.
3: 20-й. И после этого вы можете
4: 21-й.
3: Уже... 21-й.
4: 21-й.
3: Да. И
4: 22-й.
3: И 22-й. Все, спасибо. Спасибо. И пока мы не дошли до 45-го, давайте я скажу вам, друзья мои, кисните. Кисните по-настоящему.
4: Кисните с нами.
3: Кисните с нами. Со
4: кисните,
3: Светланой Сводиной. Кисните, как мы. Кисните лучше нас, друзья. Всего доброго.
4: До свидания.
3: Счастья вам. Улыбки.
4: Да.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Вместо питья. А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный?

0: Удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков. Ну кто же, я вам скажу, это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
1: Здравствуйте.
0: Наконец, мы пригласили вас. Вас, основателя компании «После десяти».
1: Очень приятно.
0: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, ну, не правда ли?
1: Да.
0: Обычное дело.
1: Да.
0: Альберт Валентинович, ну и вы, ну как бы, тем не менее, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это сказать?
1: Ну, это же, ну, в общем, это неожиданно.
0: Вот. Хотел.
1: Все неожиданно. Вы знаете, все как обычно в жизни происходит неожиданно.
0: Ну, вот как
1: вот, собственно. Ну, как образовалась компания «После 10».
0: Да, «После 10».
1: «После 10». Компания «После 10», ну, вы понимаете, какая история. Ведь что такое алкоголь?
0: Да, вот что.
1: Алкоголь. Ну, что такое? Давайте разберемся.
0: Давайте.
1: Алкоголь — это же, ну, он оглушитель, понимаете? Он оглушитель.
0: А, то есть он как бы оглушает.
1: Он оглушает, конечно.
0: Он замутняет.
1: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
0: Ну да, вот.
1: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, ну...
0: Да,
1: расслабиться.
0: Ну, конечно.
1: Понимаете?
0: Ну, конечно.
1: Расслабиться.
0: Так вот, понимаете, я хочу... Вот. Хочу сказать...
1: Вы дадите договорить.
0: Говорит, да, конечно.
1: Спасибо.
0: Давай.
1: Как приятно, вы знаете, когда позвали.
0: Давай.
1: Ну, в общем-то, посмотрите.
0: Давайте.
1: Объясню. Оглушитель.
0: Да.
1: Алкоголь оглушитель.
0: Да, да.
1: Используется нами, обычными людьми, для того, чтобы, ну, просто, так сказать, почувствовать себя хорошо.
0: Ну, конечно.
1: Некоторые, как вы знаете.
0: Да.
1: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
0: Пренебрегают.
1: Ну, во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
0: Вот.
1: Ну, вот это бытовое пьянство, развал в семьях.
0: Да.
1: Ужасно,
0: да.
1: Совершенно дети страдают.
0: Да.
1: Бесконечное бытовое насилие. Это все на почве алкоголя.
0: Да.
1: Все на почве алкоголя.
0: Да.
1: Алкоголь — это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
0: Да, вы
1: правильно. Мы решили от него полностью отказаться.
0: Правильно.
1: Полностью?
0: Правильно.
1: Каким образом? Я вам объясню.
0: Пожалуйста.
1: Человек хочет быть расслабленным.
0: Ну-ка.
1: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, там,
0: ну,
1: не знаю, водку, селедку,
0: да,
1: понимаете,
0: да,
1: открывает,
0: да,
1: это,
0: да, да,
1: начинает это пить, понимаете.
0: Да. И что?
1: Как бы вкусно это не было.
0: Как бы вкусно это...
1: Вот, как бы вкусно это не было, он начинает это пить.
0: Да.
1: И через какое-то мгновение он уже, понимаете, ну, он уже превращается, ну, уже просто в обезьяну.
0: Ну, то есть это деградация.
1: Да, полная деградация.
0: Это полная деградация.
1: Вот. И, конечно, когда я так это все вот наблюдал, ну, я жил в коммуналке,
0: так,
1: в коммунальной квартире, все это наблюдал без конца. Вот.
0: Вы же в коммунальной были, да?
1: Да, конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
0: Пробовал
1: несколько раз.
0: В одно лицо.
1: Ну, да, конечно.
0: Как говорится, в одно. Вот,
1: да,
0: две бутылки в одно лицо.
1: Да, оно бывало по-разному.
0: Ну, было.
1: Но смысл в чем?
0: Делать, да.
1: Я вдруг какой-то момент... Как, чем можно оглушить обычного человека, что он расслабился? Ну, так оглушить его. Так профессионально его оглушить, чтобы как... Ну, как, предположим, вот он выпил бутылку водки.
0: Да, вот как будто.
1: Вот он как будто выпил.
0: Да.
1: Но последствия другие.
0: Так.
1: Он просто расслаблен. Он уже не способен драться,
0: кусаться.
1: Ну, кусаться, ругаться,
0: ну, в общем,
1: унижать,
0: вот
1: что-то такое.
0: Со слова «адца».
1: Да, «адца».
0: Как бы, да,
1: он
0: да.
1: «адца» вообще не способен.
0: И «адца» уже никак, не может.
1: Не может.
0: Не может, это
1: понимаете,
0: хорошо.
1: Как, подумал я, как?
0: Как? Да, расскажи.
1: Ну и, так сказать, мы с моими товарищами
0: так
1: подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
0: Так.
1: Ну, она должна быть, конечно, мы в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще, меньше, глубже.
0: То есть это регулируемая...
1: Специальный подушечный наноситель атакующий, который, так сказать, что, как вообще это делается?
0: Ну,
1: я вам
0: объясню. Ну, расскажите.
1: Представим себе, заменили алкоголь.
0: Да.
1: Вы приходите домой,
0: да.
1: Садитесь за стол и говорите жене, вот я хотел бы сегодня, так устал.
0: Да.
1: Хочу после работы сегодня прямо, ну, в зюзю.
0: Именно во всю.
1: Надраться в зюзю. Ну, вот например.
0: Потом
1: например,
0: мы коснемся с вами разных градаций.
1: А она спокойно, мы коснемся и
0: коснемся.
1: А
0: да.
1: Она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит: алло, это компания «После 10», а там я отвечаю: да, это компания.
0: Да, это у вас же есть замечательные работники.
1: Да. И она говорит: примите, пожалуйста, заказ. Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24/7, 365. Ну, соответственно, она говорит: мы хотели бы улица Иванова, дом 7. 47, да, корпус 3, да. Квартира 442.
2: И какой заказ?
1: Ну вот, пожалуйста.
2: Тариф. Какой тариф?
1: А, подождите, про да, тарифы. Пожалуйста. Про тарифы мы придем.
2: Да, да, да.
1: Она говорит, вот я хотела бы сегодня... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит, ну я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
2: Вдвоем, да.
1: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
2: Да.
1: А у нас специальная таблица.
2: Прейскурант.
1: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается
2: прейскурант. Таблица имени газа.
1: Да подождите.
2: Мы же
1: имени,
2: знаем
1: да подождите, я вас умоляю.
2: Таблицу газа.
1: Умоляю. Господи, конечно, я сделал таблицу, естественно.
2: Альберт Валентинович.
1: А в этой таблице написано, ну, например, да?
2: Ну, например, да.
1: В Зюзю.
2: Так, Зюзя.
1: В Муку.
2: В Муку. Станция Мука имеется
1: да
2: в виду.
1: Да подождите, станция. Да. Я говорю, в состояние, в которое
2: состояние,
1: человек хочет
2: прийти.
1: Состояние,
2: да, да, да.
1: Зюзю, в Муку, в мыло, в срало, в грязь.
2: В хлам.
1: В зеленые танки.
2: Зеленые танки есть.
1: В хлам.
2: В хлам.
1: Ну и, в принципе, стоп.
2: О, да, стоп.
1: Стоп.
2: Называется стоп.
1: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
2: Ну, естественно.
1: А можно и проговорить по телефону.
2: И в личном кабинете.
1: Да, и в личном кабинете, конечно. Конечно. Можно, у вас есть личный кабинет, вы открываете, заходите и пишите.
2: Да, вы выбираете.
1: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу да вместе с четырьмя приятелями да в Зюзю.
2: В Зюзю, например, да.
1: Хорошо. Дальше хорошо пишите. Дистанция 3 часа.
2: Дистанция 3 часа. Это
1: у
2: что
1: нас
2: означает?
1: Уже расчетные характеристики.
2: Ну, естественно, конечно.
1: Сколько друзей?
2: Да.
1: 5 человек.
2: 5 человек,
1: друзья. На выезд выходит 6.
2: 6
1: наших работников.
2: 6 работников.
1: На 5 человек 6 работников.
2: Ну да, это нормально.
1: Но на 6 работников уже 8.
2: Ну, естественно.
1: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже да 8 работников.
3: Вместо питья.
4: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности.
3: Для тебя
4: и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
5: 37-0-312-657-2 Минздрава.

0: Классика в эфире.
1: Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
1: Деньги без денег!
2: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
3: Здравствуйте!
2: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики,
3: да-да.
2: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
3: Это я вас спрашиваю тоже.
2: Да.
3: Ну, зачем? Понимаете, деньги — это фетиш.
2: Да
3: деньги — это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
2: То есть, что вы предлагаете?
3: Я вам объясню.
2: Да.
3: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
2: Надо признать.
3: Так. У всех есть мобильные телефоны.
2: Ну, конечно.
3: У всех.
2: Ну, конечно.
3: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
2: Так.
3: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
2: Ну, есть, конечно.
3: Конечно,
2: да.
3: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого интернета.
2: Да, ну, естественно, конечно.
3: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
2: Какую?
3: У меня 100 тысяч рублей.
2: Ага.
3: На диктофон.
2: Все, только одну фразу?
3: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
2: Так, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
3: Да. Ну, дальше что представь дальше? Себе, вот я, предположим, прихожу в кондитерскую.
2: Прихожу, например.
3: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
2: Так.
3: Продавец отвечает, 300 рублей.
2: Так.
3: Понимаете, 300 рублей.
2: Так.
3: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
2: Угу.
3: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
2: Свой диктофон, да.
3: Продал пирожное за 300 рублей.
2: Так, хорошо, ну предположим.
3: Да,
2: так,
3: таким образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
2: Прибавлено.
3: У него 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
2: 700 рублей,
3: вот,
2: да,
3: так,
2: совершенно верно.
3: Да? Так. Это полная цифровизация.
2: Полная.
3: Вы понимаете, куда мы идем?
2: Куда?
3: К полной цифровизации, таким образом.
2: Господи Боже.
3: Это полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
2: Вообще.
3: Конечно.
2: То есть коррупция исключена.
3: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
2: Честь.
3: Все работает.
2: Все. Удивительно.
3: Вы понимаете, как все просто?
2: Ведь вообще это
3: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
2: Конечно,
3: вот
2: тем более в условиях...
3: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
2: Да.
3: Купил пирожное за 300 рублей.
2: Да.
3: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
2: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке.
3: Например?
2: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, сеть, например.
3: Вы приходите, например, на работу.
2: Сеть закусочных.
3: А ваш работодатель, например, говорит.
2: Да.
3: Выдал зарплату.
2: Так.
3: 100 тысяч рублей.
2: Так.
3: Все. У вас уже 200 тысяч.
2: О, 200 тысяч.
3: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
2: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
3: А я записываю, получил зарплату.
2: Да, получил,
3: конечно,
2: зарплату 100
3: конечно
2: тысяч рублей.
3: Да, вот и все. Все
2: то
3: просто.
2: Есть полное доверие.
3: Полное доверие, конечно.
2: Как?
3: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
2: Вы понимаете, что
3: это
2: вы...
3: все прозрачно.
2: Вы понимаете, что вы революцию
3: конечно
2: совершили.
3: Конечно, это экономическая революция.
2: Это экономическая революция.
3: Да? Деньги без денег.
2: Да, Егор Ростислав.
3: У вас деньги есть?
2: Есть.
3: Но при этом у вас их и нет.
2: Вроде и нет.
3: Вы понимаете как? Они есть и нет.
2: Они есть и нет.
3: А вы можете все покупать.
2: А я все.
3: Все можете покупать, продавать, все свободно.
2: Легко.
3: Все свободно.
2: Боже мой, вы открыли.
3: Просто же, налог на дорожное строительство.
2: Налог.
3: Заплатить 5000 рублей.
2: 5000.
3: Вы говорите,
2: да,
3: заплатил налог на дорожное строительство.
2: Да.
3: 5000 рублей.
2: 5000. Потрясающе.
3: А там говорят, приняли налог.
2: Приняли 5000.
3: Налог. Вот и все.
2: И они вам верят, естественно.
3: И все, и мы верим друг другу.
2: Это здорово.
3: Это настоящая,
2: Егор Ростиславович,
3: настоящая свобода.
2: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы прощаемся с вами и говорим вам всего вам самого-самого.
3: Спасибо.
2: До свидания.
1: Деньги без денег.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. позывка, резкая «дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
6: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
7: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о! Войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
3: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сыти.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила
1: полный,
0: Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде. Используем
0: на бражистой посуде
1: перчатки.
0: Вместо перчатки
1: используем
0: презерватив.
1: Вкусами, безвкусные не нужны.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все, пардон, перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая.
0: Коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Это, знаете, ну, позорище.
0: Позорище.
1: Банан, земляника, вы могли вот это, понимаете?
0: Ну-ну.
1: Это, понимаете, это удовольствие, примерно вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да, да, да.
1: Прямо вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Ну, не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому, да, не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Ничего страшного. Не, нормально. Хорошо.
1: Вот.
0: Да, ну это пожалуйста,
1: Сила полный Михайлович. Цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: Нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Мне интересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новый презерватив, то есть не будете?
1: Мы принимаем уже.
0: Какие?
1: Юзные.
0: А, имеется использованные.
1: Ну, наверное, мы чистые, никаких там у нас.
0: Нет, все. Чистые принимаем.
1: Остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все.
1: Очень много земляники.
0: А.
1: Очень много вишни.
0: То есть, опять же, мы вернулись к трем этим названиям.
1: Да.
0: Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика. Не то.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется, ежевика.
1: Во-первых. Во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Как вот. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну, конечно, так это уже невкусно, ну, совсем. Это невкусно.
1: А вы понимаете, ведь
0: во-первых, это же сосуд.
1: Да. И
0: это сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы закрываете, это сосуд.
1: Ну, да. Важно еще понять.
0: Да, ну, и, что?
1: И ты не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну, и для женщин.
0: Ну, конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому, как

0: идут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойной ночи, друзья.
1: Сделай сам.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: нами легко.
1: Онлайн-радио.
2: 101 ру. Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.
3: Балет в гостях. Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жанночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое.
1: Да,

0: Да, да.
1: Вот цветы, вы видите, спасибо, это вам.
0: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, вам. Я очень тронута.
1: Жанночка, спасибо, да? Вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
0: Ну что вы?
1: Да, вот я хотел бы с нее начать.
0: Давайте.
1: Да. «Лебединая песня», так и называется эта композиция.
0: Ну да, да.
1: Ее придумал Шушаров?
0: Да, ну Шушаров, конечно.
1: Да, он с вами все время работает.
0: Да, да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
1: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
0: Я надеюсь.
1: Вот расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе, о первой вашей работе.
0: Ну, вы знаете, моя первая работа.
1: Да, я понимаю, я понимаю.
0: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
1: Боже мой, какая удивительная. Скажите, удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
0: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
1: А, после родов.
0: После родов у меня.
1: Боже мой.
0: Так случилось, и голос такой вот стал немножко, чуть-чуть погрубел.
1: Немножко.
0: Вот, ну, вы, что же.
1: Ничего, это не страшно.
0: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Ну, я с этим в корне не согласна.
1: Согласен с вами, да.
0: Но вы согласны, а я не согласен.
1: Да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
0: Согласны,
1: не согласны. Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина, дорогие друзья. Вот ваша статуарность и...
0: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная.
1: Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
0: Спасибо, спасибо.
1: Жанна Забавина.
0: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушарину, хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, вы знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходиться, потому что многое уже сделано.
1: Да, я понимаю. Уже сделано. Да.
0: Ну, вот. Как говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
1: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто канифолит пуанта? Вы сами?
0: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и... Вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
1: Господи, боже мой! Ой, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Они ведь учатся у вас.
0: Ну, они смотрят в каком-то смысле.
1: Ну, немножечко, так. Они подсматривают, конечно.
0: Ну что, конечно, да.
1: А вот вы знаете, вот хотел бы такую вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
0: Это колом она стала, эта тема.
1: Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
0: Я понимаю, я знаю, о чем.
1: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
0: Ну, дорогие друзья, и вы тоже все, ну, все просто, я хочу сказать.
1: Да.
0: Вы поймите, балет – это тяжелый труд.
1: Ну, да, я понимаю.
0: Это тяжелый труд. И порой, бывает, приходят, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
1: Вот как.
0: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
1: То есть вас,
0: конечно,
1: по-прежнему вот эмоции...
0: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка.
1: Да.
0: Да, у балетного станка, будьте добры.
1: Да.
0: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно и кардебалет, вторая, третья.
1: Да и Шушарин заставляет.
0: Вот, Шушарин, это, так сказать, такая работа, ну что ж.
1: Ну что ж, естественно.
0: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
1: И что же,
0: вот,
1: и что же?
0: Совершенно ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
1: Многие.
0: Многие.
1: И вот вы знаете, вот даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
0: Ну, давайте договоримся так. Волосов и тот вот этот случай, что
1: нет,
0: он упал,
1: случай,
0: да,
1: он...
0: упал в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну, подумаешь, ну, но с одной стороны, с другой стороны, что ж сказать про него? Он был выдающийся танцор.
1: Удивительно.
0: А сейчас он, знаете, я бы сказала так, он танцует.

0: Для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Ну, это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот это вот уровень. Вот, вот такой уровень. Ну, почти. Да. Ну, я говорю, почти.
1: Ну, да.
0: Ну, да. Но, ну, да. Но, да, но при этом с фляжкой в руках танцевать. Ну, как это
1: ну,
0: можно?
1: Ну, не так, чтобы он ее, ну, что ж, в руках прям. Он ее, знаете, так припрятывает удивительно. Он ее все время, сказать, в колготы себе закладывает.
0: В лосины, ну, в смысле, в лосины. Да,
1: мы
0: да,
1: их называем. Колготы.
0: Ну, я понимаю, вот, да, да.
1: Ну, конечно, для в лосины. Он, да. Знаете, вот если он лицом, так сказать, в зрительный зал, ну, скажем, вот у него идет ПДД.
0: Вот это ПДД знаменитое, да.
1: Первая часть. И вот эту первую часть он проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы зрителю, проходит.
0: А фляжка?
1: А фляжка у него сзади. Понимаете, в колготах. И никто не видит.
0: Ничего.
1: И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
0: Да, вот
1: и
0: это,
1: проходит вот это его знаменитое, вот это знаменитое волосовское, да.
0: Волосовское, вот это
1: вот. Вот это вот, вот это вот, понимаете?
0: Да, да,
1: он
0: да.
1: Он, и что вы думаете?
0: Да.
1: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
0: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
1: Одновременно в себя сочетается.
0: Все время рядом.
1: А ведь искусство оно такое.
0: Вот.
1: Это и смех, и грех одновременно.
0: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
1: Ну, пожалуйста, побольше. С удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да? Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
0: Ну, я понимаю,
1: но
0: да.
1: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
0: То есть до какого доходило?
1: Ну, вы знаете, он был у нас случай, он третий акт второй раз протанцевал.
0: Ага, вот оно в чем дело.
1: Да, да,
0: и заставил все, что? И все смотрели.
1: Конечно, он и зрителя заставил остаться.
0: И все.
1: И, так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт, и он один все партии пьяный танцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов бог.
0: Бог, да,
1: бог,
0: действительно.
1: Вы понимаете, я
0: бог, считаю, как говорится, я бог.
1: И
0: бог
1: ничего его... не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот,
0: да.
1: вот это, вот знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
0: да
1: это не ваше дело.
0: Да.
1: Второй раз посмотрели, ты
0: согласен.
1: И будьте довольны.
0: Вот,
1: как
0: спасибо
1: говорится,
0: вам.
1: Понимаете?
0: Жанна Забавин у нас сегодня, прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько
1: спасибо,
0: угодно
1: спасибо.
0: Перечислить.
1: Спасибо,
0: и мы хотим вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не приносит нам.
1: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
0: Да.
1: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
0: да.
1: И пусть Шушарин слышит это.
0: Да.
1: Если Волосов только будет выгнан из театра,
0: да.
1: Выгнан будет из театра.
0: Да, тогда?
1: Я уйду с ним.
0: Боже мой, нет, публика этого не простит вам. Любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. Потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо.
0: Прощаемся с Жанной и говорим, балет всегда у вас в гостях.
1: Прощайте.
0: Благодарю вас. Балет в гостях.
2: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Следующий. Касса здоровья.
2: Итак, дорогие мои друзья, наши любезные, я бы так скажем, единомышленники. Вот какими вы для нас уже стали в программе, в нашей «Касса здоровья». Вас приветствует Юрий Бурзон. Здравствуйте. И напротив меня Светлана Сводина, главный врач клиники «Здоровей». Вот это вот удивительное все-таки. И сегодня мы говорим о лечении кислятиной.
3: Да.
2: Здравствуйте.
3: Да.
2: Ой, как приятно. Вы как будто что-то все время у вас такое происходит удивительное, да?
3: Процесс.
2: Это процесс.
3: Идет.
2: А это и хорошо. И мне нравится, что вы немножко так чуть-чуть подхихикиваете, да? Немножко.
3: Сглатываете
2: и подхихикиваете.
3: Сглатываешь все время.
2: Ну, это нормально. Да, это и правильно. И сглатывайте. И сглатывайте, Светланочка. Сглатывайте. Сглатывайте всегда, везде, по-любому. Очень приятно, по любому поводу. Да. Ваша клиника, вы знаете, ваша клиника называется «Здоровей». Здоровей. Но начинали-то вы с другого названия. «Крепчай».
3: «Крепчай».
2: Почему не получилось с этим названием? Что не вышло?
3: Вы знаете, в результате очень долгой работы...
2: Да, вы сглатывайте.
3: В нашей клинике выяснилось, что «крепчай» крепит.
2: А, чуть-чуть... Закрепляет.
3: Закрепляет.
2: Вообще перистальтику закрепляет.
3: Да, с перебором.
2: И с сильным перебором. А ну что-то еще осталось из того, как бы, до момента?
3: Нет, я так понимаю. Есть некий сегмент, который продолжает
2: крепить.
3: Работать. Да, скрепить.
2: Да?
3: И продолжает работать с крепчаем.
2: Ну, я понимаю.
3: Кому-то необходимо закрепиться надолго.
2: Да, ну вы знаете.
3: Надолго.
2: Ведь, но немножечко.
3: Надолго.
2: Надолго. Я вас понял.
3: Некоторые думают навсегда.
2: А некоторые боятся, что и...
3: Да? Навсегда, да.
2: Навсегда,
3: все.
2: Навсегда.
3: Да.
2: А что делать? И, знаете, это же крепатура.
3: Крепатура там страшная.
2: Страшная крепатура,
3: начинается.
2: Да?
3: Мы поэтому отказались.
2: Это же поэтому отказали. И все-таки все поэтому название «Здоровей».
3: Лучше «Здоровей».
2: Ох, «Здоровей» до самых бровей. Как бы хочется нам вот так вот как бы поднять этот лозунг, так сказать. И вообще, я вам скажу, вы возвели... кислятину, а мы сегодня, дорогие друзья, говорим о кислятине, вы возвели кислятину в ранг главного лекарства века. Это не просто так. Вам не страшно, Светлана?
3: Мне?
2: Да.
3: Что вы, мне наоборот приятно и радостно.
2: Ну?
3: Потому что мне кажется, что мы наконец нашли лекарство почти от всех заболеваний.
2: Да ладно.
3: Известных человеку.
2: Боже мой, боже мой.
3: Используя очень простые вещи. Такие как столбики полыни.
2: Столбики полыни.
3: Рыльца.
2: Рыльца?
3: Рыльца календул.
2: Рыльца календул, да? То есть, подождите, я хотел спросить, Светланочка.
3: Да,
2: можно я так буду говорить, Светланочка,
3: конечно,
2: да?
3: Ну, да,
2: вы сглатываете.
3: Я сглатываю все время. Вы не обращаете
2: внимания. Да я не буду просто обращать, да.
3: Да.
2: Так вот, да я и сам начну немножко сглатывать.
3: Чуть-чуть сглатывайте, это очень полезно.
2: Это полезно. Я вот от вас как раз и учусь этому.
3: Да,
2: это очень
3: я
2: здорово.
3: Заметила, вы все время пьете воду вот до нашего эфира.
2: Да, до эфира,
3: так вот, вот, понимаете, а зачем, если
2: не надо, просто можно сглатывать.
3: Слюна, и если бы вы выпили, например, столбики полыни, то вы бы...
2: А почему бы и нет? А
3: ну, у вас слюноотделение бы пошло совершенно
2: иначе. А почему бы нет? Я же могу,
3: ну вот, сглотнуть. Иначе пошло бы слюноотделение, и столько бы слюны было, что не пришлось бы покупать воду.
2: Вот,
3: организм способен совсем напоить.
2: Напоить.
3: Иногда даже накормить, мы в эту сторону работаем.
2: И это мы сейчас еще остановимся на этом, но вот хотел бы спросить, вы сами готовите кислятину, скажите?
3: Только сама.
2: Ага.
3: Дело в том, что я одна сейчас осталась.
2: А сколько врачей в клинике вообще?
3: Сейчас одна осталась.
2: Одна, да? Так и остались.
3: И каждый выдерживает.
2: Ну, естественно, понимаю. Но немножечко, Светлана, мы сделаем легкую паузу сейчас и вернемся в нашу студию через мгновение.
3: Да,
2: Хорошо.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
4: Бивень, а бивень.
0: Исполин с исполином
4: на глазах у царя единорога
0: сквозь пелену веков.
5: Китайские присыпки от диатеза Янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
6: Соскок. Классика в эфире.
0: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
5: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: эти. А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня та самая, которая перевернула. Просто, я бы сказал, все с ног на голову. Все наше представление о том, что такое фитнес, о том, что такое культура тела. Много-много всего. Итак, я хочу представить. Ирма. Ирма, дорогая. Ирма Кидаускас-Рудина.
1: Побужу.
0: Здравствуйте, Ирма.
1: Здравствуйте, Ирма.
0: Вот вы скажите, пожалуйста, все-таки это новое, конечно, слово в фитнесе, да?
1: Да, совершенно новое слово.
0: Да.
1: Абсолютно новое слово.
0: Вы назвали это Каустас.
1: Каустас.
0: Понимаете, я просто хочу просветить всех, кто к нам прильнул. Буквально
1: да,
0: сейчас.
1: Это было бы здорово.
0: Да.
1: Это было бы здорово,
0: Ирочка,
1: это бы не помешало.
0: Не помешало, Ирочка,
1: да,
0: конечно.
1: Да.
0: Так вот, те, кто к нам прильнул только что и, наконец, наслаждается вместе с нами общением с Ирмой Кидаускас-Рудиной по мужу.
1: Можно просто Ирма.
0: Так вот, Ирма, да, есть пилатес, да, есть йога,
1: да,
0: есть много чего есть. Много чего есть,
1: да,
0: много разных,
1: да,
0: ответвлений.
1: Да.
0: Скажем
1: полным-полно,
0: И вот, а вы предложили миру Каустас. Вот скажите, что это?
1: Каустас – это все.
0: Ну вот.
1: Поймите,
0: да,
1: это решение всех, да, проблем. Просто все. Абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Но все-таки расшифруйте.
1: Ну, понимаете, в наш век, когда бесконечно все увлечены какими-то операционными вот этими вот
0: вмешательствами. Да,
1: Каустас, он позволяет все это же и даже в лучшем виде сделать без вмешательств.
0: Даже?
1: Да, просто сам человек способен изменить свою внешность, как ему заблагорассудится. Да.
0: Как приятно.
1: Да.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось

0: размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47-го года.
4: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
5: Короче. Скажите, а вот ваше вот исследование по поводу русской литературы, поэзии...
6: Вот-вот-вот, я хотел коснуться этого. Ведь вы понимаете, в чем дело? Все гениально просто. А мы пошли дальше. ВГК. Все гениально коротко. Все гениальное короче. Вот и все. Например, берем ГТ, граф Толстой. Вот сейчас изучают в школе. Не надо говорить граф Толстой. ГТ просто. ГТ. АК, Анна Каренина. ГТ, АК. То есть сегодня я прихожу в школу, я иногда прихожу на, делаю мастер-классы.
5: Да. Ну, я вот что хочу спросить. Да, например, да. ГТ?
6: ГТ,
5: граф Толстой. ВИМ.
6: ВИМ, да. Например, ВИМ. Ну, это ВИМ, это война и мир, да.
5: Ну, может быть, тогда уж ради, да, кстати, ускорения, может быть, стоит ГТВМ?
6: Нет,
5: ВИМ. И упускаем как
6: нет,
5: бы. Война,
6: нет,
5: мир.
6: Нет, нет, нет.
5: Война, мир.
6: Нет, нет, нет, ВИМ.
5: Все-таки близко потому к оригиналу,
6: ВИМ,
5: да?
6: Он четкий, ВИМ. Например, так же, как ПИН, преступление и наказание.
5: ПИН.
6: Да, да.
5: ПИН, это преступление и наказание.
6: ПИН.
5: Оказывается, вот в чем дело. А мы-то все время пользуемся
6: а
5: ПИНом.
6: А мы-то ПИНом просто.
5: А это, оказывается, преступление и наказание.
6: Это, конечно.
5: Вот куда да. ваш законопроект
6: ФД.
5: Идет. Мы берем, понимаете как,
6: это
5: каждый
6: Федор.
5: Человек...
6: Федор Достоевский,
5: да,
6: конечно.
5: Каждый человек, подождите. Да? Каждый человек, получается, да?
6: Да.
5: Пользуясь вот этим пином у себя и в телефоне.
6: Конечно.
5: И в своих, так сказать, банковских операциях.
6: Да.
5: Он, оказывается, преступление и наказание.
6: Пин.
5: Преступление и наказание.
6: Пин, все просто.
5: Как все просто.
6: Как все просто становится гениально.
5: Пин. Да?
6: Все простое и гениально.
5: Может, вы тогда почитаете стихи?
6: Да, конечно, естественно. Например, может... Вот в школе, а после этого мы идем, например, прослушиваем студентов в театральное училище.
5: Давайте.
6: В ВТУ. В театральное училище. В ВТУ. Так вот, они читают, например, ну что, БПО. Белеет парус одинокий. Вот так мы и говорим. Пожалуйста, начните, ну, что-нибудь из Мюла. Мюл. Кто такой Мюл? Вот скажи, я вас...
5: Михаил Юрьевич Лермонтов.
6: Ну, конечно, господи, как просто. Не надо вот это загромождение. Михаил Юрьевич Мюл.
5: БПО.
6: БПО. Мюл. БПО.
5: ВТ.
6: Да.
5: М.
6: Вот.
5: Г.
6: Только чувство больше.
5: ВТМГ.
6: ВТМГ.
5: БПО. ВТМГ.
6: БПО. Белеет парус одинокий. Ну, то есть в тумане море голубом.
5: Может так, да?
6: Да, да.
5: В.
6: В. Т. Роняя как бы. Роняя.
5: Как бы роняя.
6: Гениально. Вот роняйте сейчас, роняйте.
5: Б. П. О.
6: О. Нет. О.
5: О.
6: Как бы отдайтесь.
5: Б. П.
6: Отдайтесь от
5: этого. Б. П. О.
6: Вот вы отдались почти, это хорошо.
5: В. Т. М. Г. В. Т. М. Г.
6: В. Т. Вы чувствуете,
5: как вы это... В море голубом. В. Т. М. Г. В. Т. М. Г.
6: Это качается лодка, этот пар. В. Т. М. Г. Сразу... Я чувствую материю. Вы
5: ну, например, тогда вот такой вопрос, который задают все.
6: Да.
5: КВ... ПВГ. Когда вам пришло в голову?
6: МПГ. Мне пришло... МПВГ.
5: Я буду расшифровывать.
6: Да, МПВГ.
5: Мне пришло в голову.
6: Т... Т...
5: Тогда...
6: Да.
5: Там...
6: К...
5: К...
6: Т...
5: Когда...
6: К... К... Я...
5: Когда я...
6: К...
5: Квасил?
6: Купался.
5: Купался!
6: Конечно!
5: Потрясающе!
6: Во время... В... В... К...
5: Во время...
6: К...
5: Вечерней...
6: В... К... Купание.
5: Купание?
6: Конечно!
5: Купание, во время вечернего купания. Во время вечернего купания.
6: Именно, когда вечер, уже вечерело, уже солнце садилось.
0: Король!

0: гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Харлям.
1: Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые Соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот видите как. Удивительный человек. Тихий, тихий, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю. Почему-то так вот. Такой удивительный, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели. Что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
2: Ох, ну что вы. Ну что вы, родилось-то оно? Ах, ну как же оно родилось-то? Ну родилось оно, оно как искорка.
1: Ага.
2: Как искорка родилась, вот и все. Ведь, понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
1: Угу.
2: Все держится.
1: Угу.
2: Гладь от глади, понимаете?
1: Ну да-да-да.
2: Все же в мире слепляется.
1: Да что?
2: Слепляется, стремится слепляться, все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
1: Ах, вот оно что.
2: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
1: Боже мой, боже мой.
2: Такова ее доля наша.
1: Вот ведь как.
2: Вот ведь, конечно.
1: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто. Вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто, как знаете, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют. Что-то такое. Вот удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
2: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
1: Да.
2: Ведь соток соте.
1: Угу.
2: Одна к одной тянутся.
1: Ах, вот оно что.
2: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Вы... Понимаете?
1: Да, вот удивительно вы сейчас...
2: В соты вышли, в соты уйдем, вот оно такое.
1: Вот, вот ведь оно как.
2: Конечно, есть... лепятся друг дружки.
1: Лепятся, лепятся.
2: А вы мне многоженство шьете. Ну
1: нет,
2: что вы
1: что
2: за человек
1: вы,
2: такой?
1: Да. Нет, ну что
2: а
1: вы,
2: А вы сколько
1: Игнат.
2: Вместе бывает у нас?
1: Все,
2: обнимутся
1: все.
2: В движении, да? Все вместе обнимутся.
1: Да?
2: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей-то собирают.
1: Ах, вот оно что
2: конечно,
1: дело.
2: Конечно, друг дружечки.
1: Ой,
2: а там уже неважно, мужчины-то, женщины, какая разница?
1: Ну да, да, конечно. Тоже.
2: Все же едино перед, как говорится, сотами.
1: Перед сотами, да. Я понимаю.
2: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
1: Да,
2: как обнимемся,
1: да?
2: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает,
1: песенки?
2: И по 30 человек бывает прилипнет.
1: И поете песенки?
2: Что?
1: Да.
2: И что вы, Господи?
1: Да что
2: вы,
1: да.
2: Ой, святые соты, вот. Лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть.
1: Хороший, такое у нас. Хороший, хороший.
2: Конечно,
1: а вот
2: гимн,
1: у вас...
2: гимн, но все-таки.
1: Да. А вот скажите, у вас, вот. Вот я как-то видел все время, очень рядом с вами, близко, все время и к вам, она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
2: Ну, так это ж все приезжие.
1: А, в этом смысле?
2: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
1: Ну да, да, да.
2: Они
1: да,
2: же тянутся,
1: да.
2: Они как понаедут, бывало, понаедут.
1: Ага, ага.
2: Да, из разных властей это всюду.
1: Ну да, да, они... да. Ну, Агнешка прямо рядом вот
2: а
1: с вами.
2: А вы понимаете,
1: смотрю,
2: ну что ж уж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
1: А, вот
2: тут
1: она.
2: У меня и Агнешка есть.
1: И
2: Светозар, тут все бывают.
1: А, и Светозар, да. А, вот оно все.
2: Ой, много они. А я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
1: Да?
2: Что ж я все на себя-то все.
1: Да все, конечно.
2: Бывает, отойду, как раз святые соты, хоп. И так вот, как по мановению.
1: Да,
2: раз
1: да,
2: и Светозар
1: да.
2: С Агнешкой,
1: да?
2: С Агнешкой, раз они.
1: И раз и соединились.
2: И раз они у них, а у них время взялось.
1: Ага. Вот ведь как
3: интересно. Делалось. И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
1: Вот оно что.
3: Вот
1: то есть оно
3: живет.
1: Получается...
3: Вот как живет оно.
1: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
3: Ну что?
1: Ни в коем случае.
3: Ни в коем...
1: Нет.
3: Ой, что? Это ж все... Это ж все... Ой, антибактериально.
1: Ах, вот, понимаю вас.
3: Ну, конечно.
0: Харлям.
1: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
0: Флора и фауна родной планеты.
4: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю вам, что наше радио вы можете смотреть, слушать на всех доступных вам социальных сетях и получать удовольствие. У нас в гостях Петр Массероне, который нам рассказывает все о шоколаде и теперь уже бабах.
1: Да.
0: А с вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. Итак, значит, мы говорили о том, что можно ли прессовать бобов баб, можно прессовать, а бобов не баб можно прессовать?
1: Вы знаете, мужские бобы так просто не попрессуешь. Угу. Начнешь прессовать, оно, как говорится, и
0: да.
1: Потом не приготовишь из этого ничего.
0: Но можно тереть.
1: Ну, вы знаете как, я вот вам что скажу. Ведь да. самое важное в нашем шоколадном деле,
0: да.
1: Ну, замутить, так сказать, раствор.
0: Замутить,
1: я подговорю. Да. Замутить раствор важнее всего.
0: Да. Вот как раз соедините мальчиков с девочками, или мои мальчики, вот это вот, как сказать, вот этот набор бобовый произвести, да,

0: уже для шоколада, правильно?
1: Ну да.
0: Да, потому что это же получается целый какой-то, ну, небольшой отряд. Это же не только один боб и один боб. Да. Это же вы парочку еще собираете,
1: погоняете. Да, да, да, конечно, конечно.
0: Да. Семья конечно. Бобов?
1: Да, семья бобов. Ну и вообще, конечно, давайте вот что.
0: Давайте
1: для наших радиослушателей сейчас я задам вопрос.
0: А давайте.
1: А первому, кто правильно на него ответит,
0: да.
1: мы... подарим бобовый замес.
0: Прекрасно.
1: Из которого бобовую они потом закваску. Смогут сварить да. совершенно спокойно шоколад.
0: Шоколад.
1: Вот так.
0: А задавайте.
1: Итак, дорогие друзья, задаю вопрос. Да. Это вопрос викторина. Это вопрос неожиданный.
0: Так.
1: Задаю вам вопрос.
0: Давай.
1: Сколько шоколадных бобов женского пола помещается в 100 граммах? Жду вашего ответа.
0: Чудесный вот вопрос.
1: Присылайте ваши ответы на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. И кто пришлет правильный ответ первым, тот получит приз.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении. Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
3: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: Потереби.
1: И вот снова у нас в гостях в программе «Потереби», да. Виктор Загрязин, да. Теребитель второго, четвертого уровня. Выпускник, 18 лет назад закончил университет ХУСНИС, да. Это Химкинский университет специальных научных исследований и сопровождения. Закончил его с красным дипломом, и вот уже 18 лет трудится, ну, практически главным теребителем.
0: Да, в общем, да, у меня в отделе, так сказать, вы знаете, самая потрясающая команда.
1: Я просто хочу сказать, да. Ну, про Усова, вашего педагога.
0: Усов, да. Леонид Карлович.
1: Да, вот Леонид Карлович.
0: Тереби скажите. Нескончаемо.
1: Тереби нескончаемо.
0: Над кабинетом висело.
1: Тереби нескончаемо.
0: Да. Mm-hmm. Вот. Что такое нескончаемо теребить? Это значит не давать покоя никому никогда. Вы понимаете, что все. Вот представьте себе, вот как вы думаете, если что будет, если вообще не теребить? Как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, все будет нормально.
0: Нет, ненормально будет. Все будет ужасно, потому что все встанет. Все встанет, люди, кони.
1: То есть, получается, если не теребить,
0: да,
1: то все встанет.
0: Все, люди, трамваи, производство, сталелитейный цех, если встанет, вы понимаете, что это такое?
1: Ах, вот оно что!
0: Да.
1: Вы считаете, да. То есть не вы считаете, вернее, ваша профессия,
0: да.
1: Это как бы все время...
0: Это и то, что вы сейчас вот имели в виду, это и называется теребить. То есть не давать покоя.
1: А какие средства теребления у вас существуют?
0: Средства теребления.
1: Средства.
0: Средства.
1: Средства.
0: Средства.
1: Да, друг мой.
0: Да, вот видите, как я говорю, средства. Раз, два, три. Средства. Ну, так вот, хорошо. Да, средства теребления. Вот видите, с тереблением не очень. Средство теребления. Угу. Да. Вы понимаете? Ну, прежде всего, конечно, это доискивание.
1: Ага.
0: Да, доискивание.
1: Доискаться.
0: Доискаться. Угу. Вот иногда, знаете, есть выражение: что ж ты доискался-то до меня? А это-то, это означает как раз, что здесь работает теребитель.
1: То есть, что же ты меня, до меня доискался?
0: Да, да.
1: Скажите, да. А чем вы доискиваете?
0: Ну, у меня несколько есть разных, так сказать, направлений.

0: Есть доискивание внутреннее, есть внешнее, угу. Есть промежуточное. Угу. Вот особенно я хотел бы остановиться на промежуточном доискивании. Угу. Это как бы вроде бы вы и не спрашиваете ничего, а в то же время говорите: извините, ради бога, я угу. вас побеспокою. Это вот вы приходите в цех сталеплавильный. Извините, ради бога, я вас побеспокоил. А он говорит: да нет, ты чего? А там и тут льется, вы знаете, раскаленный металл, да, угу. сплавильный цех, угу. А вы так аккуратно, я вас побеспокоил. Он говорит: нет, ничего, ничего. И вот когда проходит полчаса, угу. человек начинает волноваться как-то немножко. Угу. И вот это называется промежуточное доискивание. Угу. Потому что он потом говорит: а что ты здесь делаешь? И он уже начинает волноваться. Угу. И вот в этот момент вы задаете конкретный вопрос: сколько тонн металла ты отгрузил за эту неделю? Вот. Понимаете? В этот момент человек, он понял, что до него доискались.
1: То есть получается, что теребитель — это самая главная профессия.
0: Конечно.
1: То есть везде нужно теребить.
0: Везде.
1: Людей нужно теребить, все, чтобы они встанет. Работали, чтобы
0: все
1: они создавали.
0: Встанет.
1: Вот оно что.
0: Конечно.
1: Если не теребить, все встанет.
0: Да.
1: Вот поразительные, значит, да. все-таки свойства. Вот, вы вот, знаете, вот. Получается как?
0: Но.
1: Если ты теребишь, обычно ведь как?
0: Ну да.
1: Потеребил, и все встало.
0: Да. Я понимаю.
1: А вы говорите: не потеребил,
0: да.
1: все встало.
0: Все встало. Объясняю, я вам расскажу.
1: Сейчас вы объясните, да, нам, пожалуйста. Мы вернемся буквально через минуту. И в следующей части поговорим о том, как теребить, не теребя.
2: Потереби. Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
2: 101.ру.
4: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. У Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
3: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
4: Семитысячье. С вами программа, удивительная программа «Фоменко Фейк Радио», и с вами Юрий Бурзон, а напротив меня сам Влас Власович Внуков.
5: Добро. Добро, конечно.
4: Добро. Здравствуйте. Здравствуйте, Влас Власович. Влас Власович, дорогой.
5: Только добро.
4: Да, Влас Власович.
5: Ничего другого-то и
4: больше. Новое все-таки. Расскажите-то, конечно. Вот расскажите. Влас Власович проповедует новую веру, которая называется «Семитысячье». Влас Власович, пожалуйста, расскажите, что это такое? Как вы пришли к этому?
5: Вот поймите такое, дорогой вы мой человек.
4: Да.
5: Вот вы же... Просто речь-то... Юрий же зовут вас.
4: Юрий.
5: А фамилия-то Бурзон у вас?
4: Бурзон, да.
5: Что же вы, Бурзон-то, делаете тут?
4: Как
5: вот
4: так?
5: Вот и вопрос вам.
4: Как же это вопрос?
5: Вот и задумайтесь.
4: Нет, ну подождите.
5: Что вы отмерили, Бурзон-то, в этой жизни? Как вы намерили-то себе? Что вы понаделали-то здесь?
4: То есть вы как бы ведете...
5: Вот такой вопрос-то и возникает.
4: Вот к чему вот вы ведете.
5: А вы, Юрочка, понимаете?
4: Да.
5: Мало того, что вы Бурзон.
4: Да.
5: Вы еще и не знаете себе ни меры, ни места.
4: Вот я хочу вот с вами поговорить на эту тему.
5: Я сам с вами поговорю, милый мой.
4: Ну, давайте. Говорите, да.
5: Ведь пришло время, когда становится ясно.
4: Угу.
5: Ясно, что люди не находят... И вроде даже и не ищут уже.
4: Угу.
5: И не находят.
4: Угу.
5: И, конечно, пришло время, что возникло во мне понимание, что вдруг не стало ничего. А было как?
4: Угу.
5: Я отдыхал в поле.
4: Ага.
5: Было такое. Угу. Один.
4: Один. Угу.
5: Я один отдыхал в поле.
4: Так.
5: Ну, конечно, светило-светило.
4: Угу.
5: Светило-светило.
4: Светило-светило, да, я понял.
5: И я вдруг почувствовал благодать. Угу. А ведь любое чувствует благодать.
4: Ну, любой. Конечно.
5: Да? Ничего такого. Это не то, что пришел Влас Власович, да почувствовал благодать, да и вот вам. Она на него снялась. Нет, она на всех людей сходит.
4: Да-да-да, Влас Власович.
5: И вот почувствовал я благодать. И светило, светило, и поле. И подумал, как же я измерю благодать-то? Ведь пришло время измерять.
4: Ага.
5: Нельзя не измерять благодать.
4: Конечно.
5: Это важно. Вот никто ее не мерил, эту благодать. И она так и рассеялась. Немеренная рассеялась. А когда меряешь благодать, то становится ясно, что для того, чтобы ее мерить, тебе нужно мерило.
4: Так вот, и я и хочу узнать. Расскажите, где же оно мерило?
5: Что ж ты, Бурзон, хочешь узнать-то, Господи?
4: Ну как же так? Ну,
5: тебе, Бурзон-то, и знать не дано. И благодать-то
4: почему?
5: Мерить тебе нечем.
4: Почему?
5: Потому что чуждый ты человек.
4: Ну почему же так?
5: Нет в тебе веры той, которая должна быть.
4: А как же так?
5: А вот чувствую я.
4: Но ведь...
5: Говорю-то открыто это.
4: Про мерило я ведь хотел с вами поговорить.
5: Понимаю.
4: Ну, а где же оно
5: найти? Хотел знать, а может, мне и не хочется говорить тебе, да скажу.
4: Ну?
5: Мерило ведь, пойми, мерило — вещь, которую нельзя увидеть.
4: А, да? Ага.
5: Оно либо в тебе, либо нет.
4: А-а-а.
5: И вот стал я по крупицам это собирать. Внутри себя собирать, да клеить. Да создавать. Да чувствовать, как оно все-таки сходится один к одному. Как потоком идет.
4: Ага.
5: Токи во мне так вот пошли, пошли, пошли. И я вдруг понимаю, что мерило-то оно есть. Мы его просто не видим. И вот это вот вдруг мне пришло: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
4: Ах, вот оно что.
5: А пришло сейчас другое время.
4: Невозможно
5: отмерить 7 раз.
4: А что же?
5: Мало это.
4: Мало?
5: Вот 7 раз ты меряешь, и вроде кажется, уже надо резать.
4: Так вот давайте мы сейчас.
5: А нет.
4: Нет?
5: Нет.
4: А что ж?
5: А потому что мало. Вот я смотрю на тебя, Бурзон.
4: Мало.
5: Просто смотрю на тебя, думаю, мерить ли тебя?
4: Так вот, на этом сейчас мы сделаем маленькую паузу, Влас Власович.
5: А ты делай паузу, не делай.
4: Да?
5: Мерить тебя или не мерить?
4: Ну так надо
5: вот
4: подумать.
5: Вопрос.
4: Давайте подумаем.
5: Давай.
4: И вернемся в нашу студию.
3: Семитысячье. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: 101.ru.
1: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
2: На грани.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость, тот человек, которого так давно хотели увидеть, услышать, узнать у него, задать ему вопросы. Ну, задавать вопросы буду сегодня я. Это человек поэмы, это человек стихотворения, это человек роман, это человек басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов, сценарист Анастас Пыжов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Анастас. Здравствуйте. Ну, во-первых, огромная благодарность вам за то, что вы пришли. Это, конечно, невероятный праздник для нас всех, потому что, ну, сценарии, фильмы, по которым вы пишете сценарии, они настолько популярны и становятся еще больше и больше. Я даже не знаю, успеваете ли вы отдыхать. Нет, наверное, нет. Ну вот, а сегодня мы будем говорить, наверное, о последнем вашем сценарии, к последнему фильму, который называется «Трое против смерти». Правильно, да?
4: Да.
3: Вот. Это дело в том, что я для телезрителей на наших скажу и слушателей, что это новый формат, который, наверное, придумал, я так понимаю, сам Анастас. И вы все знают формат телемуви, а это новый формат телемуви блю. Сокращенно, не сокращенно, телемуви блюдечко.
4: Да.
3: Да. И что это такое? Вот сейчас вот нам Анастас как раз пояснит, чтобы мы все были в курсе и не отставали, так сказать, от времени. Да.
4: Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Это приятно. Это просто заводит. Нет, серьезно. Потому что когда ты работаешь постоянно, это же все время рядом с тобой, продюсеры, там постоянно метание.
3: Круговерть, да?
4: Это круговерть, артисты. Им хочется... Они же приходят ко мне все равно.
3: Конечно. А напиши для меня.
4: А напиши меня четче. А явнее.
3: Ярче.
4: Ярче.
3: Эротичнее.
4: Ну, конечно.
3: Да? И такое ведь бывает.
4: Ну, естественно.
3: Артистки, наверное, в основном.
4: Артистки хотят, эротики. Ну, а что ж поделать. Вот. Они хотят от меня этого. Это нормально. Они чувствуют.
3: Ну, понимаете?
4: Чувствуют
3: родное. Да, и нельзя их не понять. Потому что, ну, действительно, в ваших фильмах, по вашим сценариям, ну, такие, понимаете, открываются звезды. И вроде всем известные актеры, но так раскрываются. Вот Светлана Пулькина в последнем фильме.
4: Светлана Пулькина.
3: Ну, просто потрясающе, понимаете?
4: Ну, я написал для нее сцену, ну, скажем так, сдачи позиций.
3: Да, ну, в том-то и дело.
4: Это же практически...
3: Но никто не ожидал, что она
4: может... Она отдается скале.
3: Да.
4: Григорий... Ну, я не хочу, мы хотели о другом сценарии.
3: Да.
4: Ну, просто... Григорий берет ее у скалы.
3: Понимаете, но никто не ожидал от нее.
4: Никто
3: просто
4: не
3: никто
4: ожидал.
3: Не ожидал.
4: Что ей сама
3: что
4: Пулькина?
3: Она может сдать все позиции.
4: Она сдала там все.
3: Да.
4: Она просто... И она отдается.
3: Но как прописано.
4: Когда?
3: Ну, как прописано.
4: Спасибо.
3: Ведь там же есть текст.
4: Ну, вы понимаете, что это же нутро, оно работает.
3: Ну, конечно.
4: Вот, и она попросила, я не смог ей отказать.
3: Да.
4: Я симпатизирую Светлане.
3: Да?
4: Я даже
3: звоню. Ну, это заметно.
4: Иногда она звонит, и я говорю, Светлена. Ну, а как же, я говорю, Светленка, ну, ты отдалась.
3: Да.
4: Вся у скалы. Это крупная сцена. Потом это даже на IMAX-е показывали специально.
3: Да,
4: конечно, это уже другой совершенно, новый совершенно формат.
3: 4D и
4: 4D, 4D и там ДК.
3: ДК.
4: Да, вот.
3: Это же фильм категории Г.
4: Это категория Г. Полная, абсолютно совершенно категория Г, и там выпукло все выпукло.
3: Да, вот это вот интересно.
4: Ну да, как Григорий, вот он вторгается в нее.
3: Ну, давайте все-таки вернемся к новому формату.
4: Ну,
3: хорошо, давайте
4: поговорим про
3: телемуви блю.
4: Да, телемуви блю, это я так их коротко говорю, а на самом деле это телемуви блю, но телемуви блю, это, знаете, как хули-були-бу, вот это хули-бу, я луну улечу, я туда улечу.
3: Так и что же это такое?
4: Что это такое? Дело в том, что все как бы рассматривается на блюдечке. Конечно.
3: Как все просто.
4: Мы как бы, да, я как сценарист, я здесь как автор всего этого, как родитель.
3: То есть любой персонаж,
4: любой персонаж,
3: как сказать, можно рассмотреть со всех сторон.
4: Это чувство.
3: Видно, да.
4: Это чувство, это эмоции, это страдание.
3: Как это тонко.
4: Да,
3: ну, я вам хочу сказать, ну как же это тонко. Ну как
4: ну,
3: это
4: ладно,
3: тонко.
4: Перестань. Нет, ну правда. Ну,
3: слушайте,
4: да,
3: я, например, не знала. И вот сама хотела задать этот вопрос.
4: Чувство на блюдечке.
3: Да, да,
4: у,
3: да.
4: У меня же был первый, так сказать, изначально был рабочее название «Чувство на блюдечке». Вот. Потом уже родилось «Трое против смерти».
3: Ну, «Трое против смерти».
4: Да.
3: Но вы знаете, а вот скажите, а бывает вот иногда на блюдечке, а иногда на блюде, например?
4: На блюде,
3: бывает,
4: да.
3: Тоже?
4: Конечно,
3: такое?
4: Да.
3: Потому что что-то можно на блюдечке, а что-то нужно блюдо, нужно,
4: конечно,
3: как сказать, масштаб
4: а
3: другой.
4: А я буду обязательно делать блюдечко, блюдо. Потом блюда.
3: Блюда.
4: То есть много,
3: угу,
4: много их, когда
3: да,
4: это
3: да,
4: блюда.
3: Да.
4: То есть как бы персонаж переходит из одного блюда в другое, из одного. Он меняется, он трансформируется.
3: Гарнир меняется.
4: Гарнир,
3: да,
4: меняется, а персонаж остается.
3: Ну, а котлета остается,
4: ну,
3: как
4: котлета,
3: известно.
4: Ну, конечно. И
3: куда
4: мухи,
3: же без котлеты?
4: И мухи, да, конечно, отдельно. Да.
2: На грани.
1: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
5: Нагально. Улу-лу-лдой полетя. Но фурабасу шицамбану. Да пыла были гасить. Йо амсварет. Черманов сильный ардян. Нагально ты бишо, драгос. Пуняле.

0: нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Испыть гусеницы.
3: И продолжая наш разговор, нельзя не отметить, что... Сегодня гусеницу Олег у нас в гостях в программе «Исповедь гусеницы» на Фоменко Фейк Радио. Нельзя не отметить, что вот эта история, связанная, поразительная история, вот эта с нежными детскими воспоминаниями, удивительно отбрасывает Чарльза Дарвина со всей его чертовой эволюцией к ядрени, как говорится,
4: фени. Ядрени-матрени.
3: Мало того, что у вас одно яйцо, и вы им, так сказать, скажите, ну, вы слышите, грохочут сапоги. Скажите просто... Вот я хотел спросить.
4: Я это читал.
3: Да, боже мой.
4: А вот бабочки не помнят стихотворение, а я могу декламировать постоянно.
3: Ну, бабочки, что бабочки, они же дуры.
4: Бабочки-дурочки сели у окошка. Это мое первое стихотворение.
3: Да, потрясающе. Вы пишете стихи.
4: Я же выпускаю, ну, конечно.
3: Скажите мне, а вот вам не обидно, что вы вот так вот живете, а мимо вас проходят ваши же, как говорится, соплеменники, которые, ну, просто теряют в том или ином смысле вас как друга.
4: Да, понимаю.
3: Они раз и окукливаются.
4: И потом же
3: они не помнят ничего и не знают.
4: Ну, понимаете, в чем дело? Ну,
3: а вы их видите, обращаетесь.
4: Я чувствую
3: себя. Говоришь ему, дружище, ну ты помнишь, как мы с тобой позавчера? А он
4: говорит, нет, уже нет.
3: Вы кто, мужчина?
4: Мужчина. У вас одно яйцо, мужчина.
3: Удивительно.
4: Так говорят.
3: Но вы знаете, что меня радует?
4: Ну,
3: меня
4: что?
3: Радует все-таки, что вот в этом отсутствии окукливания нас ждет впереди, конечно, удивительная будущность, вот эта антиэволюционная. Но, во-первых, я чувствую, что мозг будет развиваться.
4: Абсолютно. Потому что мужичок,
3: да,
4: как я его называю,
3: угу,
4: он все как бы... Набирает.
3: Ничего не забывает.
4: Ничего, мужичок, ничего не забывает.
3: Скажите мне, а вы хотели бы попутешествовать?
4: Очень. Вы знаете, я ползал далеко. Угу. Я ползаю 10 километров в день.
3: Это для здоровья?
4: Для здоровья, конечно.
3: Или это обязанность?
4: Ну, это, во-первых, яйцо требует.
3: Ах, вот.
4: Конечно, ползать обязательно.
3: Угу.
4: Обязательно. Во-первых, оно должно дышать. Потому что яйцо и мужичок, оно как бы взаимосвязано.
3: Одно от другого зависит.
4: Конечно.
3: Понимаю вас.
4: Вот.
3: Понимаю.
4: И когда я провожаю очередных бабочек в полет, я им говорю «до свидания». А сам понимаю, а за мной будущее.
3: Вот оно.
4: А за мной будущее. А вы, как это называется, однодневки.
3: Вот.
4: Скороспелки.
3: Да, дорогие друзья, ну что я могу сказать? Только что мы с вами говорили о вечном.
4: Можно прочту?
3: Мы говорили о вечном. Что?
4: Стихотворение.
3: Да, конечно, ваше собственное.
4: Ну, конечно.
3: Конечно, читайте.
4: Да. Сука, скороспелка, ты не попробовала сок, а сок. Прилетай ко мне, белые стихи. Прилетай ко мне еще. А ты, сука, не прилетишь, я знаю. Вот так.
3: Удивительно, да? Это практически японская
4: хокку. Это
3: хокку, да,
4: это
3: удивительно.
4: Философия.
3: Да, это стихи были стихи гусеницо,
4: да,
3: Олега. Стихи под названием «Сука, скороспелка».
4: Это трилогия,
3: вот.
4: Она так будет называться «Суко».
3: Суко,
4: да,
3: скороспелку. Удивительно,
4: да,
3: удивительно. Дорогие друзья, мы с вами говорили об эволюции. Не только говорили, но и видели, как эволюцию можно не то что обмануть, а просто запустить в другом направлении. И все это благодаря гусеницо Олегу.
4: Да.
3: Созданию, которое, так сказать, ну, прошло большой, нелегкий путь тернистый в этом осочьем царстве и не превратилась в бабочку. Отказалась превращаться в бабочку, потому что, как известно, бабочки, они дуры. Вот из-за этого, собственно, и все.
4: Вот как! И не сучилась!
3: Да, и не... Удивительно. Мы прощаемся с вами, дорогой вы наш Олег.
4: Спасибо.
3: Было приятно. На Фоменко Фейк Радио был гусеницо Олег. До свидания, всего вам доброго.
4: Целую.
2: Испыть гусеницы.
5: Мы не свекла, не грибы.
6: Мы веселые бобы.
5: Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные,
6: с нами вам всегда везет.
7: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое, здоровое питание.
8: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobob.ups.org.
10: Лицензия 45742.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох. Покрылся корочкой льда. Ветер задумался. Его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
4: Без костюма.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы признались и узнали сейчас удивительную вещь. Вы знаете, у нас сейчас в гостях не робот-уборщик, не робот-вездеход, не робот-инженер, не робот-электрочайник. У нас сегодня в гостях, прошу прощения, робот-гондон, как он сам себя называет. Этот робот, оказывается, был выпущен для того, чтобы, работая в семье, удовлетворять все нужды, в том числе и интимные. Я правильно понимаю?
6: Интимная сфера. Это приоритет.
5: Угу. Скажите, пожалуйста, ну тогда уж раз такой у нас пошел острый сегодня разговор, вы, я понимаю так, что вы просто доставляете удовольствие?
6: Не просто. Инга хотела большего.
5: Угу.
6: Она получила больше.
5: Ваша программа позволяет удовлетворять, так сказать, только женский пол или...
6: А ваша?
5: У меня нет программы, друг мой.
6: Видите, как вы перевели разговор. Но это не страшно. Я помог Инге, предложил затем перейти к ее мужу. Инга согласилась.
5: А муж нет?
6: Муж нет. Отсюда возникла проблема, которую нам предстоит решить.
5: То есть вы должны покинуть семью?
6: Теперь... По всей видимости, да.
5: Или...
6: Инга очень хочет, чтобы робот Роберт остался.
5: Как интересно.
6: Отец семейства покинул нас.
5: Ага. То есть вы заняли место отца семейства. Я обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что сегодня у нас впервые в гостях робот, который призван, спасти бедственное положение некоторых женщин, которые лишаются мужей. Это, можно сказать, программа, которая называется «Муж навсегда». Новый муж навсегда. Я правильно понимаю, Роберт?
6: Муж целиком.
5: Муж целиком. Вот в чем дело. Как называется программа? Муж целиком. Ну, что? Мне кажется, это неплохо. Ну, теперь давайте перейдем тогда уже к основному вопросу. Скоро ли роботы будут оплодотворять?
6: Скоро.
5: Прекрасно. Прекрасно. Когда 10-е поколение планируется?
6: Конечно.
5: Уже к 10-му поколению роботы смогут оплодотворять.
6: Роботы будут оплодотворять всех.
5: Удивительно, удивительно. Вот жизнь какая настанет у нас. Скажите, пожалуйста, случайно нет ли подсчета, ну, какого-нибудь определенного подсчета, сколько человек выдержит Земля при таком, так сказать, подходе? Я понимаю, что будет очень много роботов. Роботы будут вступать в отношения с живыми женщинами. Дети будут рождаться.
6: Роботы всегда вступают в отношения с живыми женщинами.
5: Ага. Ну, начиная с девятого поколения.
6: Земля не будет переполнена. Для этого предусмотрена другая программа, о которой я не имею права говорить сегодня.
5: Ага, ага.
6: Могу сказать только одно. Для того, чтобы оплодотворить всех, понадобится 98 часов.
5: Обалдеть! На каких скоростях сегодня работают роботы? Удивительно. Но я вот что хочу узнать у вас. Скажите, ну вот, например, как быть, если женщина хотела бы завести себе такого робота? Ну вот, робот-гондон. И она хотела бы приобрести его. Где это нужно сделать?
6: Есть специальная программа в интернете, которая называется «Вызов фак».
5: «Вызов фак».
6: Это означает «фактический вызов».
5: Фактический вызов. Вот оно что. Это совсем не то, что вы подумали, дорогие друзья. Фактический вызов. Ну, сейчас мы сделаем короткий перерыв, буквально на одну минуту, и вернемся к вам, потому что, честно говоря, я потрясен. Потрясен.
4: Без костюма!
2: Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
5: Пасквили? Срочно! Недорого. Фоменко Фейк Радио.
7: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
8: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, joo, joo. Ja iltalypsyn aikaan, joo. Ja iltalypsyn aikaan.

0: алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
1: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
2: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
3: Не отступай!
4: Здравствуйте! Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели и зрители. Что я еще хотела узнать? Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
5: Да, вот мы говорили про большой палец.
4: Большой палец, подмышечную впадину.
5: Подвержен подмышки и большой палец.
4: Впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
5: Есть. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
4: Ах, так.
5: Конечно.
4: То есть сначала замшелость, которая потом
5: развивается. Мы специально поэтому институт моха. Мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
4: с мохом.
5: Так или иначе с мохом. Институт моха.
4: Мхом.
5: Извините. Да,
4: с
5: конечно.
4: Мхом.
5: Он с мхом связан, а институт моха.
4: Да. А институт моха, да.
5: Или мха.
4: МХА.
5: МХА, конечно. Извините.
4: Ну, вам лучше знать, наверное.
5: Да, конечно, да. Институт МХА. Нет, я просто отвлекся, потому что я
4: стал... О другом думали.
5: Вспоминать, да, я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости.
4: Ну, так
5: да, я помню, да. Значит, институт МХА изучает профессор Букин.
4: Букин, да-да-да, Иван Федорович, да.
5: Иван Федорович Букин занимается МХОМ. И всеми проявлениями его как бы вот...
4: Производные, замшелость.
5: Да-да-да. Вот вся эта вся. Мохнатость, замшелость.
4: Нездоровая мохнатость.
5: Она и начинается как бы... И он вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
4: Унитазность. В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
5: Как бы это такие унитарные вещи.
4: Так.
5: Вот. Она начинает... Привкус неприятный.
4: От человека
5: привкус неприятный.
4: Да.
5: Привкус.
4: Это уже третья стадия.
5: Это уже унитазность.
4: И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
5: затхлость. И начинается
4: затхлость. Понятно.
5: Затхлость – это конечная стадия.
4: Конечная стадия.
5: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор.
4: Только бризовое обертывание.
5: Бризовые, я вам скажу, обдувы.
4: Обдувы. Специальные,
5: со всех сторон.
4: Да,
5: для этого
4: вентиляционные шахты.
5: Вентиляционные шахты, куда погружают
4: человека
5: людей. Приезжают они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках.
4: Их
5: продувает по полной программе.
4: Скажите, история с замшелостью.
5: Да.
4: Меня волнует вот что.
5: Да.
4: Связано как-то растение, мох, который мы все знаем.
5: Ну да, да.
4: Любим походить, потоптаться.
5: Конечно, потоптаться. Это приятное ощущение.
4: Да.
5: Сам по себе мох. Мох,
4: да.
5: Он не вреден, он безопасен.
4: Богу, вот,
5: конечно. Вот эти мховые прогулки.
4: Да, замечательные.
5: Любим. Вот я вам скажу просто дело
4: как
5: в том,
4: же он
5: что
4: передает?
5: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
4: Спорами?
5: Споры, я думаю.
4: Споры. МХА.
5: Но это институт МХА. Туда к вам, так сказать, скорее всего, профессора Букина.
4: Букина
5: Ивана
4: надо
5: Федоровича.
4: Позвать, Иван Федорович.
5: Надо оттуда оторвать его, от МХА.
4: От МХА,
5: потому что он весь в МХУ.
4: Я ему
5: говорю, в МХУ я сколько
4: Иван
5: раз уже...
4: Иван Федорович,
5: в МХУ я вас видел уже. Вот и все, понимаете? Обычно я так ему говорю. Ну, он действительно в МХУ постоянно.
4: Скажите, вот вы просто вот так вот буквально, вот мимо вас проходит человек на улице.
5: Да.
4: Вот просто мимо идет человек на улице.
5: Ну да.
4: Шляпы, очки, не знаю, зонтики.
5: И я могу определить уже.
4: Можете определить?
5: Да, конечно.
4: Как?
5: По его искривленным бровям.
4: Да вы что?
5: Да, да.
4: То есть брови показатели.
5: Да, он немножко...
4: Первый показатель.
5: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
4: Мшистости брови?
5: Брови.
4: То есть чем гуще брови,
5: тем
4: опасность увеличивается.
5: Опасность начинает назревать.
4: Дорогие слушатели, мы ненадолго прервемся, потому что самое интересное будет дальше.
3: Не отступай!
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем

нами легко. Онлайн-радио. 101.ру.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Новые технологии.
2: Потом мы думаем, как бы...
3: Сжиженный серый водород.
2: Да, мы думаем, серый водород, мы думаем...
3: Это сжиженный запах.
2: Ну, послушайте.
3: Согласитесь.
2: Ну, вы просто... Ну, в первые разы, конечно, когда вы садитесь в машину, у вас немножко текут слезы.
3: Слезятся.
2: Да, глаза слезятся, это естественно. Это естественно.
3: Это нормально.
2: Но потом вы привыкаете, и все. Вы ведете машину некоторое время в слезах.
3: А если вы не один?
2: Ну,
3: если
2: с дамой. Давайте договоримся. Вы с дамой, ничего страшного, вы немножко проплачетесь. Потом ведь это... Полные слезы, что такое? Это очищение.
3: Ну,
2: организм очищается.
3: Да и даму тоже может очистить.
2: И там очищаете. Вы с двух сторон. И, так сказать, и снизу очищаетесь, и сверху, как говорится, очищаетесь. Понимаете? Мы вообще за чистоту. Понимаете?
3: Я понимаю.
2: И это как бы шаг вперед. Мы одним ударом убиваем 5 зайцев.
3: 5?
2: 5.
3: Господи Боже.
2: Ну, давайте посчитаем.
3: Давайте.
2: Ну, во-первых, мы новый газовый двигатель создали.
3: Так.
2: Газ собираем кишечный.
3: Так.
2: Куры.
3: 2. Куры, коровы.
2: Коровы.
3: Да.
2: Пожалуйста вам. Мы полиэтиленовые пакеты.
3: Пакеты. Ну, используем.
2: Конечно.
3: Вторично.
2: Вторично, третично, семерично.
3: Семерично.
2: Вот. Ну и, конечно, очищение в слезах.
3: И в слезах, и рабочие места.
2: Конечно. Рабочие места мы не берем.
3: А мы не берем.
2: Хорошо, рабочие места – это само собой.
3: И катарсис. Очищение.
2: Ну, катарсис.
3: Давайте, нет, уж не стесняться. Я вас прошу, Георгий. Ну, понимаете, это ведь, это и путь к катарсису.
2: Ну, да, да, да, да, да. Вся машина в слезах. Вы немножко, так сказать, видите. Запах, конечно, ну, есть. Немножко глаза есть.
3: Он же стойкий.
2: Ну, знаете, он стойкий до поры.
3: Да какой?
2: Вот я вам скажу так, ведь в средние века-то никто же внимания не обращал.
3: Ну, в общем, да, там,
2: понимаете?
3: Конечно, там уж...
2: Бывало, пойдешь по Парижу или по Москве,
3: ой,
2: пойдешь, ох,
3: ух ты, запашок-то.
2: Представляете, какой запашок.
3: Ой-ой-ой-ой.
2: А коней только 100 тысяч.
3: Да ну что,
2: понимаете, скачет.
3: С ума сойдешь.
2: Вот, ну, конечно, уже.
3: Сколько кишечного газа, представляете?
2: Вот сколько мы упустили уже. Сколько упустили, понимаете?
3: Если бы в средние века.
2: А сейчас мы, думаю, мы прям возьмем лидирующие позиции.
3: Я думаю, да.
2: Конечно.
3: Я думаю, да.
2: Мне кажется, да.
3: Но это отечественно все.
2: Да, поэтому, дорогие друзья, следите за развитием событий. Естественно, скоро наша компания «Газкор» и «Газкур»,
3: да?
2: Они, так сказать, займут лидирующие

0: патент.
1: Конечно.
0: И, конечно, ясно, что...
1: Нет, ну тут мы уже, извините, мы будем законодать.
0: Ох, за граница будет знать.
1: Ох, за границей, и мы будем законодать.
0: Конечно.
1: Гаскура и вот, Гаскора.
0: Да, да, вот да, что да. Такое простые вещи, понимаете?
1: Боже мой. И вот как хочется пожелать вам прямо вот этого...
0: От простоты в технологию.
1: А, да, да, да.
0: Вот
1: да,
0: и все.
1: Да. Хочется пожелать вам этого сжиженного, настоящего с запашком, но нашего газа.
0: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам
0: спасибо.
1: Огромное.
0: До свидания.
1: От всех нас.
0: Спасибо.
1: И от девушек.
2: Новые технологии. Груша на все.

0: Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, в эфире Фоменко Фейк Радио, и у нас передача «Продление». И в гостях у нас двое прекрасных людей, разговор с которыми заинтересует очень многих, и многих слушателей, и зрителей, потому что они своим образом жизни, своими открытиями просто, я думаю, побудят очень многих к изменениям каким-то, каким-то интересным открытиям в своей жизни. Итак, у нас в гостях Александр Евгеньевич Ристопопов.
3: Вот он.
2: Да. И Евгений Александрович Ристопопов.
3: Это
2: сын с отцом. Отцу 168 лет. Да. И сыну 123. И первый вопрос. Я знаю, что у вас ведь есть сестра еще, Александр Евгеньевич. Александра Евгеньевна Ристопопова, которой 130 лет.
3: Да, и она старше.
2: Да, мы надеялись, что вы ее возьмете к нам.
3: Не, она сейчас занята в поле у нас.
2: Занята в поле.
4: В поле работает.
2: Да. Всем известно уже, что у вас ферма в Малом Навашино. Молодильня. Ферма Молодильня, да?
3: Да.
2: У которой есть лозунг «Рви, кусай, проживай».
4: Вот, да? Вот. Да, об этом я и хотел немножко.
2: Ну вот расскажите, да.
3: Бать, подожди.
4: А что?
2: Да.
3: Просто подожди.
4: Не, ну я могу.
3: Да подожди, я тебе говорю, послушай вопрос.
4: Давай, давай.
3: Есть какие-то вопросы к нам?
2: Вопросы есть. Ну, вопросы, естественно, есть. Ну, во-первых, чем занимается ваша ферма? Молодильня. Почему такое название?
3: Ну, батя сейчас расскажет.
4: Ну, молодильня. Молодильня. Омолаживает и задает

0: как это называется? Стержень такой был.
1: Стержень задает.
0: Вставляет.
1: Ну, вот скажите, Александр ведь, получается, у вас поздний ребенок. 45 лет он вам уже было, когда он, собственно, явился на свет.
0: Немножко я припозднился, но... Да. Сашка! Сашка мой любимый просто.
1: С чего вообще все началось? А как пришло...
2: Короче, рассказывай. Да.
0: Ну, давай,
2: дело Саш. Дело в том, что батя от деда перенял, так сказать, эту работу. У нас вообще, как вы заметили, все живут долго в семье.
1: Долго, да, и сестра.
2: Да. Ну что, дело-то не в этом, не в сестре, как говорится, дело.
0: Не в
2: дело
0: сестре.
2: Дело в том, что ферма-молодильня была еще 3000 лет назад.
1: Да вы что?
2: Конечно, милая моя.
1: А что ж только мы сейчас узнаем обо всем?
2: Ну, во-первых, мы держали это в тайне, не для всех. Потом не могли никак наладить массовое производство.
1: Ага.
2: Конечно. Молодильные яблоки рождались раз в 1000 лет.
1: Раз. То есть вот эти вот все сказки, которые мы считали сказками...
2: Да, это факты, это не сказки.
1: Это просто факты.
2: Там... Это просто факты, конкретные факты.
1: Конкретные факты.
2: Да и все. Значит, молодильные яблоки... Вы помните, во всем эпосе, в русском...
1: Да, конечно,
2: всегда
1: конечно.
2: Всегда молодильное яблоко съел, и все.
1: Да, и все, порядок, да,
2: всегда помню. Молодой, да? Как говорится.
1: Куда же они делись-то? Куда же подевались?
2: Никуда они не девались, эти молодильные яблоки. Мы следили за этим вопросом, наша семья отвечала в Малом Навашино. На этой территории за молодильные яблоки. Раз в 1000 лет они появлялись. Это было очень сложно. Из поколения в поколение ты передаешь, растишь это дерево, чертово, специальным, так сказать, образом. Специальные поливы. За специальной живой водой надо ездить.
1: Да,
2: я рассказываю, бать.
0: Ну, давай, рассказывай. Сашка молодец вообще.
1: То есть молодильными яблоками, получается, владели именно вы, ваша семья?
2: Всегда. Всегда.
1: Боже.
2: Мы, значит, ну, конечно. И мы, значит, в какой-то момент наша семья поняла, что надо поставить это на массовое производство.
1: Угу.
2: Нельзя же все время. 20 лет едешь за живой водой.
1: Да,
2: живая вода появляется только раз в 500 лет.
1: Раз в 500 лет.
2: А раз в 1000 молодильные яблоки вырастают.
1: Ясно, ясно. Но мы на секундочку прервемся, чтобы снова поговорить с вами, дорогие.
3: Продление. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
4: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране, но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
3: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Машина времени.
1: Машина времени. Машина времени.
2: Здесь и сейчас «Машина времени». Программа на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас профессор Гасан Абдуллаевич Захарченко.
3: Доброго.
2: Гасан Абдуллаевич, да. Вот что. Мы с вами говорим о той машине времени, которую вы создали, которая работает у вас.
3: Да.
2: 10 минут всего.
3: Да.
2: Она пока что забирает, прошлого. Вы можете попасть на 10 минут в прошлое и на 10 минут в будущее.
3: Да.
2: Это, казалось бы, маленькое время, но это огромный прорыв человечества.
3: Шаг человечества.
2: Это больше, чем полет в космос.
3: Больше.
2: Я уверен.
3: Конечно.
2: Скажите, пожалуйста, значит, вот что меня интересует.
3: Да.
2: Ведь в этих 10 минутах упакованы и еще 9.
3: Ну, конечно.
2: То есть я могу и на 2 минуты назад?
3: Можно.
2: И на 3 минуты вперед?
3: А я вам объясню.
2: А на 8 минут я могу?
3: Можно.
2: А на 9?
3: На 9 сложнее.
2: Но 10?
3: Лучше сразу 8 и 10.
2: А шаг через 2?
3: Вы
2: это связано с технологическими, так сказать.
3: Тут нитротолол сбоит чуть-чуть.
2: Ага.
3: Сбоит. То есть мы делаем 1 минута, на 1, пожалуйста, на 3, на 7, на 8 и на 10.
2: Вот так вот.
3: На 9 очень сложно.
2: Очень сложно.
3: Очень сложно.
2: Вот какой у меня вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Значит, вы к 22-му году собираетесь довести работу машины времени до 11 минут.
3: До 11
2: минут туда и 11 минут обратно.
3: Да,
2: то есть увеличится.
3: Да.
2: Угу. Скажите, пожалуйста, я вот что хочу у вас спросить. Люди путешествуют в будущее? Куда больше они путешествуют? В прошлое или...
3: Они путешествуют, конечно, в прошлое.
2: Больше.
3: На 10 минут прошлое. А я объясню.
2: Давайте.
3: Я знаю не понаслышке. Я, между прочим, слушаю ваше фейк-радио.
2: Угу.
3: Фоменко фейк-радио. Угу. Мне очень нравится. Очень нравится. Угу. Особенно, когда вот эти вот... потом расскажу. Угу. Да. Программа «Сексуальная революция» у вас есть.
2: Угу.
3: Ой, я с удовольствием. Я, знаете, с чем как бы это связываю?
2: Угу.
3: Люди возвращаются на 10 минут, знаете, почему назад?
2: Mm-hmm.
3: Они хотят оттянуть.
2: Продлить, так сказать,
3: удовольствие.
2: Скажите, пожалуйста, вы не собираетесь наладить выпуск машин времени в портативном виде?
3: То есть, имеется в виду...
2: чтобы не надо было приходить к вам, отстаивать очередь 10 минут.
3: Согласен. Потому что у нас все-таки офисы по всей стране.
2: Mm-hmm.
3: Но проще, когда человек покупает это устройство.
2: Mm-hmm.
3: Оно так и называется... Смарт-умс.
2: Смарт-умс?
3: Да, смарт-умс.
2: Смарт-умс.
3: Да, смарт-умс.
2: А где можно приобрести его?
3: И Машвре.
2: Машвре, но это комбинат.
3: Ну, это Машвре, естественно, это комбинат. Машина времени, сокращенно. Конечно, Машвре.
2: Я просто хочу спросить, где приобретать?
3: В Зюзино первое. Зюзино – это...
2: Это ваш первый комбинат?
3: Это первый комбинат.
2: Mm.
3: Там выпускают эти портативные смарт-умс. Смарт-умс Машвре.
2: Угу.
3: Вот. Значит, вы заходите просто на сайт smartumsmashvre.org.ups.
2: О!
3: Да.
2: Понимаю.
3: Вот, обязательно.
2: Так.
3: Там есть пароль, там, все, знаете, там вам
2: зарегистрировались.
3: Оплатили.
2: Получили.
3: Курьер вам привез. Привез курьер. И вы тут же при нем первый раз отправляетесь назад на 10 минут и вперед на 10 минут.
2: Проверяйте. Проверка. Гарантия? Просто... Гарантия?
3: Абсолютно гарантия. Угу.
2: Да. А сколько гарантия на аппарат?
3: 10 лет.
2: 10 лет?
3: 10
2: вот
3: лет,
2: что я хочу спросить.
3: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, зачастую люди разыскивают вещи в прошлом.
3: Да.
2: Потерял ключи сразу, раз. Отправился в прошлое, нашел ключи.
3: Да.
2: Вот что хочу узнать.
3: Да.
2: И, конечно, продлевают всяческие удовольствия.
3: Да. Очень много обращаются. Вот за этим очень много обращений.
2: То есть получается так, что, например, человек просыпается утром.
3: Утром, да.
2: И понимает, что чувствует себя не очень хорошо.
3: Не ахти, да. Это у нас так и называется.
2: Уходит на 10 минут назад.
3: Да.
2: Засыпает снова.
3: Засыпает.
2: Просыпается и уже в нормальном.
3: И уже нормально.
2: Вот оно что.
3: У нас так и написано на сайте. Не ахти и ахти.
2: Ахти и не ахти.
3: Да.
2: Вот об этом вы нам сейчас расскажете через минуту, когда мы вернемся в эту студию.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
4: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда.
0: Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
6: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
7: За кулисами вдохновения.
6: Это программа «За кулисами вдохновения» на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова. Ну, наша встреча посвящена сегодня выходу книги, которая объединила целый цикл стихотворений поэтессы. Да. Называется этот цикл «Не засуну». Ну, как я уже говорил выше, Вероника Листопадова, да. Поэт-грубиян.
8: Да.
6: Это первое, так сказать, такое открытое, что ли, такое броское, такое яркое явление в нашей поэзии. Скажите, как вы...
8: Неприпудренное, неприкрытое.
6: Да, неприпудренное. Скажите, как вы обнаружили в себе вот этот поэтический дар, когда вы поняли, что вы поэтесс?
8: Вы знаете, фантастическая история. Раз фантастическая. Потому что... Это было где-то в юношеские годы, я бы сказала. У меня была некоторая, понимаете, такая бывает растительность, которая говорит о страстности натуры на лице.
6: На лице?
8: Да. И вот я подковал...
6: Вы имеете в виду волосы?
8: Ну, растительность, волосы. А что же это еще может быть?
6: Да.
8: Мы говорим прямо.
6: Конечно.
8: Да, обо всем. Поэтому совершенно я этого не то что не стесняюсь, а я даже горжусь. К сожалению, сейчас очень жалею, что я когда-то это я взяла, это и сбрила все. Просто, понимаете? Раз и все. И, надо сказать, после этого меня прорвало, я бы сказала. Просто прорвало, и с тех пор остановиться я не могу. Но, к сожалению, больше не растет ничего, понимаете?
6: Господи.
8: Да, и я, надо сказать, сожалею, потому что к моему вот этому образу, к моему движению, вот этому поэтическому, это бы очень помогло, очень бы шло. Но наклеивать это в ложь, понимаете? Но не растет. Я пробовала ампульную всякую косметику, какую угодно. Но ни черта, понимаете? Ни черта. Не идет волос.
6: Волос не идет. Ну так вы, понимаю так, что когда вы брились впервые, да?
8: Да.
6: Вы вдруг почувствовали себя поэтессой.
8: Да, да.
6: И я знаю, что в самом начале вы имели псевдоним Вероника Бритая.
8: Ну, смотрите-ка, он все знает.
6: Ну, конечно.
8: Он все знает.
6: Ну, про вас ходили слухи, когда вы выступали в клубах. Ходили слухи про вас. О, сегодня у нас в гостях бритая поэтесса. Были такие разговоры.
8: Да, я помню. Да, был успех.
6: Ну, вот.
8: Да, сразу.
6: И я... Я хочу сказать вот что. И тогда, как я понимаю, вот эти вот первые строчки, которые... Да. Вот я открываю, знаете, Википедию, да. И там прямо написано, что когда вы брились...
8: Да.
6: В момент того, когда вы брились, вдруг к вам пришли эти первые строчки вот эти. «Обними, запахни, слейся».
8: Да.
6: И я сказала, не грусти. И в конце опять напейся. Не хватай, а отпусти.
8: Да.
6: Очень точно.
8: Кстати, это в Википедии посмотрели.
6: Да, но это ваш первый сборник «Едвига».
8: Это же, понимаете, я даже не знаю, кто это вообще написал. Потому что я-то не писала этого. Ну, в смысле, не эти строчки, а я в Википедии-то не писала.
6: Ну,
8: это поклонники, наверное, не знаю.
6: Как о любом известном человеке, Википедия сама пишет, как говорится.
8: Да, сама?
6: Да, сама пишет Википедия.
8: Интересно, да.
6: Да-да-да. А вы-то, конечно, вот эти ваши строчки «обними, запахни, слейся».
8: Да, запахни, слейся.
6: Запахни, слейся, простите, да. Простите, да, удивительно. Я... Вот что хочу сказать. В вашем сборнике первого, как раз когда после того, как вы побрились, и в момент бритья к вам пришло это озарение, вот эти вот стихи про «не хватая, отпусти».
8: «Не хватая, отпусти».
6: Да, я хотел бы спросить. В этом сборнике есть эпиграф.
8: Эпиграф есть.
6: «Не смей казаться, пробуй быть».
8: Так точно. Так точно.
6: Как в жизни, скажите, это влияет, так сказать.
8: Это влияет, Это как бы, понимаете, сложно сказать, как влияет. Это же это, поскольку составляет всю жизнь. Вот я просыпаюсь утром. И может даже приходит в голову мысль. Ну, что, приходит в голову мысль прийти сегодня, например, к вам на передачу, но чтобы чем-то показаться. Например, в каком-то вот у меня была идея спортивного костюма, ну, не знаю, чего-то. Ну, это не то, понимаете? Я понимаю, что я блестящая женщина. Поэтому я должна одевать блестящее. Вынуждена, понимаете? Вынуждена говорить правду, ну, как сказать, и всем своим видом. А, понимаете, я блестящая и пушистая, поэтому меха и люрикс, он со мной...
6: Несмотря на то, что вы являетесь поэтом-грубияном.
8: Конечно, понимаете?
6: Удивительно.
8: Вот это вот, да.
6: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Листопадова, и мы вернемся к вам через минуту.
7: За кулисами вдохновения.
5: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Кудрявого. Фоменко Фейк Радио. Искусство папоротника.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, как и всегда, впрочем, Влад Жульпацкий. И сегодня у нас в гостях Белла Забродская. Белла Забродская, ну, прежде чем я ее представлю, прежде чем мы с ней поздороваемся, я хочу сказать, Белла Забродская – это выдающийся, ну, я бы сказал, выдающийся открыватель. Открыватель нового, большого и очень серьезного направления. То есть мы приближаемся благодаря Белле, так сказать, к совершенно другим границам нашей вселенной, как внутренней, так и внешней. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, в программе «Искусство папоротника». Сегодня у нас Белла Забродская.
2: Приветствую.
1: Здравствуйте,
2: вас.
1: Белла. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Белла. Приветствую.
1: Ну, прежде всего, о чем пойдет речь? Потому что наши, конечно же, сегодня же в эту секунду, наши многоуважаемые слушатели, зрители, они, конечно, еще не знают, что же произошло.
2: И я ничего не знаю.
1: Ну, конечно, да. Ну, что свойственно сегодняшнему дню? Ничего не знают. Мы сегодня говорим о том, что Камасутра...
2: Да.
1: По мнению, ну и точно не могу, по мнению, уже по этой большой работе Беллы, стало понятно, что Камасутра сегодня, ну, в общем-то, оказывается фиктивным учением. То есть получается, что вы разоблачили Камасутру.
2: Да, ну, во-первых, мы начнем с того, что, ну что это, 3-4 век нашей эры. Ну, это смешно, понимаете? Ну, давайте еще вспомним до нашей эры что-нибудь. Да-да-да, потому что совсем будет весело, наверное, да? Ну, а потом, понимаете, ну, самое главное, ну, понимаете, к чему? К чему это все ведет? Вот это будоражение плоти, так. Понимаете? Mm-hmm. Вот эта вот будоражка, mm-hmm. понимаете, охватывает mm-hmm. всех, и совершенно нету духовности в людях. Мы все время спрашиваем, где она, духовность? Вот почему. Вот эти вот все вот увлечения вот этими Камасутрами вот ведет с полным
1: уничтожением. То есть, в принципе, даже мы смотрим глубже, и получается, что не Китай захватывает, так сказать, мир,
2: да.
1: а все-таки Индия захватывает.
2: Да, Индия, она как бы подспудно, понимаете, вроде незаметно там и так далее, но так или иначе любой человек на пороге, так сказать, своего развития, так сказать, физиологического, он начинает задавать вопросы. А тут тебе, понимаете, из всех щелей лезет эта Камасутра. Понимаете, это же такая зараза, понимаете? Мы не будем вспоминать еще Камашустру, это еще страшнее, между прочим.
1: Боже,
2: Да. Даже там все шустрее гораздо делается.
1: Понимаю, да.
2: Вот, ну, а что касается Камасутры...
1: Ну, все-таки давайте, как говоря о Камасутре, все-таки, ну, хочется сказать, ну, все-таки там же и акробатика.
2: Да, конечно, это голая, понимаете, какая-то голая акробатика. Но она все выхолащивает.
1: Ну, она выхолащивает, но одновременно она, как бы, позволяет держать тело в спортивном, так сказать.
2: Ну, нет, ну, понимаете, можно же просто отдельно это взять и разделить. Занимайтесь Камасутрой в одиночку.
1: Понимаю вас.
2: В одиночку.
1: Понимаю вас.
2: Вдвоем не стоит.
1: Вот еще хочу спросить, вот это ваше знаменитое, ну, разделение. Вы как бы разбирая ваш...
2: Да.
1: Ну, я сразу хочу сказать нашим уважаемым слушателям и зрителям, что Белла Забродская, занимаясь разоблачением Камасутры...
2: Полным разоблачением.
1: Да. Раскрыла осевую, так сказать, сущность. Да. Осевую сущность. Получается, что если долго заниматься вот этой самой сутрой, то можно, как говорится, даже и в кому-то впасть.
2: Да, конечно.
1: Потому что она не случайно называется Кома-сутра.
2: Да. Конечно.
1: Ну, после сутры наступает
2: Кома. Потому что все сводится, понимаете, к какой-то, понимаете, просто физкультуре порой.
1: В общем-то, да.
2: Понимаете? И даже уже влечения никакого нету. Мы не будем говорить о высших понятиях, как любовь, давно отсутствует, а просто это физическое упражнение.
1: Ну и что же получается? Вот вы, так сказать, свели, так сказать, вот эту кому этой сутры. Вот эти случаи, когда люди занимались впарно и по трое, и по четверо сутрой и впадали в кому.
2: Да.
1: Вы, так сказать, изучили все это.
2: Да.
1: И совершенно...
2: Командные были вот эти вот игры, да.
1: Да, понимаю вас. Но я вот что хотел спросить. Как вы набрели вот на это искусство папоротника, скажите?
2: Ну, понимаете, опять-таки, все нам дает наша история. История папоротника, понимаете? Ну, во-первых, будем говорить, что это растение сосудистое.
1: Так.
2: Да, сосудистое. Понимаете? А-а-а. Если просто даже, ну, как сказать, невооруженным глазом, и даже не глазом, а совершенно невооруженным, свежим умом на это посмотреть, то понимаешь, что в человеке сосуды, в папоротнике сосуды, И вот это вот, и значит, возможно, какая-то взаимосвязь, чтобы одни сосуды...
1: Ну, то есть сосуд к сосуду сосуд тянется.
2: Сосуд тянется к сосуду, и вместе они образуют сосуды уже вместе, такие вот, понимаете, уже разветвления сосуды.
1: Самопроникая, как бы, да?
2: Самопроникающие сосуды, да.
1: Да. Сосудистость папоротника доказана.
2: Доказана абсолютно.
1: Доказана, да. И сосудистость человека.
2: А сосудистость человека, что тут говорить?
1: Понятно. И да получается, понятно, что и человек, и папоротник, они, в общем-то, единые, как
2: сосуды.
1: Говорится, сосуды.
2: Один сосуд. Понимаете, во-первых, это красиво.
1: Да, согласен.
2: Сосуды. Мы же все знаем вот это вот по переливающихся сосудов, там,
1: конечно,
2: и так далее. Понимаете, сколько сразу образов встает.
1: Ну и как же вы решили оттеснить вот это вот при помощи папоротника сосуда, этого сосуда, да, растение сосуда, оттеснить, так сказать, комасутру.
2: Вот это вот злобное влияние комасутры. Понимаете, а мы, понимаете, мы вот, мы, как сказать, набираем небольшую группу. Началось все с небольшой группы. Но она, как сказать, стала излучать такой свет. Вот эти пять человек, выходя в город, а от них было такое свечение, что, так сказать, люди поневоле стали интересоваться, что же это такое, чем же вы занимаетесь, ребята.
1: Ну, давайте все-таки немножко приоткроем, приоткроем все-таки смысл, общий смысл вашего, так сказать, вот этого направления. Я понимаю так, что вы берете, так сказать, папоротник.
2: Мы берем папоротник, берем свежий сосудистый папоротник. Берем свежий сосудистый, чуть-чуть надо его пропарить. Чуть-чуть пропарим. А потом начинаем друг друга хлестать, потому что только...
1: Как бы сначала не сильно.
2: Сначала не сильно, потом все усилить, потому что чтобы сосуды папоротника проникли в сосуды человека, понимаете, нужно вот этот щелчок, понимаете, щелчок.
1: Понимаю вас. Ну, то есть, я понимаю так, ну, конечно, естественно, хлещем голыми.
2: Ну, как?
1: Вот такой у меня вопрос.
2: Сосудистость одежды еще не доказана.
1: Соглашусь с вами, соглашусь.
0: Искусство папоротника. Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Всегда свободен.
3: Ну, хорошо, а как вы следите-то за собой? Скажите мне, вот вы перфекционист.
4: Меня расчесывает Агнешка. Ну, я ее Агнет-то зову, но вообще она Агнешка. Вот, она со мной вместе.
3: Ну, хорошо, а как вы бреетесь, например? Вот это горячая вода, где все это вы берете?
4: Горячую воду Агнешка греет. Вот, она греет ее своим телом.
3: Скажите мне, подождите, ну, не до тела сейчас, я просто хочу спросить.
4: Ну, я понимаю, да.
3: Ну, так сказать, вы спрямляете ведь углы. Перфекционисты — это люди, которые, ну, ищут идеал во всем.
4: Во всем.
3: Я хочу спросить. Ну, если... ну, почему же вы тогда бомжуете? Вам же нужно, собственно, найти тогда, наверное, квартиру, как-то заработать деньги.
4: Нет, в том-то и дело свобода. Свобода. Всегда свобода. Всегда свободен. Я всегда свободен. В любой момент. Меня спросят, который час? Я не знаю. Мне не интересно, который час. Мне интересно, чтобы я был выбрит гладко. Отглажен. Я беру на элитных, так сказать. Я захожу на элитный. Вот мне сейчас звонят, у меня даже есть телефон. Да. Я
3: вы
4: взял
3: редкий
4: его
3: бомж-то.
4: В отхожих местах. Я взял его в отхожих местах. Сейчас, извините, ради бога, я как перфекционист, я должен подойти к телефону. Да. Алло, алло. Да, пожалуйста. Я слушаю. Сейчас, извините, ради бога, да. Просто это... Да, да.
3: Рекламный звонок?
4: Да, это рекламный звонок, но дело в том, что нас, бомжей-перфекционистов, иногда привлекают и в рекламу.
3: Ах,
4: вы спрашиваете,
3: вот
4: откуда такой лоск? Понимаете?
3: То есть вы, в общем-то, да, по сути, и не
4: спасибо
3: бомж.
4: Спасибо вам большое, деточка. Я позвоню Агнешке. Да, да, да. Ну вот, значит, вы понимаете, в чем дело? Конечно, это все из отхожих мест. Все это. Я это все приобрел там.
3: То есть, получается, чем быстрее развивается наше общество, тем мы, ну, наше общество потребления, тем большее количество, так сказать, новых, абсолютно потрясающих вещей оказывается
4: конечно
3: на помойке, люди выбрасывают.
4: Конечно.
3: А вы следите за этим.
4: А я просто
3: в отличие,
4: слежу.
3: Я понимаю так, что в отличие от всех остальных,
4: да,
3: ну, людей без определенного,
4: да,
3: места жительства, без бомжей,
4: да,
3: да, вы, как говорится, в общем-то, ну, очень, ну, обладая изысканным вкусом, я понимаю так, да, вы, ну, что ли, не берете абы что.
4: Да, да, конечно.
3: Ну, то есть, если вы видите, например, выбросили стейк в упаковке.
4: Да нет, ну что, да нет,
3: то вы его подбираете, а без упаковки не подбираете.
4: Нет, конечно, естественно. Нет. Только в упаковке.
3: Вакуум.
4: Причем в вакуумной упаковке, причем там должна быть дата.
3: Не берете даже просроченное?
4: Нет, никогда. Никогда. Просроченное — это не ко мне. Это, это может быть, этот Филат или кто-то.
3: Ну, понятно,
4: есть.
3: Это ваши какие-то.
4: Это
3: да,
4: наши,
3: ну, скажите,
4: друзья.
3: А ваши отношения
4: у
3: с...
4: У нас этого... есть друзья, у нас же есть друзья.
3: Бомжовая команда, вот скажите.
4: Ну, пожалуйста, неправда, вы не так вы назвали. Это мои, как я их называю, мои спутники.
3: Соратники?
4: Соратники где-то. Ну, вообще, я веду за собой их, вы понимаете?
3: Ага.
4: Быть бомжом-перфекционистом — это тяжелый труд. Угу. Это, вы знаете, это надо за собой.
3: Скажите, а вот давайте все-таки поговорим сейчас о природе кого. Почему вы вдруг решили стать человеком без определенного места жительства?
4: Ну, как-то я выступал один раз на броневике. Вот я залез на броневик и начал выступать.
3: Это образно?
4: Нет, нет, нет, нет. У нас в парке театр, ну, короче, неважно где, это театр армии, назовем так, вот, недалеко. Там находится парк, и там стоит техника, она как бы вроде бы ее, ну, как бы она красится, ее красят периодически, она уже старая техника, ну, и там стоял броневик. Я вдруг залез на него. Вот мне почему-то захотелось, меня потянуло как-то, и я стал...
2: Всегда свободен!
1: Реклама на

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай, проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: Дорогие мои друзья, мы с вами на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сам во всей своей красе народный плесневод. Боже мой, Чулимцев Григорий Янович. Здравствуйте. Я не верю своим глазам.
1: Здравствуйте, Стажа.
0: Здравствуйте, Григорий Янович. Как хорошо, что вы выбрались к нам наконец-то.
1: Ну что же, конечно, я тоже очень рад. И могу сказать, конечно, это радует. И, конечно,
0: приятно.
1: Люди
0: приятно.
1: Осознают, так сказать, люди осознают, да. Так сказать, всю глубину. Ну,
0: конечно.
1: Всю глубину, все ясно.
0: Григорий Янович, буквально.
1: Мне было это понятно все еще с самого начала, а люди только сейчас это и познают.
0: Вот. Григорий.
1: Конечно, удивляет меня в людях вот эта ограниченность такая в некотором смысле.
0: Я бы сказал, Григорий Янович.
1: Да.
0: В наше свое время.
1: Да,
0: первый вопрос.
1: Задавайте.
0: Да. Почему плесень?
1: А что это за глупости такие?
0: Нет, ну скажите, почему плесень?
1: Это ясно. Плесень – это основа жизни. Вы что, милый мой, совсем, что ли?
0: Ну-ка.
1: Поражает меня. Вот вы знаете, как быстро пало вот это образование. Все потеряли нить вообще, не знают, куда. Что плесень – основа.
0: Ориентиры.
1: Плесень – основа. Основа.
0: Это ориентир.
1: Структуры жизни, конечно. Господи, как все началось? Как в Мировом океане все началось?
0: Ну как?
1: Все заплесневело.
0: Да вы что?
1: Ну, конечно.
0: Так... Ай-яй-яй. Подождите, а как же природа?
1: Что природа? Микроскопическая работа, вот эти самые маленькие организмы, которые кладут свои жизни, эти микробчики.
0: Маленькие.
1: Как эти бактерии, как они все это делают.
0: Вот эти...
1: Как они вьют вокруг себя жизнь. Они ее создают домой своими грязными, жирными лапами, потом все это топчут.
0: Лезут.
1: Удивительно.
0: Боже,
1: нисколько
0: мой.
1: Не ценим. Знаете, как говорится...
0: Не трогай плесень.
1: Что имеем, не храним, потерявши плачем.
0: Ой,
1: понимаете?
0: Боже мой,
1: это же простая,
0: Григорий,
1: достаточно вещь.
0: Прямо вы не в бровь, а в глаз. Не в нос, а в нос.
1: Ну, конечно.
0: Вы поняли? Я вам сейчас скажу.
1: Не в нос, а в рот.
0: Не в носоврот.
1: Да.
0: Вот
1: это
0: место. Не в носоврот. Вот скажите, в чем дело? Вот скажите, плесень все-таки сковывает или нет? Вот скажите. Вот такой неожиданный.
1: Ну что, это же нелепейше, как же плесень может сковывать?
0: Ну, не может.
1: Плесень только расслабляет, наоборот. Это же ясно, она как бы. Ну, это как смазка. Конечно, плесень это все. Там в плесени все живет. Все живое, все живет. Все живет. Вот французы, они понимают дело в плесени, понимаете?
0: Да, да. Вот это надо.
1: А мы нет.
0: Жюль Савро.
1: Да, ну конечно.
0: Жюль Савро, да?
1: Прекрасно, мы с ним, конечно, знакомы и работаем даже вместе. Работаем вместе, конечно.
0: Он часто бывает в вашей
1: лаборатории? Конечно, он бывает частенько у меня, естественно.
0: А вот у самого Жюля Савро, у него
1: хорошая лаборатория, тоже неплохая, хочу сказать, да. Ну, они немножко идут по другому пути, чуть, может быть, я бы сказал.
0: А чем,
1: конечно, Жюль меня не обижается, когда слушает меня.
0: Ну, пусть, да.
1: Ну,
0: пусть,
1: я могу сказать, что, конечно, может быть, чуть-чуть, ну, он чуть-чуть, так сказать, немножко отрывается от...
0: От реальности.
1: Ну, да, может быть, от ясной конкретики.
0: Ах, да. Да.
1: Ну, понимаете, у него, ну, банально, так он просто, я бы сказал, плесень ради плесени.
0: О, ну да.
1: Вот,
0: ну,
1: а у нас, конечно,
0: глубокие. А у вас плесень людям?
1: Плесень людям, конечно.
0: Плесень людям и плесень людям.
1: Да.
0: Это нормально, это ваша книга.
1: Ну, слушайте.
0: А вы любите играть словами?
1: Я знаю,
0: плесень людям.
1: Да, конечно. Ну, да. Вы, например, вы вот любите быть здоровым?
0: Да.
1: Вы любите быть здоровым?
0: Ну, в принципе,
1: не больным.
0: Да.
1: Ну, конечно, вот то-то и оно.
0: Вот.
1: Потому что плесень, как говорится, она-то ведь везде. Она у вас и внутри, кстати.
0: Да ладно.
1: Конечно. Вы плесневеете внутри.
0: Но это не противоречит?
1: Это противоречит, я вижу.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Господи.
1: И вам, знаете, я бы посмотрел на вас, конечно, изнутри бы посмотрел.
0: Да?
1: Да, посмотрел.
0: А я могу как-то
1: порылся
0: вам...
1: там немножечко, порылся бы,
0: В разумных пределах. Естественно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот какие виды плесени вы можете назвать? Вот вы бы назвали, вы народный плесневод. Перед этим, давайте, перед тем, как вы назовете виды плесени, мы сделаем легкий.

0: короткую паузу и, Григорий Валерьянович, конечно, вернемся в студию.
1: Плесневодство.
2: 101.ru.
1: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.

astuvan oikeus syyninen. Hovioikeus.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: Футбол! Итак, дорогие мои друзья, а на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзон, и напротив меня, господи боже мой, как долго мы добивались его в гости к нам, это Виктор

0: Конечно.
1: Как говорится, мы уже доказали,
0: да.
1: Мы уже доказали, как мы играем в обычный футбол. Все
0: да.
1: Это знают.
0: Ну, естественно.
1: Вот, и там сборная.
0: Да.
1: У нас полностью меняется ситуация. Мы немножечко, так сказать, изменяем ситуацию. И сейчас я думаю, что футбол.
0: Да, да.
1: Немножко футбол.
0: Футбол.
1: Вот, не футбол.
0: Футбол.
1: Потому что нога становится главнее. Понимаете? Ну, фут и бол, вы понимаете. Ну,
0: естественно.
1: Ну, нога,
0: то есть, как бы,
1: мяч,
0: акцент
1: нога,
0: на фут.
1: Ну, все-таки акцент на фут.
0: На поэтому, ногу, да.
1: Вот. Ага. Поэтому мы меняем ударение, ага. Чтобы нас не путали со сборной по футболу.
0: Ну, конечно.
1: Поэтому будет звучать так. Ну, сборная по футболу.
0: То есть, это абсолютно разные две игры?
1: Ну, нет. Это разные абсолютно две игры, но да. Это абсолютно одинаковые две игры. Я объясню,
0: ага,
1: почему.
0: Ага, ага.
1: Я объясню, почему.
0: Так, так, так.
1: В общем и целом вы должны понять,
0: да.
1: Что незначительное изменение правил, незначительное, но оно, это изменение правил, приводит нас,
0: ну да.
1: Как сборную, да. Команда по футболу.
0: Сборную, да.
1: Да, приводит нас к высоким результатам. К чему? Потому да. Что мы задаем тон сегодня. Мы сегодня задаем тон. Мы первые, кто, ну, кстати, учим играть в эту игру. Мы, у нас все шансы, как у основателей, так сказать.
0: Это вообще замечательно.
1: Ну, стать вообще чемпионами мира.
0: И тут же, сразу, тут же, прямо вот, как, скажем так, знаете, как есть в хоккее конек, клюшка, конек, а у вас, наверное, по-другому. Фут, как бы что, фут, бол, фут, или как бы, как у вас получается?
1: Ну, так и есть.
0: Нога, нога, мяч, нога.
1: Нога, мяч, нога.
0: Нога, мяч, нога.
1: Это нога, нормально. Мяч, нога.
0: Нога, мяч, нога. И вот почему все-таки мяч квадратный? Вот я не знаю, ну, это необходимо.
1: Ну, вот, наконец-то вы обратили внимание.
0: Конечно.
1: Вот действительно, это наш мяч. Вот это наш новый сегодняшний стандарт. Мяч выглядит вот так. Он квадратный. Все спрашивают, почему?
0: Да, да. Это необходимо.
1: А я вам объясню. Это простая объективная реальность. Поле прямоугольное.
0: Так.
1: Прямые углы.
0: Естественно.
1: Ворота прямоугольные.
0: Конечно.
1: Прямые углы.
0: Конечно, конечно.
1: Вратарская площадка.
0: Да.
1: Прямоугольная.
0: Да, прямоугольная.
1: Штрафная площадь.
0: Прямоугольная абсолютно.
1: В чем, спрашивается, тогда проблема? Какое место здесь должен занимать шар?
0: Ну да, да.
1: Здесь не место шару вообще, вы понимаете? Конечно, совершенно ясно, что, ну, если вот угол...
0: То есть шару не место.
1: Девятка.
0: Да,
1: девятка.
0: Девятка, конечно.
1: Девятка,
0: конечно.
1: Посмотрите, как входит в девятку. Вот представьте себе, как входит в девятку.
0: Идеально.
1: Идеально входит. Легко.
0: Конечно.
1: Понимаете? А круглый, конечно, нет.
0: Да.
1: Представьте, он же ему туда и
0: да.
1: Не попасть.
0: Да, естественно.
1: От этого все проблемы.
0: Да,
1: от этого все проблемы.
0: Естественно.
1: У нас сегодня на прямоугольном поле, в прямоугольных воротах стоят вратари в прямоугольных шлемах есть сейчас. Вот.
0: Ну, хорошо, да. Ну.
1: Потому что все должно быть по-честному.
0: Вы должны понять. Хорошо, я понимаю.
1: Как, прямоугольный мяч, посмотрите, квадратный мяч.
0: Да.
1: Он полностью, видите, он геометрически идеально совпадает.
0: Идеально.
1: Конечно, у нас все шансы забивать больше, активнее,
0: конечно,
1: ярче.
0: Конечно.
1: Поэтому сборная по футболу, наша сборная по футболу, она,
0: так
1: сказать, ну, на сегодняшний момент становится сразу лидером.
0: Ага, ага, понимаю. Ну, давайте вот сейчас на этот, так сказать, момент сейчас дадим свисток. У вас же дают свисток тоже?
1: Дают свисток,
0: дает.
1: Все то же самое.
0: Зеленый свисток или просто свисток? Какой у вас?
1: Три зеленых свистка.
0: Три зеленых. А, у вас просто три. Ну, давайте сегодня сейчас прямо дадим три зеленых свистака, как у вас в футболе.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Ваша сборная. Mm-hmm. И сделаем легкую паузу. Я вот так бы сделал.
1: Неожиданно.
0: Конечно. Давайте. Футбол!
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
3: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
4: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, että mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo. Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalalta tai rapsuttaa sattuu kopisemaan. Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: 101.ru.
1: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
2: Зевуны.
3: Сегодня в программе «Зевуны» у нас профессиональный зевун Аркадий Зан. Ну, что я могу сказать? Ясно, что за зевунами будущее. И вот сейчас, уже в заключительной части нашей программы, Аркадий рассказывает нам о том, как устроено, как сделано, да, как зевуны пекутся о нашей планете, сохраняя, так сказать, кислород в большем количестве. Вот. И, ну и рассказывает о, ну, о некоторых деталях. Ну, да. Чем отличается зевок металлурга от зевка кораблестроителя?
4: Кораблестроителя.
3: Конечно.
4: Конечно. Зевок космонавта, это тоже ведь?
3: Разные.
4: Вы что думаете, в космосе не зевают?
3: О-хо-хо-хо! Еще как.
4: И вот напрасно слово «зевать» его как бы приурочили, как бы я сказал, присосундили так немножечко его к слову «прозевать» все.
3: Да.
4: Плохо. Это плохое сочетание. Это какое-то значение такое неправильное. Я все прозевал. Это как бы негатив. Ничего подобного. Прозевал – это значит прожил. В этот момент какой-то кусок жизни. Я все прозевал. Вот, например, там что-то происходило, а он говорит, а я все прозевал.
3: Я прозевал судьбу.
4: Я прозевал.
3: Я прозевал
4: Байрон
3: судьбу.
4: Да, боже, конечно, вы помните, конечно, Байрон,
3: конечно. Я прозевал
4: я
3: судьбу.
4: Я прозевал судьбу. Я прозевал себя. Я прозевал тебя. Иди ко мне.
3: Всегда моя.
4: Всегда моя.
3: Я помню это, да.
4: Струя.
3: Да,
4: конечно, это здорово, это классно. Мне нравится Байрон. А он был зевак, ведь он же был зевун. А
3: понимаю.
4: Вы не знаете, да?
3: Понимаю.
4: Вы так пройдитесь по литературе. Художники, боже мой, Мане и Моне.
3: Скажите
4: оба
3: мне,
4: зевали,
3: пожалуйста,
4: оба
3: я хочу у вас вот что спросить.
4: Да, да, да.
3: Мне интересно, скажите, вот все-таки зевака должен быть достоин памяти предков.
4: Абсолютно, абсолютно.
3: То есть слава зевакам.
4: Слава зевакам, слава вовеки.
3: Ну и последнее, да, буквально, да. Все-таки вы могли бы показать разницу между зевком металлурга, например, да?
4: Пожалуйста, пожалуйста.
3: И зевком кораблестроителя.
4: Пожалуйста.
3: Давайте.
4: Кораблестроитель, да. Вот. Это как бы корабль уже сошел со стапелей,
3: угу,
4: и он успокоился.
3: И пошло.
4: Это зевок, который отправляет как бы в добрый путь.
3: А вот теперь зевок металлурга. Понимаю.
4: О, как?
3: Усталость.
4: Это усталость, и это как бы... Он даже зевок.
3: Понимаю.
4: Вот он, звук скашля.
3: Я ведь как никто вас понимаю.
4: Это когда металл, он прямо ошпаривает, понимаете, и капельки пота, и капельки металла, застывающего на лбу. Смотрите картину.
3: Спасибо вам, дорогой вы наш Аркадий Зан. Наш. Итак, сегодня у нас в гостях Аркадий Зан, профессиональный зевун,
4: да,
3: который возглавляет подразделение...
4: Ассоциацию
3: секты зевунов.
4: Зевунов.
3: Да, которые, так сказать, проповедуют за зевунами будущее. Зевуны – это доброта. Спасем дыханием своим маломасштабным планету нашу навсегда.
4: Конечно.
3: Дорогой мой, будьте достойны зевак. О. Зевакам слава. Спасибо, Аркадий.
1: Окусываем наледь.
0: Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
5: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Прихвостень. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача, где мы рассказываем все о прихвостне. Рассказывает нам прихвостень Георгий Осипович Любин.
3: Да.
2: Да.
3: Ну, так вот.
2: Про университет, да.
3: Значит, университет, где я являюсь помощником ректора, ректор-помощник.
2: Ректор-помощник.
3: Я ректор, но я ректор-помощник.
2: Ректор-помощник, да.
3: Вот. Ну, во-первых, вы должны понимать, что в чем сложность. В нашем университете, конечно, все преподаватели, профессура, вся и доценты, и все, так сказать, работники кафедры, это все, конечно, профессиональные прихвостни.
2: Прихвостни.
3: Да. Но тут
2: и лаборанты
3: понять.
2: Лизоблюды.
3: Да, ну, лаборанты есть и лизоблюды, конечно, да. Но я что хочу сказать. Очень важно. Ведь прихвостень не может быть на руководящей должности.
2: Ах.
3: Он может быть около руководящей должности. Около нее.
2: А кто же возглавляет, так сказать, тогда?
3: А это номинальная должность.
2: А-а-а.
3: У нас даже как бы и нет руководителя.
2: А-а-а.
3: У нас как бы есть почетный ректор.
2: Почетный ректор, да? Ага. Почетный помощник ректора.
3: Нет, а я ректор-помощник.
2: Ректор-помощник.
3: А у нас есть ректор почетный. Он как бы считается главным.
2: Да,
3: вот.
2: Да,
3: ну,
2: да.
3: Правда, ну, он, так сказать, номинальная личность. Он не прихвостень, не лизоблюд. Потому что не лизоблюд, не прихвостень не может быть, так сказать, ну, руководящей позиции, как я уже и говорил.
2: Ну, да, да.
3: Но что важно здесь понять. Мы принимаем наших учеников, а учеников у нас сейчас 2731 человек.
2: Боже мой.
3: Да. Это, во-первых, нужда в прихвостнях прям огромная.
2: Огромная, да. Страна нуждается.
3: Ну, во-первых, буквально еще, может быть, ну, несколько лет назад не было. Ох, видите? Будьте здоровы,
2: Ирочка. Ох, спасибо. Правду говорите, правду.
3: Вот видите как.
2: Вот видите как.
3: А я ведь вам и здоровья пожелаю.
2: Спасибо.
3: И счастья, вы знаете, и красоты вот этой неземной. Ведь, вы знаете, вот я когда пришел и увидел вас, я был потрясен, насколько вы красивы.
2: Боже мой.
3: Да? И вы знаете что? Я ведь повидал на своем веку. Повидал, конечно.
2: Повидали, ну да.
3: Да, но я так вот такую красавицу. Нет. Ну, я не видел ни разу.
2: Жора, ну вы меня льстите.
3: Ира, поверьте мне. Поверьте, это действительно так. И я ведь от чистого сейчас сердца говорю. Вот, понимаете? Я ведь, скажу вам так.
2: Как не хватает на радио таких людей.
3: Вот, вы понимаете, ведь у вас ведь...
2: Вот у нас совсем мало таких людей.
3: Вот, и я слежу за тем...
2: Ведь бы один прихвостень был.
3: Господи. Да, пожалуйста.
2: Ни одного лизоблюда.
3: Ирочка, я все
2: понимаете,
3: для вас.
2: В округе.
3: Да все для вас. Ну,
2: ну надо взять из вашего университета,
3: конечно,
2: к нам кого-нибудь, да,
3: конечно, на практику, почему нет?
2: Да, да,
3: ну,
2: да, вот дайте нам какую-нибудь студентишку.
3: Как важно, конечно, да. Ну, вы видите, как важно быть, так сказать, ну, открытой для,
2: да,
3: ну, для всего. Вот.
2: Да.
3: Ну, и это мы, этому мы и учим, конечно.
2: Вот я как раз обучение и хотела спросить про обучение. Вот какая основная, как вы считаете, самая важная дисциплина? Самая важная дисциплина в университете. Вот какая? Основополагающая.
3: Основополагающая, основная.
2: Да.
3: Я скажу вам так. Главное, что мы воспитываем в наших, так сказать, студентах,
2: да,
3: это точное угадывание и местоположение руководителя.
2: Ага.
3: Руководителя нужно определить точно. Потому что есть некоторые руководители, которые совершенно не подвержены, ну, и их невозможно, так сказать, рядом,
2: ну,
3: с ними,
2: да,
3: вы,
2: да,
3: не,
2: да,
3: увидите,
2: да,
3: ни прихвостня, ни лизоблюда,
2: да,
3: никого.
2: Да, да.
3: Вот, ну, конечно, ну, у нас есть...
2: А как с такими работать вообще?
3: Я хочу вам сказать так.
2: Со всеми можно все равно.
3: Да, у нас есть специальная метода, по которой мы, так сказать, даже самые сложные образцы, ну, то есть, представьте, руководитель вообще, он не поддается ничему.
2: Ну, да, а все-таки, ну, как писал известный автор, или в сердце льстет всегда,
3: да,
2: на тысячи
3: уголок. Понимаете? Вот. Ну,
2: да,
3: вот тут даже и не надо особенно долго,
2: да,
3: это разыскивать, да, но работать с ними мы умеем. Сейчас
2: умеем.
3: Я расскажу, как.
2: Давай. Но перед этим мы ненадолго прервемся.
0: Прихвостень. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня. сеть саун-портал в Кярлево. Приезжайте!

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью. Струи дождя били мне в лицо. Вода стекала за шиворот. Майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду. Я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов. Он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос. Меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас передача «Кто они?». И у нас в гостях прекрасные, бравые, я бы сказала, мужчины. Это канцлер, который сидит напротив меня, и Грифель, подпоручик.
1: Да? А мне, кстати, Ира, кажется, что вы, подпоручик-то, больше импонируете, чем мне.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
2: Нет, а вы заметили, что канцлер владеет удивительно целой палитрой языка?
0: Палитра языка. Я чуть-чуть обратила на это внимание. А хотела вас спросить, правильно ли я понимаю, что так как вы отказались от пещер, от укрытий, то и спать нужно абсолютно только вот на голой скале,
2: конечно,
0: никуда не укрываясь, вы презираете спальные мешки, палатки.
2: Канцлер, я прошу вас.
1: Я хочу сказать важный момент.
0: Острый вопрос. Где
1: дело в том, что да, это не является острым вопросом. У нас как в стратегии, так и в тактике проложен путь короткого блицкрика. Мы не собираемся нигде ночевать.
2: Правильно. Ага. Без ночевки.
0: Без ночевки.
2: Победа без ночевки.
0: Прекрасно. Прекрасно. А скажите, подготовительный период? Подготовительный период, когда вот еще до блиц...
1: Крика. Согласен.
0: Что, согласны? С чем?
2: Абсолютно согласен.
1: Не знаю, я свое мнение высказал.
2: Мы абсолютно вам, я вам скажу, прежде всего.
0: Да.
2: Я не случайно сказал про чесночное оружие.
0: Чесночное оружие?
2: Да.
0: Это
1: ужасно.
0: Слишком
1: стробохваты по всей длине.
2: По всей длине.
1: Периметра. А возможности такие у нас есть.
0: Ну, можно, конечно, вам вопрос?
2: Mm-hmm.
0: Именно вам, как руководителю, так сказать, движение.
2: Полка.
0: Полка, да.
2: Да.
0: Во-первых, есть ли у вас сын полка?
2: Угу.
0: Есть?
1: Ну, у нас есть не только сын.
2: У нас
1: есть и внук. И мать, и внук.
2: Да.
0: Правнук. Я поняла.
2: И бабанька полка у нас.
0: Ну и сестры,
1: ну, это уже такое народное у нас.
2: Ну, народное, Эх, еще.
0: Ну и сестры, да?
2: Вперед еще.
0: Сестры есть, нет, сестры.
1: Давайте так. Значит, поскольку мы в наскальные войска не несут потерь.
2: Да, абсолютно.
0: То есть
1: вообще не
0: нужны?
1: Несут потерь,
2: конечно,
1: никогда. Не несут
2: это
1: потерь.
2: Это сдача, моментальная сдача
1: это
2: противника.
1: Это моментальная сдача противника. Не несут потерь,
0: я хочу
1: повторить.
0: Я поняла. Медсестры не нужны, а сестры нужны?
1: Нет, вы странный человек. Как без сестер можно будет увеличивать, так сказать, численность?
2: Численность войск.
0: Я все пытаюсь.
2: А у нас 39 узнать, родов войск. Вы можете себе представить?
1: 39.
0: Теперь я понимаю.
2: И у каждого должно быть по сестре.
0: И по сестре.
2: В каждом роду войск, естественно.
0: Да, и по сыну полка. Да, я поняла. А скажите, как с питанием дело обстоит у вас?
1: Ну, смотрите, значит, я могу сказать. По доктрине.
0: Так.
1: Мы обходимся без питания и сна. Потому что...
0: Блицкрик.
1: Блицкрик. Кратчайшим путем захватываем... Но!
0: Так.
1: Если вдруг...
2: Не дай бог!
1: Конечно, у нас есть на этот случай специальные сухпакеты.
2: Да.
1: Сухпайки.
0: Сухпайки.
2: Ну, или называется это по-другому. Провиант М.
0: Провиант М.
1: Почему М?
0: Почему М?
2: Пожалуйста.
1: А вот такой вопрос.
2: Вы ответьте на это.
0: Почему М?
2: Да, да. Это не является секретом.
0: Мужской?
1: Нет.
0: Провиант Ж, провиант женский,
1: нет.
0: Для сестер, провиант М, мужской нет?
1: Нет.
0: Не знаю, даже подождите. Мужественный?
2: Ответить?
0: Не знаю.
1: Ну, давай.
2: Для иностранных войск это провиант мэн.
0: Ах, вот что.
2: Да.
0: Интересно.
2: Конечно.
0: Потрясающе.
2: Потому что мы будем захватывать все иностранные войска.
0: Ну, если вы постоянно на сухпайке, ну, это же как-то для пищеварения не очень, так сказать, удобно, я бы сказала. А на этот вопрос ответьте мне, пожалуйста, после перерыва. Пока подумайте чуть-чуть.

0: они. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Высоколобы, бутылконос, вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко, фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель
2: важнее в семейной жизни. Итак, мы выяснили, что семейная жизнь – это квест.
3: Да, да, да. Именно так? Именно так, именно квест, понимаете? Потому что, понимаете, таким образом вносится волна такого приключенческого, что ли, настроения. То есть муж, он никогда не знает, что сегодня будет спрятано, понимаете?
2: Угу.
3: Но все время нужно вот понять, а что ему все не понадобится. И надо быстренько это вот как бы, да, угу, да, да, да.
2: Угадай.
3: Да, да, да, да, да, да, да, да.
2: Не ошибись.
3: Не ошибись,
2: да. Да, я знаю своего.
3: Да, да, да, да, да. Видите, вот какая она, игровая основа.
2: Вот игровая основа. Мощная, да. И семейная жизнь таким образом сохраняется.
3: В радость превращается.
2: И просто. Вот что получается. Получается, что и прыткость.
3: Да.
2: И верткость.
3: Да.
2: В левом и в правом полушарии, да. Соответственно, важны поровну.
3: Абсолютно,
2: а да. Поскольку сколько они важны поровну,
3: да.
2: То получается, что вот это сохранение всей вот этой семейной традиции,
3: да,
2: семейной,
3: да,
2: жизни,
3: да, да.
2: Оно как на другой как бы уровень. То есть получается, что ваша разработка,
3: да, да.
2: Касающаяся и прыткости, и верткости,
3: да.
2: Она, так сказать, просто продвигает нашу страну демографически вперед.
3: Конечно.
2: Люди не разводятся.
3: Они не разводятся вообще.

0: Понимаете, и очень хорошая
1: пока рождаемость. Пока он, например, не нашел свой телефон,
0: да, и рождаемость,
1: он не будет разводиться.
0: Конечно. И рождаемость, понимаете, она повышается. Потому что, ну, когда, вы понимаете, вроде есть дети, а в раз они спрятаны. И как будто их опять нету. И, значит, заново надо...
1: Поразительно. Сюда. Вот оно да. Как.
0: А никому в какой-то момент он обнаруживает, что уже штук 7, понимаете? А он, да, уже и не думал
1: вот тут
0: никогда.
1: И как раз и может быть скандал.
0: А вот нет. А вот нет, но мы над этим как раз работаем.
1: Тут верткость уже включается.
0: Да, как этой стадии, понимаете, мозг-то уже вот прыткость и верткость 50 на 50, как же гармония полная.
1: Да, и как бы он спрашивает, это все мои, вдруг ни с того ни с сего спрашивает
0: да,
1: он.
0: Да.
1: А она как бы ему вертка отвечает.
0: А нет, а это все мои, а они песню раз и споют, или танец танцуют.
1: Ох.
0: И что он может тут просить?
1: Конечно. Он горд?
0: Да.
1: Он счастлив?
0: Он горд и счастлив.
1: Как сохранить семью? Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе рассказывала нам сегодня, дорогие друзья, в программе «Прыткость или верткость», что важнее, то или другое. И мы выясняем, что для сохранения и баланса в семье женщине не необходимо соблюдать четкий 50-процентный баланс между прыткостью и верткостью. И мы приглашаем всех на курсы психолога-нейротерапевта
0: да.
1: Клавдии Валентиновны Мозе.
0: Приходите, да.
1: Сохрани семейку.
0: Да.
1: Прощаемся с вами. До новых встреч, дорогие друзья.
0: До свидания.
2: Прыткость или верткость? Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101 ру.
2: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Зиперяги.
1: Кто впадает в отрыбь? Скажите мне.
2: В отрыбь впадает человек.
3: Человек.
1: То есть он сам же и кинул, и сам впал в отрыбь?
3: Но не сразу.
2: Не сразу.
1: А через сколько?
3: Он бросок еще в незнании.
2: Конечно.
1: Так.
3: Рябь и зыбь полностью связаны между собой.
2: Конечно.
3: Настолько жестко, что да. Человек, стоящий между рябью и зыбью, лишь маленькая-маленькая гаечка.
2: Конечно. И потом зып и рябь, зып, рябь, зып, рябь.
3: Конечно,
2: зип.
3: Его берет отрыбь.
2: Это отрыбь. Это маятник. Вы понимаете? Это же рябь, зып, рябь, зып, рябь. Мы как будто проносимся. Что такое, извините? А что такое вообще?
1: Ну я правильно, я же понимаю, что зыбь это уже все, это финиш, так сказать, финита ля комедия.
3: Конечно, конечно. Да. Но между рябью и зыбью проходит целая жизнь, бывает проходит несколько секунд.
2: Секунды.
1: Получается, что некоторые люди всю жизнь в отрыбе проводят.
3: Бывает такое.
2: Бывает,
3: конечно.
1: Какая-то жизнь в отрыбе.
3: Конечно.
2: Так извините, а вы читали? Конечно. «Жизнь в отрыбе». Мы с Алевтином написали. Это первое наше издание.
1: Да я знаю. Потом была книга у вас «Как выйти из отрыбе», правильно?
3: Это предтеча.
2: Предтеча.
3: Основа, конечно, рябь и зыбь.
1: А «Не бери камень» есть такая книга?
2: «Не бери камень»?
3: Это какая-то художественная литература, какая-то профанация.
2: Нет, это Левсяков, я не помню. Левсяков.
3: Неважно это.
2: Какая-то написала, это чушь какой-то. Он начитал. Какой-то бульварного чтива.
1: Так брать камень или не брать? Что?
2: Брать. Берите смело камень.
3: Человек.
2: Да.
1: Вот скажите прямо.
2: Вот прошу
3: человек
2: вас, я прошу
3: должен
2: вас,
3: да. Все брать. Ничего не надо отдавать. Ничего не надо отдавать. Человек должен все брать.
2: Все надо брать.
1: Даже если
3: и не устрашаться ни ряби, ни зыби, ни последствий. Быть без отрыпи.
2: Да.
3: Отрыпь все равно нагрянет, он ее отринет.
2: Угу. Вот.
1: То есть вот к такому мужественному поведению вы призываете всех наших...
3: Конечно.
1: А вы не боитесь, что завтра выйдут миллионы с камнем в руке и начнут кидать в водоемы?
3: Чтобы создать рябь?
1: Да.
3: Господи, они все время этим занимаются.
2: Да вы что?
3: И ничего, живем как-то.
1: А дети?
2: Дети, вот это самое важное. Сейчас я занимался этим вопросом.
1: Детская отрыбь, так.
2: Детская отрыбь. Значит, у нас есть отдельные, отдельный отдел, который занимается
1: детский
2: оторопический отдел.
1: Да.
2: Да, он детской отрыбью занимается. Детская отрыбь – это как маленький...
1: То есть это инфекционное заболевание получается?
2: Ну, скажем так, это больше к аллергическим природе относится.
1: Марлевая повязка может помочь?
2: Ни в коем случае. Никаких марлей. Вот это вот все не надо.
1: А что
2: жгуты,
1: нужно?
2: Вот
3: я иногда даже скажу, для ребенка отрыбь хороша.
1: Да вы что?
2: Да.
3: От случая к случаю бывает хорошо.
1: Да. Нужно, чтобы он чуть оторопел.
3: Да?
2: Конечно. Потому что оторопевший ребенок, он он познает мир.
3: Конечно.
2: Мир.
3: Конечно.
2: И вот этот
3: и
2: маленький...
3: тут его раз, и уже первой рябью накрывает.
2: Первой рябью накрывает.
3: Да. А там, глядишь, и зыбь, рябь, зыбь, оторопь.
2: Да.
3: Вот три простых вещи, из которых и состоит жизнь.
2: Да.
3: Настоящая жизнь настоящего человека, который может чувствовать, любить, ненавидеть и так далее.
2: Конечно.
3: Рябь, зыбь и оторопь.
2: И оторопь. Понимаете?
0: Зыбь и рябь. Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
0: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
4: Pikajuna, Meksikon, halki kiitäyö jo on. Valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin. Siermandren takaa kuuku juusta möllöttää. Ensiluokan vaudussa uninen on tunkelma. Matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy. Missä lienee pysähdyksen syy? Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku Pete, iso Patte, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikärautaa heiluttaa.
5: Tällä kyllä,
4: huutaa keskyn terävän, isopat ja pari kertaa kattoon laukaisee.
5: Niin tältä kuin jokainen, niin kamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
4: Vastustaa ei kukaan voi, pikku Pete vartioi, iso Patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku Pete hohottelee kohti kurkkuaan.
6: Miehet lärään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä eten alla vois.
4: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
5: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likas viiloluolaa tiedämättetaan.
4: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
7: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
4: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
8: Vanha piika muokas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
4: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: Исторические хроники. Так вот, получается, дорогие друзья, сегодня у нас, я напоминаю, на программе «Педикюр вчера, сегодня, завтра». У нас сегодня Валентина Тротова, исследователь, историк, которая посвятила всю свою жизнь исследованию педикюра. Да, соответственно, да. Ну, как вы помните, уже Валентина сказала, что педис – это нога, а куре – это ухаживать.
2: Да.
1: И вот возвращаемся прямо в Древний Египет, где окапывались воины, которые ничего не делали со своими ногтями.
2: Мало того, что они ничего не делали, они специально отращивали как можно длиннее.
1: Ну, вот
2: застряли.
1: Такой, да. У меня вопрос, так сказать. Вот такой вопрос, он, может быть, прозвучит не очень, так сказать, ну, эстетично, но, тем не менее, он важен.
2: Да,
1: важен.
2: Да, да, конечно.
1: Грибок.
2: Был ли?
1: Был ли.
2: А как же?
1: Так.
2: А без грибка никуда.
1: Угу.
2: Понимаете, но таким образом одна армия могла заразить вражескую армию. Конечно.
1: Так вот в чем открытие, насколько глубок педикюр, боже.
2: Глубок.
1: Глубок получается.
2: Раны, наносимые ногами, понимаете, были очень серьезные. Грибок внедрялся практически в плоть и кровь врагов.
1: Это, ну, благодаря вашим исследованиям, так сказать, я понимаю.
2: Конечно, конечно, естественно, да.
1: Боже мой,
2: да.
1: Вот получить рану от такого грибкового солдата, это же с ума может сойти.
2: Да, это были страшные люди.
1: И у меня даже, может быть, у меня вот как не у профессионала, но такой вот возникает вопрос, а возможно ведь и специально выращивался грибок на этих ногтях для того, чтобы овладевать армейскими, ну, вот этими победами.
2: То есть, вы,
1: ну,
2: смотрите в корень.
1: Господи.
2: Конечно, да. Понимаете, но это время тяжелое. Это время тяжелое, жестокое.
1: Это же времена Рамзеса II.
2: Нет, мы все говорим про Монтухатепа.
1: Ах, господи, это еще раньше.
2: Конечно. Это додинастический период. Бог войны, бог войны, бог войны.
1: Ой-ой-ой.
2: Да. Так вот, грибок выращивался специально в определенных местах на живых людях.
1: То есть он, в принципе, был управляемым, этот грибок.
2: Конечно. Его как пересаживали, подкармливали, ухаживали за грибком. Да. Потом, перед тем, как идти в поход, как бы передавали воинам, насаживали на ногти. Да, конечно.
1: Да. И это было практически самым страшным оружием.
2: Да, грибковые войска.
1: Боже ты мой, как хорошо. Как хорошо. И видите, они куда-то канули, эти грибковые войска. Вот меня всегда в истории волнует, куда это все уходит. Вот казалось бы, зачем нам вот это вот пули, зачем нам вот эти снаряды, самолеты? Для чего? Когда были прекрасные эти знаменитые египетские грибковые войны.
2: Да.
1: Исторические хроники. Скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас такой вопрос прям не к месту. Мы, конечно, продолжим сейчас.
2: Здесь все к месту.
1: Понимаю вас. Так вот, возможно ли, как вы считаете, вернуть, так сказать, грибковые войска, возможно, в сегодняшнюю, как бы, ну, интегрировать в сегодняшнюю нашу армию?
2: Вы знаете, я много об этом думаю. Порой даже не могу заснуть ночью. Мне кажется, что это какой-то в этом был бы выход, понимаете? Для наших войск.
1: Вооруженных сил.
2: Конечно.
1: Вы знаете, мне тоже стало казаться, вот я так стал подумывать,
2: а потом, извините, просто не могу не сказать, я как представлю, понимаете, вот когда парады и идут
1: по
2: грибковые. Да-да-да, войска.
1: Войска. Господи, как же это должно быть красиво!
2: Это красиво.
1: А звук! Цак, цак, цак, цок, цок, цок. Цок все-таки, да?
2: Я думаю, да. Нет, понимаете, когда грибок, вот если просто ногти, то будет цак. С грибком цок, цук, цок, цук.
1: Цок, цук.
2: Цок, цук.
1: Да. Ох ты, боже ты мой.
2: Конечно, меняется звук, как бы вот этой вибрацией ногтевой пластины.
1: А из-за чего грибковые древнеегипетские войска грибковые, из-за чего они прекратили существование, скажи?
2: Вымерли.
1: Господи, ты бог, ты мой! Героически себя положили, получается.
2: Конечно,
1: вот,
2: да.
1: Все-таки были люди тогда. Я понимаю, вы все было
2: понимаете,
1: иначе.
2: У организма, который начинен грибком, угу. у него плохая очень сопротивляемость инфекциям.
1: Угу.
2: Любой сквозняк,
1: угу.
2: любой ветерок.
1: Угу.
2: И все. Нет войска.
1: И да. то есть мне вот такой вопрос, я как профессионалу-историку, да. историку педикюра, хочу задать вам. Скажите, а не кажется ли вам, что вот эти вот грибки, которые находились, так сказать, в крови уже у да. древнеегипетских войск,
2: да,
1: и,
2: да.
1: соответственно, и на ногтях, естественно,
2: конечно.
1: Не перешли ли они потом, так сказать, в почву? И не стали прорастать обычными грибами, так сказать. Не превратились ли они, не мутировали ли они, так сказать, ну, в наш родной, условно говоря, подосиновик?
2: Да нет, это очень, между прочим, правильный вопрос.
1: Так.
2: Потому что в подосиновик нет. Но, например, зонтичные грибы.
1: О!
2: Это, конечно, да.
1: Господи.
2: Это вот тот самый египетский грибок. Ну, додинастический.
1: Ага, додинастический.
2: Да.
1: Ну, вы знаете, давайте мы.
2: Зонтичные
1: так.
2: грибы, мицелий зонтичных грибов оттуда.
1: Господи. Да. Но вы знаете, вот что я подумал. Смотрите, да. все-таки как же они, как бы эти зонтичные грибы, они же мы же их не употребляем в пищу.
2: Как не употребляем? Да вы что? А сыроежка?
1: О, простите меня, ради
2: да
1: бога.
2: Да вы что?
1: Как же
2: а все
1: я...
2: валуи?
1: Ай-яй-яй.
2: Конечно.
1: Ай-яй-яй.
2: Да вы что? Да вы что?
1: Ну что ж, это и лисицы тоже там.
2: Лисицы зонтичные, конечно.
1: Понятно. Господи ты.
2: Употребляем.
1: Так это мы все получается, мы как бы одно целое с древнеегипетскими грибами.
2: Это о-о-о. Подарок, пришедший ой. К нам из Древнего Египта.
1: Ох, ох, спасибо.
2: Да.
0: Исторические хроники. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: брось меня тревожить, старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю».

0: Это как? Это испражнение каракатиков?
1: Это испражнение, да. Да, да. К сожалению, пока человечество не придумало ничего лучше испражнений каракатицы, обработанных кадмием. Да. Понимаете?
0: А вот я и как раз хотела спросить, вот, при чем же здесь нано? Потому что вроде наночастицы и так далее.
1: Так вот,
0: испражнения
1: кадмий,
0: разбиваются на наночастицы.
1: Специально исправленный кадмий.
0: Так, исправленный.
1: Исправленный
0: кадмий. Улучшенный кадмий.
1: Улучшенный кадмий. Вот именно мы обрабатываем им.
0: Разбиваете испражнения.
1: И мы практически разбиваем в дребезги
0: испражнения каракатицы.
1: От них почти ничего не остается.
0: Получается нано.
1: Нано.
0: Да. Получается нано. Скажите, ну и как на вкус?
1: Ну, вы когда-нибудь пробовали репу в кислой среде, скажем так?
0: Ну, репу я пробовала, в кислой среде не знаю.
1: Вот приблизительно что-то похожее, репа в кислой среде.
0: То есть это не очень приятно, я так правильно понимаю?
1: Это не очень приятно, но 400 миллиграмм они быстро заглатываются.
0: А запах, запах?
1: Запаха, все, мы, наконец, вот на нано-8 уже без запаха.
0: Лишено полностью запаха.
1: Лишено полностью запаха.
0: То есть лиса не страдают?
1: И лиса не страдают, и они не валятся от этого, иначе они валились именно от
0: валились запаха. Валились именно от запаха.
1: От запаха, конечно.
0: Просто валились. Деревья не выдерживали.
1: Деревья из-за такого задыхались запаха не выдерживают.
0: Задыхались и валились.
1: Абсолютно, валились.
0: Обморочный лес.
1: Просто падали, как подорванные.
0: Замертво, да.
1: Да.
0: Дубы, понимаете, дубы колдуны.
1: Как подкошенные,
0: да, как подкошенные валились. Про осины речи нет. Слышишь?
1: Да, когда Чучуткин занимался.
0: Чучуткин, да, это крах Чучуткина, да.
1: Крах Чучуткина, собственно, да. В статье же так собственно, и
0: формулировался. Провал Чучуткина, крах
1: провал
0: Чучуткина, да. Пестрели газеты.
1: Да. Да. Ну вот, короче говоря, значит, от каракатицы мы оттолкнулись, пошли, и теперь 400 миллиграмм вот этой жижи.
0: Без запаха?
1: Без жижи, без
0: она
1: запаха.
0: Она жижа, да, все-таки?
1: Все-таки жижа.
0: Жижа,
1: конечно,
0: да?
1: Это
0: какого
1: жижа
0: цвета?
1: Жижа, ну, как бы вот, ну, как вам сказать? Ну, как бармалиновая. Не, как бы, вот
0: боже.
1: Да.
0: Да вы что?
1: Чучеткин попробовал, кстати, ее
0: да
1: в результате.
0: Что?
1: Да.
0: Он не вошел, кстати, в космос, правильно?
1: Он не вышел в космос после этого. Он вообще не смог выйти никуда. Он сейчас дома.
0: Он дома просто, да. После того, как выпил, да. Понятно.
1: Да. Он находится дома.
0: Да.
1: Вот. И вот смотрите, как интересно. Я попробовал это.
0: И сразу
1: после меня попробовала, вы знаете, это космонавт.
0: Да.
1: Биолог.
0: Брезентникова, да.
1: Брезентникова, Алла.
0: Алла Брезентникова.
1: Она пробовала это, но она выпила 500 миллиграмм.
0: И что, и как это повлияло?
1: Она почувствовала какой-то прилив.
0: Прилив.
1: И после того, как она оттолкнулась от обшивки корабля, естественно. Как
0: надо
1: это,
0: оттолкнуться.
1: Надо всегда оттолкнуться, чтобы выйти в открытый космос. Она как бы сделала несколько вздохов, какие-то такие... Вот какой-то такой у нее был.
0: Она же была в специальных ботах.
1: Она была в ботах, вообще целиком вся зашнурована абсолютно.
0: Да.
1: И вот первые вот эти ее крики... Это было тут же по всему миру, во всех СМИ, во всех телевизионных репортажах.
0: Так а дальше что было?
1: Да вот я расскажу вам, что было дальше.
0: А вы расскажете, что было дальше? Да. Дальше через небольшую музыкальную паузу.
1: Давайте. Покорители.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста...
3: Делаем все накладки для детей.
4: Да, одинаковые.
3: Я думаю, что тут тоже можно поработать.
4: Детские накладки у нас уже есть.
3: Есть.
4: Конечно.
3: Толстенькие, худенькие.
4: Толстенькие, да. Крепыш, бутуз.
3: Потрясающе. Крепыш, бутуз. Как это все неплохо. Да. Я вот что хотел у вас узнать. Скажите... Практически ведь бесконечное число компиляций.
4: Да, в том-то и дело.
3: Накладки дают бесконечное число компиляций.
4: Ведь мы работаем с наборами, понимаете? Ну, не случайно. Не то, что ты купил одну накладку и все.
3: И вот что у меня возникает как вопрос.
4: Да.
3: Крепежи.
4: Крепежи?
3: Как крепится неприедаемый набор закат.
4: Гусиный жир. Удивлены?
3: Конечно.
4: Все удивлены. Все удивлены, никто не знал об этих свойствах, уникальных свойствах гусиного жира. Во-первых, тепло, и во-вторых, мало того, что тепло, когда холодно снаружи, так. И не жарко, когда жарко снаружи. Он обладает, понимаете, такими, свойствами термоса, что ли.
3: Ага!
4: Да. И клеющиеся, свойства, клеющиеся, просто фун-

0: фантастический.
1: Я, знаете, что хотел спросить? И вот этот ведь гусиный жир, и да, это приклеиваемость.
0: Приклеиваемость.
1: Она ведь необнаруживаема.
0: Вообще, я абсолютно.
1: И как я понимаю, поскольку это гусиный
0: жир. И для кожи
1: жир,
0: полезно.
1: Да, для кожи. Получается, что это абсолютная экология.
0: У нас очень экологичные наборы. Наборы дико экологичные, понимаете?
1: А из чего непосредственно? Вот сейчас вопрос такой. Mm-hmm. Ну, как бы, понимаете, когда пластический хирург работает, скажем, над передней или...
0: Ну, неужели вы не догадались?
1: Нет, конечно.
0: Из чего?
1: Ну, я же вас не осматривал, так сказать, уже там, вблизи.
0: Ну, уже можно было бы понять, когда вы спрашивали, из чего сделано, так сказать, чем вы приклеиваете.
1: Mm-hmm. Из гусиной кожи?
0: Ну, конечно.
1: То есть просто гуси идут, как говорится...
0: Гуси-лебеди, да.
1: Ой, так у вас, наверное, даже и своя ферма.
0: Да, и настоящая гусиная кожа, и все. Все в порядке.
1: Высокого качества.
0: Высокого качества.
1: А вот я хочу, знаете, что спросить. Ну так вот, ну прям. Вот гусиная кожа мне представляется, она вся такая немножко в пупырях.
0: В пупырях?
1: В пупырях.
0: Разные бывают.
1: Да?
0: Бывает, опять-таки, как кому нравится. Mm. А у нас иногда бывает в наборе одном, например, большой в пупырях закат,
1: mm-hmm,
0: значит, малый гладкий закат, mm-hmm, и средний шершавый закат. По-разному бывает.
1: Вот оно что.
0: Гусиная кожа очень разнообразна.
1: То есть получается, что это...
0: Тактильность, понимаете?
1: Тактильность повышается. Боже мой, вы знаете, я как-то даже приподнимаюсь сегодня над рабочим местом.
0: Вот видите, что
1: удивительно,
0: творится.
1: Удивительно, это неприедаемая какая-то вещь.
0: Вообще неприедаемая, то есть она и визуально неприедаемая, и тактильно неприедаемая.
1: Ну, скажите мне, вот если, например, вдруг, я понимаю, что утилизация этого набора, она абсолютно, так сказать, естественно.
0: Извините, у нас есть пункты БУ,
1: да?
0: Которые хотят разменять и поменять, сдаются, и на прокат можно брать.
1: Ой-ой-ой.
0: Там-то и дело.
1: Это же, получается, неприедаемые браки.
0: Неприедаемые совершенно. То есть одно что-то, может быть, уже приелось, так ты берешь другое, потому что наборов бесчисленное уже количество. Ну, мы, так сказать, в тренде.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня в гостях у нас Зоя Туманова, дорогие друзья.
0: Да.
1: Зоя Туманова предлагает удивительную замену пластическим операциям. Удивительную.
0: Полную.
1: Замену. Полную замену. Экологические, натуральные гусиные накладки на организм человека. Не только на мужской, но и на женский.
0: И на женский.
1: Что это такое? Это повышение либидо, прежде всего. Это
0: повышение
1: страсти, я бы даже сказал.
0: Да.
1: Повышение всего неповышаемого.
0: Повышение качества жизни.
1: Качество жизни, несомненно. Смотрите, а вот если я в накладке вдруг решу появиться, например, на пляже?
0: Отлично, пляжные накладки у нас есть.
1: Ой-ой-ой, кубики.
0: Все есть, шершавые кубики, понимаете?
1: Шершавые кубики?
0: Конечно.
1: Пупырчатые?
0: Пупырчатые.
1: Гладкие?
0: Гладкие кубики тоже есть, да.
2: Накладная любовь. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: Разлиной лист.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлиной лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной,
3: да,
2: во время записи с Долиной,
3: Запись с Долиной.
2: Звучало ли вот это вот «Не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить.
3: Выходите.
2: Значит... Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, потом 237, потом 40, потом плюс.
3: Угу.
2: Если вы, например, да, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
3: в клипе с Долиной,
2: в клипе с Долиной, то вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
3: Угу.
2: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
3: Давайте ждем звонка.
2: Ждем звонка.
3: Ну, пока давайте вопрос.
2: Вот, ну, давайте я вас спрошу сейчас.
3: Давайте.
2: Я вас спрошу сейчас.
4: Давайте.
2: Не успел спросить. Вот уже. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, я дозвонилась.
3: Да.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут? Представьтесь.
4: Меня зовут Мика.
2: Мика?
4: Поволоцкая. Поволоцкая.
2: Поволоцкая. Очень приятно.
3: Никочка, здрасте.
2: Да.
3: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
4: Спасибо, Сергей.
3: Вы шепеляете, что ли?
4: Влад? Да. Я хотела ответить на вопрос.
3: Давайте.
2: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
3: Вы поете?
4: Ну, я, конечно, пытаюсь. Я не чужда пению.
3: Прекрасно. У вас есть записи?
4: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
3: Ну, понятно.
4: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
3: Хорошо.
4: И звоню, хотела ответить на вопрос.
2: Отвечайте.
4: Очень хочу... Запись Долиной
3: хотите?
2: Ну, давайте, ну, Ника, давайте, Никочка,
4: давайте. На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне», «не давай мне», «не давай». На мой взгляд, нет.
2: Абсолютно правильный ответ. Вот удивительно, второй звонок и второй.
3: Как
2: сегодня. Я поздравляю вас. Вы будете записываться вместе, делать запись с Долиной, да?
3: Вы будете делать
2: запись с Долиной.
3: Вы будете делать запись с Долиной.
2: Запись с Долиной. Вот. А потом будете, соответственно, куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
3: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
2: Сначала запись с Долиной.
3: Представьте себе, запись с Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
4: Спасибо,
2: Никочка,
4: Сергей,
2: Никочка,
4: спасибо,
2: не,
4: Влад,
2: не вешайте, пожалуйста, трубочку, не вешайте, пожалуйста, трубочку.
4: Мне надо оставить, да?
2: Да, контакты.
3: Целую
2: наш
3: вас.
2: Редактор возьмет у вас контакты.
3: Пойте,
2: спасибо
3: пойте,
2: большое.
3: Пойте, больше пойте.
4: Я готова дать контакты.
3: Давайте.
2: Сейчас будем брать ваши контакты, сейчас. Итак, дорогие друзья, слава богу.
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш, сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня, кто нас слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
3: Да.
2: Она...
3: Поволоцкая.
2: Прошу прощения, Поволоцкая. Ника Поволоцкая.
3: А где ты
2: и
3: ее
2: она
3: видел?
2: Выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной. И потом в клипе с Долиной. Теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей,
3: ну,
2: а потом...
3: поговорим,
2: что...
3: да.
2: Нет, не поговорим, а давайте что? Все-таки о чем нам с вами говорить.
3: Ой,
2: давайте подумаем.
3: Боже, ну, Владик.
2: Все-таки.
3: Ну.
2: Я хотел сказать вот что. Давайте все-таки попробуем сделать так, да?
3: Так.
2: Чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюной и в клипе с Дюной.
3: А, давайте.
2: Потому что сегодня уже много вот этого в клипе с Дюной и в клипе запись с Дюной.
3: Да, много. Давайте.
2: Поэтому хотелось
3: запись
2: бы...
3: Дюны будет,
2: да, запись с Дюной будет в следующей программе.
3: А вот давайте так и сделаем.
2: А в клипе с Дюной тоже.
3: В клипе с Дюной
2: будет в следующей программе.
3: Следующая.
2: Вот, а в клипе с Долиной будет в этой.
3: В этой.
2: Ну и
3: давайте,
2: все.
3: Вот так и решим.
2: И все. Мы вас поздравляем, дорогие друзья.

0: Я, все, кто выиграл, 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
1: Ну,
0: ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
1: Клипе с Долиной. Что клипе с Дюной вещи. Потом. Где клипе с Дюной,
0: да,
1: на следующий.
0: Да, да, а в клипе с Долиной,
1: конечно. А в клипе с Долиной сейчас.
0: В клипе с Долиной. Ну вот.
1: Хорошо.
0: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо,
0: обнимаем
1: спасибо.
0: Вам. Спасибо. Целую, напомню, целую, что целую. В студии сегодня был Мони BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш, главный продюсер.
1: Целую.
0: Всем привет. Пока-пока.
1: Спасибо, сладкие.
2: Разлинной лист. Обслуживаем попугаев. Поменка фейк радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: и с любовью. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
3: Здравствуйте.
2: Прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
2: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы, а вы потихонечку... Сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей. Да. Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
4: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
2: Зачем?
4: Зачем
2: снять одутловатость?
4: Зачем?
2: Нет, просто хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
4: Я скажу вам, я объясню.
2: У вас 2 минуты.
4: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, вы в электричке. Mm-hmm. Вы оказались в электричке, вы едете в Бунино, например. Mm-hmm. Есть такое местечко, там отдыхал. Mm-hmm. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все, вашу природу, которая одарила вас матушка, вот и соответственно, и тятенька, вот я бы так сказал. Вот. Вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
2: То есть одутловатость дает возможность вам протиснуться. И это как бы первый вброс.
4: Это первый вброс.
2: За то, чтобы одутловатость...
4: Я легко протискиваюсь.
2: Да, одутловатые протискиваются.
4: Одутловатые протискиваются.
2: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли?
3: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. Потому что сухие не значит пересушенность.
2: Ах, вот оно.
3: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
2: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
3: нет, есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
2: Да, конечно.
3: Слышите?
2: Конечно, это все от пересушенности.
3: Нет, дебаты. Дебаты с Груздевым.
2: Ну вот, прекрасно. Вот прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев, лидер одутловатых. Да. Любовь Потанова, это лидер сухих. Да. На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
0: «За» и «Против».
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
6: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
4: И я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
7: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
1: Тариф безымянный.
0: Положи себе сам.
1: Занеси максимум.
0: Банк твой.
1: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
2: Попутчики!
3: Дорогие друзья, в программе «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио профессиональная компания ВВ. Всегда вместе. ВВ и ПП. Всегда вместе профессиональные попутчики. ВВ и ПП. Да, удивительно, как эти буквы, как от них веет родным. ВВ и ПП. Вот.
4: Это пряное.
3: Ну да, ВВ это, как ВВ, вы знаете, да. А ПП это у нас всегда полный, как говорится.
4: Да?
3: Вот, ну, всегда вместе профессиональные попутчики.
4: Да, да, да.
3: Итак, несколько слов. Сегодня у нас в гостях руководитель компании, да, руководитель компании Иосиф Крючков-Захаров. Сразу спрошу у вас, Иосиф, скажите, почему двойная фамилия?
4: Объясню. Я Крючков. В принципе, я изначально...
3: То есть вы родились как Крючков?
4: Я родился как Крючков.
3: Вы родились как Крючков?
4: Да, а вот как Крючков я родился как
3: Крючков. Да.
4: А вот Захаров, он просто основатель нашей компании ВВ и ПП. Мы напомним, ВВ это всегда вместе,
3: да.
4: ПП это профессиональный попутчик. Захаров основатель, ну и как-то я из уважения просто к нему... К Захарову.
3: Из уважения к Захарову взяли вторую фамилию себе, да? И стали как бы Крючков-Захаров.
4: Бертольд.
3: Вы как бы таким и подождите.
4: Ну,
3: вы
4: подождите, как бы таким образом... я должен сказать, как его зовут. Бертольд Захаров.
3: Да, что Бертольд при чем здесь? Мы просто говорим вот о чем. Вы взяли Крючков-Захаров двойную фамилию. То есть вы таким образом подбираетесь под руководителя и создателя компании.
4: Да нет, конечно.
3: Ну, как бы намекая, что вы, в принципе, тоже не хуже.
4: Да я, вы знаете, я вам скажу,
3: не хуже. Это острый вопрос.
4: Это острый вопрос, я понимаю, я не хуже, не лучше, я просто Крючков-Захаров.
3: И все, да?
4: Вот и все, по-простому. И это профессионально.
3: Это пусть останется на вашей совести.
4: Хорошо, это останется. Владик,
3: вот так и все.
4: Владик, вы не волнуйтесь.
3: А я вообще не волнуюсь.
4: Да это хорошо,
3: понимаете,
4: Владик.
3: Я вот что хочу вас спросить.
4: А когда вы не волнуетесь, вам это так идет.
3: А я знаю. Боже, я хочу спросить у вас, дружочек мой, Иосиф.
4: Да.
3: Вы скажите, пожалуйста, вот вы профессиональный попутчик.
4: Точно, я сам.
3: Вы, так кстати, сопровождаете обычных пассажиров.
4: Конечно.
3: Везде, причем, как я посмотрел ваш рекламный проспект и увижу, что вы работаете в поездах,
4: в любом
3: в самолетах,
4: виде любое.
3: мотоцикл,
4: пешком,
3: вело,
4: пешком.
3: Да. Вот что я хочу узнать. Давайте с вами начнем попутчик на велосипеде.
4: Велосипед, с удовольствием. Значит, существует велосипед тандем. Естественно, мы работаем на них, в основном на этих велосипедах. Они изобретены давно уже.
3: А вот если я, например, захотел бы отправиться на велосипеде в велосипедное путешествие, велопрогулку, ну, длинную, там, ну, не знаю, может быть...
4: Трехдневную.
3: Трехдневную, может быть, 500 километров.
4: 500 километров? Да. Это 4 дня у нас занимает, 500 километров. 4 дня 4. С привалом, конечно.
3: С привалом.
4: Интеллигентно. А попутчики работают только с привалом. Вот я сразу, когда я набираю сейчас молодых, молодежь, хорошие ребята, нормальные ребята такие, вот, они как бы, я им говорю, ребята, мы работаем с привалом. Без привала даже не обращайтесь ко мне, потому что вот те говорят...
3: Вот я вот что хочу спросить у вас. Сразу про привал.
4: Да, пожалуйста.
3: Вот у вас идет велосипедная прогулка.
4: Да.
3: Скажем, вы не на тандеме.
4: А как же?
3: Ну, на раме.
4: На отдельно, на раме.
3: Нет, почему? На раме, вы на
4: работаем
3: раме.
4: Работаем и на раме.
3: А значит, и на раме работаем.
4: На раме
3: то
4: работаем.
3: То есть, условно говоря, если вдруг ни с того ни с сего у человека один велосипед, то он берет вас попутчиком, сажает на раму.
4: Да, он сажает меня на раму.
3: И везет.
4: Как это не прискорбно. На раме сложно работать. Я умею это делать. Молодежь не умеет на раме
3: скажите,
4: работать.
3: Скажите, ну вот на раме, вы когда едете попутчиком на раме велосипедной, я хочу у вас спросить.
4: Да.
3: Вы берете с собой для привала, ну, скажем, палатку?
4: Во-первых, я беру для ягодиц кожаный ремешок.
3: Ага.
4: На раме попутчик только с кожаным ремешком может ехать.
3: С кожаным ремешком на раме.
4: Да,
3: мы вернемся к вам через минуту после прослушивания музыкальной паузы.
2: Попутчики!
1: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Без белья.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Виталий Фламбо, который возглавляет корпорацию «Без белья».
3: Да, девочка.
2: Да, и вот сейчас мы узнаем ответ, наверное, на очень животрепещущий вопрос.
3: Ну, ты спросила, я напомню.
2: Да, куда
3: ты
2: же
3: спросила
2: делать отходы?
3: О том, что делать, если, так сказать, человеку захотелось...
2: Приспичило,
3: просто скажем, говоря, да. Ну, когда ты в раздельном, так сказать, устаревшем белье...
2: Да, в раздельном, устаревшем...
3: Ты сбросил нижнюю часть
2: себя. Да, и, пожалуйста,
3: и, так сказать, пожалуйста, хочешь сел, хочешь стоишь,
2: да,
3: пожалуйста.
2: Да, да, как угодно.
3: А я настойчиво говорю, что наша корпорация занята следующим.
2: Чем?
3: Мы не просто делаем белье,
2: так.
3: Мы еще выводим нового человека. Отходы человеческого организма, повторю еще раз,
2: так.
3: Отходы человеческого организма — это
2: зло.
3: То, что организму не нужно.
2: Не нужно.
3: То, что в организме плохого.
2: Да.
3: То есть человек, когда идет в туалет,
2: да,
3: он таким образом подчеркивает: я плохой.
2: Но я хочу избавиться от плохого.
3: Я хочу избавиться от плохого.
2: И стать хорошим
3: снова. Но оно у меня периодически есть.
2: Но я хочу стать хорошим.
3: Периодически, но ненадолго.
2: Но ненадолго.
3: Ненадолго.
2: Но хоть ненадолго.
3: Не кардинально.
2: Но хоть ненадолго. Но хоть ненадолго.
3: Когда мы носим такое белье, мы вообще не посещаем туалет. Таким образом, мы доказываем, что мы хорошие люди. В нас нет отходов. Мы неплохие. У нас все самое лучшее. Мы великолепны.
2: Великолепны.
3: Снаружи и внутри.
2: А как вам удается безотходно жить, простите?
3: Ну, это и система питания другая.
2: Ага. То есть вообще...
3: Воздушно-капельная? Да, воздушно-капельная система питания. Это набор этих инструментов прилагается вместе с бельем.
2: Вместе с бельем.
3: Да. Вот с этим бельем вместе прилагается совершенно новая система питание.
2: Виталий, да? А давно вы так живете, простите?
3: Милая моя,
2: без отходов.
3: Без отходов уже 4-й год.
2: А выглядите неплохо.
3: Конечно, почему же я должен плохо? Что же вы думаете, я где-то сам себя обманываю, что ли?
2: Ну, я не знаю, куда-то все-таки отходы...
3: Ну, я хочу вам сказать, какать в себе, писать в себя, это, так сказать, глупо.
2: Глупо, конечно, глупо.
3: И когда ты это понимаешь, что как тебе писать в себя, это глупо, ты перестаешь и писать.
2: А что в питании? Вот скажите, что нужно изменить в питании, чтобы так жить?
3: Капельно-воздушный путь?
2: Да.
3: Да очень просто, господи. Во-первых, правильно дышать.
2: Правильно дышать чем? Носом, ртом.
3: Носоротовая система дыхания.
2: Это отсталая какая-то, да, я чувствую?
3: Нет.
2: Нет? Вот так вот.
3: Да, и все.
2: И все нормально, да?
3: Конечно. И, ну, и плюс, ну, капель.
2: А капельная, вот капель. А капельная как происходит?
3: Орошение наружнее.
2: То есть вы так питаетесь орошением?
3: Конечно.
2: Вас орошает. А кто вас орошает?
3: Ну, вы знаете, мы к этому комплекту белья, к этому комплекту белья мы сейчас уже подготовили и продаем.
2: Да.
3: Специальный орошатель.
2: Орошатель?
3: Да.
2: Орошатель. Где специальная какая-то, видимо, очень какая-то концентрированная жидкость, да?
3: Да никакой концентрированной жидкости, господи. Это чистейшая минеральная вода с газами. Да.
2: А с газами там...
3: Наносится на верхней части кожи.
2: И через костюмчик можно?
3: Можно. Я покажу места, где потом инструкция есть, конечно, как это работает.
2: Так, что, так да. Вы просто, получается, действительно, это какое-то вообще новое все.
3: Конечно,
2: новый образ жизни.
3: Конечно, я объясняю, это не просто мода какая-то, понимаете? Конечно, это будущее.
2: Это будущее?
3: Это люди будущие, абсолютно стерильные, никаких болезней, все чисто, прекрасно.
2: Да.
3: Жизнь до 272 лет.
2: Да, да, да, да, да, да, да.
3: Все
2: да,
3: продлевается. Да, поэтому да, что?
2: Да. И орошатели бывают там, как сказать,
3: да,
2: на святая, ну, какие-то да, на осень, зиму, да, весну и разные да, орошатели, да?
3: Да! Видишь, тебя только пусти, Ира, и ты все уже сама знаешь.
2: Слушай, конечно, ну, потрясающе. Нет,

0: Я просто не ожидала. Я думала, что вы только модельер, а вы же модельер, можно сказать, жизни, целой жизни.
1: Да, мы строим новую модель, она называется «Без белья».
0: Ну, я думаю, что вы, уважаемые слушатели, зрители, вы, как и я, в каком-то диком восторге, восхищении.
1: Конечно.
0: Боюсь, что у вас выстроится сейчас очереди.
1: Да, они у нас и так стоят, милые, нам ничего не нужно.
0: Ну, конечно, конечно, да. Ну что же, Виталий. Ну, и мы благодарим вас, благодарим. Спасибо за вашу работу, за ваш труд, за немыслимый труд.
1: Конечно.
0: Спасибо огромное. С вами был Виталий Фламбо, глава корпорации «Без белья». До скорых встреч.
2: Без белья. Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширного

суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: для гопников. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. В эфире передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч, тот самый анестезиолог тиран, который кусал спящих перед операцией. А сопровождает его, как мы выяснили, Леонид.
1: Да.
0: Леонид, спасибо вообще вам. Я хотела выразить огромную благодарность,
1: потому что я
0: понимаю, что работа у вас тяжелая.
1: Дальше, я расскажу. Иначе кобра заползла во время операции в Нью-Дели, когда я работал.
0: Я поняла, что вы ее укусили за очко. Это все было ясно.
1: Укусил ее за очко, за одно и потом за второе очко. У нее два очка у кобры, ты не знаешь?
0: Ну, я знаю, на капюшоне два очка.
1: На каком капюшоне? Ты еще ты не... Ну, не важно.
0: В смысле?
1: Да не там у нее очко.
0: А
1: у
0: где?
1: У кобры. Надо найти очко у кобры. А я нашел, потому что я реально анестезиолог, который
0: сказать, что
1: губит очко змей.
0: То есть это не на капюшоне?
1: Не на капюшоне!

0: О, очко-то где?
1: Ну не может быть, хорошо,
0: вот
1: я понимаю, о чем вы говорите, но их не может быть два.
0: Я, когда укусил, я же не знал, что у меня в слюне буридан.
1: А вы знали, что у нее два очка?
0: Да, конечно.
1: Откуда?
0: Откуда? От верблюда.
2: Он медицинский заканчивал.
0: Я же заканчивал медицинский.
1: То есть вы сейчас говорите от верблюда, это не фигура речи, это действительно от верблюда.
0: Это не фигура речи.
1: От индийского верблюда?
0: От индийского верблюда я узнал. Мне он все, он, сука, все мне выдал. Когда я его укусил за очко.
1: Его?
0: Да, его! Его, его! Да что? Укусил, и все. И он мне, сука, все рассказал.
2: Подождите.
0: Да.
2: Я хочу сказать, что он укусил. Он укусил. Он укусил. Такое количество всех укусил за очко.
1: Да сначала с животных все началось вообще.
2: Да, конечно.
0: Я спас пациента в Нью-Дели.
1: Зачем вы на людей-то переключились?
0: Ну, это позже уже было, да.
1: А пациентов вы куда кусаете? Я боюсь спросить даже.
0: А ты не бойся, Иришка.
1: Ну, я спрашиваю.
0: Ах, Иришка, Иришка.
1: За что?
0: Ай, ладно, Лень, ну что ты?
1: За что вы кусаете пациентов?
0: Я их кусаю за очко тоже. Но... Рыдает. Он рыдает, он не может этого пережить, Ленька. Я его по-своему люблю.
1: И вы после... Вот вы сейчас признали, что все-таки кусаете. А раньше говорили, что вы облизываете.
0: Ты вынудила меня. Понимаешь ты какая? Ты работала раньше в органах.
1: Я еще раз задаю вопрос.
0: Ну,
1: зачем с животных?
0: Да?
1: Ну, кусали вы животных. Это ничего,
0: да.
1: Конечно, хорошего в этом нет.
0: А постепенно, это не сразу...
1: Зачем
0: я по чуть-чуть начал прикусывать сначала за очко
1: людей.
0: Да.
1: Зачем?
0: Какая-то в этом есть сермяга.
1: Какая сермяга? Вам удовольствие от этого получали, что ли?
0: Нет.
1: Не получали удовольствие?
0: Не получал
1: я удовольствие. А зачем тогда?
0: Вот через «не могу» я это делал, ты понимаешь, ты из меня все вытянуло. А потом пристрастился.
1: Виталий, А теперь все-таки с удовольствием это делать, когда удается.
0: Ну, конечно, а как же.
1: То есть вы кусаете за очко и впрыскиваете...
0: Ну, я облизываю сначала.
1: Нет, это я облизываю, это же...
0: Я дезинфицирую перед этим.
1: Так а буридан-то у вас в слюне?
0: Конечно.
1: А впрыскиваете вы его тут тоже?
0: А буридан, знаешь как? Уф! Забирает прямо очко, аж пульсирует. Ты понимаешь? Че тебе, Иришка? Вот Ленька все знает.
1: Куда вы впрыскиваете буридан?
0: А, в очко прямо. Видишь, и она рыдает уже. И почему так я с людьми разговариваю?
1: Просто жалко, человек еще даже не оперирован, а его уже...
0: А вот так вот. Зато после этого он весь стерилен.
1: Да что же он...
0: Очко стерильно, и весь он стерилен.
1: Так он покусан, понимаете?
0: Но он стерилен.
1: Его шить надо.
0: Он готов к операции.
1: Понимаете, шить надо, это самое...
0: Шей.
1: Ненадолго прервемся,
0: давай.
1: Дорогие друзья.
0: Давай.
3: Правосудие.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными. О большем никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
5: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже?

0: России.
1: Здравствуйте, наши слушатели, зрители. Конечно, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас передача «Сила выси». И у нас в гостях сам человек, который нам все расскажет, что мы еще можем делать просто вот силой своей мысли. Это Закарян Иван Возгенович. Здравствуйте, Иван Возгенович.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже знаем от вас, безусловно, из ваших выступлений, что мысль тактильна и хватка. Вот хватка или хватка, кстати?
2: Мысль. Можно и так, и сяк.
1: То есть можно хватка, хватка, или это различается как-нибудь? Неважно.
2: Не и так, и сяк, а и так, и так.
1: И
2: это
1: так,
2: разные
1: и так,
2: вещи.
1: Да. Угу. Ну, расскажите, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть, потому что я знаю, что вот эта вот сила, про которую вы всем нам рассказываете, она имеет какие-то подразделения. То есть отличается как бы вот глазной посыл, я знаю, да, у вас есть лобный посыл.
2: Давайте я сам расскажу.
1: А давайте.
2: Я чувствую, что вы немножко нервничаете.
1: Я? Нисколько.
2: Нет, вы нервничаете.
1: Я?
2: Ирина.
1: Да.
2: Вы уже сегодня несколько раз подходили к черте.
1: Какой?
2: К последней.
1: Да вы что?
2: Вы не заметили этого.
1: Да?
2: Я вам подскажу. У вас на лбу сейчас испарина.
1: У меня?
2: У вас на лбу испарина. У вас даже не испарина. У вас просто жижа.
1: Жижа?
2: Да.
1: Да нет, ну извините, я вот трогаю лоб, у меня нет никакой жижи на лбу. Я только что была...
2: Сейчас. Вы все время перебиваете меня. Как только вы перестанете меня перебивать, вы почувствуете жижу на лбу. И не только на лбу.
1: Ну, я не хочу почувствовать жижу на лбу. Мне для этого нужно вас все время перебивать будет, да?
2: Не кривите рот. Вам это не идет.
1: Боже, боже.
2: Вы обаятельная, но я еще обаятельнее.
1: С этим вообще никто не спорит. Вы просто мистер обаяния, да. Перейдем, может быть, к нашему...
2: Самое главное, что я хотел сказать, вы сегодня уже несколько раз пересекали черту. Вы все время сами себя подгоняете, Ирина. Слушайте внимательно. Мысль тактильна. Вы абсолютно правильно процитировали мою первую книгу «Мысль тактильна». Но есть разный посыл мысли. Есть лобный посыл, есть губной посыл. Также есть и посыл, ну, скажем так...
1: Нижнего этажа?
2: Нижнего этажа, да. Сейчас я не буду показывать посыл нижнего этажа. Я вам продемонстрирую самый простой.
1: Да, пожалуйста.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Кевит Фили.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Высокие технологии.
3: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
4: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
3: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
2: Автомобильная промышленность.
3: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карил», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
5: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
1: Наука.
3: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Надорви уголок.
6: Потяни язычок.
7: Глотни и скомкай.
6: Рима за один. Озноб уйдет.
7: Не является лекарственным препаратом.
6: ООО «Одно здоровье».
8: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Я вот что хочу задать вопрос такой. Да. Расширяющееся вот это высотное здание.
1: Естественно.
0: Я хочу спросить, вот когда вот так вот вширь идут гаражи,
1: да,
0: какую роль исполняет там бамбук?
1: Объясню.
0: Как я понимаю, бамбук это ввысь.
1: Нет, бамбук идет ввысь, но гаражи идут вширь.
0: А что же вы, из чего же вы строите гараж?
1: А вот это другой совершенно материал. Да. Пока мы его называем, просто мы не можем раскрывать секреты. Естественно, это, ну, скажем, биосинтетический.
0: Так, биосинтетический, все-таки, как и бамбук тоже.
1: И мы его называем Любава-9.
0: Ага!
1: Вот это
0: прекрасно.
1: Название.
0: Это ваша новая...
1: Пока мы не раскрываем технологии все. Но это...
0: Ну, мне кажется, отбоя от дольщиков нет, когда выясняется, что и Любава-9
1: у вас. Любава-9 уже у нас заказов у нас. О-хо-хо! Что вы, господи?
0: Значит, мне кажется, что даже обычные строители, которые, так сказать, ну... Свои обычно строят при помощи бетона, какого-то вялого, понимаете?
1: Обычные заказчики,
0: строители. Вполне могут заказывать вам уже, наверное, Любаву-9.
1: Они сначала были в шоке. Они не знали, как к этому быть готовым. И вдруг они поняли, что вот оно пришло.
0: Вы знаете, я вот что хочу спросить. В ваших проектах, а проекты у вас, ну, у вас их 9, насколько я видел.
1: 9.
0: Но воплощается пока только 7.
1: 7.
0: 2 это просто еще на бумаге пока. Что, да, не утверждены, это, так это сказать, да, проект, в архитектурных, так сказать, инстанциях. Ну вот с 1 по 7, то есть, ну, я правильно понимаю, МРС-1, МРС-2, МРС-3. Я вот что хочу спросить. Вы строите в основном бизнес-класс.
1: Ну, естественно, конечно.
0: Вот. А я хочу спросить, ну, например, для себя бы я спросил. Лакшери?
1: Лакшери. Ну, можно.
0: Ну, то есть, предположим, сколько во мне вот обошлось, так откройте уже секрет.
1: Ну, давайте,
0: рекламы.
1: давайте.
0: Сколько в генетически модифицированном доме из бамбука, свои-сваи, компания МРС предложит мне, модно, рентабельно, скупо, предложит мне, предположим, квартиру 450-500 квадратных метров.
1: Ого.
0: Есть такие у вас технические решения?
1: Есть такие решения, естественно, конечно.
0: Это двух-трехэтажные, видимо.
1: Это двух-трехэтажные здания.
0: Квартиры, в смысле?
1: Квартиры, но здания, соответственно, конечно, выше. Квартиры двух-трехэтажные. Обязательно арочный метод.
0: Так.
1: Арочный метод.
0: У меня такой вот вопрос к вам. Сколько примерно может стоить...
1: Обойтись
0: такая квартира под ключ?
1: Под ключ. Недорого.
0: 6 санузлов.
1: Согласен. Ну, как минимум, на каждый санузел по 2 спальни.
0: Да.
1: Да, естественно, это нормально. Для лакшери это нормально. По 2 спальни на санузел. Что вам скажу еще? Здесь очень важен еще воздухопровод.
0: У меня такой вопрос. Вы не уходите от ответа, скажите
1: пожалуйста,
0: о деньгах.
1: Пожалуйста. Да,
0: о деньгах. Сколько стоит такая квартира? 400-450 метров примерно.
1: Сейчас скажу вам.
0: В районе Зудова.
1: В районе Зудова вы хотите?
0: Вы не ожидали, да?
1: Нет, почему? Почему?
0: Ну, все-таки парковая зона.
1: Это парковая зона. Ну, там есть Зудово-Воткино, вы знаете.
0: Ну, нет. Меня интересует конкретно Зудово,
1: просто
0: прямо
1: Зудово.
0: То, что на воде, да.
1: То есть просто, да, Зудово на воде, который.
0: Вот то, что вы строите, это проект 7.
1: Ага, 7.
0: МРС-7.
1: МРС-7, значит, ну, сейчас я вам скажу, приблизительно это может быть, это вот, сейчас я скажу, это где-то порядка 10-12 миллионов будет стоить. Всего-навсего. Да. Вот что значит строительный бамбук.
0: Я убит.
1: Да.
0: Я просто убит.
1: Это лакшери, вы можете себе представить.
0: У меня к вам тогда большой,
1: пожалуйста,
0: серьезный вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Я понимаю так, что отбоя сейчас нет.
1: Конечно, конечно.
0: Когда сдается в Зудово дом, скажите?
1: Ну, Зудово мы планируем сейчас вот к 2020 году.
0: Угу.
1: К 2020 году, то есть это уже практически буквально
0: ну,
1: рядом.
0: Что ж, Я вот что скажу вам.
1: Так,
0: метод Потоцкого, да. Метод Потоцкого, конечно, меня потрясает.
1: Да.
0: У нас в гостях, дорогие друзья, был директор компании МРС. Модно,
1: да.
0: Рентабельно, скупо. Александр Потоцкий, строитель,
1: да.
0: Который изобрел уникальную вещь. Генетически модифицированный бамбук. Это сваи. Сваи растут на месте. И, соответственно, цены на дома совершенно другие. До 200 этажей возводится. И я хочу сказать честно, я... Сейчас же еду к вам в офис. Я хочу оформить квартиру в Зудово по проекту МРС-7 на 450 квадратных метров. Всего-навсего от 10 до 12 миллионов будет стоить.
1: Пожалуйста.
0: Это вот уникальная квартира.
1: То есть засади бамбук, да, по Потоцкому.
0: Вот, засади бамбук по Потоцкому. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
1: Спасибо.
0: Впереди у нас новости.
2: Созидатели. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ru.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
2: Не дать и обезвредить.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
4: Добрый,
3: как мы все уже
4: вечер.
3: Знаем. А да, скажите, да. Чем в основном сейчас происходит заворачивание?
4: По-разному. Есть специальные для этого, как это называется, валики.
3: Валики, да.
4: Вы знаете.
3: Да,
4: валики.
3: Ну, поподробнее
4: чуть-чуть о валиках. Они валики из специального тоже материала. Угу. Это продерганный драч. Да,
3: это...
4: продерганный драч. Да.
3: Его, это же очень сложно.
4: Но это сложно. Это материал, во-первых.
3: Материал очень редкий.
4: Очень редкий. И мы долго добивались, чтобы, наконец, вот эта вот консистенция драча.
3: Там же перо, просто перо.
4: Там перо, но оно не просто перо.
3: Да.
4: Перо выпи. Да, ну конечно.
3: У нее в хвостовой.
4: В хвостовой части у выпи есть
3: несколько перьев.
4: Есть оперение, такое легкое, маленькое оперение.
3: Сколько выпить-то надо, да?
4: Много выпей. Но как говорится, выпей, но сделай.
3: Но заверни.
4: Вот мы говорим, выпей,
3: обратно.
4: Но заверни. Это да. наш девиз. Он написан черным по белому.
3: Вера, надежда,
4: перед
3: любовь.
4: Перед тем, вера, надежда, любовь. И и выпей.
3: И выпей, да.
4: Вот, естественно, люди к нам тянутся.
3: И там Люпин, значит, руководит этим.
4: А
3: какие у вас отношения? Вот отдел завертывания с отделом развертывания, они, так сказать, в согласии?
4: Но это немножко похоже, конечно, на... скажем так, на органы опеки,
3: да?
4: И самого опекаемого.
3: Ага.
4: То есть,
3: значит,
4: как бы,
3: все-таки какие-то немножко разногласия.
4: Есть шероховатости.
3: То есть они иногда, например, могут вам сказать, что вы недоразвернули клиента.
4: Да, но для этого мы и изобрели Длань-4.
3: Понятно.
4: Потому что они понимают прекрасно,
3: да,
4: что мы, имея в руках этот прибор,
3: да,
4: этот удивительный,
3: развернете, так уж
4: мы можем развернуть по полной.

0: поэзии.
1: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
0: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве». Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
3: Веселые сапожата.
4: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня сама краса-укладчица.
5: Ну ладно, прям краса.
4: Конечно, одна сейчас. Косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
5: Ну как боже одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
4: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
5: Как попало вообще вышло, неудобно перед людьми, понимаете? Да. Нехорошо даже как-то.
4: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9112. Правильно я все сказал?
5: Нет, да? Неправильно.
4: Это не ваш номер?
5: Это не мой номер, это вы грушу сейчас обозвали, который у нас...
4: Извините, ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
5: 525, 514, 612, 241.
4: А, все, вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
5: К нашим... проблеме, давайте вернемся.
4: К проблеме, да. Вот
5: я ради этого и пришла
4: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснелись, смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красная вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
5: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
4: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
5: 17, да.
4: Да, вы же 17 пришли?
5: 17 пришла.
4: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
5: и
4: тогда.
5: И Пысин тогда был молодой.
4: И Пысин такой молодой.
5: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший, Иван хороший Федорович. Человек.
4: Да
5: мужчина
4: замечательно,
5: настоящий, настоящий мужчина. Давайте к проблеме.
4: И вот о проблеме, давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
5: Новый директор пришел.
4: Новый директор. Кармен Анисович Боев.
5: Кармен Анисович, да. Боев.
4: Он что сделал, во-первых?
5: Первое, что он сделал, отменил все обеденный перерыв, я уже сказала. Перевел нас на вафельский фирм.
4: Ага.
5: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
4: Так.
5: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производства.
4: Ну.
5: Совершенно все просто.
4: Вообще-то. То есть все поломалось.
5: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
4: Ну да. Конкретно, к делу. Он вас что? Уволил.
5: Нет, он меня перевел. Не то, что он меня перевел. Во-первых, у меня вот с этого все и началось. Засахаренный изюм, вот этот вот, ага. Которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
4: Ну, естественно.
5: Потому
4: да.
5: что это просто нонсенс какой-то.
4: Ну,
5: засахаренный изюм.
4: Да.
5: Укладывать.
4: Ну хорошо. И что
5: кровь
4: дальше-то?
5: Себе, понимаете, разбивать.
4: Он привел свою дочь.
5: Да, не то, дочь, жену, понимаете?
4: Всех
5: привел. Мужа,
4: и
5: дочери.
4: И мужа дочери.
5: Тоже это армянин, по-моему.
4: Саркис.
5: Да? Саркис, да,
4: ну,
5: да, да, да, да, да, да,
4: да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
5: Давайте.
4: Вы пришли не зря, вы можете
5: я
4: не
5: надеюсь,
4: волноваться.
5: Я надеюсь, что я не зря пришла.
4: Нет.
5: Он может и солидный, как
4: конечно. И мы, значит, с вами будем звонить.
5: Потому что я в суд буду подавать, между прочим.
4: Вот.
5: На него.
4: Вот я хочу рассказать именно, так сказать, о том, что

0: Зинаида Прыскина будет подавать на Кармена Анисовича, да, дорогие мои друзья.
1: Чтобы он знал, что да, так просто это не пройдет.
0: Да, привел свою дочь Розу. Да. И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
1: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
0: Я вас спрошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
1: Это такое понижение вообще.
0: Не волнуйтесь,
1: и унижение,
0: пожалуйста, и унижение
1: человека.
0: Посадить на компот — это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.
2: Веселые сапожата. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Оближи губы.
2: Оближи губы.
0: Пыльца не даст тебе уснуть.
2: Пыльца Курского. Во всех аптеках для дальнобойщиков.
0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
3: На газу готовим вместе.
4: Что как?

0: что касается буйвола, вы сами, Виталий, да, занимаетесь тем, что приманиваете буйвола?
1: Я приманиваю буйвола.
0: То есть сколько раз вы летаете в среднем прямо туда, вот на Суматру?
1: На Суматру я, ну, где-то 5 раз. 5 раз у меня получается в месяц, я вот где-то 5 раз.
0: Скажите, а вы под заказ делаете буйвол?
1: Все или? Под заказ. Все под заказ. У нас свои клиенты, у нас, ну, вы знаете. Все.
0: Ну, так вот, давайте, буйвол приманен.
1: Буйвол приманен, значит, я дальше отбираю. У меня замечательные охотники. Я сам, в принципе, охотник, но у меня как бы есть люди, которые этим занимаются профессионально. Что я буду им как бы рассказывать, чистить им сверла, да, как мы это называем. Понимаете? Это смешно.
2: Виталий.
1: Ну, ничего.
2: Виталий.
0: С чего нужно начать? Вот буйвол мертвый. Буйвол, конечно.
1: Буйвол мертвый уже.
0: Мы же не живого буйвола
1: выявили. Нет, живого нет. Вот мы его, доставили, это все, самолет, это специально, это все заказывается, это все делается, чтобы это было с пылу, с жару.
0: Я вижу, что вы, конечно, принесли нам сегодня сюда не целого буйвола.
1: Ну, не целого буйвола.
0: Только ляжку буйвола.
1: Это ляжка, да. Ляжка, нет, ляжка и огузок. Нет, ляжка и огузок.
0: Я хочу просто спросить, вот ляжка и огузок.
1: Да.
0: Что у буйвола вкуснее?
1: Говори, Жан.
2: А огузок вкуснее, а что говорить?
1: А я точно так и думал, я так и думал.
0: Значит, сегодня мы готовим буйвола, огузок буйвола. Огузок буйвола. Никогда не думал, что это самая вкусная часть у него.
1: Так, печечку надо уже раздраконить. Сейчас я открою.
2: Ты не переборщи там, Виталий.
1: Да, подожди.
0: Давайте с чего начинать.
1: Вот. Я сначала открываю просто всю эту самую контору, как я ее называю, контору.
0: Я просто хочу спросить, Виталий.
1: Да.
0: Вы начинаете с того, что вот перед вами огузок буйвола.
1: Да.
0: И он вами выбран, этот огузок.
1: Ну,
0: сначала
1: да,
0: сам
1: да,
0: буйвол,
1: да,
0: потом его огузок.
1: Да, естественно.
0: Ну,
1: да,
0: вы же выбираете буйвола по огузку.
1: По огузку, конечно. Я
0: разглядев у буйвола огузок,
2: иногда,
0: вы его выбираете.
2: Да, ну извините, раз так уж пошел разговор.
1: Да.
2: Иногда ты выбираешь не точно.
1: А иногда, ты бываешь такая веселенькая, поэтому давай не будем сейчас, Вот
0: ну, давайте оставим сейчас семейные дрязги. Семьи скобода.
3: На газу. Готовим вместе!
4: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
1: Закусить у дела.
2: Вы знаете, у меня на хуторе, когда я родился, в общем, это же было у меня, в моей маленькой стране. Вы все ее знаете, конечно.
3: Да, да, ну.
2: Вот. И у нас на хуторе был такой Альгидас. Он был. Только я Альгис, а он был Альгидас. Вот. Дед Альгидас. Что, когда начинала волноваться лошадь, он просто брал удила. Да? И очень сильно ее этими удилами вот так на себя так тянул. И она закусывала удила. И как бы и тут же неслась в поле.
3: Ну, и успокаивалась.
2: И она успокаивалась. И она, и даже дед Альгидас сам успокаивался.
3: Я понимаю так, что когда вы работали над своей методой,
2: да.
3: А метода называется метода Альгиса.
2: Да, совершенно верно.
3: Значит, вы, работая над своей методой, сразу вспомнили вот эту вот лошадиную историю.
2: Лошадиную.
3: И вы, как бы, ну, мы понимаем, что человек и лошадь, это, так сказать, в принципе, одно...
2: Ну, это же целое. Из истории. Ну, это же,
3: человек
2: как?
3: И лошадь.
2: Кентавр, да, вы же знаете.
3: Да, да, ну, конечно, ну, человек и лошадь, это,
2: человек, сказать, и лошадь, это единое целое. Да, это и миф, и из мифов, еще из мифологии.
3: Ну, то есть, мифологии. И лошади психуют, как известно, о-хо-хо, точно так, как и люди.
2: Лошади и люди психуют одновременно.
3: И лошади психуют.
2: Ну, давайте вспомним Маяковского тогда уже, да. Мы немножко лошади, да?
3: Все мы немножко лошади,
2: все мы немножко писал Владимир Владимирович, я не побоюсь слова, Маяковский.
3: Да, ну, значит, да, ну, да, и да. Вы, так сказать, считаете, что и лошади психи.
2: Психи.
3: И конечно, и люди психи.
2: И люди психи.
3: И даже неизвестно, кто больше псих.
2: И, да, я вам скажу, больше, когда психует и человек, и лошадь, особенно если это всадник, о-хо-хо, боже мой,
3: это
2: вы знаете,
3: опасно.
2: Это опасно, очень потому что начинает всадник психовать, это передается лошади, лошадь передается обратно всаднику, ужасная картина. Ужасно.
3: И вот что я хочу спросить.
2: Да, пожалуйста.
3: И вы предлагаете, так сказать, для человека, который запсиховал неожиданно.
2: Да, да. Простые.
3: А, простые удила.
2: Удила, вот они. Вот они. Посмотрите. Покажите, посмотрите. О! И все.
3: Ну, то есть, вот буквально.
2: Да,
3: буквально,
2: вот это.
3: Буквально кто-то запсиховал дома.
2: И дома.
3: Скандали.
2: Подходит жена.
3: Да, и сразу.
2: Или подходит муж к жене.
3: Да.
2: Да, это сказать, да. Или они оба запсиховали, и им вдвоем. О! Друг другу сделали. И все.
3: Конфликт разрешен.
2: Конечно.
3: Полный покой.
2: Люди устроились.
3: Потому что когда удила же закусывают.
2: Конечно.
3: Закусывают удила, то есть, но окусываться при этом прекращают.
2: Окусываться абсолютно прекращают.
3: То есть так окусывались.
2: А да.
3: Идут раз удила.
2: Огрызались и закусили удила.
3: Вот.
2: И вот они даже надо зафиксировать. А! Вот так. Секунда. Секунда, и вы в полете.
3: И никаких таблеток.
2: Или вообще.
3: Никакой химии.
2: И вы тут же устроились на тахту.
3: Точка цела.
2: У вас начался внутренний какой-то семейный, вы понимаете, интим.
3: Но я хочу спросить, а вот если в автомобиле?
2: В автомобиле.
3: От пробки.
2: От пробки, пожалуйста.
3: Запсиховал водитель.
2: С собой. Водитель в бардачке. Очень просто. Именно в бардачке, потому что...
3: А некоторые могли бы повесить и на зеркало.
2: Не надо. Боюсь, это немножко будет, ну как это, подгонять...
3: Демонстративно.
2: Демонстративно, и как бы это будет декларация. Пустая, дешевая декларация. Не
3: хорошо,
2: надо.
3: А может быть так запсиховал, что забыл про то, что у него удила?
2: Нет, потому что он, скажем так, у него в телефоне есть приложение же.
3: А вот подожди.
2: Да, пожалуйста.
3: А вот не цифровое решение.
2: Не цифровое.
3: А вот, предположим, вот так вот водитель сидит, да?
2: Да.
3: Вы думали о том, чтобы, так сказать, вот ведь мы пристегиваем ремень безопасности.
2: Конечно. И тут
3: а
2: же...
3: И здесь мы могли бы вот так вот...
2: Пристегнуть
3: вот
2: удила.
3: Опускать, ну, от подголовника вот так через...
2: Удила.
3: Опускать удила. Если человек запсиховал неожиданно, вот удила сразу...
2: Хап, и все. Да. Вы знаете,
3: и
2: я...
3: И вот это вот он едет.
2: Я
3: ах
2: работаю.
3: Ты!
2: Ах ты! Ау! И даже мы не расслышали, что он имел в виду, но мы догадались, конечно.
1: Закусить у дела.
4: Трогаем все. Фоменко фейк-радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6 7,2 миллиметра, более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которые сзади сужены сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно с фанговых, верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.

0: В студии Фоменко Фейк Радио. Сейчас здесь в программе «Аллергия» моль-аллергик Олег.
1: Да.
0: Олег, мы закончили наш разговор, да, последний перед уходом на паузу. Мы наш разговор остановили на семейной вашей жизни. Вы женаты ли?
1: Да я женат или, но дело вот в чем. Я говорю, моль ОМОН, у нас специальное подразделение.
0: Я слышала.
1: Но я понимаю, что ты слышал, Влад. Ты подумай, вот что такое, когда моль ОМОН выходит на меховые изделия.
0: Понимаешь? Ага.
1: Мы ведь заезжаем иногда в цеха.
0: Да, понимаю.
1: Меховые цеха.
0: Так.
1: И там боремся с этой нечистью, с этим высерками, с этими обдолбанными. Ну, в общем,
0: понимаю.
1: Ну, когда здесь, какая семейная жизнь? Ну, скажи мне, пожалуйста. Да, жена дома сидит там, ну а что? Я прихожу уставший, с меня все льет.
0: Угу.
1: Я работаю с меховыми все равно.
0: На износ.
1: С этими...
0: Хотя аллергик сам.
1: Я аллергик.
0: Хотя вот, сам аллергик,
1: вот я сейчас даже...
0: но работает с меховыми.
1: Я работаю.
0: Аллергия на мех, а с меховыми работает.
1: А мне приходится работать.
0: Вот это да.
1: А у нас трудная
0: вот
1: работа.
0: Вот это сила воли.
1: Влад, я
0: это
1: скажу тебе, да.
0: Все для родины.
1: Все для родины. И каждую вот эту вот, я как не знаю сказать, эту самую, ну как это называется-то, совершенно уже заиндивевшую вот эту вот нечисть, которая сидит прямо на меху.
0: А-а-а.
1: На меху.
0: Прямо на мездре.
1: Ну, конечно, на мездре. Мы с мездры и соскабливаем все это.
0: Ага.
1: У нас специальное приспособление.
0: Боже ты мой.
1: Промокну немножечко. Сейчас.
0: Боже ты мой.
1: Да, вот сейчас даже стал и начал потеть, когда начал с тобой, понимаешь?
0: Волнуешься?
1: Об этом. Конечно.
0: А как зовут жену?
1: Миза. Ее зовут.
0: Ой-ой-ой,
1: Миза. Миза.
0: Она домохозяйка?
1: Да, она домохозяйка.
0: Или она работает где-то?
1: Нет, она в лиловом покое раньше работала.
0: А я вот что хочу сказать.
1: Да, ну, правда,
0: значит,
1: да.
0: Вопрос у меня такой.
1: Ну, да, да.
0: А она-то ведь не аллергик?
1: Нет, абсолютно.
0: То есть у вас получается муж,
1: да,
0: который борется против,
1: да,
0: так сказать...
1: И она просит, купи мне шубу, ты понимаешь? Мне нравится, вот это мне нравится.
0: Парадокс, да?
1: Ну как, я говорю, ты Миза. Миза!
0: Ты
1: я почти говорю, ты понимаешь, что ты как мездра себя
0: вот
1: ведешь. Ты ведешь себя.
0: У меня
1: как...
0: вот какой вопрос.
1: Да.
0: Вот у меня какой вопрос.
1: Шубу, говорит,
0: вот
1: купи
0: вы
1: мне.
0: Стали аллергиком, а она не аллергик.
1: Да,
0: понимаете,
1: да,
0: и вы,
1: да,
0: как бы и не едите мех животных.
1: Я вообще, естественно, конечно.
0: Вот, и я хочу спросить: вот это ведь в каком-то смысле борьба за права животных.
1: Я борюсь, я вам скажу так.
0: Ну, типа нас... что, моль не ест
1: мездру.
0: Да.
1: Моль не ест мездру. И я серьезно, борьба уже за права животных, как бы она давно началась. Еще когда первого жирафа задрали,
0: угу,
1: и его мех,
0: угу,
1: начали как бы вот продавать,
0: угу,
1: вот этими кусочками,
0: угу,
1: на мелко нарезанными, угу, кубиками.
0: Ну, понимаю, на майке.
1: На майке, угу, да, на майке. Вот эти фанатики, угу, там начали,
0: да,
1: покупать,
0: да,
1: вот,
0: угу,
1: это все. Да. Я сказал, нет, больше ни одного жирафа вы не задерете.
0: Вот это да.
1: Потому что мех жирафа, как и любой мех, нужно оставить в покое.
0: Вот, вы видите,
1: не
0: дорогие
1: жри
0: друзья.
1: Не жри мех.
0: Не жри мех.
1: Не жри мездру.
0: Не жри мездру.
1: Вот.
0: Не жри мех, не жри мездру.
1: Да.
0: С этими словами к нам обращается моль-аллергик Олег, который возглавляет молей ОМОН.
1: Да.
0: Ну, так сказать, моль, которая полностью противоречит обычному течению жизни.
1: Конечно.
0: Дорогие друзья, удивительный Олег, пожелаем
1: да
0: удачи.
1: Спасибо вам. Спасибо,
0: чтобы
1: я.
0: Никаких больше проблем ни с перке не было.
1: Ой,
0: ни со всем. Вашему лечащему врачу Валерию Николаевичу привет.
1: Мы еще полетаем,
0: вот,
1: нормально.
0: Верю в вас.
1: Конечно.
0: Верю. Спасибо вам, что вы и есть.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До новых
1: всем
0: встреч.
1: Всем удачи.
2: Аллергия.
0: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив, в ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Жизнь шаромыжника» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Валя и Рома Цукановы. Близнецы, которые только что нам рассказали, что они нашли-таки хрустальный шар, и мы стоим на пороге каких-то глобальных изменений.
1: Конечно, да, конечно. Да, ну, да. Давайте вот так. Хрустальный шар, как философский камень, да, так сказать, открывает нам все возможные энергетические перспективы.
0: Энергетические.
1: Ведь сразу давайте поймем. Голова в определенном смысле это тоже шар.
0: Шар.
1: Конечно. Внутри головы находится, как вы знаете, мозг.
0: Ну, да.
1: Ну, не у всех.
0: Не у всех.
1: Но у некоторых он там находится.
0: Да. Ну, у вас-то точно есть.
1: Это тоже шар.
0: Да.
2: Да.
0: Да.
1: Шар снаружи. Шар, да, внутри.
0: Шар внутри.
1: Хрустальный 111-метровый шар, находящийся в пещере.
0: Да.
2: Готнева.
1: Да, да. Кирилла.
0: Да. Ага.
1: Да. Тоже шар, и, соответственно, у этого шара тоже что-то есть внутри. Итак, вся энергетика, как вы знаете,
0: состоит из шаров.
1: Из шаров. Идет, да, ну, из мозга. В любом, да, случае идет энергетика, правильно?
0: Конечно, ну, конечно, конечно.
1: Ну, так вот, давайте и задумаемся, что будет, если мы наконец-то, а мы сейчас, естественно, с Валей работаем, да, над этим.
2: Конечно.
1: Запустим философский камень, философский шар хрустальный.
0: Пришла мысль в голову, не могу с вами не поделиться. А вдруг вот этот хрустальный шар, это, может быть, это, может быть, это мозг какого-то просто огромного...
1: Фантазерушка ты моя, Ируля, это просто перемещение в пространстве.
0: Кого?
2: Всего!
1: Всей планеты! Вы космические корабли тут изобретаете, летите куда-то на тарахтелках на своих хотите. Мы при помощи хрустального шара, мы, шаромыжники, двигаем в пространство нашу планету со всем человечеством. Как единое целое.
0: То есть
1: куда
0: верхом
1: хочешь
0: на шаре, получается?
1: Ну, по сути, да.
2: Ну, практически. Ты, а интересно, а на шаре, когда катался этот Мюнхгаузен, например?
0: Да. Не просто так.
2: Вот, истории же рассказывают.
0: На
2: они...
0: ядре, по-моему, это было.
1: На ядре? Да все
2: а
1: подряд.
2: А ядро
1: всему шара.
2: Это что?
0: Шар.
2: Шар, конечно, шар.
0: Да, ну, как ни крути.
2: Ты
0: вот...
2: пишешь чем? Ты вот журналист.
0: Шариковая ручка.
2: Шариковая ручка.
0: Шариковая ручка.
2: Она же не какая-то квадраликовая.
1: Это шар.
2: Шар.
0: Шар. А скажите, а воздушные шары, вот эти вот для детей, вот это все, ведь значит получается, что и в них какая-то энергетика, да, заключена?
1: Ну,
0: а...
1: конечно.
2: Да.
1: Ну, это репетиционные.
0: А, учебные.
1: Это учебные?
0: Учебные шары.
1: Учебные шары. Но самое главное мы должны понять. Сейчас мы с Валей заканчиваем работу, и тогда, ну, если все получится...
0: Ну, все пойдет как надо?
1: Да.
0: Покатится?
1: Энергия выйдет в чистом виде.
0: А
1: и мы всей землей, мы даже шаромыжники,
0: да,
1: даже спрашивать никого не будут. Просто отправимся по нашему маршруту.
2: Вот
0: ну, скажите,
2: куда?
0: Ну, если вот энергия, вот она разом вся выйдет, это не опасно вам?
1: Нет, за пределами Солнечной системы нет.
2: Нет.
0: Мы сейчас в Солнечной системе?
1: Мы сейчас в Солнечной системе, а будем за ее пределами. Мы же будем путешествовать всей Землей. Это для того, чтобы вот это разговоры, наивные разговоры. Мы построим космический корабль, полетим на космическом корабле, спасибо.
0: А мы прямо на Земле полетим, получается.
1: Мы вообще даже и знать не будем, просто едем себе по делам.
2: Мы едем, вот и все.
1: А мы, а кто управляет полетом?
0: Кто управляет полетом?
1: Рома, Валя, шаромыжники.
2: Шаромыжники.
1: Два простых шаромыжника.
2: Простые, нормальные.
1: Кто руководит космическими полетами?
0: Валя и Рома.
1: Валя и Рома.
2: Мальчуганы.
1: Мальчуганы. Два шаромыжника.
0: Два шаромыжника.
2: Вот и все.
0: Вы знаете, сказать, что я в восторге, ничего не сказать.
1: Я вам скажу так.
0: Да.
1: Космос открыт для шаромыжников.
0: Шаромыжников.
2: Да.
0: Прекрасно.
2: Шаромыжники заглянули в космос. Вот
0: прекрасно. На этой просто какой-то, да, величественной ноте, я бы сказала,
2: да,
0: мы заканчиваем нашу программу, так сказать, и предвкушаем полет.
2: Ира,
0: спасибо.
2: Ира,
0: спасибо.
1: Обнимаем, целуем.
0: Да, до свидания. До свидания, друзья.
2: Ах.

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.

0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
1: В программе «Сексуальная революция» мы встречаемся с профессиональной трусихой, с настоящей трусихой, с Антониной Папиной и ее мужем Игорем Папиным. И сейчас как раз у нас идет рассказ. Игорь рассказывает о том, как он подступился в сексуальном смысле, естественно, потому что программа сексуальная, как подступиться к трусихе. И вот неожиданное откровение Игоря просто, ну, меня просто это потрясло, дорогие друзья. В предыдущем, так сказать, в предыдущем часе Игорь сказал, что он неожиданно подумал, как же подступиться к трусихе, если она так боится, что ни к себе не подпускает. Он похлопал ее немножко и погладил ее немножко, погладил и похлопал, и в момент поглаживания и похлопывания она потеряла сознание. Да, Антонина? Антонина потеряла сознание.
2: Понимаете?
1: И потеряв сознание, Антонина 40 минут находилась без сознания. И в это время...
3: Я расставил кегли.
1: Как говорится, точки над и.
3: На точки над и. Я расставил кегли, как это и планировал. Заранее. Я посадил ее между кеглями.
1: Бессознательном состоянии.
3: Я договорился с персоналом. Я объяснил, что это...
1: А можно, Игорь, я задам вам вопрос?
3: Да, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, ну, вам не кажется, что это выглядело достаточно странно? Ну, достаточно странно. Вы сажаете женщину, которая находится без сознания, прямо, так сказать, между кеглями. Вы ее похлопываете все время, пощупываете, поглаживаете.
3: Да, но я люблю ее.
1: Ах, вот оно что.
2: Да.
1: И я понимаю так, что когда вы уже, Антонина, будучи трусихой, очнулись, то вы уже, так сказать, все было позади.
3: Все было позади.
2: Игорь сказал, что да.
1: То есть, в принципе, получается, что вы, Игорь?
3: Да.
1: Игорь, вы, Игорь, муж, так сказать, Антонины, вы овладеваете, ну, прошу прощения за откровенность, но у нас программа «Сексуальная
3: революция». Да, это так.
1: Овладеваете вашей супругой и выполняете супружеский долг в тот момент, когда она находится в бессознательном состоянии.
3: Абсолютно верно.
1: Потому что иначе с трусихой невозможно.
3: Конечно.
1: И вот, дорогие друзья, мы приближаемся к самому главному. Мы сейчас выясняем и понимаем, что овладеть трусихой можно только в бессознательном состоянии. Теперь мы приближаемся к главному вопросу.
2: Вы так громко говорите.
1: Я буду говорить тише,
3: не
1: конечно.
3: Не бойся.
1: Я буду говорить
3: Тонечка,
1: тише.
3: Не бойся.
1: Итак, тише, как овладеть трусихой в бессознательном состоянии? Вот сейчас мы к этому и приближаемся уже совсем близко. И Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, сейчас расскажет нам, как довести трусиху до бессознательного состояния, чтобы она была без сознания, и ей можно было, так сказать, с любовью наслаждаться.
3: Во-первых, я хочу сказать, что это было наслаждение не только для меня, но и для Тонечки.
2: Даже когда...
1: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
2: Да.
1: Вы поняли, что соитие состоялось?
2: Что-то состоялось, я поняла, что что-то было.
1: Но на восьмом небе вы или на восьмом небе вы были от счастья?
2: Я была на каком-то... где-то я была.
3: Ну, где-то девятое небо было.
1: Понимаю.
2: Что-то было во мне.
3: А потому что кегли-то 10, а она была 9.
2: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю. И это придало какой-то уверенности. Она же такая, ну, приятная на ощупь.
1: Кегли вот приятные на ощупь.
3: Самое главное.
1: Ну, давайте называть это так.
3: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Я, наконец, запустил шар.
1: Кегель – это такой ученый, вы знаете?
3: Кегель – это ученый, здесь я говорю про кегли.
1: И мышцы кегеля существуют.
3: И мышцы кегеля. Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: И я запустил свой шар, как я называю.
1: Ну, дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в «Сексуальной революции».
0: Сексуальная.
4: Сексуальная.
0: Сексуальная.
4: Сексуальная.
0: Революция. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: 101.ru.
1: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
2: Будь безобразником!
3: Дорогие друзья, программа «Быть безобразником». Сегодня у нас в гостях бедовая Вероника Юрьевна Сатан, руководитель компании ООО «Бедовые мысли». Живет, очертя голову, не подключая мозг, потому что подключить мозг к бедовому невозможно.
4: Невозможно.
3: Великолепно. Скажите, а вы знакомитесь только с бедовыми или и с обычными?
4: Ну, а чем я не с обычными? Зачем это мне? Нет, ну иногда бывает спортивного интереса. Думаешь, ну такой прям... Ну такой серьезный, А я-то знаю, думаю, что у тебя там внутри-то вот это там есть вот огонечко.
3: Бедовость чуть-чуть есть.
4: Чувствуется, да, бединку такой.
3: Я просто вот что хочу узнать. Да. Как вы определяете бедового на вот так вот, навскидку? Можете, вот вы идете,
4: конечно.
3: Скажем, идете пешком по улице.
4: Да, конечно.
3: Навстречу идут мужчины и женщины.
4: Конечно.
3: И вот так, бедовый.
4: Естественно, да. Совершенно другой взгляд.
3: Ах, вот это.
4: Что, ну, конечно, ты такая, ну, как сказать, мгла открытый какой-то, готовый на все.
3: Никакой
4: видно.
3: Мглы.
4: Да вообще никакой мглы.
3: Мглы никакой, нет
4: никакой
3: мгле.
4: Тусклый. Никакой.
3: Прелесть какая.
4: Это просто прелесть. Горит глаз, блестит, чтобы... Понимаете?
3: Великолепно, да. Великолепно. Дорогие друзья, ну, что мы узнали сегодня в программе «Будь безобразником»? Что безобразничать и иметь бедовые мысли, жить, очертя голову, это не только вредно, но и полезно.
4: Владислав.
3: Что поразительно, да.
4: А вы бедовый.
3: Главное, самое главное, мне кажется, это самое удивительное, бедовые не используют мозг. Совсем не использует его. Он является просто передатчиком, что ли, да?
4: А зачем вы делаете вид, что вы меня не слышите? Я же вам говорю, Владислав, а вы бедовый, знаете?
3: Кто здесь? Здесь кто-то есть еще в нашей студии. Боже ты мой! Я узнаю вас! Это Ника Сатан, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио. Вот оно! Быть бедовым! Быть или не быть бедовым! Очертя голову, решаем быть. Скажи мозгу иногда. Мы были здесь и сейчас. Владислав Жульпацкий, Вероника Юрьевна Сатан и ООО «Бедовые мысли» в программе «Будь безобразником». Мы прощаемся
4: Чао.
3: С вами. До новых встреч.
4: Пока.
1: Будь безобразником.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Электрошаролеты.
3: Прыжковость шаролета?
4: Да.
3: Ну, конечно, над ней будут еще работать наши ученые, и впереди нас же много,
4: ну, конечно, конечно.
3: И увеличение дистанции батареи, конечно,
4: да.
3: И потом автопилот мы введем,
4: да.
3: При
4: да.
3: помощи нашей системы ГУСАР, которая будет...
4: Да, вот которая разрабатывает глиссада. Вот
3: да, да, да, да, да. Система ГУСАР, система ГУСАР, да, это да. новая система, которая сейчас разрабатывается,
4: ага, ага.
3: Вот, ну, для того, чтобы позиционирование... расходило.
4: Да,
3: это
4: да.
3: я как замминистра министра говорю.
4: Ну, это понятно.
3: Это, кстати, да, мы если... доведем это до полной автономии.
4: Я прошу вас.
3: До полной автономии.
4: Мы будем ждать.
3: Все два электрошаролета сталкиваются
4: да,
3: между собой.
4: Да, да.
3: Ничего.
4: Ничего.
3: Люди прекрасно себя чувствуют.
4: Чувствуют.
3: Никаких аварий.
4: Отдыхают.
3: И главное, шаролет
4: да?
3: находится всегда в готовом состоянии. Не то, что вы знаете, как автомобильная авария, бац, и она уже не может ехать.
4: Да,
3: эта
4: да,
3: машина.
4: Да, да,
3: даже
4: да,
3: если да. все целые и невредимы внутри.
4: То есть нормально сталкнулись,
3: конечно.
4: Оттолкнулись.
3: А пришло мне в голову...
4: Да.
3: Все это.
4: Вот как
3: только
4: это?
3: Когда я увидел подушку безопасности в автомобиле в обычном.
4: А-а-а.
3: Я подумал, господи, если мы внедрим человека вовнутрь подушки безопасности,
4: да.
3: то, в принципе, вот и все.
4: Вот и
3: а
4: все.
3: Дальше только перемещай.
4: Это сама
3: и
4: безопасность.
3: Понеслось. Сама безопасность, понимаете?
4: Господи, вы ну, внутри безопасности.
3: Я внутри безопасности. Я и создатель безопасности.
4: Вы
3: внутри
4: создатель безопасности.
3: Понимаете? Ну вот, прекрасно.
4: Вы как замминистра вот. Министра,
3: ну,
4: Гусар
3: я могу
4: Алексеевич.
3: Вам сказать, ну...
4: Да.
3: И вот эта вот система позиционирования ГУСАР,
4: да, да,
3: мы
4: да,
3: ее
4: да.
3: назвали,
4: ну, да.
3: вот она, конечно, конечно, эти спутники. Вот это все, что, так сказать, делается в других странах, не будем их называть.
4: Не будем.
3: Это, конечно, просто смешно, по сравнению с тем, что мы уже сделали.
4: Да, ну, Господи,
3: завтра
4: да.
3: я приглашаю вас, как, так сказать, радиоведущего,
4: да, пожалуйста.
3: К нам на презентацию, чтобы вы увидели наши первые шаги в этом
4: экспериментальные.
3: Смысле. Ну, они уже не экспериментальные, они уже серийные. Мы представляем
4: серийные. Это уже серия?
3: Конечно. В этом все и дело. Это
4: Боже,
3: серийные
4: это
3: образцы.
4: Викинг
3: это серийный образец.
4: Да.
3: И Асока-9 это общественный
4: еще,
3: транспорт.
4: Но пока
3: но
4: еще...
3: он в малой серии.
4: В малой серии,
3: пока, потому что
4: да, да.
3: Ну, ведется отработка. Но это все-таки 12-местный.
4: 12-местный.
3: Электрошаролет
4: 12-местный.
3: Да, это нагрузка. И 4-местный. Это разница огромная. Понимаете?
4: И потом там особые вот. Водители должны быть, я так
3: ну,
4: понимаю.
3: Сегодня,
4: да?
3: конечно, мы только, ну, только 12 человек у нас.
4: Вот.
3: Но сейчас парк будет расширяться. Мы будем увеличивать так сказать, ну, обучающиеся школы, потому вот. Что мы ведь полностью перекроем скоро движение для обычного транспорта.
4: Для обычного
3: ну,
4: вы вообще конечно, перекрываете,
3: конечно.
4: Да?
3: Это полное правильно. Замещение.
4: Ну, это замечательно.
3: Это полное замещение.
4: То есть буквально...
3: Мы полностью готовы отказаться от любых, так сказать, иностранных...
4: Не ровен час.
3: Да
4: то
3: вообще.
4: Есть хочешь сказать...
3: Мы свободны.
4: Да,
3: мы абсолютно свободны.
4: Не ровен час, а буквально это уже рядом все, угу. не за горами.
3: Угу.
4: Когда... По нашим магистралям будут скакать электрошаролеты и все.
3: Да, ограниченность только по высоте, но по длине нисколько.
4: А
3: мы будем увеличивать длину прыжка, будем увеличивать, так сказать,
4: увеличивать амплитуду.
3: Но называем мы его электрошаролет, потому
4: да?
3: что вот это вот те, так сказать, 40 секунд полета
4: да.
3: являются самыми важными.
4: Ну, естественно. Конечно, конечно. И, конечно, очень хочется обратить...
3: Еще хочу сказать, да, что мы да. полностью убрали содрогание при приземлении. Наши первые, так сказать, ну...
4: То есть детонация.
3: Ну, да.
4: Вы скажете.
3: ДАС! Вот это.
4: Вот это ДАС!
3: ДАС! Вот это, да. Оно сейчас полностью убрано, и я могу сказать, да,
4: за счет чего?
3: Ну, гелиеводородной смеси.
4: А, опять
3: конечно.
4: Опять
3: тонкий баланс между гелием и водородом. Долго искали.
4: Вот это вот.
3: Вот наши химики, конечно, и нашли. И
4: так,
3: все,
4: так, так.
3: и все у нас работает.
4: Удивительно.
3: Все-таки земля наша, конечно, плодит.
4: Плодит.
3: Плодит.
4: Она талантами богата.
3: Да, да.
4: Действительно.
3: И плодит.
2: Электрошаролеты.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
5: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
9: Семя карбункула.
10: Карбункула.
11: Добрый-добрый вам, добрый, мои дорогие слушатели, они же зрители. Доброе вам все. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солитиди. Георг Солитиди, глава научной группы фармацевтика Атома. А я бы сказал, смелее бы назвал сегодня не просто фармацевтика Атома, а я бы назвал фармацевтика без границ.
4: Вот.
11: Мне кажется, так, потому что Георг Солитиди полностью разрушает все границы всей фармацевтики.
4: Да.
11: Ну, введу в курс наших слушателей и зрителей.
4: Да.
11: Дело в том, дорогие друзья, что всем известно, что яд карбункула, ну, карбункул это не нарыв.
4: Нет, конечно.
11: Карбункул это не нарыв имеется в виду, это имеется в виду паук.
4: Паук.
11: Паук огромный, страшный, самый страшный паук.
4: Я расскажу об этом.
11: Да-да. Карбункул известен своим ядом, который мгновенно убивает, убивает человека. Вот. Но, тем не менее, используется в фармацевтике. То есть...
4: Да.
11: Ловят карбункула, и если остался в живых во время ловли карбункула, то забираешь у него яд и, так сказать, Георг пошел дальше.
4: Да.
11: Георг Солитиди не из тех, кто сдается.
4: Ну, конечно.
11: Не из тех, кто смотрит, так сказать, в сторону накатанной дорожки.
4: Конечно.
11: Георг Солитиди – это открытие.
4: Да.
11: Георг Солитиди – это движение вперед.
4: Да.
11: Георг Солитиди – это...
3: Божьи знания, сказал бы я.
4: Это будущее.
3: Это
4: я
3: будущее.
4: Бы даже так сказал. Не побоюсь.
3: Да. А расскажите, дайте, Георг, да, как да. же все это произошло? Это... Почему вдруг, да. почему да. вдруг да. не яд, да. а семя?
4: Семя, семя, семя. Имя, именно семя. Мы долго, долго к нему подбирались, к этому семени.
3: Имя ему семя.
4: Имя ему семя. Mm-hmm. Это же удивительная ситуация, вы понимаете? Сколько пришлось... Ну, скажем так, принести в жертву сколько? И кровь, пот, слезы. Mm. Да что там говорить, жизни многих и многих, кто пытался пройти.
3: Подождите, я немножко этот романтизм хочу отодвинуть в сторону, я хочу прямо сразу
4: да.
3: к делу.
4: Да.
3: Я просто хочу спросить. Вот смотрите, мы, человечество, да. много-много веков да. лечим ядом карбункула, да. ну и калечим тоже ядом карбункула.
4: Да.
3: А тут вдруг семя.
4: Я еще раз говорю. Почему человечество проходило мимо столь очевидного? Почему оно?
3: Почему?
4: По недоумению.

0: Недоумки! Они не понимали, что дело-то все в семени. Они пытались карбункулы как бы расщекотать, что-то там щупальца его и так далее. Нет, только его семя. Но получить семя удалось только мне.
1: Удивительное дело. Ну, во-первых, давайте, как вы... Ну, весь мир ведь с опаской относится,
0: конечно,
1: к карбункулу.
0: Конечно, конечно.
1: Укус карбункула смертелен.
0: Да. Знали.
1: А как же вы добрались-то до его семени?
0: Объясню. Пульпирование. Только пульпирование вот этого мешочка карбункула, где и находится семя. Ведь у него нету яичек. Вы поймите, это паук, это не человек. Хотя иногда по его повадкам, особенно когда это было на скале Туту, а вы знаете, где это находится?
1: В Африке.
0: Да, конечно, конечно. Это знаменитая скала Туту. Я бывал там 4 раза. Четвертый раз особенно было тяжело, потому что я напал на карбункула сзади. А на него надо нападать спереди.
1: Скажите, пожалуйста,
0: я тогда не знал этого.
1: Скажите, пожалуйста, я знаю, что там, на этих скалах, особенно велики карбункулы.
0: Вот о чем речь. А там нам нужны гиганты. Семя гиганта. Вот в чем все дело.
1: Ах, вот оно что.
0: Вот эти
1: семя
0: маленькие
1: гиганта. Не просто.
0: Да, ну что.
1: А имя семя гиганта карбункула.
0: Семя гиганта, да. Ведь это же и книга моя.
1: Семя гиганта она называется.
0: Ну, я читал, конечно. Вы ознакомились?
1: Конечно. Семя гиганта — это известное.
0: Вам понравилось?
1: Ну, вы знаете, я скажу вам так. Начиная где-то, мне так сначала, ну, как-то мне казалось,
0: 44-й страниц.
1: Ну, где-то, ну, я бы даже сказал, с 38-й где-то уже стал меня втягивать.
0: А вы, да.
1: Все-таки семя гиганта — это, конечно, точно.
0: Семя гиганта. Я бы даже предложил что-то такое сделать, какой-то из этого, может быть, даже проект какой-то, может быть, это будет кино. Ко мне обращались кинематографисты.
1: Семя гиганта на скальной породе.
0: На скальной породе, конечно, конечно.
1: Или, потому... может быть, Туту и семя гиганта.
0: Туту и семя гиганта, конечно.
1: Расскажите, как вы впервые вот так отловили.
0: Знаете, я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда вот я подбирался на этой скале Туту. Четвертый мой заход был. Это четвертый раз, когда я с экспедиции туда отправился. Всех я оставил внизу. Я забрался туда один. На скале было дул сильный ветер. Этот был суховей, африканский суховей. Это тяжело, это когда песок вместе забивает глаза, и очень трудно увидеть мешочек этого карбункула. А я должен был добраться до мешочка. Вы знаете,
1: хотя
0: что?
1: Мы понимаем, что это карбункул-гигант.
0: Это
1: вы его,
0: да,
1: застали, так сказать, уже во сне или как?
0: Нет, нет, нет. Он в этот момент пытался опростать как бы свой мешочек. Понимаете?
1: А где он? Просто так, что ли? Просто на камне разбросать семя?
0: Да, можно.
1: Тогда, получается, семя можно и подсобрать, как говорится.
0: Это тяжело.
1: Соскрести, может,
0: ну,
1: быть?
0: Нет, нет, надо как попасть как бы в момент, чтобы твоя ладошка оказалась креманочкой. И чтобы ты как будто в креманочку собрал это искомое, вы понимаете? Как только семя попадает на раскаленный камень, а Африка — это же температура, это жара, это жуть, это изматывающая жара. Как только семя на камень попадает, оно все. Оно исчезает.
2: Семя карбункула.
3: Карбункула.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
6: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: Сбиваем с толку каракатиц. Фламенко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
5: Вперед, Ротозей!
6: Итак, продолжаем. Напоминаю, что в эфире передача «Вперед, Ротозеи!» И у нас в гостях профессиональные ротозеи, которые возглавляют целое движение «Ватага», ротозеев Джон Плужников и Сергей Чеп. А я хотела вот о чем сказать, что очень важно то, что вы сказали, что ротозеи можно отличить сразу, потому что очень интересуются наши зрители и слушатели, потому что нужно быть готовым. Встреча с ротозеем, ведь это всегда приключение, правильно? Конечно. Это некий трип, я бы сказала, да?
7: Это
6: правильно?
7: Это просто...
6: некий хоп.
7: Трип-хоп.
6: Хип-хоп.
7: Конечно.
6: Прекрасно.
8: Ну, например, вы понимаете как? Ну, вот я могу вам сказать, я как профессиональный хирург.
6: Да.
8: Я хочу вам сказать, вот над чем я сейчас работаю. На чем я работаю? Ну, я работаю сейчас над тем, я вот, знаете, ну вот видите, да, мои руки находятся в носках.
6: В носках, я заметила.
8: Ведь это не связано не только с моей профессией, стерильность и так далее. Я на самом деле сейчас работаю над очень важным моментом. Я пытаюсь понять для себя, почему у некоторых ноги в носках потеют. И вы знаете, вот сейчас, когда я провожу этот эксперимент, когда у меня носки на руках, я обращаю внимание и сообщаю всем сейчас. Потеют, получается, в носках. Потеют не только ноги.
6: Но и руки.
8: Если вы
6: понимаете. Что?
8: Вот я сижу совершенно, у меня сейчас совершенно уже вспотели руки.
6: Скажите, понимаете? А квасцы пробовали?
8: Ну, давайте так.
6: Давайте так.
8: Мы эксперимент проводим не то, чтобы не потеть. Понимаете? А мы проводим эксперимент узнать, потеет ли... Вот в чем причина? Причина в том, что это носки, уже ясно.
6: Конечно.
8: Если бы у меня сейчас на руках не было носков,
6: то руки бы
8: и не потели.
6: То есть, если на нос натянуть носок, то он тоже вспотеет?
8: Конечно. Поэтому ротозеи, например, почему они главенствуют? Потому что они, например, полностью защищают людей, у которых потеют ноги в носках.
9: Конечно. Полностью защищают. Конечно.
8: Они Слушай. Стоят на позициях, что
9: да.
8: Если потеют ноги, потеют руки, это проблема носков, отнюдь не ротозеев.
6: Это означает ли это, что это полный отказ от носков?
8: Вы знаете так, я бы сказал так, не всегда. Дело в том, что, конечно же, битва с носками.
6: Битва с носками. Я так понимаю, что да, это уже битва.
7: А ведь
6: да.
7: наш закон это вытесняй и главенствуй.
6: Вытесняем носки.
7: Мы вытесняем носки. И в результате.
8: Мы вытесняем практически все. Ротозеи вытесняют
7: вообще
8: все.
6: Так, тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы профессиональный хирург, как я знаю,
8: да,
6: Джон, правильно?
8: Конечно.
6: Да? Вот скажите, я знаю, что одна из последних ваших операций была просто грандиозна тем, что вы каким-то образом сумели забыть в полости около 6 предметов, насколько я помню. Да? Правильно?
8: Да.
6: 6?
8: Да. Вот. И это еще не предел.
6: Не предел?
8: Не предел.
6: Так, интересно. А вот скажите, что...
8: Я могу сказать...
6: Что вот пациент говорит после этого?
8: Посмотрите. Во-первых, для пациента, конечно, вот представьте себе, у вас операция,
6: да.
8: Некая операция.
6: Да.
8: Вы, так сказать, ложитесь под наркоз.
6: Да, под нож, я бы даже
8: сказал. Подождите, вы сначала ложитесь, вам придет общий наркоз.
6: Общий наркоз.
8: Хирург начинает работать. Но поскольку это всегда импровизация. Это всегда, так сказать, устремленность, так сказать, сделать как можно лучше для нашего пациента. Конечно, бывают некоторые моменты. Ну и я вот в этот раз забыл действительно 6 предметов хирургических.
6: Да.
8: Разных, так сказать. Но... Посмотрите, как устроена природа. Это ведь тоже доказательство, так сказать, как устроена природа. После этого, когда уже операция была закончена, и все было зашито, пришито, красиво сделано, все было прекрасно, и открыл глаза пациент, он даже не понял, что у него была операция, и он сказал благодарить меня и говорить спасибо вам огромное, спасибо огромное, и мы его выпустили себе совершенно спокойно. Но только когда он пошел возвращаться, полетел домой на самолет и стал проходить через раму, вот это вот электромагнитное, я не понимаю, зачем она? Зачем это? Какое унижение людей? Он вдруг узнал, что у него все звенит, и внутри у него находится...
6: А так бы он спокойно улетел в свой Владивосток и совершенно ничего не знал.
8: О чем это говорит? О том, что любой ротозей... Единение с природой, ротозея. Потому что, представьте себе, если бы 6 предметов, а я скажу, иногда можно и больше поместить.
6: Там, по-моему, было 5 предметов, и как раз носок один. Вы как раз уже стали носками заниматься.
8: Это мы говорим же о предметах.
6: Шесть предметов и носок, извините,
8: конечно. Это просто я в какой-то момент снял, и, операцию я делаю в носках. И я говорю о том, что, в принципе, вы понимаете, выясняется, что природа человеческая такова, что любой ротозей, забыв внутри своего организма любые шесть предметов, не испытывает никаких проблем. Вот что доказывает ротозей. Природа могучая.
6: Могучий, даже состояние, может быть, улучшается, его. А скажите, анестезиолог, у вас тоже ротозей? А вот на этом вопросе, очень интересно, мы остановимся.
5: Вперед! Ротозей.
4: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
2: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще... узнаешь обо мне.
10: Кашу полагорки от Ташакельсе.
11: Yeah!

0: И вновь мы вернулись. И с большим, ну, скажем так, уважением к Нильсу, к Икаке.
1: Не Каке, а к Аке.
0: Вы понимаете, в чем дело?
2: Аккуратней.
0: Я... Хорошо.
2: Вот хотя у вас большие глазки и большие ушки.
0: Да.
2: И большие ручки,
0: да?
2: И ножки.
0: Ну?
1: Ведете себя как гном.
0: Да нет, ну зачем вы так говорите? Я говорю к Нильсу и к Аке. Вот.
1: Это другое дело.
0: Вот, да. Вот. К Аке.
2: Правильно, вот. Да.
0: Ну да.
2: И что, говорите?
0: Да.
2: Вы еще можете говорить.
0: Пока. Я могу, пока. Да, пока могу говорить. Спасибо, спасибо, как приятно, боже мой. И вот эти вот сказочные герои и на самом деле настоящие, ну, я не побоюсь этого слова, разведчики.
1: Конечно.
0: Да. Это же уже...
1: Игрушечные, по-вашему?
0: Нет, не какие игрушечные.
2: Мы
0: игрушечные.
2: Столько говорим уже об этом, да, Нильс? Говорим, я говорим,
1: потрясен,
2: говорим, просто. Говорим.
0: Ну, нет, мне приятно, просто я первый раз вижу вот так вот близко.
1: Но вы скажите, что причиной нашего сегодняшнего визита является выход книги.
0: Да, естественно, выход книги. Книга называется...
1: «Больше, не меньше».
0: «Больше, не меньше» или «Как у Аки». У вас есть еще, да?
1: Ну да, продолжение. Второе название.
0: Второе. Как у Аки. Вот.
2: Да,
0: вот,
2: да. Да.
0: И вот, вот вы можете несколько слов сказать об этой первой книге?
1: Ну, дело в том, что это короткий рассказ. Mm-hmm. Буквально, ну, не короткий, конечно.
0: Это то, что вы смогли 600, раскрыть, ну, наконец.
1: Да, 620 страниц текста.
0: Да, да, да.
1: Это рассказ о том, как образовывалась наша спецслужба, mm-hmm. о том, как она стала функционировать, и по сегодняшний день вот ее работа.
2: Да,
1: вот,
0: и, кстати, вы, наконец, вы можете назвать вас, как бы, как называется ваша служба? У вас есть же название?
1: Конечно.
0: Ну, скажите, наконец.
1: Да как же я могу?
0: А, нет, извините, ради бога. Ну, все. А
2: то это... вы все время залезаете туда, куда не следует.
0: Но свой любопытный нос.
1: Мы договаривались, понимаете, что мы не выдаем никаких
0: тайн. Мы же не, да, я согласен. Вот, и второй, скажите, вторая книга у вас, которая называется «Как у Аки». Вот я теперь к Аке обращаюсь.
2: К Аке.
0: К Аке я обращаюсь. Да, вот, расскажите об этой второй книжке.
2: Что?
0: Что? Вы расскажите. У вас же так и называется она, «Как у Аки».
2: Она так и называется.
0: Да. И скажите несколько слов об этой книжке.
1: А я что-то я не пойму. Вам же объяснили уже все.
2: Я тоже не очень сейчас вас понимаю. Простите, Юрий.
0: Юрий Бурзон.
2: Не понимаю.
0: Юрий Бурзон. Так, ничего страшного. Дело в том, что вы же сказали, что у вас есть две книжки. Это вы же сказали про первую.
1: А ну, есть... вышла только одна.
0: Вот
2: вторую, которая еще не вышла, рассказывать не имеет смысла.
0: Понимаю, понимаю.
2: Иначе
0: понимаю.
2: Зачем ей выходить? Согласитесь.
0: Согласен.
2: Как
0: согласен.
2: Мы будем ее продавать?
0: Хорошо, хорошо. Вы знаете, у вас опасная служба. У вас
1: это правда.
0: Серьезная служба. И дай бог.
1: Вы должны вслушаться. Самое главное.
0: Да, да.
1: Самое главное услышать.
0: Да.
1: Гуси, они ведь по-прежнему остаются дикими.
0: Вот что. Вот что самое главное. И об этом не забываем, дорогие друзья. Спасибо Нильсу, спасибо Аке.
2: Пожалуйста.
0: Очень приятно было сегодня с вами общаться.
1: Остаться
0: вот так остаться в живых впрямую. Да. Боже мой. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.

0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
1: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы послеродовой депрессии?
3: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню.
4: Вот Гриша, нет, я да.
3: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал. А я проигрывал, но я... Это стратегия вынашивать, вы понимаете?
2: То есть мужчинам, которые сейчас нас слушают, да, в эфире, да, надо сказать, не бояться.
3: Не бояться.
2: Конечно, после родовой депрессии.
4: Абсолютно. Вообще просто не бояться.
3: Абсолютно.
4: Надо спасать родину, надо увеличивать рождаемость.
3: Да.
4: Конечно,
3: да,
4: помочь женщине. Понимаете? И вынашивать вот все, что приходится вот под руку. Можно вынашивать все. Ну, кроме металла, как
2: скажите,
4: я говорю.
2: Скажите, а вы женаты?
3: Кроме металла.
2: Александр, вы женаты?
4: Зачем это?
2: А вы?
3: Нет. Нет, ни в коем случае. 9 раз у меня, я пробовал, ничего не получилось.
2: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
4: Мы помогаем стране.
2: А,
4: что вы за человек? Потом мы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, вы как будто Алла меня не слышите.
2: Я слышу
4: я
2: все.
4: Сказать, не волнуйся. И тоже нашим слушателям хочу сказать.
3: Да.
4: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно, он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс.
3: В промышленных масштабах, Саша,
4: это даже
3: правильно
4: можно
3: говорит.
4: Лучше, чем 3D-принтер.
3: Я
4: хорошо?
3: Вам скажу, однояйцевые, они в них залог. Когда 2 яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете, двуяйцевые, они...
4: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
2: Оно, вот. Это
4: и вокруг него все.
2: Да, понимаете? Вокруг него все.
3: Да.
2: Вопрос.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены...
4: Поймите!
3: Да. Саша говорит.
4: Тело яма!
3: Конечно.
4: Тело яма. Тело мужчины яма. В нем все. В нем все. Может, что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
3: Конечно.
2: Ну, то есть вы имеете... Как...
4: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные.
2: Мужчины,
4: какие,
2: да.
4: Какие передние у них части объемные.
3: Да.
2: А, так.
4: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
3: Абсолютно.
4: Любым способом. Контактным, бесконтактным.
2: А выпихнуть?
4: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
3: Вы читали Иволгину?
4: Если бы вы читали, да, Иволгину...
2: Да, вот интересно. Ну, Веронику Иволгину.
3: Нет, вы Зова, я чувствую, вы
4: минуточку.
3: Зова читали.
4: Вы же знаете, да, что теперь по методу Вероники Иволгиной,
2: да,
4: есть специальная молния вместе с липучкой.
3: Конечно.
4: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
3: У так. мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно. Совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
4: Чередом.
2: Роды на липах.
3: Роды на липах.
4: Да. Роды на липах.
3: Да?
4: Конечно.
3: Вот я вижу,
4: однояйцевые роды на липах.
3: Однояйцевые роды на липах.
1: Быть или не быть?
0: Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
5: Чай, который не видят.
0: Только запах,
5: только вкус,
0: только нано,
5: только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
6: Лицензия 09765Q, 380980875.
2: Классика в эфире.
7: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
8: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
9: Классика в эфире.
10: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
12: Лабиринт Леонардо.
11: Мы возвращаемся в студию.
13: Я же не в курсе. У меня трагическая новость.
14: Подождите.
13: У меня это трагедия.
14: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Я же не в курсе.
13: У меня это трагическая новость.
14: Подождите.
13: У меня это трагедия.
14: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Сидите. Вот, пожалуйста.
4: Я вот что хотел спросить. Да? Эти тренинги раздетого пчеловода.
14: Конечно.
4: Они будут ли теперь в институте или нет?
13: Вот я знаю,
4: многие пчеловоды за год записываются к вам на тренинги.
13: Это в том-то и дело, понимаете, да. Это все изменит.
4: Хотят научиться ходить голыми.
13: Вот это объединение нашему институту, который совершенно на другом уровне находится, чем институт Александра.
14: Не надо так волноваться, не надо.
4: Вы знаете,
14: вы ходите, кажется, в колготах, я видел, так что
4: Подождите, минуточку. Я хотел вот что спросить. Конечно, ни про какие, ни про колготы. Я хотел задать вопрос. Вот мы занимаемся, то есть вы занимаетесь тем, чтобы, ну, так сказать, действительно разыграть шмеля и перетричеву. Я просто хочу задать вопрос.
13: Да.
4: Вот эти тренинги знаменитые.
13: Да, знаменитые.
4: Ногой пчеловод называется.
13: Да, да,
4: ногой пчеловод.
13: Да.
4: Эти знаменитые тренинги.
13: Мой креатив, да.
4: Да, ваш креатив.
13: Да.
4: Они еще пока продолжаются?
13: Ну, конечно, они пока продолжаются. Александр меня спросил.
14: Не волнуйтесь.
13: Александр меня спросил.
14: Не волнуйтесь. Вас кусали один раз, я помню.
13: Тренинги «Ногой пчеловод» продолжаются. И продолжаются успешно.
4: Ага.
13: Запись за год идет, понимаете, пчеловодов. Потому что все хотят узнать, познать себя. А потому что эти тренинги направлены на то, чтобы пчеловод познал себя. Пчеловодчью вот эту вот природу.
4: То есть порой когда мы видим идущих раздетых пчеловодов,
13: да,
4: да,
13: да,
4: мы понимаем, что это ноги пчеловоды идут просто, да, они просто идут с тренингом.
13: Они просто идут с тренингом. Или готовятся к тренингу, или идут с тренингом, или уже работают, или уже в поле пошли.
4: И вот еще какой вопрос.
13: Поля,
4: вот еще какой вопрос. Да. Будут ли маркироваться банки меда?
3: Конечно.
4: Которые будут собраны при помощи ногих пчеловодов.
3: Обязательно. Обязательно.
13: Это другая стоимость, конечно, есть.
4: Мы приходим в магазин и видим, да?
13: Да.
4: Ногой пчеловод 2.
3: Ногой пчеловод 2. Или там 3, или 4. Пожалуйста.
13: Пожалуйста.
4: То есть эта работа уже ведется.
3: Это ведется работа. И вот здесь, может быть, кстати, мы найдем какие-то общие точки с Изольдой Тихоновной, потому что к ней как бы приходят люди. Да, пожалуйста, говорите.
13: Да у нас даже упаковка, понимаете, даже упаковка разная. Понимаете, у вас совершенно такая,
3: а мы теперь
13: избитая, банальная упаковка.
4: Все-таки далеко шагнула наука.
3: Да,
4: далеко,
3: да,
4: шагнула.
13: Далеко шагнул наш исследовательский институт.
4: Да, ну, это был ваш, а теперь,
3: это
4: как говорится, у вас
3: общий.
4: Это был,
3: общий, и не волнуйтесь. И
4: дорогие друзья, да, итак, сегодня подвожу итог. Подвожу итог нашей программы. Сегодня в лабиринте Леонардо была Изольда Тихоновна Базова. Базова. Базова, да. И Александр Гайсун.
3: Да,
4: да. Александр Гайсун.
3: Да.
4: Без отчества. Как ни странно. Как ни странно, без отчества.
13: Да, странно.
4: А у вас нет отчества, потому что, наверное, мы просто, вы просто не знали своего отца.
3: Я знал его. Я знал, он был потомственный, между прочим, тоже шершавет.
4: Да, шершавет. Ну что ж, неплохо. Итак, дорогие друзья, мы сегодня выяснили, что нужно обязательно разыграть шмеля перед тем, как перехитрить пчелу. А именно, ноги и пчеловоды — это будущее медостроения.
13: Будущее, да.
3: Будущее — это будущее всего вообще человечества.
4: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, потому что мы понимаем, что мед — это основа человечества.
3: Я бы даже сказал, мед — это йод.
13: Александр, а да, можно вас на минутку сейчас?
3: Пожалуйста, да, ничего.
4: Спасибо, до свидания, дорогие друзья.
3: Да, пожалуйста.
12: Лабиринт Леонардо.
10: Флора и фауна родной планеты.
9: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
10: Удаляем зазнобу. Фоменко Фэй.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
0: В эфире радиосериал «Колье Ольги».

0: Действующие лица. Ольга, дочь Виталия Борисовича, влюблена в Лядова. Лядов – пилот, но врет, что космонавт. Женат третьим браком. Ника – жена Лядова. Виталий Борисович – гомеопат, вдовец, отец Ольги. Кира – подруга Ники. Первая серия.
1: Оля, ты хочешь обедать?
2: Пап, не сейчас.
1: Ну ты сама себе противоречишь.
2: Пап, ну пожалуйста.
1: Ты Арнику приняла?
2: Да.
1: Ну в чем тогда дело? Почему не поесть?
2: Просто не хочу.
1: Ты в который раз обманываешь меня? Либо ты ее глотаешь, либо не рассасываешь вообще.
2: Папа, я устала от твоих подозрений. Все, я тороплюсь.
1: Господи, Арнику не заботься.
2: Да со мной она.
1: Ну с Богом. Аккуратнее.
0: В квартире Лядова.
3: Не смей так о членах экипажа.
2: Я по горло сыта твоими членами экипажа.
3: Я без пяти минут в отряде.
2: Ты без пяти минут идиот.
3: Не смей, они для меня как семья.
2: Я твоя семья, Лядов.
3: Я не прошел всего по двум пунктам.
2: И не пройдешь. Тебя не возьмут в отряд. Потому что ты не космонавт.
3: Ника, чудовище!
2: Да, я чудовище, а ты не космонавт!
0: Лядов убегает, хватая куртку. На приеме у Виталия Борисовича Кира, подруга Ники, любовница Лядова.
4: Виталий Борисович, мы с вами уже полтора года и никаких результатов.
1: Вы Арнику пьете?
4: Пью! Уже полтора года пью!
1: Вы меня обманываете! Либо вы ее глотаете, а не рассасываете, либо вообще.
4: Господи, за эти деньги я требую зачатия.
1: Я врач, а не Господь Бог.
4: Виталий, я устала.
1: Ну хорошо, только успокойтесь, Кира. Я дам вам, дам, хоть и не имею на это права.
4: Неужели Бриодель?
1: Тише, Кира, замолчите. Я не могу ходить вам навстречу, но иду.
4: Господи, я ждала этого полтора года.
1: Надеюсь, через неделю вы забеременеете двойней.
4: Мы говорили о тройне.
1: Хватит капризов, Кира. У меня нет столько Бриоделя, только на двойню.
4: С вас хоть шерсти клок.
1: Неблагодарная вы баба.
0: Лядов вошел в кафе и уселся за стойку бара.
3: Какие у вас коктейли?
5: Весь набор классических и наши новинки.
3: Какие новинки?
5: Призма, Байсикл, Страто, Сонная Маракуя, Крейзи Латина, Открытый Космос.
3: Давайте двойной космос.
5: Окей. Я вижу, вам не по себе.
3: Да. Сегодня просто такой день.
5: Бывает. Вот ваш двойной космос.
0: К стойке подходит Ольга.
2: А можно воды без газа?
5: Прошу вас.
2: У вас нет зарядки для телефона?
5: А у вас какой?
2: КТ-3966Е.
5: W?
2: Да.
5: Для W нет.
3: У меня есть.
2: Спасибо вам огромное. Мне, правда, неудобно.
3: Хотите кофе?
2: С удовольствием.
3: Вам какой?
2: Арабику сентябрьского сбора. Двойной прожарки. Макеато фреш без карамели, но с ноткой корицы. 325 миллилитров. Спасибо.
3: Вы так любите кофе?
2: Да, очень.
3: Я Лядов. А вас как зовут?
2: Ольга.
3: Мне очень приятно, Оля. Вы часто здесь бываете?
2: Да нет, первый раз.
3: И я сегодня просто день совпадений.
2: Да? Удивительно.
3: Оля, а чё у вас такие счастливые глаза?
2: Мне стало тепло. Лядов, вы любите осень?
3: Да, очень. Основные наши старты приходятся на осень.
2: Вы спортсмен?
3: Да нет. Я космонавт.
2: Господи, я всегда мечтала познакомиться с живым космонавтом.
3: Так значит, Оля, ваша мечта сбылась?
2: Когда вы сказали, что у вас есть КТ-3966Е, я сразу поняла, что это не случайно.
3: Оленька, у каждого космонавта есть W.
2: Да. Кстати, а как насчет зарядки?
3: Она у меня не с собой, но здесь рядом живет мой друг из отряда космонавтов. Тоже космонавт. Можем заскочить к нему и быстро зарядить ваш W.
2: С удовольствием.
3: Бармен, можно рассчитаться?
0: Радиосериал «Колье Ольги». Продолжение следует. Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Харлям.
2: Я вот что хочу сказать. Все-таки, понимая, что ваш конфликт с Игнатом и
1: Стуканом... Фу ты, гасота! Говори, не называй его.
2: Хорошо. Ну, вот с течением...
1: Сапоги скажи.
2: С сапогами у вас конфликт-то огромный, я понимаю, так?
1: Да, Сереженька.
2: Вот, ну, соответственно, хочу вам только предупредить. Вот вы в город собрались?
1: Да.
2: А ведь они уже, Игнат и Стукан...
1: Опять?
2: Игнат, сапоги.
1: Сапоги.
2: Они уже прям в городе. Ох, их тут как грязи.
1: Да их всех надо помилить. Помилить всех. Взять колесо обозрения и помилить всех. Прямо там.
2: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в передаче «К корням» основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
1: Вот оно, оно. И вот все Выхину.
2: Как говорит Терентий, с великим поклонением заслужи, оботрись, кусни, но не мни. Припади к прополису, унись тело дважды.
1: Почему дважды? Знаешь, нет. Сереженька, чувствую дух, чувствую твой дух тоже. Угу. Пошел, сейчас дух твой пошел. Угу. А дважды один раз ты лежа, один раз стоя. Сидеть нельзя.
2: Так, а я вот что хочу спросить. А сколько умовений нужно?
1: 9.
3: Ой-ой-ой.
1: 9.
2: Прям 9 умовений?
1: 9 умовений.
2: Обалдеть.
1: И, обалдеть. И я скажу тебе на. Обалдеть – это истукановское слово. Скажи лучше «обаба».
2: «Обаба».
1: О, молодец.
2: «Обаба». Ну, сегодня, дорогие друзья, в передаче «К корням» у нас был основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
1: Да.
2: Спасибо вам большое, Терентий.
1: Не за что тебе, не за что. Пусть дух твой развеется здесь, перейдет туда, дальше пойдет, а я сам пойду тоже. Ну и все. Утрись.
4: Харлям.
0: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубня-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.
7: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: На газу готовим вместе.
3: Губы осьминога.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко-Фрик радиопрограмму, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
5: Вероника.
4: Вероника.
6: Гена.
4: Геннадий.
6: Просто Геннадий.
4: Вероника.
6: Геннадий.
4: Вероника и Геннадий. А теперь расскажите, пожалуйста, ну... Каким образом вы, ну, вот это знаменитое блюдо, губы осьминога, оно же действительно в вашем ресторане является просто на расхват.
7: И вот потом-то мы, извините, Владик, и потом-то мы выяснили, что, оказывается, мы попали в бинго! Потому что именно губы осьминога самые вкусные. Девятиметровый самец.
8: Я вам сейчас расскажу, как его отлавливаем.
5: Ну, во-первых, это самое диетичное место из всего осьминога.
8: Конечно.
5: Потому что ведь там много мышц в губах.
7: Да, да.
5: Понимаете? И но там это называется не губы, у осьминога называется клюв.
7: Ну,
5: но мы решили,
7: да,
5: что оно не
7: клюв. Ну, некрасиво.
5: Ну,
7: что такое клюв?
5: Ну, это как-то не то, да? Не, вот поэтому, ну, губы.
7: Губы.
4: Ну, скажите, пожалуйста, как, во-первых, это готовится, и как вы достаете эти губы осьминога?
7: У нас есть специалисты, у нас целая команда этих...
5: Мальчиков.
7: Но Ника называет их мальчиками.
5: Мальчики, они есть мальчики.
7: Ладно,
5: мальчики в Африке, мальчики.
7: Мальчики, да. Так вот, они все в обтягивающем таком, прямо, такие обтягивающие, а? Владик.
4: Да-да.
7: Что такое? Вот это вот это сейчас не понял. Прям Ника.
5: Да ладно тебе, перестань.
7: Она такая. Ну ладно, это потом. Ну вот, это я про них.
4: Рассказывайте.
7: Ну вот. Так вот, губы именно осьминога оказались сами полезными, сами вкусными, самыми, как это называется, в них столько микроэлементов, там куча, потом все это разобрались, потом мы все почитали про эти губы. Мы
5: Но поняли, сложно доставать, понимаете?
7: Поэтому есть водоем специальный, мы организовали специальный водоем, где эти особи, в основном самцы, значит, именно губы самца. Да, самки не очень. Вот. А вот в губах самца именно сосредоточен вот
5: пектин.
7: Этот...
5: Пектин.
7: Как?
5: Пектин.
7: Пектин, я все забываю. Пектин. А пектин полезен всем, даже 18-летний приходит к нам, записывается, молодые пары.
4: Вот что я хочу сказать.
7: Да.
4: Ну, кроме того, что вы, так сказать, ну, во-первых, подаете вы с картофелем.
7: Да, конечно.
5: Только
7: с картофелем.
4: Это удивительное. Блин, по вкусноте просто, я даже, дорогие друзья,
7: а вы пробовали?
4: Не могу сказать,
7: а вы же не были у нас? А вы были?
5: Ну, как не было? Ну, ты что?
7: Ну, конечно, был.
4: Потрясающе. Скидочную карточку я получил.
7: Ну, а как?
4: Ну, знаете, я хочу вам сказать удивительная вещь.
7: Да.
4: Вот я съел губы осьминога.
7: Да.
4: Это блюдо.
7: Ну, и что вы почувствовали? Ну, скажите.
4: Ну, это было, получается, уже сколько? 11 дней назад.
7: Да. Ну,
5: да, что-то давно, давненько у нас не были.
7: Небо обволокло.
4: По сегодняшний день я еще не ел.
7: Вау!
4: Ну, уровень калорийности, питания.
7: Да.
4: Я вот поел 11 дней назад губы осьминога, съел
7: вы
4: в
7: вашем
4: ресторане. Почему? Так, кстати, это и заставило меня.
7: Да.
4: Я шокирован.
7: Надо только пить
5: это
7: много.
5: Это все пектин.
4: Ну, воду,
7: это пектин,
4: да.
7: Надо только воду.
5: Это пектин, понимаете, пектин, он до горла буквально доходит, все. Насыщает просто все.
7: Да.
4: 11 дней уже не ел.
7: Да, я вам говорю.
4: Сказать, это просто
5: а выглядите прекрасно.
4: Как великолепно.
7: Так вы,
4: чувствую себя великолепно.
7: Вы
5: легко,
7: будете
5: да?
7: еще лучше выглядеть.
4: Я вот что хочу спросить. Ну, у вас, кроме этого блюда, ничего же в ресторане больше нет.
7: А больше нет.
5: Хватает.
7: Это удивительно.
4: Это моно, получается, блюдо.
5: Лакшери.
4: Но да. Вы работаете всего 2 дня в неделю.
7: Я объясню вам, потому что так много к нам записываются.
4: Да, но, во-первых, я понимаю так, что не хватает губ просто.
7: Ну, естественно, потому что вы же поймите, все остальное как бы нам не интересует.
4: Вот
7: губы.
4: Еще удивительная вещь, которую
7: да.
4: я узнал.
7: Да,
4: после
7: да.
4: того, как у осьминога,
7: да.
4: как сказать, отторгнут губы
7: да,
4: для вашего ресторана,
7: да.
4: он остается жить.
5: Конечно,
7: он
5: остается, конечно.
7: Ну, он как бы, ну, да, в принципе.
5: Да нет, он прекрасно живет.
7: Да?
5: Ну, что ты в самом деле?
7: Нет, он немножко...
5: Ну, у него западает чуть-чуть.
7: У него западает.
5: Но в принципе...
4: Постепенно отрастает.
5: Да, конечно, в том-то и дело.
7: Да.
5: У одного осьминога можно взять губы до 5 раз.
4: До бесконечность.
7: Да.
4: Обалдеть.
7: То есть, получается, несколько самцов.
4: И никому...

0: голову не пришло
1: вообще,
0: организовать такой бизнес.
1: Вообще,
0: кроме такой вкусноты это блюдо.
1: Господи,
0: можно сойти с ума.
2: Губы осьминога. У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
3: Строительный лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо!

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж.
1: Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
4: Лабиринт Леонардо.
5: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
6: Здравствуйте!
5: Ирма, ну, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, вот, им трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, ну, то есть, как, ну, и, соответственно,
6: да.
5: И как их зачехлять, ну, и впоследствии, конечно, как и расчехлять. Да?
6: Да.
5: Естественно. Ну, расскажите несколько слов о себе, как вы, так сказать, вообще взялись, так сказать, ну, за такую, ну, как это, откуда, так сказать, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
7: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
6: Да.
7: Вот мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие...
5: И знаем просто, как зачехлить катамаран? Люди ждут, мы в эфире.
7: Люди ждут. Когда первый раз? Вот удивительно.
5: Вот.
7: Ирма, вы же юнга.
6: А, да.
7: Здорово. Таких бы побольше.
6: А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю?
7: Да потому что... Вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
6: Да.
7: Ну вот и расскажите. Как?
5: Ну это у вас в семье вообще, семейные чехлить катамараны?
6: Да.
5: Ну? Скажите, или это бизнес, или это, так сказать, просто, ну, любовь, любимое дело, ну, хобби?
6: Хобби.
5: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
6: Нет.
7: Все время.
5: А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то истерично, я не пойму?
7: Она просто купается.
5: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то, я не
7: пойму? Она купается.
5: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
7: СМС-ки, да. Давайте я прощу первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Ну, вот, вторая смс-ка.
5: Чего вы все время ржете? Вторая смс-ка.
7: Сейчас давайте четвертую, можно я сразу прочту?
5: Хватит ржать! Четвертая смс-ка, да.
7: Вот, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне звонок.
5: Ирма, я хочу все-таки...
7: Звонок.
5: Подождите.
7: А, ну ладно, сейчас.
5: Звонок примем потом.
7: Повисите
5: пока. Звонок потом. Потом звонок. Вот снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
7: Ничего, у меня там висит один.
5: Ну давай, пускай он задаст вопрос.
7: Может, хорошо, давайте вопрос.
8: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, я чуть-чуть, вот, хочу все равно. Я хочу.
5: А как вас зовут?
6: Нужно кататься на катамаране.
5: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
8: А меня зовут?
5: Как вас зовут, представьте.
8: Лючка. Меня просто Лючка.
5: А имя, это фамилия, я понимаю.
8: Имя? Турка. Ну, я приехал.
6: Чего?
8: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух-трех на один. У меня большая такая, очень большая. И я еще люблю, знаете что?
5: Спасибо, Турка, спасибо, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
7: Давайте выборочно.
6: Ну, короче, мне как-то не смешно сразу.
5: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
6: Не скажу.
5: Да что не скажу-то? Так, договаривались, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чеклить катамаран? Ой, смс-ы пошли.
7: Давай прочтем смс-ы. А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста, я читаю
5: сейчас. А здесь без подписи, поэтому
7: без подписи,
5: не читай.
7: Да, ну ладно, без подписи.
5: Без подписи не читаем. Ну все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом?
7: Сколько?
5: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
6: Много.
5: Ну, отвечайте цифру, примерно. Ну, по инфляции.
6: Ой, не знаю.
7: У меня такое впечатление, что передача у нас. Заканчивается.
5: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
6: Да.
5: А мы нет.
7: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
5: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачехлить катамаран. Да. Все, пока.
7: Пока-пока.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Короче, это. Ну что, не могла ты нормально сказать, как зачехлить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну даже люди там, ЮПРСТ.
6: Ну слушайте, ну а какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
5: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
6: Не, ну побольше.
5: 1000? 3?
6: Если турк.
7: Ну.
5: 7?
6: А сколько катамаранов можно купить?
7: Да сколько?
5: Ну, давай 7.
7: Давай. 7. Договорились?
6: Ну да.
5: Мало?
6: 10.
5: 10?
6: Да.
5: Ну давай, чтобы не нашим, не вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
6: Каких рублей? Ты чего?
5: Ты чего, козлел? Я не пойму.
6: Какие рубли?
5: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что, гренаты хочешь платить? Что, совсем вообще, что ли? Вообще обалдеть. Хорошо, что хоть нас люди не слышат. Попрут еще тебя с радио, будешь знать.
7: Вот ты же.
5: Тебя попрут с радио, а то приглашают неизвестно кого в гости. Я отказываюсь.
7: Я приглашаю кого неизвестно. Да.
5: Конечно.
7: Если 10 раз уже.
5: Конечно.
7: Ты чего?
5: И все.
7: Ну, что же мне сказать?
5: Выходим.
6: Нет, ну...

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
3: 101.ru
2: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карил», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод

0: может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнеможения.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
3: На газу готовим вместе.
4: Итак, сегодня в программе «На газу», дорогие друзья. Как обычно, мы приглашаем только выдающихся поваров, которые являются лидерами в своей поварской отрасли. И сегодня у нас, как это ни удивительно, я бы сказал, это династия. Ну и из этой династии сегодня у нас повара, работающие с шеф-поварами. Ну, это мы сейчас подробно узнаем, кто шеф, кто су-шеф. Вот, это семейная пара из ресторана «Суматра». Ресторан «Суматра». Это повара Виталий и Жанна Скобода.
5: Да.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот что я сегодня хотел вас спросить. Ну, как обычно, наша студия, как вы знаете, она приспособлена к подготовку. И всегда у нас здесь и газ, и электрические плиты. Но хоть это было и сложно, я хочу вам сказать, но тем не менее, сейчас мы попросим вас, конечно.
6: Просто
4: готовить.
5: Виталий, ну увидись, я тебя прошу.
4: Сейчас, значит, муж и жена Виталий и Жанна, сегодня Скобода, семья Скобода у нас здесь. Вот, они, я напомню, являются в ресторане «Суматра» поварами главными.
5: Да,
4: а кто из вас, вот я, ну я, конечно, Виталий, я первый вопрос хочу задать. Я первый вопрос хочу все-таки задать сейчас, ну, Жанне, потому что она все-таки девушка.
5: Конечно, даме вопрос. Виталий, сиди тихо.
4: Господи, какие у вас отношения прекрасные. Все-таки муж и жена.
5: Задорные она.
4: Она сатана.
5: Виталий.
4: Она. Ну так вот, я хочу спросить у Жанны. Жанночка, что... Ну, во-первых, скажите, вы шеф или су-шеф?
5: А вы как думаете?
4: Ну, я сейчас вот так смотрю на вас и понимаю.
5: Ну, конечно.
4: Вы шеф.
5: Ну, конечно. Но не Виталий же.
4: Ну, да. Видимо, я не буду... Это я в процессе узнаю. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас блюдо, которое является коронным блюдом ресторана «Суматра».
6: Да.
4: Сегодня мы обсуждаем, и делаем, конечно же, здесь, на газу, в программе «На газу». Мы готовим

0: 101.ru.
1: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эльграва, он Купидон, разведчик.
3: Здравствуйте,
2: Эраст.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А скажите, а вы только в мужчин стреляете?
3: Ну почему?
2: Ну
3: как?
2: Знали,
3: я же вам сказал, что я бы выстрелил в вас, если бы у меня за спиной, я бы взял бы с собой.
2: Вот такой вот интересный момент. Оторвемся от этих страшных случаев с этими пристрастиями.
3: Иришка.
2: Ну ладно, давай говори. Для того, чтобы произошел, так сказать, вот это, собственно, чувство вот это вот.
3: Да, вот чувство.
2: Вам нужно попасть и в одного, и во второго, правильно?
3: Да, конечно.
2: И попасть в сердце и в сердце.
3: Конечно, поэтому.
2: А что будет, если, например, вот вы мне попадаете в сердце,
3: а ему в печень.
2: Да, вот что там.
3: Он начинает по вам сохнуть.
2: Нет, я начинаю по нему сохнуть, а он просто начинает пить.
3: Нет. Ну, как сказать. Он все равно начинает по вам как бы сохнуть, но вместе с печенью. То есть сохнет печень и он. По вам.
2: Это печально.
3: Ну, что делать? Ну, у нас бывает, допускается, за это нас наказывает начальник.
2: Да вы что, и как вас наказывают?
3: Ой, я не хочу вам это раскрывать.
2: Да? Тайна.
3: Это весело, очень весело.
2: Ну, как же
3: пару раз было весело, когда меня наказывал начальник.
2: Ну, я думаю, что достаточно сложно. Такого милого и припухлого купидончика наказывать.
3: Спасибо, я не знаю. Прям вы меня сегодня закидали.
2: Припухлости.
3: Ну, все.
2: Хорошо. Ладно, серьезный вопрос. Да. Расскажите нам о боях Купидон.
3: Бои Купидонов, это проводится, это с незапамятных времен.
2: Это Олимпийская ассоциация.
3: Это Олимпийская ассоциация. Бои Купидонов проводится уже, который век подряд.
2: Который век. Да, я ведь не ошибусь, если скажу, что вы, по-моему, были бронзовым призером.
3: Я был бронзовый призер. Бронзовый.
2: Это же все из-за вот этих 8 сопл. Если было 5, то, наверное,
3: если было 5 сопл, то да. Но дело не в этом. Все-таки, вы понимаете, учитывается попадание в печень. Вот то, что два раза я, как говорится, как по-вашему это, накосячил.
2: Да, накосячил.
3: Это смешное.
2: Да, прекрасно.
3: Ой, как смешно.
2: Ну, это заключение, дорогой раз. Скажите,
3: давай.
2: Вы мальчик? А можете не отвечать, вы знаете? Вы знаете, можете не
3: отвечать. А вы девочка? Мне понравилось.
2: Я на правах ведущей, я задаю вопросы, вы
3: отвечаете. Ну ладно, хорошо, если вы девочка, я мальчик.
2: Но вы очень милый мальчик.
3: Спасибо.
2: Было очень приятно с вами познакомиться.
3: Спасибо
2: вам огромное за эти...
3: Любви вам, любви. Я обещаю, в следующий раз я вам расскажу.
2: Но мы будем вас ждать.
3: Вашу эту
2: я
3: удивительную...
2: Я вам больше скажу. Да. Вас буду ждать не только я. Вас все всегда ждут.
3: Спасибо.
2: До свидания.
3: Всего доброго.
2: С вами была Ирина Рыбладзе, передача «Бои Купидонов». И у нас в гостях был Эраст Эльграве. А теперь послушаем прекрасную музыку группы Бильбао.
0: Бой Купидонов. Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
4: Мордонка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Ретро-охота.
3: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие... Там будет молодняк, там, ну, во-первых, ну, это неинтересно. Пожилым людям вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну, совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
4: Так.
3: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
4: А вот... Ну, простите, мы не очень поняли про вдуть косулю.
3: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь, у нормальной зрелой косули есть клапан. Понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется наживца. Наживца.
4: Угу.
3: То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение просто, блядь, у этих самых, у охотников.
4: Понимаю. Ну, ретро-охотников.
3: Блин, у ретро, конечно.
4: Ну, понятно. Ну. То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
3: Да.
4: И вы охотитесь на пожилых животных.
3: Ну, мы пожили. И они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
4: Ну, понимаю.
3: Ты выходишь было... один на
4: и
3: один.
4: В этом есть такая мужская честность.
3: Честность. Угу. Медведь, если медведь повалил.
4: Угу.
3: Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот это я считаю по-настоящему.
4: Я вот что хочу спросить. Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
3: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
4: Ну, я вижу, это видишь? Прям оружие 602-го года.
3: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
4: То есть не просто какой-то новодел.
3: Ну,
4: да,
3: это... Ему 602 года. Вот ты,
4: господи, то, ты сейчас, бог, ты мой.
3: Просто ты сейчас
4: и
3: видишь.
4: Это оригинал.
3: Это оригинал.
4: Я просто... А вы... Это ж, где же вы достаете такое?
3: Я тебе скажу. Это... Старые, это да, датские еще, датские ходили на этом,
4: ага.
3: Охотники, конечно.
4: Ага, ага. Скажите, ну а да. Может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие
3: да
4: с раструбом?
3: Это, блин, да какой там это вообще, блин. Да ну, блин, не, да не, блин. Я вам серьезно говорю, блин, это такая штука, блин, что. Она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, она тебя причесала.
4: Хлобыснула, да?
3: Да, а всегда, из раструба стреляешь.
4: Я вот хочу спросить, вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
3: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
1: Ретро-охота!
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
5: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
1: Дверь в завтра.
2: И вновь с вами Фоменко Фейк-радио на Юмор-ФМ. И это программа «Дверь в завтра». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Николай Готлиб. Тот самый Готлиб, который изобрел мозговые протезы.
6: Да, мозговые протезы. Да, мозговые протезы. Да, да. Вот мы с вами затронули тему утекания мозгов. Я уже сказал, что это просто плохая сервисная работа. Плохая, плохая обслуживание. Начинает подтекать прокладка. Ну и пошло, мозг вытекает, и все, ну и все.
2: Ну, вы как-то решаете это?
6: Ну, конечно, друг мой. Я просто говорю о том, как бы намекаю, я ничего не хочу сказать.
2: Я понимаю.
6: Но я как бы намекаю, что если вы устанавливали себе мозг, ну, протез мозговой,
2: протез,
6: не в сертифицированном центре, а где-то там у серых дилеров, боже мой, так вы и не дождетесь, дружочек.
2: Серые дилеры, конечно.
6: Конечно, там все будет у вас подтекать, и
2: прокладки.
6: Вы знаете, вы не знаете, и вы думаете тоже, своей, как говорится, головой. Да вы сразу почувствуете, Господи. Если у вас будет головной мозг установлен, протез будет установлен, скажем, ну, предположим, камбоджийского или вьетнамского производства.
2: А потом не хватает заглушек иногда. Ведь там без заглушек.
6: Заглушки это вообще отдельная тема.
2: Некоторые не ставят заглушки.
6: Ой, да просто даже не умеют их
2: ставить. И не умеют ставить. Конечно. Ну, хорошо. Понимаю. Значит, смотрите, вот все-таки, вот смотрите. Что делать, если был поставлен на очередь?
6: Это вопрос такой.
2: Да, это вопрос. Конечно, к вам вопрос. Что, если вот был поставлен человек на очередь?
6: Так.
2: Но как бы был и пропустил по недомыслию свою очередь. Вот. Вот как быть?
6: Ну, во-первых, кто задает вопрос такой?
2: Ну, это Ирена.
6: Ирена. Дорогая Ирена, во-первых, приятно, что вы осознаете уже, что у вас, так сказать, есть недомыслие.
2: Недомыслие, да.
6: Когда
2: да.
6: есть недомыслие, конечно, это прямо же понятный, прямо посыл ясен. Это, конечно, замена мозга полная.
2: Полная.
6: Полная замена мозга, потому что недомыслие становится ясно, что, конечно, нужно ставить мозговой протез.
2: Целиком, то есть.
6: Целиком, конечно, не. Ну, у нас есть услуга по замене 4, по 3, 2 и 1 долей.
2: Ну, вот в случае с Иреной.
6: Но в случае с Иреной, судя по всему, конечно, это полная замена.
2: Полная замена.
6: Полная замена мозга.
2: Сможет ли Ирена после этого понять? Вот это
6: я вам объясню.
2: Что она
6: Если
2: Ирена.
6: Ирена пропустила свою очередь,
2: пропустила.
6: Это значит, что она свой, на нее рассчитанный, выращенный под нее мозг уже не получит.
2: А что же?
6: Не
2: тогда?
6: Получит.
2: Что она получит?
6: Она получит мозг из подбора.
2: А, из подбора.
6: Мозг из подбора.
2: У вас есть и такое.
6: Ну, конечно. Это часто.
2: Вот расскажите поподробнее.
6: Зачастую, зачастую много таких случаев, когда мы устанавливаем мозг из подбора.
2: Так.
6: Бывает, знаете, даже такие у нас вещи, когда у нас же поток-то большой.
2: Ну, естественно, у вас.
6: Соответственно, бывает такое, когда мужчине устанавливаем женский, женщине, мужской.
2: И что в этом случае?
6: А ничего.
2: И ничего.
6: Ничего.
2: То есть мужчина с женским мозгом.
6: Мужчина с женским мозгом — это на каждом шагу.
2: Это распространенное.
6: Распространенное явление.
2: Он сможет работать.
6: Пропускают свою очередь.
2: Ну хорошо, но как мужчина с женским мозгом может работать, не знаю, в кибернетике?
6: Женскими делами будет заниматься.
2: Женскими?
6: Да.
2: Кибернетики, но женскими делами.
6: Кибернетика, женский, ну, конечно.
2: А, ну да.
6: Женский мозг, женская кибернетика.
2: Женская кибернетика.
6: Вот вам и все.
2: А, есть же у вас целые отдельные...
6: Конечно, у нас все отдельно.
2: Отдельные. Отдельные страницы.
6: Да, отдельные страницы.
2: Женская и кибернетика.
6: Мозговые протезы.
2: Да, да, да.
6: Это... будущее нашей планеты,
2: спасибо,
6: дорогой мой друг.
2: Спасибо вам, дорогой Николай. Спасибо.
6: Николай Готлиб.
2: Николай Готлиб.
6: Да.
2: Как вам идет эта шапочка ваша? Ну, давайте будем прощаться.
6: Давайте.
2: Давайте от всех сказать спасибо вам за мозговые протезы. Спасибо от всего человечества. До свидания.
6: Спасибо вам, до свидания.
2: До свидания.
6: Меняйте мозг, дорогие друзья.
2: Всего доброго.
7: Дверь в завтра.
8: Найзет. Свам се робов. Лока сакке. Атте право. Росво сектори.

0: voi mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Порошок Байт. Тает так быстро.
4: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
5: Лицензия номер 313-562-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
4: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.
6: Рядом с криминалом.
7: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. И вот, наконец, человек, который решился снять с себя все в передаче «Рядом с криминалом». Теперь скажите, как вас зовут?
8: Боря.
7: Борис, я вас поздравляю. Понимаете, я вас от души поздравляю. Я вас от души поздравляю. Закончилось.
8: Они меня замучили.
7: Рыбы.
8: Суки! Рыбы, суки!
7: Борис, я понимаю вас. Вы сделали правильное, приняли правильное решение. Сегодня пойдем мыться.
8: Твари.
7: Вы сходите в туалет. Все будет хорошо.
8: Я пойду в туалет.
7: Да.
8: Сначала. Потом пойду мыться.
7: Правильно.
8: Или
7: правильно.
8: Пойду сначала мыться прямо в туалет.
7: Понимаете, вы можете все. Вам можно все. Вот сегодня можно все.
8: Суки они!
7: Кто?
8: Они всю душу измотали мне.
7: Рыбы?
8: Да.
7: Кобели?
8: Да. Они зубастые.
7: Зубастые?
8: Суки зубастые. Вот что я скажу.
7: Рыбы-самки не таковы. Не таковы. Я знаю, что рыбы, кобели бывают очень...
8: Ладно, все, пошли мыться.
7: Дорогие слушатели, зрители, у нас в гостях был Борис, который на наших глазах покончил с своим криминальным прошлым. И, можно сказать, с сегодняшнего дня будет начинать...
8: Я тебя поцелую, Ир. Иди сюда.
7: До свидания. До свидания, дорогие друзья.
8: Суки.
7: Не вступайте на эту опасную дорогу. Рыба торгов.
6: Рядом с криминалом.

0: что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Отбери себя.
2: А вот, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И да, передо мной она, господи боже мой, Саманта Архипова. Это первая женщина-негр. Бытует мнение, да, дорогая Саманта, да, что матери-негритянки зачастую манкируют.
3: Угу. Да, да, вы думаете, да? Так, да? Да нет, ну почему же? Ну я бы сказала, что манкируют отцы.
2: Все-таки.
3: Да, все равно, да. Манкируют отцы.

0: тогда и по отцу.
1: По отцу, да. По... Ну, полгода как бы в честь матери, полгода в честь отца, полгода да, да, и да. так далее, и так далее. Ну, я это... считаю, что это справедливо, во всяком случае. Никто да, из да. родителей не обижен. Я понимаете? Понимаю, а то бывает, да. вот понимаете как? Вот да. как сказать, вот как говорят. Вот она в папу или она в маму.
0: В маму.
1: Вот
0: а здесь
1: маму.
0: Как бы, и пожалуйста.
1: А здесь и так и сяк, понимаете? И
0: ну,
1: ты
0: и
1: чувствуешь
0: себя главным. Я хочу да. Задать вам, ну, немножко такой, ну, скажем так, ну, не то чтобы интимный, но, в общем, довольно такой индивидуальный
1: ну,
0: вопрос.
1: Давайте, да.
0: Можно?
1: Да, ну,
0: хорошо.
1: А то, да.
0: Я знаю, что вы пробовали себя в одной индустрии. Ну, это не секрет. И потом, ну, тем более, сейчас есть сети и интернет, и все это уже...
1: Вы магазин на диване, что ли, имеете в виду?
0: Ну, не совсем. Ну, то есть, это на диване, так скажем.
1: Нет,
0: но
1: нет,
0: не магазин. Нет, ну, секундочку. Вас видели, выложены, так сказать, видеосюжеты.
1: Это не я, это моя сестра.
0: Открываю
1: вам тайну. Да, у меня
0: ой,
1: сестра,
0: боже,
1: да.
0: вы меня успокоили. Да, потому что, честно я вам скажу, я к этой профессии отношусь немножко, так сказать...
1: Ну, я опять вам повторяю, что это...
0: С таким, как бы, чуть-чуть, ну, с...
1: Это старшая сестра
0: моя. Это старшая сестра. Ее как зовут?
1: Каролина.
0: Каролина.
1: Да.
0: Каролина Архипова.
1: Каролина
0: это
1: Архипова.
0: Это порнозвезда просто.
1: Ну, я ну, не а знаю, как? Понимаете, я на да, самом деле, да, мы да. прекрасно
0: а, ну,
1: мы общаемся.
0: Так похожи.
1: Прекрасно общаемся.
0: А сколько раз она отбеливалась, извините?
1: А она этим не занимается.
0: А, вообще?
1: Нет, а у нее
0: то есть она как
1: интересы,
0: была белая?
1: Да. да, да, да.
0: Так белая и, как говорится, и запомнилась.
1: Почему же белая-то? Она черная.
0: Нет, подождите секундочку. Ну, ты же Каролина. Но у нее как бы немножко цвет такой, она вроде бы черная, но на пленке...
1: Я не знаю, что там на пленке, я говорю, я не смотрю.
0: А, я объясню, почему. Это же потому, что все это био, как бы, биосодержащие продукты, ну, порноиндустрии. Ну, что, конечно, она белая. Естественно, черная, но в результате это получается белое все на лице.
1: Наверное, не знаю, понимаете, я даже не знаю,
0: о чем... Не смотрели.
1: Не смотрела,
0: а
1: но я...
0: А как вы относитесь, вы с Каролиной как? Общаетесь, не общаетесь?
1: Ну, я не знаю, я вообще никак к этому не отношусь совершенно.
0: Ага,
1: поэтому,
0: ага.
1: как мы общаемся, все на другие темы.
0: На другие темы,
1: абсолютно.
0: Но вы понимаете, вот, к сожалению или к счастью, но это ее стезя.
1: Я, вы знаете, не хотела бы сейчас говорить
0: давайте
1: о Каролине.
0: Не будем.
1: Мне кажется, если я пришла к вам передачу, давайте
0: да.
1: поговорим обо мне.
0: Саманта, дорогая, господи,
1: да.
0: боже мой, да только о вас и о вас. Но только единственное, хочется спросить, муж... готов к этим переменам постоянным вашим?
1: Ну, я уже с этого я начала. Что самое главное, это
0: да.
1: как бы спутник.
0: Спутник.
1: Спутник,
0: да.
1: спутник. Либо
0: да.
1: он есть, либо его нет, понимаете?
0: Но его тошнило. Вы помните, вы рассказывали?
1: Нет, тошнило меня. Потому
0: а,
1: что
0: вас,
1: все это соединение бертолитовой соли и отбеливателя, понимаете, оно влияет
0: вот
1: на вестибулярный аппарат.
0: Дорогие,
1: понимаете?
0: Вот передайте нашим дорогим девочкам.
1: Да.
0: Вот скажите
1: влияет,
0: про минус.
1: Поэтому чуть-чуть подштармливает, так я скажу.
0: Это
1: чуть-чуть
0: на какой? На
1: ну,
0: утро?
1: В этом, ну, как сказать, на утро, в течение месяца после.
0: После.
1: А чуть-чуть такой, ну, подштармливает.
0: То есть это работает все-таки, вот этот отбеливатель все-таки,
1: чуть-чуть, да?
0: да,
1: влияет на организм, но вы знаете, в этом подштармливании даже есть какая-то, понимаете, ну, в этом даже есть какая-то...
0: то есть вы с Семеном даже в этот момент...
1: Ну, как бы, нет, дело не в Семене совершенно, я про себя сейчас говорю.
0: Я понимаю,
1: а я говорю о том, о каком таком ощущении интересном.
0: Нет, вас тошнило же на него, правильно?
1: Да нет, конечно, да что вы все усугубляете, я вообще не могу понять.
0: Подождите, ну вы мне сказали, что вы не расстаетесь с ним вообще-то.
1: Подташнивать и тошнить, это разные,
0: вещи. Я понимаю вас, да-да-да.
1: Понимаете, подштармливало и штормить,
0: и
1: это разные вещи.
0: Это разное, ну правильно.
1: Чувствуете разницу?
0: Чувствую, конечно.
1: Но ведь это чуть-чуть и много, понимаете?
0: Да,
1: я говорю
0: да.
1: про чуть, а вы сразу
0: много,
1: понимаете,
0: да,
1: гребете.
0: Да, понимаю.
1: Аккуратней.
0: Хорошо, ну не волнуйтесь, дорогая Саманточка, ну просто вы наше все. Женщина-негр, боже мой. Это же так приятно, господи боже.
1: Ну
0: и скажите теперь напоследок, перед тем, как нам расставаться, уже пора.
1: Да.
0: Вы, ну как скажем, у вас есть какая-то еще профессия? Вы чем-то занимаетесь, кроме лекций, кроме книг, которые вы пишете?
1: Ну конечно, я шью.
0: А, вы шьете?
1: Я шью, да, я шью день и ночь, шью, шью все.
0: Вообще?
1: Вообще, все.
0: Но у вас своя какая-то линия одежды?
1: То у меня линия, конечно,
0: своя
1: есть. Своя
0: линия?
1: Конечно.
0: Да. А, вы же ее назвали «Моя бороздка».
1: Бороздка и есть, моя бороздка.
0: То есть, как бы, поскольку муж взял на себя административную, так сказать, часть,
1: да.
0: то так и линия называется «Моя бороздка».
1: Бороздка, да.
0: И носит?
1: Ну, конечно носит. А вы что, не видали, что
0: ли? Да нет, ну что вы,
1: Я

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио. Найди себя. Итак, рубрика «Найди себя». «Найди себя» — это прежде всего работа для потерявших работу. Мы с вами на канале для самых голубых. И сегодня речь пойдет о том, как вернуться. Как вернуться в свою стезю. Скажите, пожалуйста, вас зовут Леопольд? Или Лео, вы просили?
1: Лео.
0: Лео. Вы сегодня пришли со своей подругой. Это у нас ваша подруга.
1: Ия.
0: Ия. Ия, здравствуйте. Здравствуйте, Ия. Вы подруги. Скажите, пожалуйста, Лео, ну, прежде всего...
1: Ну, если можно, я сразу скажу, что без поддержки Ии я вряд ли бы справился со всей этой сложной ситуацией.
0: Да-да-да, я понимаю.
1: Потому что вы тоже должны понимать. Ну, Иечка, ну, подожди, солнышко, я просто хочу сказать, вы должны понимать, дорогие друзья, та ситуация, в которую попал я, ну...
0: Лео, давайте первый, сразу первый.
1: По порядку.
2: Это будет очень сложная ситуация.
0: Давайте по порядку. Ия, промочите горло.
1: Вы хотите
0: Лео тоже промочить горло?
1: Нет, я возьму Иину промочку.
0: Хорошо. Так вот, вы когда почувствовали первый раз, что Виктор с вашим боссом, ну, скажем так, в каких-то нестандартных таких отношениях? 11 лет, вы говорите.
1: Да, я 11 лет работал в компании.
0: Да, что вы делали?
1: Ну, как, я неудобно это вам говорить.
0: Нет, ну все-таки что?
1: Ну, как? Что, давайте, не вытягивайте из меня.
0: Нет, я не вытягиваю.
1: Прямо. Ну, что вы
0: Хорошо.
1: Тянете прямо? Да. Да. Ну, я скручивал журналы.
0: Боже мой.
1: Я скручивал журналы, да, и сейчас это уже не стыдно признаться.
0: Это же звучит жутковато.
1: Ну, да, ну, журналы выходят, а я их, так сказать,
0: я
1: скручиваю, понимаете?
0: Это ужасно.
1: Ну, это нормально.
0: Это я понимаю.
1: Но это... Работа достаточно тяжелая.
0: Я знаю, я понимаю.
1: Мало кто в офисе мог этим, так сказать.
0: Да вы, да. Вот, в офисе...
1: Я могу сказать, что я благодарен.
2: Ну, профессионал.
0: Да, я понимаю. И я, может быть, вы просто подскажете тогда, чтобы Лео мог как-то немножко успокоиться.
1: Вы-то... Да я, честно говоря, не волнуюсь, потому что...
2: Леочка совершенно спокойна.
0: А вы, Вия, скажите, вы видели Виктора, вот, ну, когда это начало происходить?
2: Ой, не спрашивайте.
1: Черт, все время о нем. Почему все время о нем? Я не понимаю. Мы разговариваем о другом.
0: Давайте не будем.
1: Когда это случилось впервые?
0: Вы курите кальян.
1: Ну, это не часто бывает, господи, как и все.
0: Ну, вас видели.
1: Ну и что?
0: Нет, это не страшно,
1: ну,
0: это не запрещено.
1: Где написано, что это запрещается?
0: Нет, просто господи. Когда вы берете кальян. Вот берете
1: как я бы, уже, кальян. Знаешь, Иечка, я уже не рад, что мы пошли.
0: Нет, напрасно. Напрасно, потому что у нас звонки. У нас люди. У нас люди, которые тоже курят кальян. И...
1: Ну, к чему вы это все?
0: Ну, потому что с этого все началось.
1: Ну, вы знаете, это такая была ситуация внештатная, можно сказать. Потому что, ну, Ростислав Георгиевич, ну, так сказать, это, ну, он очень ко мне хорошо относился.
0: Это босс ваш.
1: Ну, долгое время, долгое время. Я повторяю, 11 лет, это не шутка. А вот буквально полгода назад появился этот Виктор, и все под откос буквально.
0: Ростислав Георгиевич...

0: Он, ну, он, ну, да, он впрямую, он хотел...
1: Он впрямую так и сказал.
0: Ну, он сказал вам...
1: Прекращай скручивать, да.
0: И что?
1: Сказал мне прекращать скручивать, я даже не мог понять, как мне перестать скручивать, если я, ну, я привык ему все время скручивать всю 11 лет.
0: Вы видите, 11 лет. 11 это происходит. Ну, 11 лет это происходит, и вы, и вы, и вы.
1: Если бы не моя дружба с... И я не знаю.
0: Да, я понимаю. Как решить эту ситуацию, спрашивают многие. У них очень похожие ситуации. И с кальяном.
1: Ну, знаете, наши суды, конечно, это...
0: Нет, не суды, не суды.
1: Бессмысленность полная.
0: Не суды.
1: Бессмысленность полная.
0: Нет, суды здесь ни при чем, конечно. Да,
1: это одно человеческое унижение. Как я могу такое прийти и сказать?
0: Из-за звучит чего жутковато.
1: Это... Звучит, жутковато. Да. Ну, достаточно странно. А он стал обращать внимание на Виктору. На Виктора. Угу. Виктору 26.
0: 26?
1: 26, да.
0: Угу. А когда ему будет 27?
1: А Ростиславу Георгиевичу 71.
0: Ну, у него нечего сказать.
1: Я 10 лет был с ним, ну...
0: 11 или 10?
1: Ну, 10 с половиной. Если... Что вы придираетесь к словам?
0: Ну, это очень
1: важно.
0: Я
1: помню каждый день, как,
0: да,
1: как сейчас.
0: Я понимаю. Вы знаете, лепесток этих чувств, оно как бы ведь...
1: Лепесток моих чувств – это Ия.
0: Да, я знаю.
1: Хоть мы и не можем с ней ничего иметь.
0: Да, я знаю, вы ничего с ней не имеете, и тем не менее. И я хочу, чтобы вы немножечко сейчас рассказали.
1: Спасибо.
0: Не касаясь сейчас вот этой ситуации с кальяном, с Виктором 11 лет, 10 с половиной, 71 год, 14 сантиметров.
1: Я не пойму, это для потерявших работу?
2: Да,
1: или...
2: действительно.
0: Да, девочка, это для тех, кто потерял.
1: Или вы копаетесь в личной жизни?
2: Левочка такой замечательный, он такой тонкий.
0: Вы, я думаю, что вы профессионал, Лео. Давайте успокоимся.
2: И найти работу.
0: Я помогу. Помогаю вам найти работу сейчас, потому что вы знаете, сколько у меня уже сейчас на биппере, сколько у меня уже сейчас на лампочках, сколько у меня на этих самых, на диодах. У меня здесь все высвечивается, и я уже готов вам предложить, уже, Лео, готов предложить сейчас вам несколько позиций.
1: А по какому телефону нужно звонить людям, которые готовы предлагать работу? Я хочу просто узнать,
0: хорошо,
1: как работает ваша программа. Не
0: хорошо
1: для того, чтобы вот тут, вы знаете, выяснить,
0: да,
1: кто кому,
0: я
1: что
0: понимаю,
1: сказал Ростислав Георгиевич, какие он одевался, во что, какое белье. Я ничего этого не хочу говорить вам, понимаете?
0: А кстати, он хорошо одевается.
1: Кто?
0: Ростислав.
1: Господи, Витька одевается отвратно, не вкус у него, он приезжий, ничего у него нет. Он,
0: подождите,
1: господи.
0: А Ford Fusion, он вам подарил? Он подарил нам Ford Fusion?
1: Что? Ford Fusion? Подумаешь, господи.
2: Ford Fusion.
0: Нет.
1: Да я забыл про этого выблядыша.
0: Да зачем же так?
1: Ну вы это вырежете.
0: Давайте не будем. Это главная линия, на которой стоит наша программа.
1: Вы выдаете работу или нет?
0: Я выдаю вам работу. Вы видите, у меня блин, на котором уже написано несколько предложений. Видите, вот сюда, смотрите. Вот это вот. Видите, да?
1: Вижу.
0: Это дисплей. Не кричите.
1: Меня не устраивает эта работа, наверное.
0: Почему?
1: Дисплей.
0: Посмотрите сюда. Вот что здесь написано? Здесь написано
1: раскручивание журналов.
0: Вот.
1: Ну. Где же я не мой? Это не мой профиль.
0: Подождите, ну хорошо.
1: Я этой самодеятельностью.
0: Но люди этим
1: занимаются. Слушайте, люди занимаются неизвестно черти чем.
0: Хорошо.
1: И пойдем.
0: Вы хотите
1: пойдем
0: подождите.
1: Отсюда? Это позор.
0: Подождите.
1: Я не могу.
0: Нет,
1: не хватает ни сил, ни здоровья.
2: О личной жизни.
0: Ни в коем случае.
2: Это совсем для другого.
0: Ия, вот вы занимаетесь чем? Извините. Вы занимаетесь? Вы? Ну, натягивайте.
2: Неважно.
0: Ия.
2: Опять он, опять?
1: Да это ужасно.
2: Нет. Зачем сюда пришли?
1: Я просто не могу тебя защитить.
0: Ия.
1: А хочу.
0: Так вот, я хочу вам сказать. А хочу. Это как раз та самая профессия. Как вот видите, у вас высветилось на дисплее. Это замечательная профессия. Она ласковая, она нежная. Ахачи – это люди, которые ахчи. Они делают так.
1: Вы придурок, что ли? Объясните мне, куда вас потащил? В какое место? Куда вас? Вы куда вы углубляетесь?
0: Вы
1: можете все делать быстрее, господи. Дайте работу, и мы уйдем.
0: Вы видите...
1: Дайте работу, и мы уйдем. Хорошо. Это об этом разговор.
0: Я даю вам работу.
1: Ничего невозможно.
0: Вы умеете?
1: Умею.
0: Хорошо.
1: Чего я только не умею.
0: Хорошо.
1: И подтвердит.
0: Хорошо. Скажите,
1: вы читали мое резюме? Если вы не читали его, то что же вы меня позвали?
0: Ваше резюме, оно здесь передо мной. И единственное, что вы, на что вы способны, я так думаю, вот самая для вас основная профессия, вы можете нюхать. Почему я спросил про кальян? Видите, вы можете нюхать, а это значит, кем вы можете работать?
2: В семье.
0: Да.
1: Я готов.
0: Поздравляю вас.
1: Я уже работаю?
0: Вы уже работаете с
1: Ильей. Прекрасно.
0: В элитном ресторане «Ужбандек».
1: Спасибо вам большое.
0: Рестораны «Ужбандек» CD целиком. Найди себя.
3: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
4: Классика в эфире.
5: Ты удивительная женщина, ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышки фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
0: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали. Да, кто-то, наверное, позаимствовал их. Ну, я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде. Да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как приятно вас видеть. Как приятно вас видеть в таком необычном, красивом платье. Да. Мы с вами встречались, ну, как бы не в студии. Вы были совершенно так по-бытовому одеты. А вот сегодня вы просто красотка. Просто красотка.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, чем нам интересна встреча с Галиной Викторовной? Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию. Она себе удалила кадык.
1: Да.
0: Правильно я все говорю?
1: Да.
0: Вот скажите, Галина Викторовна, как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
1: Я скажу вам правду.
0: Да.
1: Немножко голос сел чуть-чуть.
0: Да.
1: Немножко, я просто пила холодное.
0: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
1: Я люблю холодное.
0: Да?
1: Да. Ну вот.
0: Ну так что, атавизм или нет?
1: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
0: Да вы что?
1: Так, горькую правду.
0: Да.
1: Кстати, я люблю и горькое.
0: Да? Да? Холодное и горькое,
1: холодное,
0: но мы будем знать.
1: И горькое.
0: Да.
1: Вот, у меня был кадык. Был.
0: Был.
1: Был, конечно.
0: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
1: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
0: Решили?
1: Да, просто спокойно его решили.
0: Ну, как мы знаем, наши слушатели, зрители, что, как еще называют кадык? Адамово яблоко. То есть Адам, который, так сказать, вкусил этот запретный плод, этот плод у него застрял, так сказать, в горле. И от этого образовался кадык. А вот, понимаете, поэтому некоторые, в основном это у мужчин, конечно, и только, но нет, и многие женщины тоже, так сказать, имеют вот это вот Адамово яблоко. А теперь скажите, больно ли удалять?
1: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
0: Да?
1: Да.
0: Так все-таки удаляют или как? Или что делают?
1: Нет. Просто рассасывание.
0: Рассасывание. То есть прием каких-то препаратов специальных,
1: это,
0: да?
1: Это, конечно, это инновация. Пахмисалу. Это фирма такая. Пахмисалу. Она выпускает вот эти маленькие... такие гранулы.
0: А, гомеопатия?
1: Ну, можно назвать, да.
0: И вот несколько гранул, и кадык...
1: Несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
0: 34 дней?
1: Да.
0: И вы без кадыка?
1: Без
0: скажите, а на голос как-то влияет? Потому что
1: вот, видите,
0: чуть-чуть влияет, да?
1: Немножко,
0: чуть влияет.
1: Ну, знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла... видите?
0: Я вижу бесцветный лак
1: прекрасный.
0: Бесцветный
1: лак, да. Это называется лак мимикрия.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Интересно как.
1: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
0: Да.
1: Он еще этот лак выпускает.
0: Я так понимаю, вы просто, ну, как сказать, в курсе всех модных тенденций, получается, да? Да, они меняются. А вот скажите, а если вдруг вам захочется обратно кадык?
1: Ну, что?
0: Нет, не может такого быть?
1: Нет, конечно нет. Конечно, нет. Кадык мешает, во-первых, не только мне, женщинам, он мешает и мужчинам.
0: И мужчинам,
1: да,
0: тоже.
1: Кстати, я вам скажу. Я ведь рассказываю об этом популярно. В планетарии.
0: В планетарии?
1: Да.
0: Интересно, а почему такое место выбрано,
1: да,
0: фантастическое?
1: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд.
0: Вы в этом платье выступаете, да?
1: Да, это оттуда мой костюм. Я выхожу, это луч солнца, в смысле как бы солнце светит.
0: Да. Ой, ну должно быть это дивно просто, дивно. А скажите, вот почему...
1: Я рассказываю людям о вреде кадыка.
0: О вреде кадыка.
1: Да.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: Футбол! И вновь мы в студии. В студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня старший тренер сборной, настоящий сборной, Виктор Телегин. Виктор, еще раз говорю вам здрасте. Еще раз говорю спасибо. И вот тут же такой вот неожиданный вопрос сейчас. А ведь центр-то круглый, центр поля.
2: Ну, во-первых, мы сейчас меняем.
1: Вот центральный круг, вот
2: но
1: что.
2: В нашей игре футбол.
1: Да, футбол. Да,
2: у нас все остается то же самое. У так, нас 11 человек в поле.
1: 11, да, так.
2: Вот. Но нам осталось заменить только центральный круг на квадрат.
1: И все.
2: Потому что мяч квадратный.
1: Да.
2: Ну, вы сами подумайте, что делает круг
1: да.
2: в прямоугольном поле, да, где да. находятся и прямоугольные ворота,
1: да,
2: и прямоугольная
1: просто.
2: Вратарская, и прямоугольная,
1: смешно.
2: Так сказать, штрафная. Ну, где все это? Все прямоугольное. А круг да. в центре. Ну, и еще они вот этим шаром они играют. И потом они спрашивают, почему у них, так сказать, такие проблемы.
1: Да.
2: С забиваемостью.
1: И вот, кстати, да, с забиваемостью.
2: В прямоугольник запихайте. В прямоугольник
1: да.
2: запихайте
1: ну,
2: шар.
1: Ну как,
2: ну,
1: это,
2: как
1: смешно.
2: Это? Ну, это смешно. Это смешно. И это нужно сколько времени, чтобы прошло, чтобы это поняли просто наши
1: наконец-то,
2: спорта.
1: Наконец-то у нас. Вот, поэтому, я просто благодарен вам, Виктор, что наконец-то вы уже открыли. Это просто, это, я вам скажу, что это не, даже не страница, это целый, как бы я не знаю, но это целый,
2: конечно.
1: Целый пласт.
2: Конечно.
1: Вы открыли пласт, а пласт тоже квадратный, между прочим.
2: Я вот хочу сказать, да, что да. Ну, на квадрате очень зиждется многое.
1: Ну, например, еще.
2: Ну, вы понимаете как, ведь атакующие, во-первых, наш футбол, он да. атакующий.
1: А, атакующий, да, ну, естественно.
2: Смотрите, все казалось бы то же самое, да?
1: Да, да, да.
2: Но работая, например, мы сегодня, у нас ведь, видите, да, шлемы.
1: Вижу, конечно, естественно.
2: Мы сегодня, ну я и как старший тренер,
1: так да, сказать, да, да.
2: естественно, акцентирую нашу работу все-таки не на работе ног,
1: да,
2: а на работе головы.
1: Ах, вот оно
2: почему?
1: Что. Так, почему?
2: Потому что ага. вы видите у нашего мяча ребра жесткости.
1: А, сильные
2: понимаете?
1: Ребра.
2: Это наша сильная сторона. Голова работает
1: да.
2: вместе с квадратным мячом, квадратная голова, квадратный мяч.
1: То есть это...
2: Совершенно точно. Вы навесили, полная. Представьте себе,
1: навесили
2: вы
1: мяч.
2: Навесили в штрафную площадь.
1: Да. Да, например.
2: У вас круглый мяч летит.
1: Естественно.
2: Ваша голова, по сути, вот если вы осмотрите голову, обычную голову человека, да. без шлема,
1: ну, и
2: свою даже,
1: да
2: осмотрите,
1: естественно.
2: Вы увидите огромное количество неровностей.
1: Ну, конечно.
2: Ну, конечно, там и волосы у вас.
1: Там есть и шероховатости.
2: Шероховатости,
1: ну,
2: неизвестно что, и, так сказать,
1: да.
2: уже слово возрастные какие-то изменения.
1: Да.
2: То
1: да.
2: шишка, то еще
1: ну,
2: что-то.
1: Ну, все что-то,
2: и
1: да.
2: И сюда
1: да.
2: попадает мяч, куда он летит.
1: Не да не вообще не понятно.
2: Кто не знает.
1: А здесь?
2: А здесь, вы понимаете. Вы посмотрите,
1: пройти.
2: Что происходит.
1: Сплошное.
2: Я таким образом могу пройти 70% поля.
1: Боже мой.
2: 70%. Попробуй отними.
1: И ведь вы это попробуй. Делаете.
2: Конечно.
1: И Виктор это делает, конечно. Дорогие мои друзья.
2: И мои подопечные.
1: Подопечных своих учите. Вот,
2: и
1: например,
2: вы понимаете,
1: Трубин.
2: О, слушайте, ну Трубин сегодня, Трубин,
1: да.
2: все меня спрашивают, почему я переместил Трубина
1: да.
2: с левого края в центр.
1: Вот.
2: А вот поэтому,
1: вот.
2: Понимаете?
1: Потому что у него абсолютное
2: да.
1: совпадение.
2: Абсолютная ровность.
1: Ровная поверхность,
2: как?
1: Конечно.
2: Квадратная голова,
1: да.
2: пусть она даже в шлеме, но она квадратная,
1: вот.
2: Она полностью способствует. Такой
1: да.
2: атакующей манере.
1: Я бы даже родил у себя квадратная голова. Мячу покоя не дает. А?
2: Ну, дружочек.
1: Или это ваша? Подождите, это же ваша да, лозунг.
2: Я же, конечно.
1: Квад, это же Телегин. Сам Телегин.
2: Вы же читали «Родной
1: да.
2: спорт»?
1: Да. И «Родной спорт».
2: За 27
1: марта. Там, за 27 марта. Ну. И там интервью
2: вот.
1: С Виктором
2: вот.
1: Телегином.
2: Вот.
1: Ну, естественно. И вот перед тем, как мы еще раз повторим вам этот лозунг, давайте сделаем легкую паузу.
0: Футбол! Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубенчик-Азадьян, основатель холдинга «Займ». Все новое, самое новое в экономике. И я, Ирина Рыбладзе. И сейчас нам Кали Рубенчик расскажет, как же вернуть обратно деньги. Сможет ли мод и транжира вернуть деньги обратно? Какие для этого есть условия? Итак, слушаем вас.
1: А вот, Ириночка, я немножко хочу сказать, что есть три варианта всего. Это не так много для мота и транжира. Это немного. Как получить деньги обратно? Значит, это первый контракт. Контракт не менее 5 лет. Пяти лет, вы понимаете?
0: То есть даже если он там после 4 лет прибежит и скажет, ну нужны, ну отдайте. Нет,
1: контракт не менее 5 лет. Не менее за это время что делает? Первый вариант. Справка.
0: Так.
1: Значит, от нашей организации.
0: Так.
1: Справка, что он действительно мод. Понимаете? Наш специалист проверяет мотовство. Это, значит, в течение недели.
0: Мотовство.
1: Да.
0: А потом эту справку, кому он может предъявить вообще, в принципе? К чему она может послужить, помогать ли она к чему-то? Может, при походе в театр?
1: Обязательно, что в театр, кино, шмино, все.
0: Его бесплатно пустят просто.
1: Везде пустят.
0: В цирк, шмирк.
1: Обязательно все пустят.
0: Отлично.
1: Конечно.
0: На выставке, правильно?
1: На выставке, шмыставке. Обязательно, конечно.
0: А за границу пустят?
1: За границу Мареницу обязательно, конечно, пустит.
0: Бассейн.
1: Конечно, Ириночка. Пусть сыр немножко вкусный.
0: Обязательно. А скажите, а в рестораны будут пускать с такой справкой?
1: Будут пускать понемножку сначала, потом будут пускать. Но вопрос о чем?
0: Это прекрасно. Я хочу такую справку.
1: Это справка, я понимаю. Так вот, смотри, значит, на мотовство он должен продемонстрировать свой... В течение недели он должен показать все, на что способен.
0: То есть это, я бы даже сказал, какой-то следственный эксперимент.
1: Он должен потратить уйму денег, уйму.
0: И не менее 15 барышень, да, он должен как-то...
1: Не меньше, от 16, мы начинаем считать от 16.
0: От 16
1: и дальше начинаем считать.
0: И все должны быть довольны.
1: Все довольны, обязательно. И, значит, только справку он получит. Наш специалист проверяет все справки. У нас специалист работает, он молодец, он, дай бог здоровья. Замечательный человек. О, дорогой Сурен, спасибо.
0: Это вот как раз тот человек, который проверяет.
1: Суренчик все проверяет.
0: И ламинирует справку потом.
1: Все ламинирует, шминирует, все делает. А вот после этого второй вариант.
0: Так, интересно.
1: Сложнее. Значит, если первый вариант, он все должен...
0: Первый вариант
1: за
0: Сурен.
1: Неделю промотать, да. Сурен наблюдает.
0: Да.
1: Второй вариант. Анализы все нужно сдать. Все анализы.
0: Медицинские.
1: Все медицинские анализы, какие есть у человека на Земле.
0: То есть все соскобы даже.
1: Все. Включая анус. Все, что хотите, все, пожалуйста.
0: А скажите, неужели по медицинским анализам, по каким-то соскобам, по каким-то вообще каким-то
1: соскобам,
0: вот анализам?
1: Соскобам, маскобам, да. анализ.
0: По ним определяется мотовство?
1: По ним все, только по ним. А потому что все видно сразу, на прямой кишке все заметно. Я тебе скажу, Лириночка, дорогая, я не хотел касаться этого вопроса, но если заговорить... Все видно.
0: Сейчас мы
1: кишка не прощает мотовство. Не прощает она. Понимаешь? Она откликается, она поет. Да. Поет, она кишит. Понимаешь? Ей плохо становится. Да.
0: Не скроешь ничего от прямой кишки.
1: Ничего
0: понятно.
1: Не скрываешь.
0: Я поняла. Сейчас мы на секундочку прервемся и продолжим наш интереснейший разговор.

0: Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
2: Рай, рай, рай. Хей, вельет, кипись вон!

0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Медики.
3: То есть, когда человек уже добирается...
4: Вы посмотрите, да, что не описано. Не описано. Как с Бокова 37...
3: Да.
4: Ну, то есть, практически в нашей практике такого нет, что в пятницу пришел на Бокова 37, а тебя записали на Тучкова 9 на субботу.
3: На субботу.
4: На завтра.
3: Такого не бывает.
4: Не бывает.
3: Не бывает.
4: Конечно, следующие выходные.
3: Да.
4: Неделя.
3: Да, да.
4: И после Бокова 37, после того, как пообщались с медсестрой,
3: младшей медсестрой, да,
4: отправляемся домой.
3: Да.
4: Приходим домой и понимаем, прошло ли недомогание.
3: Опять-таки прислушиваемся к себе.
4: Конечно.
3: Да.
4: Или не прошло.
3: То есть это метод прислушивания такой.
4: Конечно. Mm-hmm. Это совместная диагностика.
3: Mm-hmm.
4: И вот между пятницей, вы записались в пятницу, до следующей субботы, конечно, мы находимся, так сказать, в ощущении и в ожидании.
3: И в ожидании.
4: И за эту неделю посмотрите, как все сокращается. Не надо вам уже ни на Конева 6.
3: Ни на Конева 6.
4: Ни на Бокова 37.
3: 37, да.
4: Вы сразу на Тучкова 9.
3: Да.
4: Уже вас там ждет ваш врач Камиль Пазуха.
3: То есть
4: это
3: вы,
4: я.
3: То есть, да. Скажите, а вот время года как-то учитывается вот в этих перемещениях?
4: Ну,
3: потому что одно дело весной или летом пройтись пешком километров 9 или там...
4: Во-первых, 8. Все ограничено 8 километрами.
3: Подождите, а вот когда мы идем с Бокова 37 на Тучкова 9... А, нет, извините, это мы из дома идем на Тучкова 9. Но в разном же... В разных
4: смотрите,
3: регионах,
4: наш весь диаметр рассчитан везде. И Конева, и Бокова, и Тучкова, они все находятся в радиусе 8 километров. Именно этот радиус определяет во время движения полный комплекс проворота крови и лимфы внутри.
3: Самое главное, Но ведь, вот я хотел спросить, но ведь на Тучкова 9 уже непосредственно к вам, Камилю Пазуху, пациент уже идет из дома. А если он лежал где-нибудь за городом живет, что уже ему не попасть к вам?
4: Ну,
3: то
4: почему?
3: Есть это километров 20, наверное, надо идти?
4: Ну, послушайте меня.
3: Да.
4: Я хочу сказать так. Конечно, я не один. Я рассказываю сейчас о себе.
3: Да.
4: О своей модели медицины.
3: А я просто, у меня было подозрение, что для того, чтобы попасть к вам на Тучкова 9, пациент опять должен прийти на Бокова 37 и уже оттуда двинуться, так сказать, на Тучкова 9, что, потому что все вот эти вот у вас прогулки...
4: Ну что же у нас получается? Каждый пациент сумасшедший, что ли? Не может без Бокова 37 найти Тучкова 9? Ну что это?
3: Но маршрут же рассчитан.
4: Маршрут рассчитан только диаметром, вы понимаете?
3: Диаметром.
4: Больше ничего.
3: Диаметр.
4: 8 километров. Пешего хода. Как заставить человека сегодня двигаться? Практически никак.
3: Практически
4: только так, записываясь при недомогании к врачу.
3: Записка.
4: Когда уже, как говорится, подперло человека.
3: Подперло.
4: И он, конечно, тогда...
3: Скажите,
4: и вот представим себе, что он целую неделю недомогал.
3: И опять-таки не выходил из дома.
4: Не выходил. Конечно, конечно.
3: А тут уже сиди и никуда не ходи.
4: А мы как раз, мы с прошлой пятницы помним, что мы записали на следующую субботу.
3: Да. На
4: Тучкова
3: 9.
4: Мы это помним.
3: Да.
4: На Тучкова 9, с Бокова 37 на Тучкова 9.
3: Да.
4: Мы помним, что мы записали
3: человек,
4: к доктору.
3: Камилю.
4: Да. Угу. Записали. И эта неделя уже в любом случае, если он придет.
3: Придет, да.
4: И я поставлю ему диагноз недомогание.
3: Ага.
4: Поставлю такой диагноз.
3: Такой диагноз.
4: То тогда эта неделя с пятницы начиная уже входит в оплаченный больничный. Вот так мы работаем
3: вот
4: сегодня.
3: В чем
4: конечно,
3: дело, боже мой, боже
4: конечно,
3: мой.
4: Мы
3: боже
4: только мой. Все для пациента.
3: Да.
4: для человека. Это новый подход, новая функция медицины. Разделить функции.
3: Разделить.
4: Вот и все, понимаете?
0: Перегрызая камни,
5: превозмогая боль,
0: переплывая лаву, Шашлык из последнего. Кафе у Варана. Днем и ночью. Чудеса армянской кухни. Инструкция.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
1: Лабиринт Леонардо.
2: Добрые друзья мои, наши, лабиринт Леонардо с нами. С вами Юрий Борзон, напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно, мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
3: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
2: А, я понимаю, я
3: буе
2: понимаю.
3: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
2: Угу.
3: Не буя и не буя, понимаешь?
2: Ага.
3: Как ложится на сердце.
2: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
3: У нас путь, буй, буй, путь.
2: Путь, буй?
3: Путь, буй, буй, путь.
2: Ага, буй.

0: Ты арканишь буй.
1: Да-да.
0: Так, ты так должен понимать.
1: Так.
0: Ты либо его заарканишь.
1: Ну-ну.
0: Либо нет.
1: Угу.
0: А если нет,
1: так,
0: то что тебе браться за это?
1: Понимаю, какой понимаю.
0: Какой смысл?
1: Понимаешь. Угу. То есть вы хотите сказать, что он будет как бы сопротивляться. Он сопротивляется, буй?
0: Буй всегда сопротивляется. На то он и буй.
1: На то он и буй.
0: Понимаешь? У него есть душа.
1: Да ладно, боже мой.
0: Да.
1: Павел Макарович, я просто... Я...
0: Конечно.
1: Боже мой.
0: Вообще буй это... Ты пойми.
1: Ну?
0: Буй это же линия.
1: Линия?
0: Линия.
1: Какая линия?
0: Павел Макарович. Линия это граница.
1: А-а-а, то есть как бы мы это...
0: Буй сторожил.
1: Буй сторожил, и буй как бы на подступах как бы он буи, сторожит.
0: Там, где буи, там да. века.
1: Буи или буи? Как...
0: Ну, чё ты липнешь?
1: Ну, все, хорошо. Ну, все, не будем.
0: Буи.
1: Буи или буи?
0: А, все.
1: Буи.
0: Века.
1: Века.
0: Они на этих местах веками.
1: Вросли прям, да?
0: Конечно.
1: Вот, я теперь
0: и
1: начинаю
0: тот
1: понимать.
0: Момент, когда ты арканишь буй.
1: Так.
0: Ты срываешь вековое.
1: Ага. Но вот скажите, в каких случаях все-таки это происходит? Вот когда вы, когда нужно заарканить буй?
0: Какая задача, когда такая?
1: Ну да, когда задача такая, да.
0: Я тебе объясню. Когда вдруг становится ясно,
1: угу,
0: что уже этому бою не место.
1: Вот как.
0: Угу. Когда становится ясно, что буй уже абсолютно подтопленный.
1: А-а-а.
0: Мятый.
1: А-а-а. То есть уже...
0: Зачастую это просто замена буя.
1: То есть получается замена буя или буя? Ну, буя. Замена буя. То есть получается, что это уже видавшие виды буй.
0: Я работаю только с видавшими виды буями.
1: Буями.
0: Да. Угу.
1: Теперь я понимаю.
0: Но ведь ты знаешь, у меня есть целая коллекция буев. Если у тебя, например...
1: А сколько буев? Сколько буев? Ну так, вот так, навскидку.
0: Сейчас у меня...
1: Да.
0: 107.
1: 107 буев. Или буев. Нет, буев. И вот на этом мы сделаем легкую паузу, Павел Макарович. Если уж простите, мы вынуждены это сделать.
0: Делай.
1: И вернемся к вам в студию через мгновение.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
5: 101.ru.
6: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.

0: я ноткая.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, дорогие друзья, вы знаете, подытоживая нашу программу,
1: давайте подытожим.
0: Что вы сажаете? Что в основное сажаете?
1: Да
0: сейчас начинается летний сезон.
1: Да ничего
0: сезон.
1: Не сажаю.
0: Вообще не сажаете?
1: Вообще ничего не сажаю.
0: Ну,
1: понимаете, главное взрыхлить.
0: А, вот взрыхлить. Вот основное.
1: А зачем сажать?
0: Да, сажать ничего.
1: Можно в магазине купить. Главное, понимаете, для упругости поработать тяпкой.
0: А, то есть у вас в принципе все взрыхленное.
1: Рыхлая такая земелька. Рыхлая.
0: Ага. Перегной, там все как полагается.
1: Ну, конечно, навоз, вот это.
0: Это
1: завсегда для запаха даем.
0: Для запаха надо. Для запаха надо давать. Но я вам скажу, тяпку. Ну, давайте так мы с вами уже уговоримся, что. Можно ли давать? Нельзя ли давать? Давайте мы оставим все-таки нашему радиослушателю. Пусть он послушает.
1: Нет,
0: вот вас,
1: Галочка. Нет, не будем оставлять.
0: Ну, подожди.
1: Я не хочу оставлять.
0: Я понимаю.
1: Я сказал свое мнение. Никому не давать.
0: Ну, никому не давать, понятно. Это ясное дело. Никому вообще не надо давать.
1: Ну.
0: Это ясно. Но, хорошо, предположим, вот вы дали. Ну, хоть раз. Вот представьте,
1: что ж такое? Да вы, что он делает
0: вот скажите,
1: со мной?
0: Вы клюковку выпиваете?
1: Клюковку? Да что он делает со мной?
0: Нет,
1: а?
0: Вы пробуйте настойки.
1: Что он делает со мной?
0: Нет, подожди, настойка требует.
1: Что ты творишь со мной?
0: Галочка, не волнуйся, Галочка, пошло. Клюковку.
1: Да что ж ты делаешь-то со мной?
0: На перчике немножечко открываешь. И тяпочку раз, а тут Софья Григорьевна.
1: Что ты делаешь
0: опа,
1: со мной?
0: И говорит,
1: наливай.
0: Галочка, наливай. Ну, Галочка.
1: Ой.
0: За сезон. И больше я вам скажу, Галочка, за тяпку.
1: За тяпку.
0: Ведь это ж тяпка. А вы как ее ласково называете? Ну, как?
1: Подруга моя.
0: Вот она, подруга ваша. За тяпочку, подружку вашу.
1: Спасибо.
0: Я ведь хочу, ведь самое главное, чтобы наши радиозрители, как мы их называем, наших радиослушателей, чтобы они поняли.
1: А чего так называете странно?
0: Так, а вы же тяпочку тоже называете подруга моя. Вот я их тоже называю дружки мои, понимаете, подружки. Ведь нас слушают все. Вот как смешно. Развеселилась. Вот у нас Галочка развеселилась. И тяпочка. Вы знаете, вот тяпочка и Галочка, это как-то одно единое.
1: Вы правы, вы правы.
0: Правильно, да?
1: Да. Ага. Меня так и в деревне иногда называют. Вот
0: тяпочки.
1: Галка своей тяпкой идет.
0: Это обалдеть просто.
1: А я ей рада, а я ей рада, да.
0: И рада. Удивительная все-таки жизнь с тяпкой. Мы касались ее сегодня с вами, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали вот эти вот, скажем так, как у нее пальчики у тяпочки, у нее какие, что у нее такое? Такие, как у нее, как будто пальчики такие, да?
1: Такие какие-то, понимаете, ну, они островатые.
0: Островатые, конечно.
1: Островатые какие-то пыльцуны такие.
0: Пыльцуны. Бывало пораниться, бывало ж так тяпочкой, да, немножечко? Ну, если немножечко наливочки, немножко...
1: Обид не было.
0: Обид не было.
1: Обид не было.
0: Не обижайтесь на тяпку.
1: Нет. Ну что, это смешной вопрос.
0: Вот это самое главное, не обижаться на тяпку. Не обижаться на нее. Ее поддерживать.
1: Не обижайся, никому не давай. Не обижайся, никому не давай.
0: Никому не давай и не обижайся.
1: Да.
0: Это наш лозунг. И мы заканчиваем нашу программу «Лабиринт Леонардо». Именно так. Бабоньки, не обижайтесь. И никому не давайте. Мы были с Галей Засеевой. Целуем вас.
1: Пока, девчонки.
0: Нежненько.

0: You are Bocachur.
1: 101.ru
2: Бобы в сторону. Фоменко фейк радио.
3: На газу готовим вместе.
4: И вот вновь мы через чуточку-чуточку вернулись в студию. На газу с вами Юрий Бурзон. И напротив меня уже мой друг Геннадий Гамак, повар и владелец сети лакшери-ресторанов «Губы осьминога». Геночка, как мне приятно. Вот вы знаете, я ведь только видел ваши как бы вот эти вот самые инсталляции, как бы, которые вы, да, и вы сеть, показывали. В сети ваши, да. Вы сделали такое губы как бы красиво, губы осьминога, молодожены. Вот мы возвращаемся к теме именно молодоженов Тома и Георг, которые ходят к вам постоянно, записываются, то есть они только выходят и сразу записываются.
5: Более того, они только входят уже
4: записываются. И уже они входя записываются.
5: Боже мой.
4: На входе. На входе, боже мой. А ведь сколько они уже вместе, я даже не знаю.
5: Ну, они вместе, наверное, некоторое время.
4: Ну, некоторое время какое-то, да. Георг может себе позволить. Конечно.
5: Ну что?
4: Демоль, Томочка. Удивительная просто Томочка. Да. Я видел их, когда они проезжали, как раз им дал велосипед Капронов.
5: Да, конечно.
4: Да, вот этот двойной дуэт, как он называется?
5: Дабл байк.
4: Ну, конечно.
5: Боже мой.
4: Без седла тоже.
5: Он тоже стоячий.
4: А, тоже стоячий. Дабл байк стоячий.
5: Стоячий, ага. Дабл байк с вилкой.
4: С вилкой специальной. Конечно. Боже мой, как это все удивительно. И вот вы знаете, возвращаясь к губам осьминога, хочется сказать: а вот скажите, вы не нарушаете природный баланс? Все-таки осьминоги — это ведь такая удивительная особь.
5: Это
4: понимаете?
5: Правда.
4: Правы. Как
5: это? Сказать, вы правы, да. Защитники млекопитающих и не млекопитающих к нам обращались.
4: Конечно. Это Greenpeace, да. Или это просто PIS?
5: Это PIS, это большой Greenpeace, это
4: малый Greenpeace.
5: Большой и малый Greenpeace. Это фонд дикой природы.
4: Да, да. Но что они, это, как бы, они как бы высказывали свои какие-то претензии, естественно.
5: Но дело все в том, что я хочу развенчать.
4: Ну-ка, расскажите.
5: Потому что наши осьминоги,
4: да,
5: они живут в специальных наших же водоемах.
4: Вот, дорогие радиослушатели, специальные водоемы, да, и специальные люди, ловцы. Осьминоголовы.
5: То есть мы вот с этого начинали.
4: Естественно, мы с этого начинали, конечно, рассказывать. А это удивительный рассказ. То есть почти, и вы знаете, я с вами общаюсь, как будто я общаюсь с Жаком Ифом Кусто.
5: И Кусто бывал.
4: И Кусто бывал.
5: Вау.
4: Так расскажите же, господи боже.
5: Старик
4: успел. То есть проводил по губам сам прямо.
5: Щеткой
4: проводил. Боже мой. А ведь как он любит осьминогов.
5: Он любит
4: и как любил, он решился.
5: Любил,
4: но теперь его уже нет с нами. Ну, как он решился? Потому что он со осьминогами ведь дружил под водой.
5: На ты.
4: А как он решился скушать, как бы? Вот это психологический момент.
5: Вот это интересно.
4: Да, его крутило.
5: Его сначала крутануло пару раз.
4: Чуть-чуть. Ну, чисто, надо сказать.
5: Потом вытолкнуло.
4: И он как бы оказался у тарелки.
5: Да.
4: С губами.
5: Практически на берегу.
4: Как бы вы же так это называете? У вас это специально называется
5: веранда.
4: Вы на берегу.
5: Да.
4: Веранда на берегу.
5: Да, да.
4: Где вы видите этих плавающих осьминогов.
5: Да,
4: и удивительно, можно похлопать их.
5: Пойма реки Сетунь.
4: Сетунь, да, конечно. Вот
5: конечно,
4: это вот Сетунь.
5: Третья излучина.
4: Все мы знаем.
5: Все там есть.
4: Как это
5: рядом
4: все
5: с коллектором.
4: И рядом с коллектором. Там они и плавают.
5: Тепло, да.
4: Там где ближе к теплу.
5: Как же,
4: ближе,
5: это
4: конечно.
5: Это зимой.
4: Мы же работаем.
5: Мы работаем круглосуточно.
4: Я знаю, что вы круглосуточно. И круглосуточно, и круглосуточно. Круглогодично. Вот на этой удивительно счастливой ноте, дорогой Геночка, я прекращаю. Хотя будем говорить друг другу до свидания.
5: До свидания.
4: Будем говорить Бога ради.
5: Бога ради.
4: Приходите к нам еще.
5: Да, дверь открыта всегда. Для вас.
4: Для нас. Спасибо. Бога. Спасибо.
5: Да.
4: Прикоснитесь к губам осьминога.
5: Сделайте это.
4: Всего доброго.
5: Спасибо.
3: На газу готовим вместе.
1: Смакуем мнимое. Фоменко фейк радио.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Высокие технологии. Высокие технологии.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Ну, что сказать, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Понятно, что у нас всегда удивительные люди. Но сегодня мы говорим о прорыве, который наконец состоялся. Это не какой-то прорыв, который, знаете, там еще, возможно, будет, а, возможно, и не получится. Нет! Это настоящий прорыв, которого нет, не было, и вот он вступил в силу. Этот прорыв, которого ждало не просто, не ждали не просто мы все, а человечество. Человечество. Это новый вид перемещения в пространстве. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
4: Нет, Смыслов.
3: Все-таки Смыслов, да?
4: Смыслов.
3: Итак, у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
4: Здравствуйте, Владик, здравствуйте.
3: Ну, Алевтин Вячеславович, ну, сразу, как говорится, с места в карьер.
4: Ну, давай.
3: Из метро, так сказать, в небо.
4: В
3: небеса. Каково это?
4: Из метро в небеса. Это мечта. Это мечта. Об этом мечтала Лиля Максимовна Който.
3: Должен ну, подождите, об этом давайте так.
4: Давайте так. Ну, нет, сначала я должен сказать...
3: Мечтало человечество.
4: Мечтало человечество. Господи, после того, как Юрка слетал, Гагарин...
3: Да подождите, ну, мы сейчас говорим ведь не об этом. Ну, вдумайте.
4: Ну.
3: Ведь мы всегда... Я понимаю, что вы внутри процесса, и вы
4: конечно,
3: в технологии.
4: Конечно.
3: Но самое главное, о чем мы, простые обычные люди... Вот представьте себе, я собираюсь, например, в отпуск.
4: Да,
3: в отпуск. Я простой человек, собираюсь в отпуск. Да. А отпуск, предположим, у меня, у простого, обычного человека где-нибудь, в центре Индийского океана.
4: Да.
3: Ну,
4: да.
3: Предположим, какие-нибудь такие там острова, не знаю, какие-нибудь.
4: Такие бывают. Вот,
3: какие бывают острова.
4: Да.
3: Ну, вот представьте себе, я простой вот житель нашего города, выхожу с чемоданом, сажусь, так сказать, в метро, еду в метро, выхожу из метро, после этого пересаживаюсь в аэроэкспресс, еду до аэропорта, хожу, сажусь в самолет, и после этого, так сказать, лечу и приземляюсь, и там я выхожу, и, как говорится, я уже на островах.
4: Ну...
3: А вот мне всегда думалось, почему же наши ученые, эти наши великие, я не боюсь этого слова, люди, почему эти люди не изобретут так? Вот я вышел из дома, сел в метро, и потом я вышел, и уже прямо раз, и на, как говорится, островах в Индийском океане.
4: Владик, давайте я все-таки скажу. Дело в том, все это здорово, прекрасно, но... Было непросто совместить все это вместе. И все-таки мы это сделали.
3: Ну, то есть я понимаю, так откроем, да? Откроем.
4: Нет, давайте мы откроем.
3: Вагон-самолет.
4: Конечно, это вагон-самолет. Это вагон-самолет, это отечественная разработка, конечно. Вы прекрасно понимаете. Владик, вы понимаете, в чем дело? Вагон-самолет это не просто так. Это вы должны из-под земли вы вырываетесь, сразу поднимаетесь ввысь. Вы понимаете?
3: В некотором смысле это получается ракета, вагон-ракета.
4: Это вагон-ракета, в каком-то смысле, да.
3: Но по факту вагон-самолет.
4: По факту, да. Нужны там, естественно, люди бывалые, а я бывалый. Но вы понимаете, небывалых там не бывает. Но это наш лозунг. Небывалых не бывает. Вот и все, понимаете? Небывалых не бывает. У нас небывалых не бывает. Дело в том, что здесь не просто навыки космонавта, навыки пилота, навыки машиниста. Здесь это квинтэссенция всего. Это как бы, понимаете, это сжатый какой-то, пружина.
3: Это сгусток профессий.
4: Ну, по сути дела, я сейчас и работаю над... Ведь я, понимаете, я сейчас защитился.
3: Да, я понимаю, но все-таки ваша основная деятельность, вы машинист.
4: Я машинист, но
3: Пилот-машинист,
4: но я написал мой сгусток.
3: Ну, я понимаю, что вы написали книгу под названием «Мой сгусток», но мы к ней перейдем позже.
2: Высокие технологии.
5: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
6: Как часто мы не замечаем шлейф.
5: Порой нас обдает волной запахов.
6: Жизнь без шлейфа.
5: Все наново.
7: Нано-памперсы Закис.
8: Лицензия номер 2.
9: Классика в эфире.
4: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка. Легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь, не сейчас. Выбора у нас не было.
10: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
9: Классика в эфире.
11: Знаю.
5: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь, он смельчак. И этот смельчак наш, Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
1: Да, абсолютно.
0: Вы можете обуздать что угодно.
1: Все, начиная от каких-то видите, как я? Заговорил. Я сразу вспомнил, как это было, когда мы... отправлялись на Галапагос.
0: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
1: Обуздываю.
0: И неприродные.
1: Дождь, ветер, смрад.
0: Вы можете обуздать и хулигана.
1: Я могу обуздать
0: хулигана. Например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
1: Ну, если надо, если ко мне обратятся... специальные какие-то органы.
0: Службы.
1: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
0: Ну, конечно.
1: Ну, естественно.
0: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
1: Да все конечно. Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
0: Обуздать смрад – это, конечно, серьезная работа.
1: Да, так это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию. Так и называется «Смрадное».
0: Смрадное. Да. Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
1: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь, они сами должны быть необузданные. Я не обузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
0: Понимаю вас.
1: Вы понимаете, о чем
0: я? Ну, что сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель, как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
1: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
0: Пытались его обуздать?
1: Я пытался обуздать его.
0: И что?
1: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
0: Так вот оно что.
1: Конечно.
0: Вы обуздываете энергию.
1: Я обуздываю энергию. Да. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
0: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
1: Пожалуйста.
0: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
1: Ну, это личное, конечно. Личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
0: Ну, это эпизоды, я просто...
1: Это эпизоды,
0: в среднем,
1: да.
0: Сколько в среднем... раз в месяц?
1: 2-3.
0: 2-3 раза.
1: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью... И
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский, смельчак, обуздыватель. Бульона. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
1: Да,
0: человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью. Да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10:48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемые. уважаемый пожалуйста. Наш Кирилл, пожалуйста. Спасибо вам большое, что
1: и
0: вы...
1: И, пользуясь да. случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
0: Если кого-то нужно будет обуздать.
1: Если кого-то нужно будет от кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку. Какого-то, да?
0: Звоните, дорогие друзья. Пожалуйста. Нам мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных. Вот, собственно, и все. До свидания.
1: Спасибо.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водят по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках по берегам водоемов.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
5: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.

0: nimismiestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
2: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио. Аптечный сомелье.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, аптечный сомелье здесь сейчас на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Ростислав Вегетанов. Кстати, хочу напомнить вам, что вы всегда можете в любых социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, где хотите, всегда можете набрать Фоменко FM, и там увидите огромное количество наших программ, и это вызовет у вас всегда хорошее настроение. Итак, Ростислав Вегетанов, аптечный сомелье, да. Человек, от которого зависит жизнь каждого нашего обитателя планеты Земля. Ростислав Вегетанов пробует таблетки.
3: Конечно.
1: Итак, мы уже поговорили о том, что такое сульфадрибозол, о том, что такое пахметоген, да. О том, что такое оксимедипесин.
3: Так.
1: И сейчас пришло время обсудить рыжоль.
3: Рыжоль. Это гель. Я вам скажу, это гель, это такая, ну, скажем, вот... очень вязкая, скажем, субстанция.
1: Ну, мне казалось, что вы всегда работаете только с таблетками.
3: Нет. И с гелем в том числе. С гелем в том числе. Но я пробую его не внутрь.
1: Максимальный эффект достигается каким образом?
3: Когда вы дополняете таблеточку и гель. Таблеточку
1: То есть, и гель. Условно говоря, рыжоль для того и сделан,
3: да.
1: Чтобы поддерживать эффект в любом таблеточном лекарстве. Я
3: Он
1: правильно понимаю?
3: Как бы покрывает это все... пленкой, пленкой
1: ну,
3: счастья.
1: Ну, скажите, вот если да. сульфадрибозол, это противоспинное, правильно?
3: Противоспинное.
1: Это да, противоспинное.
3: Да.
1: А вот оксимедипесин, насколько я знаю, да?
3: Это ректальное.
1: О,
3: конечно. Вот оксимедипесин, это ректальное.
1: Ректальное, понятно.
3: Конечно,
1: все,
3: понятно. Только понятно. Ректальное.
1: Но да. поддерживаем и рыжолем одновременно.
3: Рыжолем.
1: Что вы посоветуете?
3: Рыжолем. Я советую.
1: Два раза или три раза в день?
3: Четыре раза в день.
1: Ох.
3: Да.
1: Ну, вы знаете,
3: тогда
1: многие наши, так сказать, слушатели,
3: да.
1: они ведь думают о том, что тратят на лекарства большое количество средств.
3: И напрасно. И напрасно, потому что лекарства, их не может быть много. Вы понимаете? Не может быть много лекарств, когда они всасываются в кровь и тут же поступает все это в мозг, в клетки, в мозговые. Они начинают как бы разворачиваться и... опа!
1: И, так сказать, вот, например, циклопропон-4, да?
3: Циклопропон-4 вот. И особенно тирфанда. Это новое, это совсем новое. Тирфанда. Это мазь. Понимаете?
1: А из чего она?
3: Тирфанда это кора мезозойского ствола. Он находится в Месопотамии. Мезозойский ствол, ну, как скажем, кора, она очень трудно отделяется от ствола. Но, тем не менее, как только вы отдираете эту кору, вы чувствуете сок. Сок. Вы понимаете? И вот этот сок мы используем, мы его пьем. В чистом виде.
1: А как же, простите, кристопропол?
3: Кристопропол, он заменяет циклопропон.
1: Ну вот здесь да. у меня такой вопрос
3: это,
1: пришел.
3: Это как бы взаимоизменяет.
1: Пришел,
3: да.
1: пришел такой вопрос у меня
3: да.
1: от наших слушателей. Можно ли вместе с циклопропоном 4
3: так.
1: принимать сульфадрибозол и одновременно так. намазывать себя рыжолем?
3: Ну, я пробовал один раз. Сложно. Сложно. пошло очень какое-то неприятное ощущение. Mm-hmm. Неприятное ощущение.
1: Но помогает это или нет?
3: Неприятное.
1: Помогает или нет?
3: Неприятное.
1: Просто помогает или нет, скажи.
3: Просто помогает или нет.
1: Вот оно что.
3: Да.
1: Просто помогает или нет. И мы на этой высокой ноте прерываемся буквально на одну минуту для того, чтобы послушать легкую, фантастическую музыку.
2: Аптечный сомелье.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: нами легко.
1: Человек говорит, ну вот, как вы сказали уже, пойдем поедим суши, он хочет сказать.
2: Она суши
1: не любит, но она ведь не скажет, что она не любит, потому что она постесняется, потому что это первая встреча,
2: но
1: трещинка уже.
2: Пошла трещинка. Уже она начинает размышлять, а что же я буду делать, если он так любит суши, а я не люблю, и как же быть, и как же так, а у меня же есть знакомый Вася, который именно любит то, что я люблю, вот те самые макарончики.
1: Вот.
2: Понимаете, и все. И она же склоняется к Васе, а бедный Ибрагим остался не у дел.
1: Вот оно что.
2: Вот и все.
1: И благодаря вам,
2: да,
1: Ибрагим не делает таких ошибок относительно Вероники, а Вероника не делает ошибок относительно Ибрагима. И у них все, может быть, вполне сложится.
2: Да. Не то, что вполне, а точно. Я на этом настаиваю.
1: Вот что я хочу спросить. Вот вы как бы запустили эти отношения,
2: запустили,
1: они как бы пошли.
2: Да,
1: вы не даете им ошибиться, глубоко они уже друг друга, благодаря вам, узнают. И тут они добираются до самого главного момента, когда уже, в принципе, тактильный контакт.
2: Но первый тактильный контакт я с ними. Конечно. Потому что, а как же узнает там так называемый Ибрагим, что у Вероники, например, ну, как сказать, голову лучше не трогать вообще.
1: Просто
2: не прикасаться к голове, да. Он только тянет руку, понимаете, свою, а я бац по руке, я говорю, не туда.
1: Вот это поразительно.
0: Без промаха.
3: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: Спорт высоких.
2: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! Вас приветствует программа «Спорт высоких». И напротив меня удивительный, потрясающий такой, прямо ух! А не человек, это тренер по женскому виду спорта, а называется он бадминбол.
3: Да, сразу скажу.
2: Вероника Долговязова. Да, приветствую.
3: Вероника Доглязова.
2: Извините, Долговязова. Доглязова, Вероника Доглязова.
3: Сразу скажу, времени мало, потому что мне тренировка еще чемпионат мира
2: перейти. Да, хорошо, слушаю. Это новый вид спорта, да. Вот смотрите, время пришло. Вот сначала назывался он балминтбон.
3: Сначала он назывался...
2: Болбадмин. Вот почему? Почему вы изменили название? Скажите. Вероника.
3: Ну, во-первых, не мы изменили название.
2: А кто?
3: Изменил название федерации.
2: Так.
3: Да.
2: Ну.
3: А во-вторых, это, по-моему, звучит бадминбол, звучит чуть покрасивее.
2: Да, это приятнее.
3: Показалось мне и девочкам в команде.
2: Конечно.
3: Поэтому мы только за эти изменения, которые сделала федерация.
2: Правила, да. Пожалуйста, расскажите правила, я вас прошу.
3: Правила очень простые, все знают нашу добрую старую игру футбол.
2: Да.
3: И не менее старую игру бадминтон.
2: Бадминтон.
3: Есть валан, есть мяч футбольный. Что касается инвентаря, это ракетка.
2: Да.
3: Ракетка, значит, бамбуковая ракетка.
2: Бамбуковая.
3: Валан.
2: Так.
3: И мяч.
2: Валан какой? Чесучевый.
3: Валан чесучевый,
2: естественно, конечно.
3: Да. Вот, и мяч.
2: Да.
3: Играет команда, 30 человек.
2: Так, две команды.
3: Две команды по 30.
2: Так.
3: Женщины, которым за 30. 30 плюс, это важно.
2: Только 30.
3: Это важно, да. Девочки за 30.
2: Так,
3: так. И, значит,

0: важно, чтобы валан не упал на землю.
1: Так.
0: То есть вот все с ракетками перекидывают. Это так, так, верхняя, так сказать, часть работает вот это.
1: Да,
0: вот.
1: Верхняя. Да. Да, я вижу,
0: вижу. А что касается низа, то да, работают ноги, и мяч должен попасть в ворота, и одновременно в ворота должен был быть забит валан.
1: То есть и валан, и мяч должен оказаться
0: одновременно,
1: в ворот.
0: Абсолютно,
1: потрясающе,
0: да.
1: Потрясающе.
0: Есть тренеры, которые работают только с верхней частью.
1: Да,
0: вот
1: конечно.
0: С этой вот частью работают. Посмотрите, я показываю вам.
1: Я вижу.
0: Вот только верхняя. Есть, которые только с низом работают.
1: Ну, а вы-то?
0: Я-то работаю там и там.
1: Вероничка.
0: Я так
1: и почувствовал, что вы и там, и там.
0: Да,
1: и верхний...
0: на что упускать возможности? Поработаешь низом, а вверху что-нибудь уплывет.
1: Да,
0: а
1: нет,
0: сверху
1: конечно.
0: Поработаешь, а низ уедет.
1: Не,
0: да?
1: Я думаю, я согласен. Да.
0: Поэтому надо под контролем держать. Да.
1: Некоторые паразитируют на валанах, да, правда?
0: Да, очень многие паразитируют на валанах. Федерация обещала разобраться.
1: Ну?
0: С этой паразитацией вот этой на валанах.
1: Ну,
0: да, страшной. Бутсы подорожали у нас.
1: Бутсы подорожали. Дутые же бутсы.
0: У нас дутые бутсы с включениями алюминия, да.
1: Да, то есть с алюминиевыми вставками.
0: С алюминиевыми вставками, да.
1: Так. Ну и что? И пробует решить, значит, все-таки вопрос.
0: Но федерация обещала. Обещала решить?
1: Ну, я понимаю. Значит, все-таки пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
0: Ну,
1: есть такой вид.
0: Смешно говорить.
1: Для наших друзей расскажу. Баскетгольф.
0: Да.
1: Ну, что это? Ну, что это такое? Скажите, ну, как может баскетгольф соперничать с бадминболом?
0: Да я у вас спрошу, просто быстрый вопрос.
1: Ну да,
0: быстрый вопрос. Вот сколько на стадионе зрителей во время баскетбола?
1: Баскетгольфа. Нет. Или баскетбола?
0: Бадминбола. Боже мой, вы мне со своим этим гуглом совершенно
1: с ума сошли. Вероника, да.
0: Бадминбол. Сколько зрителей?
1: Ну, 30 тысяч. Ну, десятки тысяч, конечно.
0: Да. А это там баскетгольф?
1: Ну, там у них нет трибун даже.
0: Там вообще нет зрителей, понимаете? Вот смешно говорить.
1: Смешно, да.
0: Даже рассуждать.
1: Как он может соперничать?
0: Да никак.
1: Это смешно.
0: Да никак. Просто смешно. И Аркадий Лузов, это председатель федерации.
1: Вот председатель федерации Аркадий Лузов.
0: Да он просто паникер.
1: Паникер!
0: Просто паникер.
1: Все за бадминбол и за Веронику. За Веронику нашу Доглязову.
0: Доглязову,
1: И мы прощаемся с вами и говорим вам спасибо, Вероничка.
0: Спасибо
1: вам. Ах, какая конфетка сегодня была у меня в гостях. Всего доброго.
0: Ребята,
1: спасибо.
0: Ребята, спорт.
1: Спорт и бадминбол. Сейчас мы с вами уйдем на небольшую паузу и вернемся к бадминболу и Веронике Доглязовой.
2: Спорт высоких. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 42-37-97-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК-СМ.
4: Классика в эфире.
5: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости, пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». «Допив чай», он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться, но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание. И, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
4: Классика в эфире.
3: Будь безобразником!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас на Фоминко Фейк Радио «Быть безобразником». «Быть безобразником» и у нас в гостях сегодня Вероника Сатан, как я уже говорил. Вероника потрясающая, совершенно удивительная. Она руководит компанией ООО «Бедовые мысли». Она сама бедовая. Она наша дорогая. Она у нас... Да она у нас вообще, как говорится. Вот. Что мы сейчас только что узнали от Вероники Сатан? Да. Вероника Сатан просит называть ее Ника. Что мы только что узнали? Мы узнали, что бедовые живут без мозгов.
0: Ты хотелось побыть Глафирой.
1: Глафирой захотелось побыть прямо сейчас.
0: Так бывает, знаете, приходит. Тут пришла мысль, сразу вам говорю, сразу. Надо сразу говорить.
1: Сразу говорить и да. сразу делать.
0: Сразу говорить и делать. Хочу Глафирой.
1: Хочу вернуться к нашему обсуждению дорожной ситуации. Вот вы, когда садитесь за руль, например, такое же может быть?
0: Конечно.
1: Вдруг ни с того ни с сего у вас возникает идея сесть за руль. Такое может быть, правильно?
0: Ну, возникла идея, пошла, села за руль, поехала.
1: И вы такая бедовая садитесь, значит, да. очертя голову за руль.
0: Да.
1: И в это время...
0: Мало того, вам скажу, иногда захотелось сесть за руль этой машины, я пошла, села. Побиваю стекло, сажусь, все.
1: Вот так, это бедовая мысль такая.
0: Бедовая мысль, а пошло, поехало.
1: Соответственно, просто я понимаю так, что мозг вообще не подключается.
0: Ну, я выяснял, ну, да, отказ от мозга, Влад.
1: Отказ от мозга.
0: Влад.
1: Отказ от мозга, дорогие друзья. Что такое бедовые люди? Отказ от мозга. Приятно.
0: А чем тебе...
1: да. Но куда тогда приходят мысли, если мы отказались от мозга?
0: Нет, они приходят, но они успевают только прийти, и все, они сразу воплощаются в жизнь. Не надо их думать, понимаете, не надо переваривать, взвешивать, не дай бог, зачем? Зачем?
1: Ни в коем случае не надо переваривать мысли.
0: Нет, нет.
1: То есть мозг мозг просто пропускает через
0: просто
1: себя.
0: Просто пропускает, как вы ловишь импульс.
1: По сути, это первый, как да. труба.
0: Слушайте, знаете, на что похоже? Как вот эти вот серферы, да, на волне, поймать волну. Вот пришла мысль, как волна... Ты поймал ее, сразу запустил и в жизнь воплотил. Все, и ты на волне, на волне, на волне.
1: Понимаю вас. Ну,

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Колокольчики. Бубенчики. Еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
6: 32-312-657-2. Минздрава. Здраво.
7: Бредим. Уминаем. Осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
8: 100 Гнус! Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио Владислав Жульпацкий. И у нас в гостях сегодня Алевтин Захарович Нет. Здравствуйте, да. Алевтин Захарович. Ну, у вас потрясающее совершенно имя.
9: Да.
8: Удивительное отчество и не менее потрясающая фамилия.
9: Да.
8: Почему-то вдруг нет с двумя «т», да?
9: Именно нет. Нет. Да, два «т».
8: Нет. А это от
9: Это немецкие корни. Немецкие корни. Карл Нет.
8: Карл
9: Нет. Это мой пра-пра-пра-пра-пра.
8: Ага.
9: Да.
8: Ну, что ж, Алевтин Захарович.
9: Да.
8: Вот что я хочу спросить у вас.
9: Да.
8: Ну, вы уникальный человек.
9: Ну.
8: Уникальный человек от природы.
9: Ну.
8: Может быть, что-то даже и немецкое.
9: Ну, что-то
8: да. А может быть, и нет. Непонятно. Но дело в том, что, как выяснилось, в чем дело? Я, дорогие друзья, сейчас объясню. Как вы знаете, основная проблема тайги. Гнус в огромном количестве нападает на наших геологов, на наших охотников, на наших промысловиков, в конце концов.
9: Да.
8: На наших добытчиков нефти, да. Вахтовиков газа. Нападает в огромном количестве, бывает, доходит до, так сказать, огромных размеров. И прямо жалит, кусает этот гнус и выпивает огромное количество крови,
9: да.
8: Питается кровью наших людей. Понимаете?
9: Да.
8: Питается кровью наших людей. И химическое, так сказать, воздействие, вот это покрытие всяческими составами,
9: да.
8: Постановки всяких, так сказать, специальных устройств.
9: Это смешно.
8: Звуковых и незвуковых, пока не дают результата. Потому что гнус, он, как говорится, и в Африке
9: гнус.
8: И вот Алевтин Захарович, да. Ну, уже давно, как мы выяснили, является, пожалуй, на сегодняшний день, вы же единственный.
9: Конечно.
8: Абсолютно. Единственным человеком, в присутствии которого гнус не может воздействовать на ни на кого.
9: Он просто скован.
8: Он
9: гнус
8: скован.
9: Скован.
8: Гнус не летит.
9: Он не может
8: не
9: ни лететь,
8: сосет,
9: не сосать ничего.
8: Не стоять, не сидеть.
9: Не стоять, не сосать, быть. Не сидеть. Еще.
8: Но вопрос вот да. Я вам задаю.
9: Давайте.
8: Сразу, так сказать, хочу спросить. В вашем присутствии гнус не шевелится.
9: Да. Да.
8: Но не умирает.
9: Он не умирает, но он не всасывает. Так вот.
8: Значит, он не подлетает даже близко.
9: Близко. Это, еще раз говорю, я работаю. Это радиус 6 метров.
8: Угу.
9: Диаметр. Прошу заметить, 12.
8: Неожиданно.
9: Именно такие параметры.
8: Угу.
9: Круг моего,
8: то есть,
9: так сказать,
8: воздействия. Когда вы ведете экспедицию,
9: да.
8: Например, геолога-разведчиков.
9: Ну, давайте я расскажу. Давайте я расскажу, наконец. Возьмем, например, север. Mm-hmm. Тайга. Mm-hmm. Там, где гнус особо жирен. Mm-hmm. Особенно подземный гнус. Mm-hmm. Ведь он же под землей живет.
8: Ну, подождите. Ну, давайте сначала о воздушном гнусе.
9: Давайте о воздушном. Воздушный, ну, скажем так, он немножко попроще, но жалит. И он, конечно, серьезно. Mm-hmm. Серьезно жалит. Mm-hmm. Особенно в темечко.
8: Кровососущий.
9: Кровососущий. Mm-hmm. Я вам скажу, выпивает до несколько, я вам скажу, ну... Миллилитров по 500 он выпивает.
8: Обалдеть.
9: В день.
8: Да.
9: Обалдеть. Геологи не выдерживают. Mm. Первопроходцы, а я с ними работаю, mm. первопроходцы, прежде всего, mm. которые, ну, скажем так, они в авангарде, mm. они на передовой. Mm-hmm. Гнус, конечно.
8: Но как это технически происходит?
9: Не щадит. Я вам объясню.
8: Сколько бы они ни мазали, они же мажутся, наверное.
9: Они мажутся, какие-то покупают мелки. Вот это еще смешней. Когда мелком они себя чего-то натирают, mm-hmm. или как бы мелком палатку свою как бы разрисовывают. Mm-hmm. Это смешно для гнуса и для меня. Mm-hmm. Потому что единственный человек, как говорится, у меня нет аналогов, mm-hmm. вы понимаете? Mm-hmm. Я останавливаю гнуса
8: на подлете. Раз,
9: на подлете. Mm-hmm.
8: То есть, раз. Как я понял, диаметр 12 метров.
9: Диаметр 12, вот радиус хочу... 6.
7: Стоп, гнус! Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям? Новости на Фоменко Фейк Радио.
9: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
7: Новости животного мира.
9: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. Последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
7: Общественно-политические новости.
9: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
7: Фоменко Фейк Радио. Новости. Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
10: Чай, который не виден.
7: Только запах.
10: Только вкус.
7: Только нано.
10: Только чай.
7: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
11: Лицензия 09765Q 38098765.
7: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: не дать и обезвредить.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях тот человек, о котором вы много спрашивали и с которым хотели поговорить. На ваши вопросы будет отвечать, и на мои вопросы, естественно, Леонид Кулагин. Да. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
2: Добрый,
1: как мы все
2: добрый
1: уже
2: вечер.
1: Знаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Леонид. Спасибо, во-первых, что вы к нам пришли.
2: Спасибо.
1: Вам приготовили кофе. Вы сказали, что без кофе разговор не пойдет.
2: Да, я работаю, когда у нас обязательно работает кофе-леди.
1: Кофе-леди?
2: Да, которая делает кофе.
1: Ну, как видели, у нас тоже есть кофе-леди.
2: Да, у вас тоже есть кофе-леди. Я благодарю вас. Это очень приятно.
1: Да? Не попробовали еще кофеек?
2: Я сейчас попробую.
1: Отлично.
2: Откуда это? Это из высокогорья, да?
1: Это из высокогорья, да.
2: Угу.
1: Тиранских высокогорий, да.
2: Итак, это приятно, да.
1: Да.
2: Спасибо.
1: Так вот,
2: да.
1: Давайте поговорим о вашей работе, о вашей сложной работе.
2: Ну, в общем, я вам сразу скажу.
1: Скажите сразу.
2: Ирин.
1: Да.
2: Спасибо еще раз, что вы пригласили, потому что это очень актуально.
1: Да, да.
2: Грехопадение.
1: Да, да.
2: Это, скажем так, область.
1: Да.
2: Она еще, скажем, изведана наполовину.
1: Наполовину, конечно.
2: Да,
1: конечно,
2: наполовину. Даже, я бы сказал, на меньшую половину.
1: Да. Очень много скрыто, понимаете?
2: Очень много скрыто, это люди, подводное, да.
1: Потому что люди ведь не хотят этим.
2: Люди не хотят, люди скрывают. А мы выводим их, в общем, на чистую воду.
1: Да вы что, правда?
2: Да, мы работаем непосредственно с грехопадением. Вы понимаете, почему и корпорация... Во-первых, вы нас можете поздравить.
1: Да, с удовольствием.
2: Недавно наша корпорация уже превратилась в консорциум.
1: Да вы что?
2: Да, конечно.
1: Да вы что, это вообще замечательное событие.
2: Да, конечно,
1: вы
2: спасибо.
1: Расширяете.
2: Да, это уже консорциум «Побойся». Он так и остался, так
1: побойся,
2: название так
1: да.
2: осталось. Мы работаем, в общем, с людьми разного круга.
1: Так. То есть мы с разными слоями.
2: С разными слоями.
1: Слоисты совершенно разные.
2: Абсолютно, абсолютно. Это как бы...
1: Лекторат весь.
2: Лекторат весь.
1: Да.
2: Весь. И задействован, в общем-то, я практически весь контингент.
1: Да.
2: Весь контингент.
1: Да.
2: Который населяет, в общем, я не побоюсь, земной шар.
1: Да,
2: потому что у нас международное.
1: Международное.
2: Это международный
1: консорциум. Я как раз вот хотела об этом сказать
2: нашим
1: зрителям и слушателям, что, что компания «Побойся» работает не только у нас.
2: Конечно.
1: Она работает, так сказать, повсеместно.
2: Естественно.
1: По всему земному шару, можно
2: сказать,
1: правда?
2: Конечно.
1: То есть шарик уже захвачен, так сказать.
2: Весь шарик охвачен.
1: Mm-hmm.
2: Пока мы не трогаем единственное Антарктида, Южный полюс. Пока, я вам скажу, там с грехопадением как-то немножечко попроще.
1: Получше, да?
2: Получше. Люди осознают, они перед лицом холода.
1: То есть все-таки температура все-таки играет.
2: Температура влияет.
1: А вот скажи.
2: Перед лицом вечной мерзлоты, я вам скажу.
1: Да, уже не до грехопадения.
2: Не до грехопадения.
1: Загреться бы.
2: Человеку не хочется грешить. Не дать и обезвредить.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru.
1: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк радио.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Грава, он Купидон, разведчик.
3: Здравствуйте,
2: Эраст.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А скажите, а вы только в мужчин стреляете?
3: Ну почему?
2: Ну
3: как?
2: Знаю,
3: я же вам сказал, что я бы выстрелил в вас, если бы у меня за спиной, я бы взял бы с собой.
2: Вот такой вот интересный момент. Оторвемся от этих страшных случаев с этими пристрастиями.
3: Иришка.
2: А вот смотрите, вам для того, чтобы произошел, так сказать, вот это, собственно, чувство вот это вот.
3: Да, вот чувство.
2: Вам нужно попасть и в одного, и во второго, правильно?
3: Да, конечно.
2: И попасть в сердце и в сердце.
3: Конечно, поэтому.
2: А что будет, если, например, вот вы мне попадаете в сердце,
3: а ему в печень.
2: Да, вот что там.
3: Он начинает по вам сохнуть.
2: Нет, подожди, я начинаю по нему сохнуть, а он просто начинает пить.
3: Нет. Ну, как сказать. Он все равно начинает по вам как бы сохнуть, но вместе с печенью. То есть сохнет печень и он. По вам.
2: Это печально.
3: Ну, что делать? Ну, у нас бывает, допускается, за это нас наказывает начальник.
2: Да вы что, и как вас наказывают?
3: Ой, я не хочу вам это раскрывать.
2: Да? Тайна.
3: Это весело, очень весело.
2: Ну, как же
3: пару раз было весело, когда меня наказывал начальник.
2: Ну, я думаю, что достаточно сложно. Такого милого и припухлого купидончика наказывать.
3: Спасибо, я не знаю. Прям вы меня сегодня закидали.
2: Припухлости.
3: Ну, все.
2: Хорошо. Серьезный вопрос. Да. Расскажите нам о боях Купидон.
3: Бои Купидонов, ну, это проводится, это с незапамятных времен.
2: Это Олимпийская ассоциация.
3: Это Олимпийская ассоциация. Бои Купидонов проводится уже, ну, который век подряд.
2: Который век. Да, я не ошибаюсь, если скажу, что вы, по-моему, были бронзовым призером.
3: Я был бронзовый призер. Бронзовый. Вот,
2: это же все из-за вот этих 8 сопл. Если было 5, то, наверное,
3: если было бы 5 сопл, то да. Но дело не в этом. Все-таки, вы понимаете, учитывается попадание в печень. Вот то, что два раза я, как говорится, как по-вашему это, накосячил.
2: Да, накосячил.
3: Это смешное.
2: Да, прекрасно.
3: Ой, как смешно.
2: Ну, это заключение, дорогой раз. Скажите,
3: Ну, давай.
2: Вы мальчик? А можете не отвечать, вы знаете?
3: Да.
2: Вы знаете, можете не
3: отвечать. А вы девочка? Мне понравилось.
2: Я на правах ведущей, я задаю вопросы, вы
3: отвечаете. Ну, ладно, хорошо. Если вы девочка, я мальчик.
2: Но вы очень милый мальчик.
3: Спасибо.
2: Было очень приятно с вами познакомиться.
3: Спасибо
2: вам огромное за эти...
3: Любви вам, любви. Я обещаю, в следующий раз я вам расскажу.
2: Но мы будем вас ждать.
3: Вашу эту удивительную...
2: Я вам больше скажу. Да. Вас буду ждать не только я. Вас все всегда ждут.
3: Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.
3: Всего доброго.
2: С вами была Ирина Рыбладзе. Передача «Бои Купидонов». И у нас в гостях был Эраст Эль Граве. А теперь послушаем прекрасную музыку группы Бильбао.
0: Бой Купидонов. Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит –

кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you?

0: снова я, Ирина Рыбладзе, а на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». И у нас в гостях Артур Презин, создатель универсальной жидкости на нано 8.
1: Да, создатель и покоритель.
0: И покоритель, конечно, да, конечно, да, конечно. Да, конечно. Да. И вот вопрос. Да. А правильно ли я поняла, что, собственно, эта жидкость на нано 8,
1: да,
0: это как, это испражнение каракатицы?
1: Это испражнение, да, да, да. К сожалению, пока человечество не придумало ничего лучше испражнений каракатицы, обработанных кадмием. Да. Понимаете?
0: А вот я и как раз хотела спросить, вот, при чем же здесь нано? Потому что вроде наночастицы и так далее.
1: Так вот,
0: испражнения
1: кадмием
0: разбиваются на наночастицы.
1: Специально исправленный кадмий.
0: Так, исправленный.
1: Исправленный.
0: Улучшенный кадмий.
1: Улучшенный кадмий. Вот именно мы обрабатываем им.
0: Разбиваете испражнения.
1: И мы практически разбиваем в дребезги
0: испражнения.
1: От них почти ничего не остается.
0: Получается нано.
1: Нано.
0: Да.
1: Да.
0: Получается нано. Скажите, ну и как на вкус?
1: Ну, вы когда-нибудь пробовали репу в кислой среде, скажем так?
0: Ну, репу я пробовала, в кислой среде не знаю.
1: Вот приблизительно что-то похожее, репа в кислой среде.
0: То есть это не очень приятно, я так правильно понимаю?
1: Это не очень приятно, но 400 миллиграмм они быстро заглатываются.
0: А запах, запах?
1: Запаха все, мы, наконец, вот на нано-8 уже без запаха.
0: Лишено полностью запаха.
1: Лишено полностью запаха.
0: То есть лиса не страдают?
1: И лиса не страдают, и они не валятся от этого, иначе они валились именно от
0: запаха. Валились именно от запаха.
1: От запаха, конечно.
0: Просто валились. Деревья не выдерживали.
1: Деревья из-за такого запаха не выдерживали.
0: Задыхались и валились.
1: Абсолютно, валились.
0: Обморочный лес.
1: Просто падали, как подорванные.
0: Замертво, да.
1: Вся зашнурована абсолютно.
0: Да.
1: И вот первые вот эти ее крики... Это было тут же по всему миру, во всех СМИ, во всех телевизионных репортажах.
0: Так а дальше что было?
1: Да вот я расскажу вам, что было дальше.
0: А вы расскажете, что было дальше через небольшую музыкальную паузу.
1: Давайте.

0: Классика в эфире.
1: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
3: Педикюр. Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники. Итак, дорогие друзья, сегодня в эфире программа «Педикюр. Вчера, сегодня, завтра». Ну, как вы понимаете, всегда в этой программе мы поднимаем остро стоящие вопросы. Вопросы, которые, так сказать, без которых, ну, просто на ответы нельзя, эти вопросы не могут остаться неотвеченными. Связано это прежде всего с тем, что, ну, как вы понимаете, люди, которые не занимаются педикюром, не делают его, они, так сказать, докучают не только себе, своему здоровью, но и окружающим. Ну, даже просто элементарно хождение, так сказать, людей без педикюра, оно просто, ну, особенно в многоквартирных домах, в многоэтажных, вы слышите, когда это, так сказать, с каким грохотом бывает это происходит, а всего-навсего. А педикюру ведь, дорогие друзья, не просто как-то так, а может быть даже уже и 5 или 7 тысяч лет. Но мы для того, чтобы разобраться в этом исторически, в этих процессах, было ли так всегда, мешали ли вот эти вот необработанные ноги своим шумом соседям, и вообще как-то вообще во все времена это было. Мы хотим понять, как он прошел этот трудный путь, этот педикюр, как он шел, как он двигался, как он накрыл, так сказать, на цивилизацию. Мы хотим понять, как все это происходило. То есть ноги — это ведь наше все. Это наше движение, это работа сердечной мышцы. И поэтому без педикюра никуда. И сегодня у нас в гостях... знаток, историк, исследователь педикюра в историческом аспекте, заслуженный ученый Валентина Тротова. Я, наверное, без отчества, Валентина?
4: Да, по-моему, можно без отчества.
3: Спасибо.
4: Нормально.
3: Исторические хроники. Итак, Валечка, да, скажите, пожалуйста. Дело в том, что сегодня педикюр, ну, он с одной стороны как бы и в почете, а с другой стороны как бы в некоторых местах он и в загоне.
4: В загоне.
3: Вот. И я хотел бы спросить, как все это начиналось? Как это все педикюрное движение начиналось?
4: Ну, вы знаете, хотелось бы начать с того, что в отличие от маникюра, где манус – рука, куре – ухаживать, педикюр – это педис – нога, и куре – ухаживать.
3: Господи!
4: Да.
3: Так вот в чем разница?
4: Разница вот в этом.
3: Она просто колоссальная?
4: Да. Вы знаете, хотелось бы отметить, что в додинастический период, когда правил Монтухотеп...
3: Так вы начинаете прямо с Древнего Египта!
4: Ну а как же? Ну а как же? А что делать? А что делать? По-другому нельзя. Понимаете, что все имеет значение. Дело в том, что Монтухотеп был богом войны.
3: Опа!
4: Да. И поэтому ногти не стриглись.
3: Опа-па! Ни на руках, ни на ногах!
4: Конечно, они отращивались. Воины отращивали ногти. Они окапывались. Им нужно было быстро вырыть окоп.
3: Угу.
4: Конечно.
3: Мы имеем в виду, конечно, древнеегипетские армии.
4: Естественно, да.
3: Вот эти мощные.
4: Да, угу. Да, бог войны, понимаете,
3: так
4: не
3: вот
4: случайно,
3: оно,
4: конечно.
3: Угу.
4: Да, потом мы переходим к династическим.
3: Скажите, подождите. Я хотел бы тут вот про окапывание немножко вот все-таки понять.
4: Да-да.
3: Видите, как получается? Выходит так, что в какой-то момент,
4: да,
3: из-за того, что появился педикюр, то есть педис,
4: педис
3: и
4: да,
3: кур.
4: И куры.
3: Педис
4: куры.
3: И кур. Куры.
4: Куры.
3: Куры,
4: да.
3: Педис и куры появились. То есть
4: да,
3: нога и ухаживать.
4: Да.
3: Совершенно исчезла человеческая возможность вот в этой вот длинной, вот этой вот пятитысячных, пять тысяч лет вот этой эволюционной вот этой фазе, полностью, как я понимаю, исчезла возможность и умение окапываться.
4: Да, совершенно. Человек лишен этой возможности, понимаете? Если у него нет лопаты, он не может окопаться.
3: А раньше, получается?
4: А раньше он мог, понимаете? Он мог совершенно голым остаться в любом месте и быстро окопаться.
3: Так, получается, вы противница педикюра?
4: Нет, почему? Я не противница. Каждому, каждой эпохе, каждому веку свое.
3: Ага.
4: Сейчас, может быть, и не нужно окапываться так быстро.
3: Ну, может быть, и да. С другой стороны, давайте подумаем.
4: И потом асфальт, понимаете?
3: Понимаю,
4: ну, конечно, асфальт.
3: Как окапываться в асфальте?
4: Тут уже, понимаете, нужны другие
3: Никаких ногтей ведь не хватит.
4: Да, поэтому
3: конечно,
4: бессмысленно. Просто бессмысленно,
3: конечно,
4: да.
3: Конечно.
4: Да.
0: Исторические хроники. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
5: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающие и мягчительные.
6: 101.ru
0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
3: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
2: Прямая трансляция. С вами Юрий Бурзон, и мы с вами находимся на 7-м съезде клоповодов. Это самое знаменательное событие года, потому что съезд проходит в Капино, именно в том самом Капино, где начинали клоповоды в свое время и добрались до таких высот, во Дворце культуры имени Мосина. Аккредитовано 64 издания, 19 телекомпаний, все права у телекомпании «Вздох». Только «Вздох» имеет полное право на трансляцию.

0: мы сегодня, если вы сейчас прислушаетесь, с трибуны съезда выступает сам Волан Щукин.
1: Да, дорогие друзья, я хочу вам сказать, время пришло. Мы сегодня должны открыто смотреть правде в глаза. Что происходит сегодня? Что происходит сегодня, казалось бы, с таким историческим явлением, как жизнь клопа? Да происходит страшное. Сегодня их сравнивают с вампирами. Они вампиры. Где это видано? Пустить немного крови и уже вампир. За что такое клопу? Он не виноват. Веками клопы объединяли человечество. Были общим, единым целым с нашим телом практически. И сегодня вдруг появились некие силы, и я считаю, они прямо из-за рубежа целятся в нашу систему координат, указывая нам, как жить с нашими же клопами. На каком основании, хочу я спросить, сравнивают наших клопов с вампирами? Где это видно? Где это видно? Кому это сказано? Кто посмел? Нет! Нет! И еще раз нет! Клоп не вампир! Клоп — это часть человечества! Клоповодство тому яркий пример, дорогие друзья! И я хочу сказать, выступая сегодня с трибуны 7-го съезда, я, основатель движения клоповодства, Волан Щукин, говорю вам, скажи вампиризму «нет», скажи клоповодству «да». Спасибо за бурные аплодисменты!
0: Вы слышите сейчас, дорогие друзья, как поддерживает Волана Щукина съезд. Это действительно прорыв. Волан сказал самое главное: нет вампиризму, да клоповодству. И давайте, клоповоды, объединяйтесь. За нами будущее, клопы пойдут за нами. Мы прощаемся с вами. Не могу больше говорить. Я действительно, это очень волнует. До свидания, друзья!
2: Прямая трансляция. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: 101.ru.
1: Я не боюсь твоего Джавани. Фоменко Фейк Радио.
2: В эфире радиосериал «Колье Ольги».

0: Действующие лица. Ольга, дочь Виталия Борисовича, влюблена в Лядова. Лядов – пилот, но врет, что космонавт. Женат третьим браком. Ника – жена Лядова. Виталий Борисович – гомеопат, вдовец, отец Ольги. Кира – подруга Ники. Первая серия.
1: Оля, ты хочешь обедать?
2: Пап, не сейчас.
1: Ну ты сама себе противоречишь.
2: Пап, ну пожалуйста.
1: Ты Арнику приняла?
2: Да.
1: Ну в чем тогда дело? Почему не поесть?
2: Просто не хочу.
1: Ты в который раз обманываешь меня? Либо ты ее глотаешь, либо не рассасываешь вообще.
2: Папа, я устала от твоих подозрений. Все, я тороплюсь.
1: Господи, Арнику не забудь.
2: Да со мной она.
1: Ну с Богом. Аккуратнее.
0: В квартире Лядова.
3: Не смей так о членах экипажа.
2: Я по горло сыта твоими членами экипажа.
3: Я без пяти минут в отряде.
2: Ты без пяти минут идиот.
3: Не смей, они для меня как семья.
2: Я твоя семья, Лядов.
3: Я не прошел всего по двум пунктам.
2: И не пройдешь. Тебя не возьмут в отряд. Потому что ты не космонавт.
3: Ника, чудовище!
2: Да, я чудовище, а ты не космонавт!
0: Лядов убегает, хватая куртку. На приеме у Виталия Борисовича Кира, подруга Ники, любовница Лядова.
4: Виталий Борисович, мы с вами уже полтора года и никаких результатов.
1: Вы Арнику пьете?
4: Пью! Уже полтора года пью!
1: Вы меня обманываете! Либо вы ее глотаете, а не рассасываете, либо вообще.
4: Господи, за эти деньги я требую зачатия.
1: Я врач, а не Господь Бог.
4: Виталий, я устала.
1: Ну хорошо, только успокойтесь, Кира. Я дам вам, хоть и не имею на это права.
4: Неужели Бриодель?
1: Тише, Кира, замолчите. Я не могу ходить вам навстречу, но иду.
4: Господи, я ждала этого полтора года.
1: Надеюсь, через неделю вы забеременеете двойней.
4: Мы говорили о тройне.
1: Хватит капризов, Кира. У меня нет столько бариоделя, только на двойню.
4: С вас хоть шерсти клок.
1: Неблагодарная вы баба.
0: Лядов вошел в кафе и уселся за стойку бара.
3: Какие у вас коктейли?
5: Весь набор классических и наши новинки.
3: Какие новинки?
5: Призма, Байсикл, Страто, Сонная Маракуя, Крейзи Латино, Открытый Космос.
3: Давайте двойной космос.
5: Окей. Я вижу, вам не по себе.
3: Да. Сегодня просто такой день.
5: Бывает. Вот ваш двойной космос.
0: К стойке подходит Ольга.
2: А можно воды без газа?
5: Прошу вас.
2: У вас нет зарядки для телефона?
5: А у вас какой?
2: КТ-3966Е.
5: W?
2: Да.
5: Для W нет.
3: У меня есть.
2: Спасибо вам огромное. Мне, правда, неудобно.
3: Хотите кофе?
2: С удовольствием.
3: Вам какой?
2: Арабику сентябрьского сбора. Двойной прожарки. Макеато фреш без карамели, но с ноткой корицы. 325 миллилитров. Спасибо.
3: Вы так любите кофе?
2: Да, очень.
3: Я Лядов. А вас как зовут?
2: Ольга.
3: Мне очень приятно, Оля. Вы часто здесь бываете?
2: Да нет, первый раз.
3: И я сегодня просто день совпадений.
2: Да? Удивительно.
3: Оля, а чё у вас такие счастливые глаза?
2: Мне стало тепло. Лядов, вы любите осень?
3: Да, очень. Основные наши старты приходятся на осень.
2: Вы спортсмен?
3: Да нет. Я космонавт.
2: Господи, я всегда мечтала познакомиться с живым космонавтом.
3: Так значит, Оля, ваша мечта сбылась?
2: Когда вы сказали, что у вас есть КТ-3966Е, я сразу поняла, что это не случайно.
3: Оленька, у каждого космонавта есть W.
2: Да. Кстати, а как насчет зарядки?
3: Она у меня не с собой, но здесь рядом живет мой друг из отряда космонавтов. Тоже космонавт. Можем заскочить к нему и быстро зарядить ваш W.
2: С удовольствием.
3: Бармен, можно рассчитаться?
0: Радиосериал «Колье Ольги». Продолжение следует.
6: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
7: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: БС. Вот и все. Я вам больше скажу.
1: Я вам БС.
0: Он ПКС. Он ПКС. Он представлен к соисканию.
1: А-а-а.
0: ПСК.
1: Угу, угу.
0: Он, ПСК. Он представлен к соисканию. Угу. Вот. Я СВП. Я считаю, время пришло. Я СВП. Видите, как просто я говорю?
1: СВП. Я СВП. Я считаю, время пришло.
0: Я считаю, время пришло.
1: Я СВП.
0: Конечно, конечно. Хотя мы будем потом сокращать. Считаю не считаю, а считаю прям. ЩВП. Я ЩВП. ЩВП.
1: Ах, вот как оно что.
0: А это же ёмче, ёмче, ярче.
1: Ямчее.
0: Я. Тише. Я
1: ах,
0: хочу
1: вот
0: сказать.
1: Оно, конечно. Вот оно что.
0: Конечно.
1: Вот оно что.
0: Тише, ярче.
1: То есть
0: ярче.
1: Совсем мало останется слов таких объемов.
0: Абсолютно, абсолютно, mm-hmm. абсолютно.
1: То есть вот тут написано да. НС.
0: НС.
1: ПС, ВП.
0: ПС, ПС. Например, пора сокращать. ВП. Время пришло. Видите?
1: ВС, ВП. НС, это...
0: НС, да, да.
1: Ваш, ВС, это ваш слоган, правильно?
0: Да, да,
1: ваш
0: да,
1: слоган
0: да.
1: ПС, ВП.
0: ПС, ВП, это пора сокращать, время пришло. ПС, ВП.
1: Пора сокращать,
0: это написано
1: пришло.
0: У нас...
1: Отлично.
0: Да.
1: Прямо, отлично.
0: Прямо над нашим зданием. Вы знаете, mm-hmm. что у нас мы взяли старинный особняк mm-hmm. Зягутова.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Это замечательный mm-hmm. граф Зягутов. Mm-hmm. Mm-hmm. Он был меценат. Mm-hmm. Он был, боже, он гулёный mm-hmm. какой, боже mm-hmm. мой. Так вот, замечательный человек. И вот исторически как бы мы вернулись сюда же, mm-hmm. только вновь как бы и короче. Вновь и короче это называется. В и К. Вновь короче, вы понимаете? Mm-hmm. Вот, например, что вы хотели спросить у меня про...
1: Я попробую, как уже по новому закону.
0: Давайте, да? Подавайте.
1: УВС?
0: УВС, да. Да, да. ХЗ.
1: ХЗ?
0: Да, ХЗ, ХЗ. Нет, ХЗ. Вы неправильно меня поняли. ХЗ имеется в виду Харитон Замятин.
1: А, то есть... Это я мой думаю, сын, мой отпрыск. У вас есть сын.
0: Конечно,
1: УВС. Я спросил. Для наших, так сказать, зрителей и слушателей, да. Я вот да. задаю вопрос. Да. УВС.
0: УВС.
1: У вас значит, есть
0: у
1: сын?
0: У вас есть сын. Я говорю, ХЗ. Харитон Замятин. Его зовут Харитоша, моего отпрыска дорогого.
1: А я вас как бы спрашиваю.
0: Да.
1: Оп. Оп. Боусош.
0: Да. Оп, Боусош.
1: Ну, а давайте это расшифровывать как?
0: Давайте.
1: Он посещает государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя образовательная школа.
0: Вы представляете, как мы загромождаем
1: государственное бюджетное образовательное да, учреждение, да, ну, средняя образовательная школа. А как красиво звучит. Гбоусош.
0: Гбоусош.
1: Гбоусош.
0: Поэтому я говорю, тише, гбоусош.
1: Это как по-английски, гбоусош.
0: Гбоусош.
1: Гбоусош. То есть, в принципе, да. я обращаюсь к вам так. Оп, гбоусош.
0: Оп, гбоусош.
1: Говоря про
0: хз,
1: вашего сына,
0: оп,
1: он посещает гбоусош.
0: Да. Хз,
1: он посещает
0: да.
1: государственное бюджетное образовательное учреждение, да, средняя да, образовательная да. школа.
0: А целиком будет хз, оп, гбоусош.
1: КВСЯ.
0: КВСЯ.
1: Как все становится ярче.
0: Да, как все становится. КВСЯ.
1: Да.
0: КВСЯ. И вы знаете, чувствуете, КВСЯ.
1: Mm-hmm.
0: Как бы
1: да,
0: далек.
1: Да, да, да.
2: Короче. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читает.

0: и проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лоботской «Ком».
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
3: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня в передаче прелестные гости. Директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Скажите, пожалуйста, Илья, а вы не боитесь потерять работу вообще-то? Вот я? Вам что дороже? Искусство, хор, который вы выпистывали, не побоюсь этого слова, или вот этот алкоголь? Противный. Что дороже вам, скажите? Вот прямо вот людям скажите.
4: Вы знаете, Ира, я скажу вам так прямо при наших радио и телеслушателях. Я скажу вам так. Этот человек...
3: Да.
4: Не раз клялся. Он божился. Говорил, что больше
3: прилюдно,
4: никогда.
3: Прилюдно.
4: Он не раз медикаментозно подвергался. Не раз пытался исправиться. Ничего. Это заболевание.
5: Нет, нет, нет.
4: Это заболевание.
5: Нет, нет, я докажу вам. Это вода. Я докажу. Я абсолютно свеж. Я свеж. Я готов творить.
4: Это вы сейчас готовы.
3: Это вы сейчас свежий, а завтра уже будете совсем не свежий. Понимаете? Вот в чем дело.
5: Мне и Уткин сказал, ты должен отдаться. Отдайся.
3: Так что же вы не отдались-то Уткину?
4: Так мне кажется, он отдался уже, отдался так уже алкогольной зависимости, что дальше уже некуда.
3: Даже Уткину не можешь отдаться теперь.
4: Я устал заделывать гастроли, понимаете, я заделываю их,
3: заделываю.
4: Хор стоит на месте, мы не можем выехать.
5: Нет, ты насилуешь! Ты, стука, насилуешь меня!
4: Я вызову сейчас полицию, ей-богу.
5: Насилуешь ты так, нельзя меня насиловать, я его...
4: Друзья, нам требуется новый хормейстер. Нашему хору 148 единиц. Требуется новый хормейстер. Да. Говорю это публично сейчас.
5: Облился.
4: А вот это рёва, пьяница вот этого.
5: Облился.
4: Вот, пожалуйста.
3: Но это
4: спасибо,
3: ничего,
4: что не обоссался.
3: Хорошо, что облились хотя бы. Ну ладно.
4: Был случай, кстати, Ирина. Я не хочу его сейчас вспоминать.
3: Не надо,
4: но
3: я...
4: он был, понимаете? Это случилось прямо на сцене.
5: Я...
4: Прямо во время они... Господи, они пели Иоланту. Петра Ильича Чайковского. И что? Он обоссался?
3: Боже.
5: Неправда. Это был... Это поток.
4: Он сказал, что он обоссался от романтического горя.
3: Не, ну так нельзя, ну в самом деле, Илья,
5: надо,
3: ну...
5: Надо понимать, Иоланту писал перед Петром Ильичем, когда ему было тяжело психологически, на него давили, его насиловали, наконец!
4: Господи, боже мой!
5: А вы не понимаете, вы насилуете всех, он и вас изнасилует! Вместо того, чтобы заделывать.
4: Ну что ж, вот, собственно, и вскрывается вся Ирочка подноготная. Вся правда.
3: Вот
4: как в культуре сегодня обстоит дело с хоровым пением.
3: Да, с Вениамином Витальевичем я разговариваю и понимаю, что он только и делает, что заделывает.
5: Он насилует.
3: Нет, он не насилует, он заделывает гастроли.
4: Конечно.
5: Он заделал уже двух.
3: Кого?
5: Изнасиловал и заделал двух. Ну, не буду.
3: Нет, знаете что? Это уже что, обвинение?
4: Это уже, вот, вы знаете, обвинение какие-то уже в мой адрес. Я даже растерялся.
5: Я не обмочился.
4: Бесин, ты порок!
3: Кого?
4: Ты человеческий порок!
3: Кого Вениамин Витальевич мог в мужском хоре, понимаете ли, заделать?
4: Действительно. Мало того, что обоссался на сцене прямо. Мало того, что... Еще и говорить такие вещи. Мне, человеку, который дает ему работу, который позвал его, который прикрывал его, 8 лет я прикрываю его.
3: А главное, знаете, что я хочу сказать? Как жалко хор.
4: Хор жалко.
5: Хор мой. Мой ход.
3: Так, а через какой стати он не может вам принадлежать?
5: Я никому не позволю его насиловать. Хор, это мои дети. Это дети, вы поймите, я для них...
3: Содержит хор кто?
5: Я...
4: Кто содержит хор?
5: Вот.
4: Вот.
3: Тогда понимаете, вот вы сами...
4: Как я могу заделывать гастроли, если вы насилуете нас всех своим поведением?
5: Я на качающемся пандусе обмочился, потому что его вызывали 10 раз. Почему?
4: Ох, какие вы у нас тонкие нервные организации!
3: А не волнует ли вас, Илья, что 148 человек, мужчин, оставили свои семьи...
5: Они все хотели!
3: Секунду, оставили свои семьи без средств, так сказать, к существованию.
5: Им потом выплатили.
3: Что?
4: Кто им выплатил? Что им выплатил? Из твоей зарплаты им выплатили? С Гулькин нос.
5: Да.
3: Смешно говорить.
4: Конечно, позор, позор.
5: Они вообще
4: Мы не можем показать новую программу, которая
5: Почему?
4: Сделана.
5: Почему? Есть,
4: он
5: есть.
4: Все время пьет.
5: Кот в сапогах.
4: Все время.
5: Я подготовил, подожди, Вениамин. Кот в сапогах. У меня готова уже программа. Кот в сапогах. Но
3: это для младшей, вот эта младшая группа хора.
4: Мы академическое... Мы собрание академических исполнителей. Наш каждый солист, каждый работник, каждый член нашего
5: я
4: хора...
5: Я умею.
4: Бриллиант!
3: На вес золота,
4: По
3: да.
4: По сути, солист.
5: Я... Перестань. Вениамин, я прошу. Я читаю по губам. У каждого солиста я читаю прямо по губам, вы понимаете?
3: Так они отказались!
5: Кто это может, кроме меня, читать по губам?
1: Судный день. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
1: 101 Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Следующий год объявлен годом расторопши. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент, сообщила его администрация. Ожидается проведение ряда крупных международных мероприятий, призванных усилить значение расторопши. Также у нее появится свой твиттер, аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке. Будет поставлен балет «Тщетная расторопша» на главной сцене страны.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологический уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Промышленность.
1: Прокатный завод номер 10 ввел в эксплуатацию новую технологию насосного шнурования метизов. Новая линия позволит увеличить отгрузку на 10 тонн в сутки и замкнет цепочку полного цикла. Мы попросили прокомментировать эту новость эксперта по шнурованию.
2: Да, это чистый экспортный продукт, такого еще не было. Думаю, депинговать на насосном шнуровании станет значительно проще, особенно в секторе отверточной разборки.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама. На Фоменко Фейк Радио.
4: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
5: Соглядатый.
6: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях соглядатый Геннадий Калюжный. Значит, вопрос у меня такой.
7: Да.
6: Следующий вопрос. Мы уже о многом узнали. Мы узнали, где стоят вышки, где работают соглядатые.
7: Да.
6: Как бы и вообще, от чего они нас берегут?
7: И как не испортить лис?
6: Да. И как не испортить лис и грибы?
7: И грибы, конечно.
6: Оставить грибами.
7: Да,
6: да. Так вот, хотел спросить вот что. Скажите, а вот в бане бывают случаи?
7: К сожалению,
6: бывают, да?
7: Участились случаи.
6: То есть ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
7: Нет, я не об этом говорю.
6: Так, о чем?
7: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
6: отношений в бане.
7: И вот для этого нужны соглядатые.
6: Да,
7: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
6: Да что ж такое? Да, вот интересно, вот разбанят, а там и разврат.
7: Да, баня-разврат.
6: Это же неправильно.
7: И теперь каждой сауне, в каждой бане,
6: есть
7: в каждом даже
6: душевой кабине, джакузи.
7: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
6: Да. Джакузник, я слышала.
7: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
6: Душевик.
7: Душевик, джакузник.
6: Джакузник.
7: Среди джакузников встречаются люди, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
6: Да, вы что?
7: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
6: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
7: А может быть. И дай бог, чтобы
6: они определились.
7: Потому что где, как не в душе,
6: да,
7: определяться.
6: Да, можно определиться, да.
7: Вот.
6: Да,
7: вот
6: и джакузнику, и душевику.
7: И душевику, да.
6: Да, я согласна с вами. Вы знаете,
7: а потом душевик, это же еще и человек, который как бы... Ведь от слова «душа» здесь
6: конечно,
7: можно
6: по
7: тоже.
6: Конечно, по душам поговорить.
7: По душе. Человек, который ведь моется в душе, тут же он находит рядом соглядатая.
6: Да.
7: Родственную душу, о чем-то выплакаться.
6: Побеседовать, конечно.
7: Как-то что-то назревшее.
6: Да.
7: Нарыв сорвать.
6: Да. Да.
7: А тут душевик, пожалуйста, рядом.
6: Пожалуйста, да.
7: И он поможет.
6: У него йод все время с собой.
7: И йод всегда, и зеленка.
6: И зеленка, да.
7: И мазь Вишневского. Мы это знаем.
6: Мазь Вишневского.
7: Очень помогает.
6: Причем во многих случаях.
7: Конечно, внутрь надо принимать, конечно.
6: Я слышала, да.
7: И мазь Бызина.
6: Мазь Бызина.
7: Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
6: Так.
7: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
6: Обмаз такой целиковый, да?
7: Целиковый обмаз. Вот,
6: прекрасно,
7: я скажу.
6: Прекрасно.
7: Это замечательно.
6: Да? Очень интересно было
7: видите,
6: с вами поговорить.
7: Как интересно. Знаете, но мне интересно. Надо пора уже на службу.
6: Да, конечно, вас
7: поэтому
6: вышка
7: мне
6: ждет.
7: Надо, вышка ждет.
6: Вышка ждет, подчиненные томятся.
7: Да, да.
6: Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович.
7: Ну, спасибо вам. Очень приятно.
6: Берегите нас.
7: С удовольствием. С удовольствием. Всегда. Мы всегда на страже.
6: Спасибо.
7: И мы всегда на вышке.
6: Спасибо.
7: Всего доброго. Дорогой.

0: 101.ru. Питаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
1: Скуластая слава.
2: Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня буквально бок о бок со мной сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
3: Да.
2: Выборы, да.
3: Да-да.
2: И вот наконец, я думаю, сейчас финальный этап. Да?
3: Да.
2: Естественно,
3: да.
2: Будете, как всегда, вы.
3: Да.
2: Виктор Арсеньевич, конечно, вы незаменим.
3: Да.
2: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые.
3: Да.
2: Ну, расскажите, наконец.
3: Давайте, да.
2: Здрасте.
3: Что?
2: Говорит, кто такие скуластые, скажите.
3: Это новый вид спорта, дорогие друзья.
2: Это новый вид спорта, да, это метание неровно.
3: Либо я говорю, либо ты говоришь.
2: Я вас прошу.
3: Ну, что, ты определись?
2: Ну, давайте. Ну, хорошо.
3: Ну, короче, новый вид спорта – метание неровных. Дело в том, что метать неровное – это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете,
2: да.
3: Метание ядра – это устаревший вид спорта.
2: Да.
3: Вот, потому что ядро, так сказать, ну ядро – это ядро.
2: Ну,
3: это дурак
2: может
3: метать ядро,
2: есть.
3: И уже наметались его за 3000 лет.
2: Отметались
3: туда-сюда.
2: Да.
3: Ну, еще, короче.
2: Да.
3: Короче, метание неровных – новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
2: Что это такое, может
3: дай
2: быть?
3: Сказать-то.
2: А, да, хорошо.
3: Что ты все лезешь?
2: Действительно.
3: Вот меня поражает. Люди, которые не имеют к спорту никакого отношения. Друзья, значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так

0: устаревшего. Мы занимаемся новым видом спорта – метание неровных, я хочу подчеркнуть.
1: Да, я понял, понял.
0: Это может быть все. Это и камни.
1: Так.
0: Это и необработанные изделия, понимаете? Угу. Это вот, как говорится, как повезет. Угу. Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие,
1: так,
0: саму неровность, угу, мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать.
1: Угу,
0: соответственно, угу, вы должны понимать.
1: То есть самый последний момент.
0: Прямо перед, ну просто уже, ну, когда пошел отсчет.
1: Понимаю.
0: Отсчет пошел, угу, и все, и ты уже готовишься. Угу. Значит, технология броска остается прежней. От скулы.
1: Угу.
0: Такой, угу, же, как в метании ядра.
1: Угу.
0: Но поскольку мечем мы неровные предметы, угу, неровные,
1: угу,
0: то сейчас у нас сейчас, ну почему наша сборная лидирует?
1: Да, вот поподробнее расскажи.
0: Что подробнее? А я что делаю?
1: Дать.
0: Ну, короче, значит, сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета получаешь какой-то неровный, предположим, камень абсолютно неровный.
1: Ну да.
0: Вот ты его получил, и уже как можно дальше его метнуть.
1: Угу.
0: А толчковая у тебя, вот, например, правая, да, из-под скулы, вот из-под, угу, скулы, да.
1: Угу.
0: Ну, соответственно, все остальные, так сказать, ну, подходили к этому просто. Да?
1: Да.
0: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых.
1: Угу.
0: У которых, так сказать, разные, так сказать, ну, разные особенности развития скул.
1: А.
0: Вот так.
1: По-разному.
0: Так. Это, соответственно, во-первых, это массовость.
1: Угу.
0: Потому что, ну, мы привозим с собой на соревнования до 10 тысяч спортсменов.
1: Боже мой.
0: Конечно.
1: Это...
0: До 10 тысяч спортсменов. Привозим их с собой, потому что мы не знаем. Вот пошел отсчет 10.
1: Да.
0: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
1: Да.
0: Мы уже дали тебе предложение. Ну, неровный предмет.
1: Ну, совсем
0: мы
1: неровный.
0: Срочно подбираем, так сказать, скулу.
1: Да, да.
0: То есть... Скулу.
1: То есть у вас сразу есть выбор, кто...
0: Из 10 тысяч спортсменов, но это только на международку.
1: Это международку, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
0: Давайте.
1: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
2: Скуластая слава. Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Мордунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое

0: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Итак, дорогие друзья, я хочу вам сказать, сегодня у нас в гостях в программе «Обуздыватель» Кирилл Гайский. И он, как это ни странно, в нашей программе, и является обуздывателем.
4: Да.
3: Вот что я хочу спросить. Вы, как я знаю, обуздыватель в первом поколении.
4: Да,
3: правильно?
4: Абсолютно.
3: Обуздыватель в первом поколении. Вот вы, как обуздыватель в первом поколении, скажите, вообще нужно быть смельчаком, правильно?
4: Конечно. А как же, естественно.
3: Обуздыватель — это смельчак.
4: Это смельчак. Я почему я заговорил про охоту? Я же начал охотиться с 4 лет.
3: А скажите, вот я хотел у вас узнать, прежде чем охота.
4: Да.
3: Я хочу сказать, вот, например, я знаю, что вы можете смело обуздать любую струю. Любую.
4: Любую струю, конечно, конечно. А я вам скажу, струя, она как лошадь. Да. А знаете почему?
3: Ну, давайте так, это ведь у кого как.
4: Ну, это по-разному, естественно. Некоторые бывают струи такие серьезные, я бы назвал вот именно такое слово, серьезные, что прям на дыбы встает.
3: Ну, скажите, я просто хочу узнать, вот обуздать, например, струю бронзбойта вы можете?
4: Да, я единственный. Могу это сделать.
3: Вы один на один выходите со струей?
4: Первый раз это был источник.
3: Ага.
4: Ну, там это был, струя. Нет, это был источник очень сильный. Это было в скалах. В скале был сильный напор, очень. Люди не могли подойти туда, а туда надо было подойти. Людям нужна была помощь и вода. А вода — это помощь, естественно.
3: Вода же помогает всему.
4: Вода всему помогает, вода всему голова.
3: Вода всему голова,
4: конечно. Вот о чем речь.
3: И вам нужно было обуздать струю.
4: И я должен
3: был
4: подойти, обуздать струю. И я грудью, грудью навалился на эту струю. Она выбрила мне здесь все. Вот какой был. Вы представляете, какой был напор этой струи?
3: Ну, то есть я понимаю, поэтому вы и бритый.
4: А я бритый, естественно, конечно.
3: Бритость на груди вообще — это особый знак обуздывателя, правильно?
4: Это особый знак. Я
3: то
4: вам
3: есть,
4: скажу.
3: Если вы видите, дорогие друзья,

0: какой-то степени.
1: Он может обуздывать.
0: Он может обуздывать себя и других.
1: Удивительное дело.
0: И более того, у него на груди видно, скольких он уже обуздал.
1: Да, а это касается, вообще-то, кстати, ну, и, во-первых, я хочу спросить, а вот гендерные принципы?
0: Есть. Встречаются здесь и такие варианты.
1: К мужчинам, к женщинам ближе, так сказать. Бывают ли женщины-обуздыватели?
0: Очень трудно. Я пытался, ведь у меня школа. Школа обуздывать.
1: А как у вас школа обуздывать?
0: У меня школа, да, конечно, естественно.
1: Ну-ка, расскажите,
0: да,
1: нам подробно об этом.
0: Да, да, да. И, значит, и первый, как бы, обуздыватель, он был такой, ну, не топырь, я его назвал.
1: Подождите.
0: Ну, хорошо. Да, ну, да.
1: Вы рассказываете о ваших школьниках, что ли?
0: О школьниках, да.
1: Кто приходит в вашу школу?
0: Пузан не топырь. Я объясню. Боря. Его зовут Боря в простонародье. Боря Сизов. Вот. Но я сразу как увидел.
1: Он первым пришел к вам.
0: Он первым ко мне пришел.
1: А вы дали объявление, как это произошло?
0: Ну, это было на сайте, да, естественно, сайт Абуз.ДТВ.
1: Или, может быть, ВКонтакте вы дали?
0: Я ВКонтакте, естественно, Абуз.ДТВ.
1: Абуз.ДТВ.
0: ТВ, да.
1: ТВ. И вот с этого пошла ошибка, да, Абуз.ДТВ.
0: И вот оно почему. А там ТВ, это значит твое.
1: Твое. А они взяли и себе присвоили.
0: Они взяли ТВ, это как будто это телевидение. А на самом деле ТВ это твое. Это был лозунг.
1: Понимаю
0: твое.
1: Вас,
0: Абузде твое.
1: Понимаю.
0: А сокращенно просто ТВ.
1: ТВ.
0: ТВ. ТВ.
1: Понимаю. Вот. Ну, вернемся к рассказу о ваших питомцах.
0: Так вот, один из питомцев.
1: Вернемся
0: Борис.
1: Через буквально пару мгновений.
0: Пожалуйста.
1: Пару мгновений.
0: Хорошо.
2: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает. Это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
3: Лицензия номер 312-562-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
4: Классика в эфире.
5: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты. Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
4: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
7: Приключения!

0: Потрясающе! Потрясающе, очень дорогие
1: холодный,
0: друзья!
1: Дико холодный!
2: Собака, холодный, как лед!
0: Ну, садитесь! Холодный эликсир — это и есть то, о чем мечтает каждый. Я честно скажу вам, дорогие друзья, я сейчас просто, ну...
2: Вот!
3: Не ожидали,
0: на моих,
3: да?
0: На моих глазах не ожидал.
3: Ну вот, вы понимаете, я чувствовала, когда начинали программу, что до конца веры-то нет до конца. Вроде все понимаете.
0: Скажите, а дорогие или... услуги у вас?
3: Ну, прилично, да.
2: Ну, у нас серьезная фирма.
3: Для вас будет скидка.
0: Конечно. А я хочу спросить.
2: Ну, а вы
0: вот,
2: хотите...
0: Вот, например, я уменьшился.
3: Да.
0: И у меня где-то уже спрятан порошок.
2: Так?
0: Я знаю, где он. Я могу так... Сколько можно существовать вот так вот в уменьшенном состоянии?
3: Да сколько захотите.
2: Да.
0: То есть нет временных ограничений?
3: Нет, вообще, нет. Вообще нормально.
0: Обалдеть.
2: Просто. Единственное, у вас просто будет немножко вестибулярный аппаратик чуть-чуть шалить.
3: Ну, пищеварение, конечно.
2: Пищеварение, немножко
3: подташнивать.
2: Это поначалу. Да.
3: Валь, перед уменьшением есть. Обильно не надо.
2: Угу.
3: Не надо. И опять-таки, вот как раз бобовые не принимать, потому что будет пучить, и это нехорошо при уменьшении, да. Бурление вызывает, и нехорошо.
0: А то есть вы параллельно, эликсир параллельно, вот, так сказать, с овощами?
3: Да.
0: А увеличитель не нужно с овощами?
3: Увеличитель с бобовыми.
0: А, увеличитель с бобовыми.
2: Конечно. И более того, вы можете уменьшиться, а какой-то орган, наоборот, увеличить. Даже такой, вот такой.
3: Ну, там сложная схема приема, да, там тогда, ну, посложнее просто.
2: Ну, у нас некоторые вот хотят, говорят, я хочу быть карликом. Ну, вот хочу быть карликом. У меня жена хочет карлика, а я не карлик, говорит, а он 2,10 у него ровно.
3: Не, ну, во-первых, вот хочу сказать, что, во-первых, таких людей мы сразу, у нас работает компания-психолог. Потому что, ну, чего нам с ненормальными работать? Мы хотим работать с вменяемыми, совершенно нормальными людьми для какого-то, ну, нормального результата. Уменьшится или увеличится, а не то, что я хочу там то-то, я хочу там это. Нет, мы, как сказать, у нас есть какие-то принципы, эти, которым мы следуем.
2: Ну да.
3: Вот так я скажу.
2: Ну, просто есть исключение. Вот когда я говорю, там один приходил к нам, говорит, у меня жена, говорит, и я, говорит, я вот хочу.
3: Ну, мы его сразу и послали.
2: Карлика, ну, мы его послали.
3: Ну, сразу было, ну что, мы с ненормальным не работаем. Понимаете, что он там будет с эликсиром делать, куда он себя будет уменьшать, и мы за потом в ответе будем. Ну, нафига это нам надо. Да.
0: А какие документы нужно оформить, чтобы, так сказать, вот так вот получить этот эликсир и так
2: ну,
0: далее?
2: Ну, во-первых,
3: справка от психолога.
0: Так.
2: Справка от психолога.
3: Диспансеризация полная.
2: Диспансеризация.
3: Полная.
2: Флюорография. Флюорография, еще раз флюорография. Потому что там, вы знаете, процесс...
3: Кровь, моча, кал.
2: Кровь, кал, моча. Да.
0: В общем, ну, ничего сложного.
3: Ничего сложного, да.
0: А очередь большая у вас по записи?
3: Ну, приличная, приличная. Но сейчас, например, уже, ну, как сказать, ну, где-то на месяц вперед три, наверное, у нас уже все занято. Все.
0: Я вот что хочу спросить. Первый прием эликсира под присмотром?
3: Да, конечно, в стационаре.
2: Конечно.
0: А потом уже сам?
3: А потом уже из стационара выпускаем и давай сам.
0: Понимаю.
2: Я вам скажу так. Вот.
3: Ну, инструкцию даю.
2: Ну,
0: а сколько по максималу можно купить, так сказать, порошка увеличивающего и сколько по максималу можно купить?
3: 43.
0: Ага,
2: да.
0: Понятно. 43.
2: 43.
0: Хорошо.
2: Вот.
0: Не парные, получается.
3: Не парные, нет. Парные ни в коем случае. Нельзя. Это опасно.
2: И единственное, что мы даем еще с собой веточку жимолости. Потому что она оттеняет, как бы, вот эти запахи. Там могут возникнуть неприятные ощущения, запахи. Там, а жимолость вы как бы берете с собой, так помахиваете. И
3: иногда, вы понимаете, заволошенность наблюдается. Да, да, да. Какое-то сильное заволосение вот это вот. Вот это вот есть такие какие-то. А побочки вот есть.
2: Скажите, побочки. Давайте про побочки. Один, вы знаете, облысел. Помните, да?
3: Да.
2: Хотя психологически был настрой, он сдал все тесты. На всем мы его экспериментировали, все. Но кто знал, что он полысеет, когда

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
3: Умело играем помпонами.
0: Фоменко Фейк Радио.
4: Герметика.
5: Локализация протечек – это наша работа.
6: Ну, если вы работаете, с простыми смертными, не обязательно с секретными работниками.
5: Ну, конечно, у нас есть коммерческое подразделение, ну, есть, мы занимаемся.
7: Например,
6: денег же надо заработать.
7: Например, рыболовы. Рыболовы всей страны,
6: да,
7: к нам обращаются, потому что, естественно, запах.
6: Нет, и звук.
7: Конечно.
6: Рыба звуком.
7: Рыба с звуком.
6: Чтобы исключить шумы, так сказать.
7: Шумы, да. И при этом, естественно, запах.
6: Запах.
5: Но это еще важно. Еще
7: да. Рыбный
5: важно,
7: запах,
5: еще,
7: да, конечно.
5: Еще важно, так сказать, донести мысль основную. Ну, работа в космическом пространстве.
6: Да. А вы и там работаете.
7: Ну, вот.
5: Мы работаем над человеком в космическом пространстве без средств защиты.
7: Да.
5: Полностью герметичный человек никоим образом не подвергается никаким воздействиям в открытом космосе. И способен. Ведь когда мы говорим о герметичности, мы говорим, что из него, в него ничего не входит.
7: Да.
5: И ничего не выходит из этого человека, понимаете?
6: А кислород, простите, кислород, вот откуда он, собственно, будет брать кислород? Он,
5: пожалуйста.
7: Да, расскажу. Вот для этого и существует центрифуга.
6: Так.
7: На определенном этапе.
6: Да.
7: Еще вот на раннем этапе, когда мы раскручивали 13 махов. Это было, я скажу, это средний еще средний. Человек, естественно, все отправления расплескивались прямо в кабинке, как бы, да? И вот, наконец, мы перешли, когда после 25-го
5: начинали уровня... Начинали-то мы вообще без кабинки.
7: Без кабинки. То есть все расплескивалось прямо. Ну что делать?
5: Невозможно было работать.
7: Невозможно.
6: В комбинезонах, наверное, были опять.
5: Мы-то да,
7: но людям-то сложно было. Там были и нянечки, мы их так называем, это мы образно называем, это люди, которые убираются после того, как расплескивается все. Так вот, на следующем этапе уже 25-й уровень, это
6: да,
7: уже 25, 26, и 28 махов.
6: И вот на этом уровне уже появляется кислород.
7: Кислород, да. он кислород
5: начинает вращаться в организме безостановочно. Вот. И вам уже не нужно дышать.
6: Вопрос: а есть?
5: Зачем?
6: Не потребление надо. Пищи. Но не тоже
7: надо, не надо, не надо, не надо.
5: Все внутри.
7: Все внутри вас.
5: Ну, смысл примерно такой. Поели, попили, вдохнули, не выдохнули, не, так сказать, опустошили кишечник, не опустошили. И с этим в космос.
6: То есть и вот этого питания хватает на... Слушайте, конечно. Ну, во-первых, это просто...
7: Это нулевой цикл.
6: То есть,
7: вы понимаете?
6: Вы понимаете, да, может быть, да, вы сами даже не понимаете, какое изобретение у вас в руках. Потому что ведь так, какая экономия вообще. Человек может просто, как это называется, без пищи, без еды, без всего.
5: Он... Один раз поел.
6: Один раз поел, и год свободен.
5: Перед полной герметизацией один раз поел. Пока что, пока что у нас двухмесячный... Цикл.
6: Цикл, да?
5: Да. 50 получается 9-дневный.
6: Ага. Если понятно. Точно. Вот такой еще вопрос возникает.
5: Но мы работаем над удлинением.
6: Конечно.
4: Герметика.
0: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: 101.ru.
1: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь в студии Ирина Рыбладзе. Передача «Слово из букв». В гостях Стас Рыц. Великолепный писатель, с которым мы с удовольствием, с огромным удовольствием общаемся. Вот какой еще у меня вопрос. Может быть, один из последних вопросов. Вот почему все-таки писателей мужчин больше, чем писателей женщин? Вот с чем вы это связываете? Почему? Почему?
1: Здесь надо вспомнить...
0: Трудный вопрос, да?
1: Трудный вопрос. Трудный вопрос. Здесь надо вспомнить Хемингуэя.
0: Так, старину, интересно.
1: Старину Хэма.
0: Да.
1: Боже мой, как я увлекался им в отрочестве.
0: Вам тоже бабушка ведь читала его.
1: Бабушка читала его, да. Конечно. Ну, чуть позже, чем Денискины рассказы.
0: Ну, конечно. Чуть-чуть, да.
1: Но вот я помню тогда, у меня были длинные гастроли там. Магадан, Пермь, Омск.
0: Да.
1: Вот я гастролировал, так сказать, я читал свои произведения.
0: Да, чтением, да.
1: Да, я читал свои произведения. Тогда и только зарождалось произведение «Мозган и Шурочка», только, так сказать,
0: зачатки.
1: Зачатки, такие. Да. Но тогда уже я чувствовал вот какую-то, ну, скажем так, тягу, тягу.
0: Тягу-тягу.
1: Да.
0: Тягу-тягу. То есть вы хотите сказать, что у женщин это бывает реже?
1: У женщин не такая тяга.
0: Не такая
1: У них есть другая тяга. Но об этом как бы я пишу в своем произведении.
0: Да.
1: «Упс» и «Четверочка». Ага. Но это, если вы не читали, это новое.
0: Новое произведение. Я пока еще не читала.
1: «Упс» и «Четверочка». Ну вот. Там много о женщинах, и много даже раскрывается, почему женщины...
0: Почему?
1: Почему мужчины все-таки где-то обходят на повороте женщин.
0: Тяга-тяга и просто тяга. Видимо,
1: да,
0: так, тяга, да, получается?
1: Тяга-тяга и просто тяга.
0: То есть для писательства нужна тяга-тяга.
1: Тяга-тяга.
0: Тяга-тяга.
1: Да, тяга в квадрате, да.
0: Интересно. А для, ну, а для жизни просто тяги
1: просто
0: хватает?
1: Просто тяги, одной тяги нормальной.
0: Но некоторые женщины все-таки имеют тягу-тягу.
1: Ну, есть, конечно.
0: Есть, да?
1: Есть, я скажу, и эти самые, ну, скажем, тяжи, которые очень сильные, как бы, это называется, ну, как бы, вес имеется в виду, вес, да?
0: Вес,
1: тяжи, тяжи такие, тяжеловесы. И женщины-тяжеловесы есть и так далее. Но все равно любовь, она, мне кажется, все равно исходит...
0: Дело мужское. Ну, вы знаете, вот на этой вот потрясающей ноте опять. Любовь. Мы будем закругляться, так
1: любовь
0: сказать.
1: Любовь и тяга-тяга.
0: Любовь и тяга-тяга. Тяга-тяга-любовь.
1: Тяга-тяга-любовь.
0: Интересно, да.
1: Да, есть же такие выражения, да?
0: Да. Спасибо вам, дорогой Стас.
1: Да.
0: Очень было интересно с вами.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам, дорогие слушатели, зрители.
1: Тянитесь друг к другу.
0: Да.
1: Вот так бы я сказал.
0: Обязательно.
1: Потягуши.
0: Да.
1: Делайте потягуши, не бойтесь.
0: Правильно. До свидания.
1: До свидания.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Не топырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок самцы держатся обособленно.

0: Уходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Турагентство.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Турагентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
2: Спасибо.

0: Правильно я тебе сказала?
1: Засунь.
0: Как сколачивается группа?
2: Группа от трех человек.
0: Как сколачивается? Как вы подбираете по людей друг
2: друга? Знаете, мне пишут, мне звонят.
0: То есть у вас путем анкетирования, кого вы предпочитаете?
2: Анкетирование, я собираю группу, я смотрю на кто это. Кто представляет, кого представляет человек.
0: То есть по каким-то все-таки интересам, да,
2: конечно,
0: да?
2: Конечно.
0: А с животными можно?
2: Можно.
0: С любыми?
2: С любыми. Один раз кто-то пришел с гиеной, но этот человек, он немножко, он сам как гиена. Я ему сказал, иди отсюда, уйди отсюда, мешаешь. Он ушел. Тварь ушел.
0: Скажите, а, да. А с детьми вот как быть?
2: С детьми есть маленькая там площадка.
0: Специальная, то есть?
2: Специальная площадка для детей. Можно там покушать тоже, тоже кинза,
0: медза.
2: Но все-таки
0: я так понимаю,
2: все,
0: что
2: да.
0: В вашем направлении, вот в этом вот, да. Все-таки еда имеет самое
2: обязательно,
0: главное.
2: Обязательно, потому что это гастрономический, это вкус. Вкус – это букет. Mm-hmm. Расцветает. Ты человек расцветает у меня в турагентстве,
0: да.
2: Потому что он чувствует запах, чувствует вкус.
0: А как же все-таки да. быть, ну вот понимаете, ну не знаю, с прекрасными видами, которые мы видим в путешествии?
2: Все есть, Сиреночка, все есть, все виды. Все
0: архитектура.
2: Виды. Архитектура, любая архитектура, какой
0: любая,
2: хочешь.
0: Любая, да, совершенно.
2: Любой. Боже. На любой вкус ты
0: А мой. Вот всякие сафари,
2: сафари,
0: рафтинг.
2: Мафари, миш-миш, раци-маци. Все есть.
0: Все есть.
2: Слоны, пожалуйста.
0: Верблюд.
2: Верблюд, пожалуйста.
0: Ослики.
2: Ослик только не гиена, потому что это тварь гиена. Ну, не люблю ее.
0: Ну, значит, у вас получается просто какой-то, ну, это небольшой зоопарк при этом.
2: Это, Миренечка, жарко прямо как здесь, я не знаю, почему так в студии. А, вот у нас специально есть прохлада, специально там сделана такая...
0: То есть температурный режим варьирует.
2: А там климат-контроль, там все еда, все есть, все.
0: Массаж.
2: Все предусмотрено.
0: Массаж.
2: Массаж, массаж, там все это...
0: А вот что такое поподробнее о массаже? Расскажите, пожалуйста.
2: Массаж.
0: Я говорю массаж, вы говорите массаж, бассаж.
2: Да, массаж и бассаж.
0: А бассаж что такое?
2: А бассаж, это, ну, это как сказать, когда бассаж, то очень сильно прямо тебе в ноздри летит этот запах.
0: А бассаж?
2: А бассаж. Ты чувствуешь, и тебе бодрость такая, бодрость. И если чуть-чуть ты возьмешь немножко долма и чуть-чуть кинзу пожевать, чуть-чуть такой.
0: То есть это как-то ароматерапия?
2: Ароматерапия. Да, это арома. Рома и есть у нас. Есть
0: рома. А, у вас работает рома?
2: Да, работает.
0: А он, кем он работает?
2: Я он хороший.
0: А он как раз вот за бассаж.
2: Он все делает как для себя.
0: Так
2: для
0: себя
2: делает. Да,
0: а вообще, большой у вас персонал, скажите?
2: Персонал небольшой, у нас 38 человек.
0: Ну вот Рома, я уже поняла,
2: Рома,
0: у вас
2: да,
0: работает,
2: обязательно.
0: Да. А бригада
2: Лида,
0: анимации?
2: Лида занимается Лида? С детьми, и она же делает очень красиво, она долма тоже делает, она умница, прямо, ты прямо хороший.
0: Жена, я знаю, ваша работа.
2: Жена, конечно. Жена.
0: А как супругу вашу зовут?
2: Супругу вашу. Как, ну, я не знаю, как вам это сказать вам.
0: Как, прямо так
2: это
0: и скажете?
2: Это небольшой это секрет.
0: Да?
2: Видите? Ну, мы назовем, я ее зову Эсмеральда. Эсмеральда.
0: Скажите, да. А с ней вам удается попутешествовать?
2: Иногда бывает, что когда уже все гости ушли, и я просто говорю ей, дорогая Эсмеральдочка, ты хочешь... попутешествовать немножко. Mm-hmm. И тогда мы с ней отправляемся в путешествие.
0: Скажите, сколько человека вот за раз вы можете отправить в путешествие из вашего дома, ну, в вашем доме?
2: В нашем доме уже много можно человек, ну, например, не знаю, 20 человек.
0: 20 человек. Ну, это прилично, да. это прилично. Я понимаю, что это дорогое удовольствие.
2: Это, конечно,
0: но
2: Ирочка,
0: не нужно никуда лететь.
2: Но для вас я сделаю скидку. Я,
0: но конечно. Лететь никуда не надо.
2: Никуда да, не лететь, надо. Никуда ехать, не плыть, не говоря, все здесь.
0: Просто приезжаем все к вас Гену и наслаждаемся.
2: Просто у вас Гена.
0: Просто у вас Гена и все.
2: Встречаем, как всегда, у этой есть реклама, вы ее видели, да?
0: Да, да, да.
2: Встречаемся у вас Гена.
0: Ну,
2: и музыка, да. Алавай, алавай. Встречается. Хороший
0: уже,
2: голос говорит.
0: Естественно,
2: да.
0: Реклама у вас Гена. Она есть и на телевидении уже идет. И по радио. Поэтому,
2: да,
0: дорогие наши слушатели, кто захочет, я надеюсь, что очень многие захотят побывать у вас Гена.
2: Спасибо.
0: И попутешествовать.
2: Мне приятно.
0: Пожалуйста, обращайтесь. Он всем будет рад.
2: Обязательно.
0: Я правильно все сказала?
2: Очень приятно.
0: Спасибо.
2: Ириночка, я у вас в гости жду, чтобы
0: спасибо
2: вы
0: вам большое, дорогой вас.
2: Кем вы захотите будете.
0: Договорились, хорошо. До свидания.
2: До свидания. Турагентство.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
3: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку, но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном, дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека, и ничего нет ближе. Но фотография пуста, ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она, знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость — страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай, чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ, но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве, сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
1: Классика в эфире. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
4: Ретро-охота.
5: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие там будут молодняк там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
4: Так.
5: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу. А вот...
4: Ну, простите, мы не очень поняли про вдуть косулю.
5: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь. У нормальной зрелой косули есть клапан. Понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется наживца. Наживца.
4: Угу.
5: То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение просто, блядь, у этих самых, у охотников.
4: Понимаю. Ну, у ретро-охотников.
5: Блядь, у ретро, конечно.
4: Ну, понятно. Ну. То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
5: Да.
4: И вы охотитесь на пожилых животных.
5: Ну, мы пожили, пожили. И они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
4: Ну, понимаю. Да,
5: ты выходишь было... один на
4: и
5: один.
4: В этом есть такая мужская честность.
5: Честность. Угу. Медведь, если медведь повалил. Угу. Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот угу. Это я считаю по-настоящему.
4: Я вот что хочу спросить. Да. Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
5: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
4: Ну, я вижу, ну, это видишь? Прям оружие 602-го года.
5: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
4: То есть не просто какой-то наводил.
5: Ну,
4: да,
5: это... Ему 602 года. Вот ты...
4: Господи, то, ты сейчас... бог, ты мой.
5: Просто ты сейчас
4: и
5: видишь.
4: Это оригинал.
5: Это оригинал.
4: Я просто... А вы... Это ж где же вы достаете такое?
5: Я тебе скажу. Это... Старые, это датские еще, датские ходили на этом,
4: ага.
5: Охотники, конечно.
4: Ага, ага. Скажите, ну а да. Может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие,
5: да,
4: с раструбом?
5: Это, да какой там, это вообще, блин. Да ну, блин, не, да не, блин. Я вам серьезно говорю, блин. Это такая штука, блин, что... Она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, что она тебя причесала.
4: Хлобыснула, да?
5: Да, всегда, из раструба стреляешь.
4: Я вот хочу спросить,
5: ну.
4: А вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
5: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
1: Ретро-охота. Флора и фауна родной планеты.
0: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
1: 101.ru Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: ਭਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
2: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Закусить у дела.
3: Вы знаете, у меня на хуторе, когда я родился, в общем, это же было у меня, в моей маленькой стране. Вы все ее знаете, конечно.
4: Да, да, ну.
3: Вот. И у нас на хуторе был... такой Альгидас он был. Только я Альгис, а он был Альгидас. Вот. Дед Альгидас. Что, когда начинала волноваться лошадь, он просто брал удила, да, и очень сильно ее этими удилами вот так на себя так тянул. И она закусывала удила. И как бы и тут же неслась в поле.
4: Ну, и успокаивалась.
3: И она успокаивалась. И она, и даже дед есть, Альгидас, да, сам успокаивался.
4: Я понимаю, да, так, что да, когда да, вы, так сказать, работали над своей методой,
3: да,
4: а метода называется метода Альгиса.
3: Да, совершенно верно.
4: Значит, вы, работая над своей методой, сразу вспомнили вот эту вот лошадиную историю.
3: Лошадиную.
4: И вы, как бы, ну, мы понимаем, что человек и лошадь, это, так сказать, в принципе, одно...
3: Ну, это же целое из истории. Ну, это же,
4: человек,
3: ну, как,
4: и лошадь.
3: Кентавр, да, вы же знаете.
4: Да, да, ну, конечно, конечно, человек и лошадь, это,
3: человек, так, и лошадь, принципе, это единое целое. Это, ну, да, это, и вы, это сказать, и из мифов, еще из, ну, то есть, мифологии.
4: И лошади психуют, как известно, о-хо-хо, точно так, как, да, и люди.
3: Лошади и люди психуют одновременно.
4: И лошади психуют.
3: Ну, давайте вспомним Маяковского тогда, ну, уже, да.
4: Концов,
3: мы немножко лошади, да?
4: Все мы немножко лошади,
3: все мы немножко писал Владимир Владимирович, я не побоюсь слова, Маяковский.
4: Да, ну, значит,
3: да,
4: ну,
3: да,
4: и
3: да,
4: вы, так сказать, считаете, что и лошади психи.
3: Психи.
4: И конечно, и
3: психованные,
4: и люди психи.
3: И люди психи.
4: И даже неизвестно, кто больше псих.
3: И, да, я вам скажу, больше, когда психует и человек, и лошадь, особенно если это всадник, о-хо-хо, боже мой,
4: это
3: вы знаете,
4: опасно.
3: Это опасно, очень, потому что начинает всадник психовать, это передается лошади, лошадь передается обратно всаднику. Угу. Ужасная картина. Угу. Ужасная.
4: И вот что я хочу спросить.
3: Да, пожалуйста.
4: И вы предлагаете, так сказать, для человека, который запсиховал,
3: да,
4: неожиданно.
3: Да, да, да, простые.
4: Простые удила.
3: Удила, вот они. Вот они, посмотрите. Покажите, посмотрите. О! И все.
4: Ну, то есть, вот буквально...
3: Да,
4: буквально,
3: вот это.
4: Буквально кто-то запсиховал дома.
3: И дома.
4: Скандали.
3: Подходит жена.
4: Да, и сразу.
3: Или подходит муж к жене.
4: Да.
3: Да, это сказать, да. Или они оба запсиховали, и им вдвоем... О! Друг другу сделали. И все.
4: Конфликт разрешен.
3: Конечно.
4: Полный покой.
3: Люди устроились.
4: Потому что когда да, удила же закусывают.
3: Конечно.
4: Закусывают удила, то есть,
3: да,
4: но окусываться при этом прекращают.
3: Окусываться абсолютно прекращают.
4: То есть, да, так окусывались, окусывались, окусывались.
3: А да.
4: Идут раз удила.
3: Огрызались, огрызались и закусили удила.
4: Вот.
3: И вот они даже надо зафиксировать. А! Вот так. Секунда. Секунда, и вы в полете.
4: И никаких таблеток.
3: И не... вообще.
4: Никакой химии.
3: И вы тут же устроились на тахту.
4: Точка цела.
3: У вас начался внутренний, ну, это, какой-то,
4: понятно, да,
3: семейный,
4: это
3: вы понимаете, интим.
4: Но я хочу спросить, а вот, да, если, да, в автомобиле? Да, да.
3: В автомобиле.
4: От пробки.
3: От пробки, пожалуйста.
4: А запсиховал водитель.
3: С собой. Водитель в бардачке. Очень просто. Именно в бардачке, потому что...
4: А некоторые могли бы повесить и на зеркало.
3: Не надо. Боюсь, это немножко будет, ну как это, подгонять...
4: Демонстративно.
3: Демонстратив, и как бы это будет декларация. пустая, дешевая декларация. Не
4: хорошо,
3: надо.
4: А может быть так запсиховал, что забыл про то, что у него удила?
3: Нет, потому что он, скажем так, у него в телефоне есть приложение же.
4: А вот подожди.
3: Да, пожалуйста.
4: А вот не цифровое решение.
3: Не цифровое.
4: А вот, предположим, вот так вот водитель сидит, да?
3: Да.
4: Не думали о том, чтобы, так сказать, вот ведь мы пристегиваем ремень безопасности.
3: Конечно. И тут же...
4: и здесь мы могли бы вот так вот...
3: Пристегнуть удила.
4: Опускать, ну, от подголовника вот так через...
3: Удила.
4: Опускать удила. Если человек запсиховал неожиданно, вот удила сразу...
3: И все. Да. Вы знаете,
4: и вот это вот он едет.
3: Я
4: ах ты!
3: Оп, ах ты! И даже мы не расслышали, что он имел в виду, но мы догадались, конечно.
2: Закусить удила. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: СССР.
1: 101.ru.
2: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк-радио.
3: Об отношениях.
4: Очень приятно, что в нашей студии передо мной сидит, о боже мой, она, женщина-калька. Это Камея Захарьевна Потская.
5: Да.
4: Собственной персоной.
5: Да.
4: Боже мой, теребит косу.
5: Теребит косу.
4: Теребит косу.
5: Ну, хочу, может быть, чуть-чуть забежать вперед и сказать, что не всякому мужчине подходит такая женщина.
4: Понимаю, вас понимаю. Но мы же с вами как бы остановились на том, что вы женщина-калька, женщина-трансформер.
5: Да.
4: Что вы еще, какое может быть еще здесь сравнение? Женщина...
5: Пластилин.
4: Женщина-пластилин, боже мой.
5: Да, у меня открыты курсы, которые
4: курсы?
5: Я открыла, да.
4: Да, ну-ка расскажите.
5: Для барышень.
4: Курсы для барышень?
5: Да, конечно.
4: Ага, так.
5: Потому что многие хотят узнать, как.
4: Как.
5: Вот, поэтому я решила открыть курс, и, собственно, первые занятия в основном мы занимаемся пластилином.
4: Как интересно.
5: Потому что если вы когда-то лепили из пластилина,
4: да.
5: Думаю, вы лепили из пластилина.
4: Конечно, лепили,
5: да,
4: конечно.
5: То сначала он жесткий.
4: А потом?
5: А потом он становится мягким.
4: Вот.
5: Но вы как? Что-то совсем растворились.
4: Да, я растворил. А это взаимное, вы знаете, вот вы как бы растворяетесь в собеседнике, но и собеседник,
5: если
4: в свою очередь...
5: Если бы вы знали, сколько людей, которые начинают со мной общаться, решают свою проблему с бессонницей.
4: Боже мой, конечно.
5: Потому что иногда даже во время разговора кто-нибудь может заснуть.
4: Ой, боже мой, как это приятно.
5: Но
4: пока
5: вам
4: мы
5: нельзя.
4: Еще... Нет, нам нельзя.
5: Вы на работе. Вы на
4: мы
5: работе.
4: Же на работе. Боже. Хотя, вы знаете, в этот момент я забываю, что это работа. Мне кажется, что это
5: ну,
4: что-то...
5: Ну, вы можете поспать, я вас разбужу.
4: Правда? Спасибо.
5: Конечно.
4: Как приятно. Женщина во всех смыслах этого слова. Я бы вот так сказал.
5: Да.
4: Я чувствую, что впереди вас ждет что-то еще удивительное, увлекательное.
5: Да, я думаю, грандиозное просто.
4: Что-то грандиозное даже, да? Скажите, пожалуйста, а вот, ну, скажем так, вы готовы к каким-то совершенно неожиданным поворотам?
5: Я всегда как бы в поворотах, собственно,
4: и нахожусь. Вот, собственно, вы...
5: На повороте
4: вот всё. Излучина реки,
5: да.
4: Вот вы, собственно, и являетесь.
5: Понимаете, это обманчиво. Обманчиво вам, может быть, кажется, что вот я вот такая сижу спокойная и...

0: результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио.
1: Вместо питья.
2: А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк-радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков? Ну кто же? Я вам скажу. Это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
3: Здравствуйте.
2: Наконец, мы пригласили вас. Вас, основателя компании «После 10».
3: Очень приятно.
2: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, не правда ли?
3: Да.
2: Обычное дело.
3: Да.
2: Альберт Валентинович, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это сказать?
3: Это неожиданно.
2: Вот.
3: Все неожиданно. Вы знаете, все как обычно в жизни происходит неожиданно.
2: Как
3: образовалась компания «После 10».
2: Да, «После
3: 10». Компания «После 10», ну вот понимаете, какая история. Ведь что такое алкоголь?
2: Да, вот что.
3: Алкоголь. Ну что такое, давайте разберемся.
2: Давайте.
3: Алкоголь — это же, он оглушитель, понимаете? Он оглушитель.
2: А, то есть он как бы оглушает.
3: Он оглушает, конечно.
2: Он замутняет.
3: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
2: Ну да, вот.
3: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, расслабиться.
2: Ну, конечно.
3: Понимаете?
2: Ну, конечно.
3: Расслабиться.
2: Так вот,
3: Спасибо. Как приятно, знаете, когда позвали.
2: Давайте.
3: Объясню. Оглушитель.
2: Да.
3: Алкоголь оглушитель.
2: Да.
3: Используется нами, обычными людьми, для того, чтобы, просто, так сказать, почувствовать себя хорошо.
2: Ну, конечно.
3: Некоторые, как вы знаете.
2: Да.
3: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
2: Пренебрегают.
3: Во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
2: Вот.
3: Ну, вот это бытовое пьянство, развал в семьях.
2: Да.
3: Ужасно совершенно дети страдают.
2: Да.
3: Бесконечное бытовое насилие. Это все на почве алкоголя.
2: Да.
3: Все на почве алкоголя.
2: Да.
3: Алкоголь — это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
2: Да, вы правильно.
3: Мы решили от него полностью отказаться.
2: Правильно.
3: Полностью?
2: Правильно.
3: Каким образом? Я вам объясню.
2: Пожалуйста.
3: Человек хочет быть расслабленным.
2: Ну-ка.
3: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, там, водку, селедку, понимаете, открывает это, начинает это пить, понимаете.
2: Да. И что?
3: Как бы вкусно это ни было, он начинает это пить, и через какое-то мгновение он уже, понимаете, он уже превращается, просто в обезьяну.
2: Это полная деградация.
3: И, конечно, когда я так это все наблюдал, я жил в коммуналке, в коммунальной квартире, все это наблюдал без конца.
2: Вы же в коммунальной были, да?
3: Конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
2: Пробовал
3: несколько раз.
2: В одно лицо.
3: Конечно.
2: Как говорится, в одно. Две бутылки в одно лицо.
3: Бывало по-разному.
2: Смысл
3: в чем? Я вдруг какой-то момент... Чем можно оглушить обычного человека, что он расслабился? Так профессионально его оглушить, предположим, вот он выпил бутылку водки.
2: Да, вот как будто.
3: Вот он как будто выпил.
2: Так.
3: Но последствия другие.
2: Так.
3: Он просто расслаблен.
2: Ага.
3: Он уже не способен драться,

0: кусаться.
1: Ну, кусаться, ругаться.
0: Ну, в общем,
1: унижать,
0: вот это
1: что-то такое.
0: Со слова «отца».
1: Да, отца. Отца.
0: Бы, да,
1: он
0: да.
1: отца вообще не способен.
0: И отца уже никак, не может.
1: Не может.
0: Не может, это
1: понимаете,
0: хорошо.
1: Как, подумал я, как?
0: Как? Да, расскажи.
1: Ну и, так сказать, мы с моими товарищами
0: так.
1: подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
0: Так, так.
1: Ну, она должна быть, конечно, мы в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще, а, меньше,
0: ага,
1: глубже.
0: То есть это регулируемая...
1: Специальный подушечный наноситель атакующий, который, так сказать, что, как вообще это делается?
0: Ну, я вам объясню. Ну, расскажи.
1: Представим себе, заменили алкоголь.
0: Да.
1: Вы приходите домой,
0: да.
1: Садитесь за стол и говорите, вы говорите жене, вот я хотел бы сегодня, так устал.
0: Да.
1: Хочу после работы сегодня прямо, ну, в зюзю.
0: Именно во всю.
1: Надраться в зюзю. Ну, вот например.
0: Потом
1: например,
0: мы коснемся с вами разных градаций.
1: А она хорошо. Спокойно, мы коснемся. Конечно.
0: Коснемся.
1: А
0: да.
1: она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит: алло, это компания после 10, а там я отвечаю. Да, да, это компания.
0: Да, это у вас же есть замечательные работники.
1: Да. И она говорит: примите, пожалуйста, заказ. Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24/7, 365. Ну, соответственно, она говорит: мы хотели бы улица Иванова, дом 7. 7, да, корпус 3, да. квартира 442.
0: И какой заказ, говорит?
1: Вот, пожалуйста.
0: Тариф. Какой тариф? А,
1: подождите, про да, тарифы. Пожалуйста. Про тарифы мы придем.
0: Да, да, да.
1: Она говорит, вот я хотела бы сегодня... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит, ну, я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
0: Вдвоем, да.
1: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
0: Да.
1: А у нас специальная таблица.
0: Прейскура.
1: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается прейскура.
0: Имени газа.
1: Да подождите.
0: Мы же
1: имени,
0: знаем
1: да подождите, я вас умоляю.
0: Таблицу газа.
1: Умоляю. Господи, конечно, я сделал таблицу, естественно.
0: Альберт Валентинович.
1: А в этой таблице написано, ну, например, да?
0: Ну, например, да.
1: В зюзю.
0: Так, зюзя.
1: В дальше. Муку.
0: В муку. Станция «Мука» имеется в виду.
1: Да подождите, станция. Да. Я говорю, в состояние, в которое
0: состояние,
1: человек хочет
0: прийти.
1: Состояние,
0: да, да.
1: Зюзю, в муку, в мыло, в срало, в грязь.
0: В хлам.
1: В зеленые танки.
0: Зеленые танки есть.
1: В хлам.
0: В хлам.
1: Ну и, в принципе, стоп.
0: О, да, стоп.
1: Стоп.
0: Называется стоп.
1: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
0: Ну, естественно.
1: А можно и проговорить по
0: и
1: телефону.
0: И в личном кабинете.
1: И в личном кабинете, конечно.
0: Конечно.
1: Можно, у вас есть личный кабинет, вы открываете, заходите и пишете.
0: Да, вы выбираете.
1: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу да. вместе с четырьмя приятелями да. в зюзю.
0: В зюзю, например, да. Хорошо.
1: Дальше
0: хорошо.
1: Пишите. Дистанция 3 часа.
0: Дистанция 3 часа. Это
1: у
0: что
1: нас
0: означает?
1: Уже расчетные характеристики.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Сколько друзей?
0: Да.
1: 5 человек.
0: 5 человек, друзья.
1: На выезд выходит 6.
0: 6.
1: Наших работников.
0: 6 работников.
1: На 5 человек 6 работников.
0: Ну да, это нормально.
1: Но на 6 работников уже 8.
0: Ну, естественно.
1: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже да. 8 работников.
2: Вместо питья. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, joo, joo, ja iltalypsyn aikaan, joo, ja iltalypsyn aikaan.

101.ru Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы рады вновь видеться и услышаться с вами. И сообщаем вам, что сегодня в программе «Низкая гравитация». На эта программа острая, она посвящена, как вы понимаете, нашим космическим достижениям. Сегодня у нас первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Виктор. Вижу, действительно, гравитация пониженная. Ну, давайте все-таки попробуем. Вы же умеете чуть, может быть, ускориться для
1: давайте.
0: Того, чтобы... Спасибо. Значит, давайте сразу быка за рога, и я как бы, ну, что ли, задаю первый вопрос. Как это случилось?
1: Что из случившегося вас интересует конкретно?
0: Ну, я имею в виду, как выяснилось, да. Что у вас понижена гравитация.
1: А, мать поняла это. Мать поняла это в родах.
0: Ага.
1: Акушерка уронила меня. Мать меня поймала. И вот пока я падал ровно 4.5 минуты.
0: Это может сойти с ума.
1: Да.
0: То есть вы падали 4.5 минуты.
1: Минуты. Вот когда
0: это время,
1: акушерка,
0: видимо...
1: меня уронила, что-то проносится у меня в памяти, но эта память, вы понимаете, на каком уровне?
0: Да, вегетативная.
1: Вегетативная память. И как бы я вот чувствую, как я отталкиваюсь, как будто от обшивки корабля. Хотя...
0: Ну, подождите, да. Я хотел спросить. И вы говорите, что вот многое стало ясно.
1: Да, многое. Ну, что именно?
0: Да, что именно стало ясно, скажите.
1: Да, вот. Вот многое стало ясно. Вот, во-первых, стало ясно, что таким медработником, как вот эта акушерка, я назову ее фамилию. Не буду называть ее фамилию даже, потому что настолько она мне опротивила.
0: Я вас понимаю.
1: Не место им таким в родильных домах. Им нигде не место.
0: Я вот что хотел сказать, ведь удивительно.
1: Слава богу, подождите. Слава богу, что я падал 4.5 минуты. Мать родная успела за 4.5 минуты.
0: Понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Понимаю, ведь вот если бы вы упали, мы могли бы вас лишиться.
1: Конечно.
0: И таким образом наша космонавтика, она бы не могла шагать вперед.
1: Да больше я вам скажу, она бы пошла назад.
0: Вот. И скажите теперь вот что. Как вы поняли, что космонавтика стала вот это вот ваше все?
1: Ну, я объясню. Вообще, когда вот я услышал... Когда я услышал рев двигателей. Я осознал в этот момент, как тяжело ракете подниматься, вот когда кабель-мачта отходит, и она пытается... Вы понимаете, как тяжело ракете...
0: Преодолевать гравитацию.
1: И на этот случай я... Космонавт с пониженной гравитацией. Видите, мне даже тяжело иногда. Низкая гравитация начинает срабатывать, и я говорю.
0: То есть природа наградила вас, а в вашем лице и нашу страну вот таким удивительным, да, вот удивительным качеством, как низкая гравитация.
1: Да.
0: И это, конечно. Ну, что дает нам это сегодня в экономике Роскосмос? Нашему космическому производству.
1: Это снижает абсолютно. Снижает вес корабля.
0: Вот.
1: То есть его...
0: Его отрывную составляющую.
1: Отрывную составляющую. Это экономия...
0: Вот они решения.
1: Это экономия 12π на 4а, У, И и С.
0: Вот оно же.
1: Конечно.
0: Я могу вам
1: особенно
0: сказать...
1: С в формате 8.
0: Понимаю.
1: Конечно.
0: Я вот что хотел сказать. Да. Ну, таким образом получается, что мы благодаря вам...
1: Да.
0: Космонавту с пониженной гравитацией начинаем выигрывать вот эту космическую гонку.
1: Естественно. С первого же момента. Во-первых, я уже в космосе был 90 раз.
0: Вот просто сегодня же юбилей
1: этом,
0: получается.
1: Конечно. Да никто же не скажет об этом. Естественно, об этом не говорится. Тысин, я сейчас назову эту фамилию. Академик Тысин. Конструктор главный нового корабля. Называется он «Черева».
0: Черева?
1: Черева.
0: Ага, новый корабль.
1: Это наш. Новый корабль, который
0: можно
1: преодолевает.
0: Можно спросить, да, этот наш корабль, он, это, кстати, он уже, он и как бы и людоперевозчик? Или только грузоперевозчик?
1: Нет, я на нем выходил в космос, в открытый даже.
0: То есть он людеперевозчик?
1: Конечно.
0: Людеперевозчик?
1: Он людеперевозчик.
0: Черева называется?
1: Черева.
0: Черева.
1: Черева.

0: С любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: И снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что наши передачи вы можете смотреть и слушать во всех доступных вам социальных сетях. Набирайте Фоменко FM, слушайте и смотрите. Итак, у нас в гостях, напоминаю, Петр Массерони, который «Шоколаде», который известнейший «Шоколаде». Ну, и он рассказывает, мы подошли к самому главному, к самому интересному и захватывающему, как сказать, к открытию, наверное, который сделал Петр.
1: Да. Ну, дело в том, что, вы понимаете, в какой-то момент я вдруг понял, что тот шоколад, который я варю, что-то в нем, так сказать, не хватает, чего-то не хватает.
0: Изюминки.
1: Ну, даже не то, что изюминки, он как-то, знаете, как, ну, но как у всех.
0: А, ну, да-да-да, какого-то изыска.
1: Ну, я стал внимательно заниматься этим вопросом и вдруг обратил внимание на разницу в шоколадных бобах.
0: Баба.
1: Ведь мне стало казаться, что одни бобы выглядят вот так,
0: выглядят,
1: другие бобы выглядят по-другому.
0: Вот так.
1: Я стал задумываться, в чем же дело, стал внимательно к этому приглядываться. Ну, конечно, привлек, так сказать, своих товарищей, которые занимаются глобальными изучениями генетики, так сказать. Вдруг поняли мы в какой-то момент.
0: Что?
1: Ну, что, милая моя? Ну, мы поняли, что есть бобы женские, а есть бобы мужские.
0: То есть бобы мальчики, бобы девочки?
1: Да, бобы и бобы мужики. Бобы мальчики и бобы девочки.
0: Естественно, тогда у них получается и вкус разный, и запах, и вообще
1: абсолютно.
0: Все разное.
1: Абсолютно, ну вы понимаете. Ну,
0: а вот в чем дело.
1: И я в какой-то момент вдруг понял, что разница-то не только в том, что мы понимаем, что у них есть разница.
0: Да.
1: А разница еще и в том, что, например, женские бобы.
0: Так, уже женские, да.
1: Они абсолютно, ну как и любые женские, так сказать, любое женское начало. Ну, женские бобы, как и обычные женщины, не могут ждать. Они не могут ждать своего созревания.
0: Да.
1: Они прямо прыгают сразу, так сказать. Они сразу находятся. А мужские могут.
0: А вы знаете, вот я сейчас вспомнила, что вот как раз недавно, буквально на прошлой неделе, ела шоколад какой-то. Ну, дорогой, горький, все хорошо. Но как-то странное было ощущение. Вроде все вкусно. Но какая-то, понимаете, какая-то я стала серьезная, что ли, после этого. Наверное, это был мужской шоколад.
1: Ну, значит, смотрите.
0: Из мужских бобов.
1: Смотрите, я вам скажу так.
0: Да.
1: Обычно шоколадье, когда варят шоколад, они используют исключительно мужские бобы.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Ах, вот в чем
1: мужские
0: дело.
1: Бобы, но они делают это, но я вам сейчас объясню. Во-первых, они так глубоко не задумываются. Они типа зачерпнули, сварили. Вот,
0: зачерпнули бобов,
1: бобов зачерпнули, не посмотрели, кто там чего. Ну, как-то отсеяли, вот так у нас такая есть
0: отсевка.
1: Просевка, и в этой просевке дырочки для мужских бобов, они, так сказать, ну, они побольше. И поэтому женские бобы сразу просеиваются и падают вниз.
0: Да. И что же, их выбрасывают, что ли?
1: Да, это что, значит, это мелкие никому. Мелкие.
0: То есть женские бобы.
1: Женские бобы никому не нужны.
0: Идут в сор.
1: Да. И я в какой-то момент подумал, а что сделать? Ну, попробуем сначала из женских. Я сделал шоколад из женских бобов исключительно.
0: И что, и как
1: он? Ну, вы знаете, как сказать, он нежный.
0: Вот. Вот
1: но
0: это
1: не
0: очень
1: настолько.
0: Не настолько?
1: Да. Получается, что нежный, но какой-то, ну, когда изюмины, что ли.
0: Да.
1: Ее совершенно нет.
0: Нет. А скажите, не пробовали ли вы, боюсь даже предположить, но скрестить, что ли? Вот
1: а раз... как, милочка моя, я достиг такого успеха?
0: Ах,
1: конечно.
0: Вот оно что.
1: Путем скрещивания мужских и женских бобов.
0: Простите, вот может быть за интимный очень вопрос, а как вы... этот вопрос я задам чуть позже. Потерпите, дорогие слушатели и зрители. А теперь, сейчас легкая музыкальная пауза.
1: Шоколад.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
3: Классика в эфире.

0: Вы что?
1: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
2: Искусство папоротника. Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, как и всегда,
3: Влад Жульпацкий.
2: Сегодня у нас Белла Забродская. Здравствуйте,
4: вас.
2: Белла.
4: Здравствуйте, Белла. Приветствую.
2: Вот что хочу спросить.
4: Да.
2: Наши, так сказать, наши, естественно, слушатели и зрители тоже интересуются этим.
4: Да.
2: Я как бы опережая, хочу задать вопрос. Нужно ли принимать, скажем, душ, например, перед тем, как устроить вот эту вот, ну, так сказать, ну, это же система отношений, я понимаю, да, так, искусство папоротника — это когда и он хлещет ее,
4: да,
2: и она хлещет ее,
4: да,
2: если уж мы вытесняем камасутру.
4: Да, да, понимаете, в зависимости от того, какого вы хотите добиться эффекта.
2: Mm-hmm.
4: Если исключительно оздоровительный эффект, mm-hmm, да, вот, mm-hmm, как бы просто на теле, если мы останавливаемся, то, конечно, лучше помыться. Конечно.
2: Mm-hmm.
4: Но если мы говорим еще о проникновении как в духовные сферы,
2: mm-hmm,
4: лучше, конечно, воздержаться от мытья, причем где-то дня три. Да-да-да.
2: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Потому что все скопленное на теле, понимаете, это что же информация?
2: Mm-hmm.
4: Понимаете, даже пыль,
2: mm-hmm,
4: или какая-то грязь,
2: mm-hmm,
4: это же несет с собой информацию.
2: Mm-hmm.
4: Информация в том числе о духовном, так сказать, mm-hmm, аспекте человека. Да.
2: Mm-hmm.
4: Поэтому хлещем немытого.
2: Хлещем немытого.
4: Да.
2: Вот оно,
4: да,
2: что.
4: Да, да.
2: Ну, и вот что тогда у меня сразу возникает.
4: Да.
2: Охлестав друг друга.
4: Охлестав друг друга. Изможденные люди падают, как бы даже чуть откидываются, что ли.
2: Обессилев
4: совершенно.
2: Угу.
4: И вот тут вот такая волна духовности их настигает.
2: Накрывает.
4: Накрывает. Если говорить о каких-то чувствах, там, любовь, там, и так далее, это даже несравнимо. Понимаете, я могу вам долго рассказывать, но только придя в нашу группу, вы сможете ощутить.
2: Я с удовольствием сразу скажу. Но и вот отсюда вот открываются новые наслаждения.
4: Новый горизонт.
2: Да, я понимаю так, что вот именно это вы и называете техника кусайро.
4: Куйсаро.
2: Вы знаете, куйсаро. Ну,
4: куйсаро. Mm-hmm. Я должна сказать, что она расшифровывается. Расшифровка.
2: Да.
4: Значит, куй сам радость обретает.
2: Вот так.
4: Вот
2: так,
4: думаю,
2: так.
4: Это
2: ничто, ничто,
4: да.
2: Это просто несравнимо с тем же кома у сутры.
4: Да.
2: Правильно?
4: Куй сам радость обретает. Да.
2: Как
4: да.
2: это точно?
4: Да?
2: Вот вы понимаете, как это вот удивительно
4: да.
2: точно. Как
4: да.
2: это прямо попадает
4: я бы сказала,
2: в самое...
4: образно, да.
2: Mm-hmm.
4: Куй сам свою жизнь, mm-hmm, радость обретает.
2: Mm-hmm. Да, с помощью все... папоротника.
4: Конечно, папоротник.
2: И вот теперь у меня прямо такой вопрос по технике куйсаро. Скажите, пожалуйста, ну, так сказать, ведь если, я понимаю так, если обычный человек, ну, скажем, дачник.
4: Дачник,
2: оторвет себе папоротник, который у него растет, так сказать, можно сказать, на участке.
4: Да.
2: И сам отхлещет себя.
4: Да.
2: Нет. Это, конечно, не будет никакая техника.
4: Вопрос. Вопрос состоит в том, а сосудист ли его папоротник?
2: Вот в чем дело.
4: Понимаете, не каждый папоротник сосудист.
2: Угу.
4: Нам нужно только сосудистые папоротники.
2: И вот что я хочу спросить, а вы выращиваете их отдельно?
4: Мы выращиваем сосудистые папоротники, конечно, отдельно. У нас целая плантация небольшая.
2: Чтобы не было ошибок.
4: А?
2: Чтобы не было ошибок.
4: Чтобы не было ошибок, конечно. Потом, понимаете, мы уже занимаемся, так сказать, разведением, скрещиваем какие-то породы, чтобы сосудистость, она как-то увеличиваем сосудистость.
2: А.
4: Да.
2: То есть для более раньше... легкого
4: да.
2: воздействия.
4: Да. Если раньше была малая сосудистость наших папоротников, то теперь мы достигаем огромной сосудистости.
2: Вот что я хочу спросить. Как бы пробовали ли вы такой вот, ну, что ли, ну, я не скажу, поединок?
4: Да.
2: Ну, пробовали ли вы, может быть, как-то вот так вот, например, вот в одном углу...
4: Да, камасутра.
2: А в другом...
4: Куйсаро.
2: Вот.
4: Пробовали, конечно.
2: И?
4: Пробовали. Смешной вопрос. Просто смешной вопрос. Эти, понимаете ли, все какие-то потные, какие-то, понимаете, после физической нагрузки, какой любви нет, речи вообще никакой, просто жалко смотреть.
2: Ага, ага.
4: И вот эта пара после куйсаро...
2: Угу.
4: У них полно сил. У них столько...

0: Я говорю, светиться человек начинает.
1: Обалдеть. Сосудистые папоротники.
0: Можно свет выключить, а будет свет.
1: Вы знаете, я хочу, ну, конечно, это не на правах рекламы, а просто хочу с удовольствием, чтобы вы сейчас произнесли адрес, где находится, так сказать, занимается ваша группа, где, так сказать, можно непосредственно влиться и научиться вот этой технике куй-саро.
0: Улица Долгого Поля.
1: Так.
0: 3.
1: Так.
0: 5-й подъезд.
1: Так.
0: Код 574713. Решетка 55.
1: Ага. Все. Отлично. Я надеюсь, друзья, вы записали. Итак, сегодня перед нами открылась информация о том, что наконец-то проклятая Камасутра ушла в небытие. И здесь сегодня с техникой Куй-саро.
0: Куй-саро,
1: прошу прощения. Нас знакомила удивительная Белла Забродская. Спасибо вам, дорогая, за то, что вы нас посетили.
0: Спасибо. Ждем вас, ждем.
1: Искусство папоротника.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
2: 101.ru
4: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 62-37-99-77-19-64-83-42-26-7-422-86-1 УК.
4: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
5: Кто следующий? Касса здоровья. Итак, у нас программа «Касса здоровья», и мы лечим по телефону. Это удивительно, но сегодня с нами Владимир Бубомаров. Здравствуйте, Владимир.
6: Здравствуйте.
5: Как приятно, что вы у нас.
6: Ну что ж.
5: Да, это приятно. Вы знаете, сразу перейду.
6: Ну, конечно.
5: Вы целиком владеете всем, что связано с перистальтикой.
6: Конечно.
5: Потому что очищение.
6: Конечно, да.
5: Вот как
6: да.
5: только мы очищаемся...
6: Да, но мы говорим сегодня, это нужно понять.
5: Да.
6: Мое изобретение, циклопрон. Mm-hmm. Надо, кстати, заметить.
5: Да.
6: Я ведь работал с группой.
5: Володя.
6: С группой, да.
5: Да что вы.
6: Когда мы делали циклопропон...
5: Да.
6: Ну, конечно, мы работали группой.
5: Клизмирование делали?
6: Нет.
5: Ну, хорошо.
6: Давайте это оставим.
5: Ну, хорошо.
6: Это оставим.
5: Хорошо.
6: Значит, что я хотел бы сказать?
5: Да. Перистальтика.
6: Ну, если... перистальтика сама, нет, важно про циклопропон. От чего это не лекарство?
5: Да.
6: Не лекарство.
5: Да.
6: Лечит.
5: Да. Вот от чего?
6: Оно, вы знаете, лечит. Сразу скажу.
5: Так.
6: Она лечит верхние.
5: Так.
6: Средние.
5: Да.
6: Нижние. И так до самого низа.
5: Да.
6: Пути.
5: Как интересно.
6: Да.
5: Подождите, но ведь люди не герметичны, вы
6: абсолютно.
5: Же знаете.
6: Абсолютно.
5: А как же быть
6: тогда? Абсолютно. Люди не герметичны, и это и есть основа разработки
5: циклопропона.

0: Апропона.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: 101.ru.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
2: Диафильмы для взрослых.
3: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатеатр. Правильно ли я поняла, вот из интервью с вами, которых уже много, как сказать, и газеты пестрят, что вы еще и настаиваете на том, что ведь есть проекторы, которые сами переключают вот эти диафильмы, но вы настаиваете на ручном переключении.
4: Конечно.
3: Конечно, да?
4: Конечно.
3: Да.
4: Я настаиваю на ручном переключении, потому что автоматический таймер, в конце концов, приведет нас к той же самой порной эротикой киноиндустрии.
3: Нет,
4: где будет все скакать, перепрыгивать.
3: Перепрыгивать.
4: У нас все просто.
3: Да.
4: Вы приобрели диафильм для взрослых.
3: Да.
4: Да? Значит, и принесли его домой.
3: Но сначала проектор.
4: Ну, конечно.
3: У вас же
4: конечно,
3: и проектор
4: конечно,
3: продают.
4: Конечно, мы проектор, это большая индустрия.
3: Да.
4: Но я сегодня хотел бы

0: Поговорить все-таки о нашей новой сети диатеатров.
1: Диатеатр.
0: Да. Скажи целлулоиду «да». Вот то, о чем вы говорите, мы везде уже развесили рекламу.
1: Развесили, да.
0: Что это такое? Представьте себе, что, как это работает. Вот вы заправили, так сказать, диафильм.
1: Так.
0: Включились.
1: Включили, да.
0: Повернул.
1: Так.
0: Прочитал. Сделал.
1: Там титры же, конечно.
0: Повернул. Прочитал. Сделал.
1: Но скажите, а все-таки, ну ведь определенная скорость, ну так сказать, в этих отношениях все-таки нужна.
0: Ну послушайте.
1: А тут получается все время остановки.
0: Нет, не остановки. Зачем же так банально? Ну вот представьте себе, мы поворачиваем первый кадр.
1: Да.
0: И в первом кадре видно, как прекрасный молодой человек целует, так сказать, великолепную, удивительную, фантастическую девушку.
1: Это фотография или это рисунок? Или вот как что вы используете?
0: Послушайте, да. Ну, у нас есть разные. Во-первых, ну, есть ретро, так сказать, диафильмы.
1: Ретро-диафильмы, да. Это как, есть мультипликация.
0: Есть мультипликационные диафильмы.
1: Кто-то очень любит, кстати.
0: Ну, знаете, есть разные аниме. Да. Какие у вас?
1: Кукольные.
0: Значит, кукольные. У нас есть живыми людьми диафильмы.
1: Пластилиновая история.
0: Пластилин,
1: да.
0: У нас есть. Любые версии. Как вам нравится.
1: И веточки, вот палочки, себе,
0: представим себе. Вот на первой фотографии, на первом диакадре. Диакадре.
1: Да.
0: На первом диакадре у нас появляется на большом экране. Угу. Мы видим, так сказать, целующихся красивую молодую девушку и милого спортивного парня.
1: Так,
0: мы видим.
1: Да.
0: И внизу появляется надпись.
1: Вот как? Да.
0: Вероника и Георгий целуются.
1: И все, да. И, в общем, понятно.
0: Конечно,
1: и можно усвоить.
0: Вы в этот момент спокойно и начинаете целоваться со своей партнершей.
1: Даже если меня зовут не Вероника.
0: Если вас зовут не Вероника, прошу прощения, ведь, да. Конечно. Ну, мы начинаем целоваться. Предположим, Сергей и...
1: Галина,
0: предположим. Предположим, Галина, почему нет?
1: Галина и Сергей целуются. Да.
0: Галина и Сергей целуются, и они целуются в реальной жизни, а диафильм-то ждет!
1: Ждет.
0: Понимаете, вот они целуются.
1: Сколько, так сказать, надо, столько
0: сколько
1: и будут целовать.
0: Сколько они хотят.
1: Вот это самое
0: и важное. И в какой-то момент Сергей...
1: А Галина может это сделать?
0: Может сделать и Галина.
1: Это как договориться, да?
0: Даже я
1: кто
0: скажу,
1: сегодня так... вертит ручку?
0: Кто почувствовал, кто сегодня вертит ручку? Кто сегодня вертит ручку, это совершенно верно. И вот либо Галина, либо Сергей, а это, как мы уже с вами обсудили, по договоренности.
1: По договоренности, да.
0: Медленно поворачивает, и на втором кадре мы видим, что, например, Сергей
1: снимает пиджак.
0: Уже без рубашки. Например.
1: Ну быстро, понимаете, это быстро тогда получается.
0: Подождите.
1: Быстровато.
0: Подождите. А Галина полностью одета еще.
1: Ага. Так.
0: И внизу появляется надпись, которую мы читаем.
1: Да.
0: Господи, я не могу ждать. Как бы из уст Сергея.
1: Да. Сергей,
0: замечаю, Галина в этом кадре не отвечает ничего.
1: Ага.
0: А поцелуи продолжаются.
1: Угу.
0: Они, повернув, увидев, так сказать, прочитали.
1: Да.
0: И как бы Сергей смотрит на Галину в живой жизни.
1: Да.
0: Не там, как говорится, где Вероника и Виталий.
1: Да.
0: Понимаете? А здесь.
1: Да.
0: И вот он смотрит на нее, как бы задавая вопрос, тот, который уже там прочитала Галина.
1: То есть можно не говорить, потому
0: ему
1: что...
0: Ему уже и не нужно, как бы, понимаете...
1: Ну, так сказать, вербализировать.
0: Да.
1: Совершенно.
0: Да. Она уже понимает, что сейчас хочет, так сказать...
1: А Галина,
0: Сергей,
1: даже если хотела бы сказать, она понимает, что лучше помолчать.
0: Лучше помолчать. Конечно.
1: Да.
0: На это, на все у нас есть время. И вот этот эротический, долгий, подготовительный период продолжается. Повернул, прочитал,
1: сделал. Ну, хочешь 15 минут, хочешь 20.
0: Повернул, прочитал, сделал. Повернул, прочитал, сделал. Это же может, вы понимаете, как это удлиняет.
1: Нет, насыщает. А
0: понимаете?
1: Потом и разные модели, как сказать, и поведения.
0: Конечно,
1: можно пробовать.
0: Конечно,
1: в этом случае там она не отвечает.
0: Да.
1: А в другом случае она скажет первую фразу.
0: Да.
1: Как интересно. Вот это здорово.
0: Вы понимаете, какую...
1: Вариативность.
2: Кинофильмы для взрослых.
3: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
4: Pika juna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuukuu juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa uninen on tunnelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa. Huutaa keskyn terävän iso pat ja pari kertaa katto laukaisee.
5: Niin sanotaan kuin jokainen, niin kamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkuilee.
4: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
6: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä eten alla vois.
4: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
5: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likaisen viiloluolaan tiedämät vetää.
4: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
7: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Жизнь без пупка.
3: Сегодня в программе «Жизнь без пупка» в гостях у нас Томислав Кредов. Да. Это уникальный человек, человек, у которого сенсационно нет пупка. И я хочу задать вам два вопроса. Скажите, пожалуйста, во-первых, Томислав, скажите, да, как вы появились на свет? И второй вопрос, который я хочу вам задать сразу же, встык прямо, да? Вы единственный человек без пупка или вообще вас много людей без пупков?
4: Ну, давайте я сразу отвечу вам на второй вопрос.
3: Отлично.
4: Нас всего четверо.
3: На всей планете?
4: На всей планете. Так. Я уже узнавал. Два в Австралии.
3: Ага.
4: Один в Бельгии. И ваш покорный слуга.
3: Скажите, наш покорный слуга Томислав, скажите, а как вы вообще друг о друге узнали? При помощи чего?
4: Имейл. Простой имейл.
3: Всего-навсего.
4: Конечно.
3: Господи.
4: А нужно только забить туда. Жизнь без пупка. Или ЖБПП. ЖББП.
3: Вот так даже,
4: ну
3: да?
4: Ну и все.
3: Ну, на разных
4: ЖББП.
3: Языках. Да?
4: Конечно.
3: Ну, то есть, ну, вы забили на английском, потом вы забили на фландрийском. Да,
4: конечно, ну, конечно, конечно.
3: И выяснилось, что вас четверо.
4: Нас
3: ну,
4: четверо,
3: вы встречаетесь?
4: Да. Конечно. С Жаном мы встречаемся. Очень часто это бельгиец. Жан Вальбо.
3: Вот, а скажите, вы с Жаном Вальбо, вы путешествуетесь. Что вы вообще?
4: Мы
3: что
4: отдыхаем.
3: Что беспупковые обычно
4: а
3: делают?
4: А я скажу вам, а когда ты без пупка, тебе абсолютно... Все, тебе все дороги открыты.
3: Вот так,
4: вот
3: да?
4: Вот и все. Ты... Открыты, потому что ты их сам открываешь.
3: Вот я как... правильно понимаю,
4: да, да,
3: что беспупковая жизнь, она хороша.
4: Она хороша.
3: Свобода. Легка.
4: Манит. В туманы лимана.
3: Вас, понимаешь? Как говорится, ничего центрально не тянет.
4: Не тянет. В центре ничего не притягивает.
3: А вот такой у меня медицинский, да, практический,
4: ну,
3: вопрос.
4: Ну, давайте.
3: Лучше ли работает желудок,
4: да,
3: в отсутствии пупка?
4: Давайте я сразу отвечу на второй вопрос.
3: Давайте.
4: Смотрите, ничего не тянет. Абсолютно.
3: То есть вы считаете, что без пупка, по сути,
4: да,
3: пищеварение работает лучше, чем с пупком?
4: Конечно.
3: Но при этом вы говорите, что вы завидуете людям, у которых есть пупок.
4: Я не завидую. Я... Это как бы остаточное явление.
3: Ага. Ну, то есть, да, давайте тогда вот такой,
4: да,
3: вот такой вот прямой вопрос,
4: да,
3: будет один,
4: да,
3: сейчас.
4: Да.
3: Вы за пупковую или за беспупковую жизнь?
4: Ну, поскольку у меня никогда не было пупка, я отвечаю сейчас на второй вопрос. У меня никогда его не было, нет и не будет. Я понимаю, что уже и не будет, конечно, пупка. То как я могу себе представить, что у меня есть пупок?
3: А вот такой тогда вопрос, прям встречно,
4: давайте,
3: остро.
4: Давайте.
3: Скажите, пожалуйста, вот без пупка, я хочу понять.
4: Да.
3: Вот без пупка, и вдруг вам делают пластическую операцию, предположим.
4: И сажают пупок.
3: И присаживают пупок.
4: Да это все равно, что посадить пчелу на головку лука.
3: Вот это, да,
4: да. Вот вы.
3: Удивительно.
4: Вы чувствуете, как,
3: я понимаю,
4: беспупковые могут общаться.
3: Беспупковая,
4: да,
3: жизнь,
4: да,
3: она, так сказать, ну,
4: приносит,
3: она в корне отличается,
4: конечно,
3: от жизни пупковой.
4: Бурной фантазии.
3: Ну, то есть...
4: На головку лука посадить пчелу.
3: На головку лука посадить
4: этот
3: пчелу.
4: Этот образ вы представили,
3: конечно,
4: себе?
3: Конечно, конечно.
4: Он яркий?
3: Да, конечно, да, конечно.
4: И ты... Жизнь без пупка яркая.
3: Да, понимаю, да, вас, да, понимаю.
4: Вот, вот.
3: Вообще, я понимаю так, да, что, в принципе, беспупковая, да, где-то она, за ней будущее.
4: Я думаю, да. Я думаю, да.
3: За беспупковость.
4: Я вам скажу, я пробовал, и Жан Вальбо, который в Бельгии, с Австралии сложился.

0: месяц. Мы по имейлу только...
1: Расстояния большие, понимаю.
0: Расстояния большие, огромные. Вот. Но, тем не менее, там тоже нормальный человек. Нормальный человек. У него длинные руки. Очень длинные. Не знаю, почему. Он мог бы дотянуться не только до пупка. Он до пятки может дотянуться. Да. А я у него нет пупка.
1: Да, я хочу просто узнать. Прочу, в заключении хочу узнать. Пожалуйста. Вы пророчите человечеству беспупковость или пупковость?
0: Без попкова.
1: Отлично. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Напоминаю, что в гостях у нас был Томислав Кредов, человек без пупка. До свидания, до новых встреч.
2: Жизнь без пупка. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня. Персональный андроид в каждом номере. Сеть саун, портал в Терлево. Приезжайте, будем рады.
3: Классика в эфире.
4: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
5: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
3: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
6: Лабиринт Леонардо.
7: Итак, дорогие друзья, вы знаете, подытоживая нашу программу,
8: давайте подытожим.
7: Вы сажаете? Что вы основное сажаете?
8: Да
7: сейчас начинается летний сезон.
8: Да ничего
7: сезон.
8: Не сажаю.
7: Вообще не сажаете?
8: Вообще ничего не сажаю.
7: Ну,
8: понимаете, главное взрыхлить.
7: А, вот взрыхлить. Вот основное.
8: А зачем сажать?
7: Да, сажать ничего.
8: Можно в магазине купить. Главное, понимаете, для упругости поработать тяпкой.
7: То есть у вас в принципе все взрыхленное.
8: Рыхлая такая земелька. Рыхлая.
7: Ага. Перегной, там все как полагается.
8: Ну, конечно, навоз,
7: вот это да.
8: Это завсегда для запаха даем.
7: Для запаха надо. Для запаха надо давать. Но я вам скажу, тяпку, давайте так мы с вами уже уговоримся, что Можно ли давать? Нельзя ли давать? Давайте мы оставим все-таки нашему радиослушателю. Пусть он послушает.
8: Нет,
7: вот
8: давайте
7: вас,
8: не будем
7: галочка.
8: Оставлять.
7: Ну подожди.
8: Я не хочу оставлять.
7: Я понимаю.
8: Я сказал свое мнение. Никому не давать.
7: Ну никому не давать, понятно. Это ясное дело. Никому вообще не надо давать. Это ясно. Но хорошо, предположим, вот вы дали. Ну хоть раз. Вот представьте,
8: что ж такое? Да вы, что он
7: вот скажите,
8: со
7: вы
8: мной?
7: Клюковку выпиваете?
8: Что он делает со мной?
7: Нет,
8: а?
7: Вы пробуйте настойки.
8: Что он делает со мной?
7: Нет, подожди, настойка требует.
8: Что ты творишь со мной?
7: Галочка, не волнуйся, Галочка, пошло. Клюковку.
8: Да что ж ты делаешь-то со мной?
7: На перчике, немножечко открываешь. И тяпочку раз, а тут Софья Григорьевна.
8: Что ты делаешь
7: опа,
8: со мной?
7: И говорит,
8: наливай.
7: Галочка, наливай. Ну, Галочка.
8: Ой.
7: За сезон. И больше я вам скажу, Галочка, за тяпку.
8: За тяпку.
7: Ведь это ж тяпка. А вы как ее ласково называете? Ну, как?
8: Подруга моя.
7: Вот она, подруга ваша. За тяпочку, подружку вашу.
8: Спасибо.
7: Я ведь хочу, ведь самое главное, чтобы наши радиозрители, как мы их называем, наших радиослушателей, чтобы они поняли.
8: А чего так называете странно?
7: Так, а вы же тяпочку тоже называете подругу моя. Вот я их тоже называю дружки мои, понимаете, подружки. Ведь нас слушают все. Вот как смешно. Развеселилась. Вот у нас Галочка развеселилась. И тяпочка. Вы знаете, вот тяпочка и Галочка, это как-то одно единое.
8: Вы правы, вы правы.
7: Правильно,
8: да? Да.
7: Ага.
8: Меня так и в деревне иногда называют. Вот Галка своей тяпкой идет.
7: Это обалдеть просто.
8: А я и рада, да.
7: И рада. Удивительная все-таки жизнь. Жизнь с тяпкой. Мы касались ее сегодня с вами, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали вот эти вот, скажем так, как у нее пальчики у тяпочки. У нее какие? Что у нее такое? Такие, как у нее, как будто пальчики такие, да?
8: Такие какие-то, понимаете, ну, они островатые.
7: Островатые, конечно.
8: Островатые, какие-то пыльцуны такие.
7: Пыльцуны. Бывало пораниться, бывало ж так тяпочкой, да, немножечко? Ну, если немножечко наливочки, немножко...
8: Обид не было.
7: Не обижайтесь на тяпку.
8: Нет, ну что, это смешной вопрос.
7: Вот это самое главное, не обижаться на тяпку. Не обижаться на нее, ее поддерживать.
8: Не обижайся, никому не давай.
7: Никому не давай и не обижайся.
8: Да.
7: Это наш лозунг, и мы заканчиваем нашу программу «Лабиринт Леонардо» именно так. Бабоньки, не обижайтесь и никому не давайте. Мы были с Галей Засеевой. Целуем вас.
8: Пока, девчонки.
7: Нежненько.
6: Лабиринт Леонардо.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
9: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
2: 101 рок. Берем за срочность. Файминг.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Перегрызая камни,
3: превозмогая боль,
2: переплывая лаву,
3: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
3: Чудеса армянской кухни.
4: Инструкция к применению 358874. Жуй.
5: Кури.
2: Окусываем наледь.
0: Фоменко Фейк Радио.
6: Связь.
7: Здравствуйте, еще раз с вами я, Ирина Рыбладзе.
6: Здравствуйте.
7: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
6: да.
7: Брызгин,
6: да.
7: Который стартаповец, который утверждает, да. Что стартап — это бизнес.
6: Самый это
7: лучший.
6: Бизнес, это бизнес.
7: И лучшая, да. Социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
6: Сеть так и называется. Педали.
7: Педали. Какая прелесть.
6: Конечно.
7: Педали.
6: Сеть педали.
7: Педали.
6: Я и изобрел эту сеть, так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
7: Пойдем по педалям там.
6: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
7: да,
6: что
7: да,
6: ты
7: да,
6: сегодня
7: да.
6: Отпедалил? Ну, конечно, отпедалил немножко.
7: Да.
6: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
7: А ты сегодня педалить будешь, да?
6: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
7: Да, всю ночь педалил.
6: Всю ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
7: Ну, жаргон уже.
6: Терминал. Это жаргон. Это
7: да,
6: уже жаргон между нашими вот как раз уже коллегами. Так вот, да.
7: Так.
6: Что вы хотели?
7: Говорили, что как я спрашивала, как попасть вот в эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими со стальными валенками, с меховой вкладкой.
6: Да.
7: Значит, но если лето, то летний велосипед.
6: Да.
7: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
6: Я понимаю. Ну, во-первых, надо обойти всех друзей. Просто обойти, конечно.
7: Угу.
6: То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
7: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
6: Да, надо быть впереди, конечно, естественно, конечно, конечно.
7: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
6: Да, да.
7: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, гребцы.
6: Я подумываю над этим, потому что гребец гребцу как бы рознь.
7: Ну, это понятно, да.
6: Ведь есть разные...
7: А ведь, понимаете, какая прелесть? Вот они сидят, и сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
6: Да, в лодочке.
7: И вот
6: да.
7: Они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
6: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
7: Да.
6: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
7: Грести будет сложнее.
6: Сложнее,
7: конечно,
6: сложнее,
7: да.
6: Сложнее. Так поэтому, это. Да, все-таки на воде. На воде будем,
7: да, да, да,
6: будем
7: да,
6: начинать.
7: Да.
6: А потом мы, может быть, перейдем на землю.
7: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно это на земле погрести чуть-чуть.
6: Вот. Я об этом говорю. Я сейчас подумал сразу.
7: В песках нормально можно грести, мне кажется.
6: В песках очень хорошо.
7: Гребёнка,
6: некоторые,
7: кажется...
6: некоторые, вот даже и не понимая этого,
7: да,
6: есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
7: Грибные пески?
6: Да, да, да.
7: Да.
6: Но
7: да,
6: люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
7: Ну, конечно, но
6: конечно,
7: вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно
6: вот,
7: мы
6: вот,
7: вас
6: вот
7: позвали, понимаете?
6: Я объединяю всех, пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата.
7: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
6: Нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
7: А, ну, конечно.
6: Да,
7: конечно,
6: педалил сегодня ночью.
7: Кислород.
6: Ночью вот, педалил, да.
7: Да, да, да. А оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
6: Нет.
7: Нет, бесплатно, да?
6: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
7: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
6: Вы знаете, мы работаем за питание.
7: За питание.
6: За питание.
7: Ну,
6: да,
7: а
6: вот за питание.
7: Хорошо.
6: За питание, да, да.
7: А скоро услышимся.
6: Да.
2: Связь. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: 1.ru. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
1: Липкие бабы.
2: А вот мы с вами продолжаем, мы с вами на Фоменко Фейк Радио, мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец, и столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
3: Теперь уже есть,
2: губки для губок.
3: Да.
2: Есть маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили.
3: И вот интересно. Мишенька.
2: Мишенька тоже
3: это
2: есть.
3: Это шампунь.
2: Это шампунь. А Мишаня, вот это что?
3: И Мишаня есть, это гель для тела.
2: Это гель для тела Мишаня.
3: Да.
2: Это приятно.
3: Да.
2: Так вот.
3: От растяжек еще есть.
2: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
3: Михаил.
2: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
3: Так.
2: Вы его назвали «Банный лист».
3: Банный лист.
2: Да, это что такое вот банный лист?
3: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
2: Если и тогда вообще просто, ну, от вас не отходит.
3: Но
2: просто...
3: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
2: Дороговатый банный лист, да?
3: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил его,
2: да.
3: И все, не надо вот всю себя забрызгивать, опрыскиваться.
2: Мужчина как банный лист.
3: Да, все. А потом он многоразовый. Отлепил и все положил опять-таки специально. Специальный футляр, вот это вот. Да.
2: Да, даже как интересно.
3: Да, а потом обратно. Но это очень, пока, как сказать, пока дороговато.
2: Дороговато еще надо, я вас понимаю.
3: Вот я тут еще думаю начать конфеты делать.
2: Да, вот я хотел.
3: Потому что все-таки кондитерское дело я освоила. И поэтому я же в шоколадном отсеке работала.
2: Ну, конечно, вы же делали тянучку.
3: Тянучку, да.
2: Тянучку.
3: Ну, нет, я вообще на ромбабе работала.
2: Ну, на ромбабе вы
3: работали? На ромбабе, да. Я работала же, я вам сказала,
2: да.
3: На РНК-80. Ну, это вот это
2: уже,
3: вот, тестоделители.
2: Да.
3: А потом я уже перешла вот в этот отдел, который по отделке, который по глазурным всем,
2: ну,
3: вот этим вот, делам.
2: Да.
3: Поэтому, ну и в шоколадном отсеке я работала, поэтому да.
2: И вы как-то один раз даже попали в этот чан, вы помните?
3: Да, как раз, да, вот после этого и как раз идея-то пришла, потому что я после этого такая была вся сладкая. Я сладенькая была, что просто, что так или иначе все наши техники ко мне подошли, потому что нужно было меня кто лизнул, кто там что, в общем.
2: А, по-разному
3: да,
2: было,
3: и
2: да?
3: Тогда идея как бы и пришла
2: и
3: в голову. Да, и родилась идея аэрозоль сделать.
2: Вот
3: но уже,
2: интересно.
3: Чтобы не было видно.
2: И у вас есть Силантий, я знаю, это электрик.
3: Силантий электрик, да,
2: вот.
3: Откуда
2: он
3: вы знаете?
2: Откуда вы знаете?
3: Ах, вы озорник какой.
2: Да.
3: Ну, Силантий.
2: Просто Силантий первый лизнул тогда.
3: Ну, Силантий, да. Силантий Мохов у нас, да, работает.
2: Мохов,
3: такой.
2: Силантий, да.
3: Он отличный парень. Что тут скажешь?
2: Отличный, действительно.
3: Ну, конечно, Мозов лучше.
2: Мозов
3: лучше все-таки, чем Силантий Мохов.
2: Ну, хорошо.
3: Да. Ах, ну вы, конечно, озорник. Хорошо, что я не напрыскалась вся.
2: Да, действительно, иначе прямо
3: чем
2: я...
3: Чем бы все закончилось,
2: бы
3: вообще непонятно.
2: Вообще бы удивительно все было.
3: Да. Ну так вот, продолжаю.
2: Ну,
3: я хотела шоколадным еще себя деле попробовать.
2: Ну хорошо.
3: Но все-таки конфеты тоже присовокупить вот к этому аэрозолю, к этим игрушкам.
2: Присовокупить. Да,
3: еще
2: да,
3: присовокупить,
2: да.
3: Чтобы конфеты уже бесплатно просто, ну как это называется, в нагрузку, как раньше говорили.
2: Чтобы это было, да. И получается и мазь, и крем.
3: Чтобы и внутри было
2: и
3: сладко.
2: И гель, и внутри сладко.
3: Внутри, чтобы сладко было.
2: Это очень
3: вот
2: здорово.
3: Не знаю, сейчас думаем над названием.
2: Ну,
3: не знаю, как назвать, посоветуйте что-нибудь.
2: Юра, посоветуйте.
3: Посоветуйте.
2: Люсенька.
3: Люсенька,
2: да.
3: Ну, не знаю.
2: А почему?
3: Ну, я не знаю, не нам и на мужских именах.
2: На мужских все-таки, да?
3: Да.
2: Мужские тогда... Я думаю,
3: ну как?
2: Гриша.
3: Ну, Гриша.
2: Да.
3: Ну, мы подумали.
2: Ну, конечно, подумали.
3: А Юрочка?
2: Ой, боже, я смотрю.
3: Юрик, Юрашка.
2: Юра, я прям не знаю. Вы меня прямо...
3: Это шампунь начинает работать.
2: Да, это шампунь, я чувствую.
3: Я сама чувствую, но ничего сделать не могу. Шапка с дырками попалась.
2: Шапка с дырками, да, действительно. Ну, я понимаю. Ну, давайте так договоримся с вами.
3: Ну, давайте уже на чем-нибудь договоримся.
2: Давайте. Прямо, я не знаю,
3: да.
2: Еще немножко.
3: Надо как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает работать.
2: Действовать, давайте будем
3: либо
2: закругляться.
3: Шапку надо попросить, пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
2: Ну ничего, я и
3: а
2: сам...
3: вы можете сказать шапку в студию и внесут шапку в студию?
2: Да, конечно, да? Могу, да. Да. И мы присовокупим сразу
3: и
2: все.
3: Присовокупим, а конфет нет с собой.
2: Ну ничего, давайте присовокуплять и присовокупляться, дорогие мои. И давайте все-таки пожелаем Леночке Липких.
3: Да, еще забыла сказать, у нас на следующей неделе месячник скидок начинается.
2: А, скидки у вас.
3: Поэтому, поэтому каждому третьему покупателю, если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет половина скидкой на 50% сейл.
2: Ух ты, как интересно, замечательно. И у вас даже вот эти вот, я знаю, бусы.
3: Бусы, а это кто вам сказал?
2: Ай, ну ладно, ну
3: слушайте,
2: я...
3: Слушайте, вообще ничего
2: я
3: нельзя от вас утаить.
2: Я все знаю про вас, дорогая Леночка.
3: Знаете?
2: Как приятно с вами, боже мой, даже не хочется расставаться. То есть я я уже начинаю к
3: нет,
2: вам...
3: Нет, надо расставаться, а то плохо
2: надо
3: закончится.
2: А то я начинаю к
3: вам
2: неловко уже
3: по чуть-чуть, немного.
2: Иначе к вам я
3: а то чуть-чуть неловко становится.
2: Уже неловко.
3: Чуть-чуть неловко,
2: давайте,
3: да.
2: Ну всего
3: чуть-чуть
2: доброго.
3: Неловко.
2: Чуть-чуть неловко. Всего доброго.
3: Ну, до свидания.
2: До свидания. Так неловко. Но надо прощаться. До свидания.

0: Береги Вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6,7 миллиметров. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрылий. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио.
3: 101 Агония Гонева.
4: Так вот, дорогие друзья,
5: да.
4: Здесь и сейчас в студии Фоменко Фейк Радио находится Сережа Гонев. Я уже так его называю.
5: Правильно.
4: В программе «Агония Гонева». И он человек, который 41 год уже подвержен агонии. Вот. Он рассказывает, как управлять агонией и как, так сказать, достичь высоких результатов в этом направлении.
5: Конечно.
4: Значит, вы сказали, что оргазм сокращает жизнь,
5: агония
4: удлиняет.
5: Да. Поэтому я и говорю, продли агонию. Продли.
4: Да, продли агонию, продли.
5: А дли оргазм, он еще больше сокращает
4: ваше
5: пребывание
4: на Земле. А вот немножко, может быть, агония.
5: А потом
4: чуть оргазма, немножко чуть оргазма.
5: Ну, вы как бы хотите на противо этих самых, да? На противоходах.
4: На противоходах.
5: Не пробовал. Очень интересно. Надо попробовать.
4: То есть вы, в принципе, получаетесь человек, который, ну, так сказать...
5: Эксперимент. Человек-эксперимент. Я через себя пропускаю все. Ток я пропускал. Ничего страшного. Когда вы в состоянии агонии, 220, 380 проходит.
4: Слушайте, а как работает состояние агонии, как работает мозг?
5: Чудно. Мозг, он как бы вроде бы прилег, и в то же время он как бы здесь. То есть вы чувствуете все, и в то же время ваш мозг где-то далеко находится. Понимаете? И вот это тоже противостояние. Мозг противостоит как бы вам. Понимаете, да?
4: Скажите, а мозг за агонию или против?
5: Я у него еще не спрашивал, но я спрошу обязательно. Мне так бы было бы интересно это. Поговорить с ним, с мозгом. Ну, так вот по-нормально, по-мужски. Вы же не говорили, вот, например, с мозгом,
4: нет.
5: С вашим, нет?
4: Нет.
5: А почему вы принципиально не разговариваете?
4: Ну, значит, я пробовал один раз позвонить, он не берет трубку.
5: Он не берет трубку?
4: Нет, не снимает. Нет.
5: Вы не туда звонили.
4: Не хочет беседовать.
5: Да не туда вы звонили. Мозгу-то простой звонок. 1.свисток. Все. Конечно. И все. И вы тут же дозваниваетесь. Понимаете? Это вам не эти операторы, вот эти все, которые мобильные, вот это чушь собачья. Мозг. 1.свисток. Все.
4: Все.
5: Да.
4: Вот оно как.
5: Вот оно как.
4: А и скажите мне, вот агония, она так просто ведь не дается.
5: Не дается. Нет, в руки не дается, никуда не дается.
4: А вы хотели бы лишиться агонии?
5: Нет, никогда. Что вы?
4: Привыкли просто.
5: Привыкли. Но как сказать, вы знаете, не то, что это стерпится, слюбится, это не то совсем.
4: А вот я хочу спросить, вы как агонизирующий человек.
5: Вот.
4: Вы как человек агонизирующий.
5: Да.
4: Вы способны, так сказать, ну, на большее, что ли?
5: Да.
4: На переход.
5: Я хочу именно вот этот трамплинчик, почувствовать вот этот трамплинчик. Вот вы же еще не разговаривали с вашим мозгом, а я как-то один раз постучался туда. Вот. И там мне сказали, секундочку. И я понял, надо подождать.
4: Так.
5: Надо просто подождать. А из вас прямо вот прет это, вы понимаете?
4: Сереженька, друг мой, Сереженька.
5: Да, пожалуйста.
4: Да в жопу это.
5: Да в жопу,
4: вот,
5: действительно.
4: Понимаете,
5: согласен с вами.
4: Я соглашусь.
5: Давайте.
4: Соглашусь.
5: Все в жопу.
4: Да.
5: Кроме одного. Агония. Продли агонию. Очень приятно.
4: Вы знаете, дорогие друзья, я посоветую вам купить первую книгу Сергея Гонева.
5: Да.
4: Называется она «Агония Ли».
5: Да.
4: Причем это рассказ не о китайцах.
5: Нет.
4: Это вопрос не к мистеру Ли.
5: Нет.
4: Это прямой вопрос.
5: Гонева.
4: Вы уверены, что это агония?
5: Да.
4: Агония Ли.
5: Агония Ли.
4: Рассмотрите ее внимательно.
5: Спросите у Гонева.
4: Вот спросите у Гонева.
5: У Гонева.
4: Это ли агония?
5: Это
4: вот
5: ли агония?
4: Это практически стихи.
5: Да это стихи, боже.
4: Сегодня
5: мой.
4: У нас в гостях, дорогие друзья, в программе «Агония Гонева» был Сергей Гонев на Фоменко Фейк Радио.
5: Спасибо.
4: Потрясающий, уникальный, удивительный человек. Спасибо вам, мой друг.
5: Спасибо.
4: Живите долго.
5: Спасибо.
3: Агония Гонева.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. поэзии.
2: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
0: Хобби-хобби.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители! С вами я, Ирина Рыбаладзе, и у нас в эфире передача «Хобби-хобби». И вы уже, наверное, видите, что у нас в студии знакомый вам по нашей передаче «Сексуальная революция» известный вагиноимитатор Игорь Пусин.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте,
8: здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно.
7: Вы знаете, не могли вас не позвать, Игорь. Не могли вас не позвать, потому что знали, что кроме вот этого прекрасного дела, которым вы занимаетесь.
8: Это дело очень прекрасное.
7: Да, вот этой вагиноимитации.
8: Да.
7: Да, вы еще увлекаетесь, скажем так, домиками для птиц.
8: А,
7: моя права?
8: Угадали?
7: Да?
8: Угадали.
7: Да,
8: Иришенька.
7: Да.
8: Иришенька.
7: Да.
8: Это чудесное. Вы знаете, я почувствовал какой-то прилив. Потому что когда занимаешься вагиной, как бы, да, тут все понятно.
7: Да.
8: Тут уже как бы все разведано. Фу, вдоль и поперек.
7: Вдоль и поперек, да. Да, да, да.
8: То есть как бы ты можешь, отплевываясь от этого уже.
7: Ну, это сейчас как бы... С закрытыми глазами практически.
8: Да, с закрытыми. Каждая вагина с закрытыми глазами. Я закрываю глаза, передо мной вагина. Боже мой.
7: Боже мой.
8: Я уже представляю себе все. Я знаю, я конструктор, я инженер, я художник.
7: Художник, да, это безусловно.
8: Я художник вагин. Так написал обо мне Уинкл Пепперси.
7: Да, да, да, да, да.
8: Уинкл Пепперси.
7: Да, это целая публикация была.
8: Это целая публикация, да. Это раздел и в Rolling Stones был, вот, и вот в этой самой, да.
7: Да, и вот вдруг, почему-то вдруг...
8: И вдруг меня натолкнуло что-то. Я увидел птичку, бедную синичку.
7: Без домика.
8: Без домика.
7: Совершенно без домика.
8: Господи, боже мой.
7: Она была совершенно без домика.
8: А для меня отверстие, для меня щель, для меня вот это вот удивительное... так скажем, пропасть, расщелина, ну, как еще назвать, я даже не знаю, какая-то, ну, например, так сказать...
7: Отверстие?
8: Отверстие.
7: Просто-напросто.
8: Просто,
7: назовем
8: давайте,
7: просто,
8: давайте
7: да.
8: По-простому, да.
7: Да.
8: Любое отверстие для меня это...
7: Понимаете? Я понимаю, да. А вас, как сказать, это
8: стимулирует
7: художеству.
8: Да, это стимулирует постоянно. Любое отверстие вообще меня постоянно стимулирует.
7: Ну,
8: и это должно быть
7: так. Тогда вопрос. Почему именно для птиц? Есть, в конце концов, мыши, есть крысы, и можно...
8: Фу, нет.
7: Что?
8: Ни в коем случае.
7: Почему?
8: Птицы.
7: Да.
8: Это полет, это вершина, это... Понимаете, крысы бегают, ужи ползают.
7: А можно было делать мышатники,
8: близятники? Лягушки прыгают.
7: Угу.
8: Ну, это максимум, что
7: да.
8: Лягушка не может взлететь.
7: То есть только крылья.
8: Залететь в скворечник.
7: Да.
8: Ничего. Да. Так вот, пометуя скворечники, я подумал, а почему не сделать синичник?
7: То есть первые были скворцы все-таки?
8: Ну, конечно.
7: Ваши питомцы? Но
8: как бы я сразу пошел дальше.
7: Сразу?
8: Сразу.
7: Mm-hmm.
8: Потому что скворечники – это пионеры, ребята.
7: Всем примеров.
8: Они делают скворец. А я сразу думал, а не сделать ли мне синичник?
7: А действительно, такая милая птица.
8: Такая милая птица. А потом-то я пошел дальше.
7: Так, и что же
8: и
7: было еще?
8: И сделал-то детлятники.
7: Детлятники?
8: Для дятла,
7: да
8: конечно.
7: Да вы что?
8: Это очень важно.
7: Угу.
8: Дятел, он же стучит постоянно, долбит.
7: Да, да, да.
8: Ему нужно как бы вот это вот отверстие, чтобы он подолбил, так сказать, немножечко. подавлен, а потом раз и юркнул.
7: Юркнул туда.
8: Юркнул туда.
7: Правильно ли я понимаю, что детлятники по конструкции своей должны быть очень толстостенные?
8: Да, абсолютно.
7: Потому что, чтобы он мог долбить и долбить и долбить и долбить, ну, как бы, чтобы домик все-таки остался как бы в нормальном состоянии.
8: Нормально,
7: да?
8: Абсолютно. Если он мог долбить свой домик, то это смешно. Это смешной дятел.
7: Смешной дятел.
8: Это я бы так назвал. Это смешной дятел будет называться. Так вот, меня... как бы я оттолкнулся от вагинопластики, как я это называю, вагиноимитация, так сказать, вот это все. Я оттолкнулся, и я подумал, можно же сделать и придумать этот, этот детлятник удивительно по интересу.
7: Как это потрясающе интересно. Вы сейчас нам расскажете, а буквально на минутку прервемся.
8: Да, ради бога.
7: Договорились?
8: Конечно.
0: Хобби-хобби. Флора и фауна родной планеты.
6: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
9: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкай. Рима задин, озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
1: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
0: Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Икрадио.
2: Назад в семью.
3: Сегодня у нас программа «Назад в семью», и здесь Эльвира Томина, руководитель компании «Верну любого», рассказывает о том, как вернуть мужа Гулёну в семью.
4: Да.
3: Без помощи каких-то колдований, да, каких-то зелий, пилюль и всего остального. Да. Как это сделать человеческим способом?
4: Да.
3: А именно, когда жена чувствует, что мужчина решил загулять, она обращается в компанию к Эльвире, а иногда Эльвира и сама делает смс-рассылку с опережением.
4: Да.
3: Вот. И тогда уже Эльвира вступает в бой вместе с Надеждой, они партнерами, как я понимаю, работают. Вот, соответственно, они окручивают женатого Гулёну, тот ничего не подозревает, начинает совместную жизнь в параллельной семье,
4: да,
3: и
4: да,
3: в этой
4: да.
3: параллельной семье жизнь ему кажется адом, он понимает, что его родная семья
4: да.
3: это святыня, приползает туда, если его Эльвира
4: отпустит. Конечно,
3: вот.
4: Да.
3: Еще и оплачивает этот, так сказать, возврат
4: да.
3: в семью. Вот это удивительно.
4: Иногда
3: вот это...
4: бывает, да, что он говорит, что нет денег, отпусти только. Отпусти, отпусти, отпусти, дорогая, да? Я говорю, ну давай работай. Вот идеи. Поэтому он для того, чтобы от меня уйти, он должен сначала заработать, чтобы
3: ах,
4: там
3: вот оно что. Ну, может быть, какой-то короткий пример, небольшую историю.
4: Ну, вот с Виталием был интересный случай,
3: так.
4: пожалуй. Ну, потому что он-то не думал, не гадал. Он еще и женат-то не был, только намеревался жениться на своей Оленьке там, да? А Оленька молодец. Она решила, так сказать, подстраховаться заранее. И, значит, сказала, ну, я вот в магазине инструментов его подкараулила. Он как раз ремонт собирался Оленьке делать. Долго не скрывался Виталий, долго пришлось. Ну вот часа три, наверное, я с ним промурыжилась, потому что...
3: Пока он не влюбился в вас.
4: Конечно, да, потому что все Оля-Оля, да мне Оля-Оля, надо Коля-Коля. Ну потом скрылся, потом все-таки скрылся.
3: Скрылся?
4: Я прям сразу Ольге позвонил, говорю, Оль, ну вот видишь. А ты сомневалась?
3: И вы потащили его домой к себе?
4: Да, ну я потащил, да.
3: Ну, в рабочую, да, это, да, кстати, у вас
4: ну,
3: офис
4: ну,
3: же.
4: Ну, конечно, называется. У нас несколько квартир. Потащила, значит, рабочую квартиру. Ну, это, как сказать, ну, надо видеть эту квартиру. Если Оленьке там ремонт был нужен, то тут это просто мрак, понимаете, пещерные условия. Да. Вот, поэтому потащил его домой с обещаниями.
3: Понятно.
4: Он-то думал. Понятно, но получил-то. Ну, вот здесь вот, понимаете, я же занимаюсь дзюдо.
3: Ах, вот оно же.
4: Да, несколько бросков. Да, посуду по голове. Нормально. Да, ну и еще под жесткий металл он очень не любит. Любит классику, понимаешь?
3: Понимаю.
4: А я ему шансон.
3: Вот оно что. Я просто хотел узнать,
4: да.
3: узнать, насколько, так сказать, болевые точки,
4: да.
3: Мужские болевые точки,
4: да.
3: насколько они, так сказать, могут вызвать в вас жалость, что ли?
4: Жалость?
3: Ну да.
4: Во мне?
3: Да.
4: Да вы что?
3: Ну вот вы же сами замужем за Николаем.
4: Ну, Коль, да.
3: Ну, он же ему и в голову не приходит вам изменить, правильно?
4: Нет, ну что вы, куда? Куда он пойдет теперь?
3: Ну, я понимаю, так он, может, и ходит даже, неважно.
4: Да, ну, он и ходит-то неважно, между прочим, да. А да он из дома-то не выходит у меня. Он у меня как бы на готовке, на всем, да. Сидит, ждет.
3: Ну, что, зарабатываете вы?
4: Рядом и все.
3: Вот так вот, сидеть,
4: да,
3: лежать,
4: сидеть,
3: молчать.
4: Лежать, молчать. А чего? Ну, он послушный. А какой должен быть муж, по-вашему?
3: Ну, какой? Ну, глава
4: какой?
3: Семьи.
4: Ну, вот какой?
3: Глава семьи.
4: Глава все-таки. Семьи, да, да, да, да. Ну, рассказывайте мне еще. Глава семьи. Я смотрю, у вас что-то, да. Поработать бы с вами чуть-чуть.
3: Ну, что я думаю, Это, может быть, интересная идея — попробовать поработать со мной и вам.
4: Вы думаете?
3: Да.
4: Это после того, как я вам раскрыла все карты, и вы знаете, сколько подноготное.
3: Да, я узнал, как вы не кормите ваших мужей, этих сопутствующих.
4: Да.
3: Как вы отказываете их в самом простом сексуальном удовольствии.
4: Да.
3: Может быть, это и интересно.
4: Вы знаете, вы думаете, нам, может быть, понравится.
3: Угу.
4: Ну, скорее всего.
3: Господи, и вот на этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу попрощаться с вами и с Эльвирой Томиной сегодня.
4: Мы прощаемся?
3: Да, я даже думаю, что, может быть...
4: Да?
3: Может быть...
4: А может быть.
3: Ох! Я начинаю понимать этих парней, которые влюбляются безоговорочно в Эльвиру Томину. Это была программа «Назад в семью» и Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч.
4: До свидания.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
2: Рай-рай-рай-рай. Хей, велет, киппис ван!

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: За и против.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, да, мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
3: Воспел одутловатых. Да. Воспел одутловатых. Да. Он и сам был одутловатый.
2: И сам он был одутловатый.
3: Да. Конечно.
2: Ну так что же в этом плохого?
4: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие барышни!
3: Верещагин! Апофеоз войны!
4: Кустодиев! Он...
2: Воспел эту лаву!
4: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой...
2: Это смешно. Вот давайте, да, мы давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь, да, я хотел бы спросить, вот смотрите, получается, у нас сегодня получается, ну, попрошу без оскорблений.
4: Да, пожалуйста.
2: Вот,
4: пожалуйста.
2: И вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
3: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотел бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
4: он
3: понимаете?
4: Он не Кустодий, он Кустодиев.
3: Хватит. От одутловатости страдали, и вот в итоге, к концу жизни они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
2: Боже.
3: Эль Греко.
2: Боже мой.
3: Верещагин.
2: Боже мой.
3: Конечно.
2: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
3: Врубель,
2: согласен. Ты
3: абсолютно сухой,
2: согласен.
3: Абсолютно, знаете, наш человек.
2: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
4: Скажите.
2: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
4: А что у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже.
3: Ну, что?
2: 474 против 242.
4: А я скажу почему. Владик, я тебе скажу почему. Вот это скрошевалка, как я ее называю.
2: Ну что это за...
3: Что происходит вообще?
4: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
3: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
4: Помолчи!
3: Прет из вас.
2: Ну да, вообще жидкость.
4: Вывернули изнанку.
3: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
4: Псина.

0: ну тут все.
1: Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
0: Невозможно, просто невозможно терпеть.
1: Хочу прекратить это хамство в дебатах и закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит, дорогие друзья.
0: Невозможно терпеть.
1: В программе «Дебаты» сегодня был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
2: Да, да, не
1: могу. Я не могу терпеть хамство. Уходите, уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо.
0: Спасибо, дорогие
1: друзья. Прощаемся с вами. Прощаемся с вами. До свидания.
0: Невозможно терпеть.
1: До свидания.
3: За и против. Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
6: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
7: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है, कुछ नुस्खा बताइए।
6: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा, यू आर बोका चोर। चालू करो, 1

0: You are Bocachur.
1: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
2: 7 карбункула.
3: Карбункула.
4: Добрый-добрый вам, добрый, мои дорогие слушатели, они же зрители. Доброе вам все. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солитиди. Георг Солитиди, глава научной группы фармацевтика Атома. А я бы сказал, смелее бы назвал сегодня не просто фармацевтика Атома, а я бы назвал фармацевтика без границ.
5: Вот.
4: Мне кажется, так, потому что Георг Солитиди полностью разрушает все границы всей фармацевтики.
5: Да.
4: Ну, введу в курс наших слушателей и зрителей.
5: Да.
4: Дело в том, дорогие друзья, что всем известно, что яд карбункула, ну, карбункул — это не нарыв.
5: Нет, конечно.
4: Карбункул — это не нарыв, имеется в виду, это имеется в виду паук.
5: Паук.
4: Паук, да, огромный, да, страшный, да, самый страшный паук.
5: Я расскажу об этом.
4: Да-да. Карбункул известен своим ядом, который мгновенно убивает, человека.
5: Да.
4: Вот. Но, тем не менее, используется в фармацевтике. То есть...
5: Да.
4: Ловят карбункула, и если остался в живых во время ловли карбункула, то забираешь у него яд и, так сказать, да? Но Георг пошел дальше.
5: Да.
4: Георг Солитиди не из тех, кто сдается.
5: Ну, конечно.
4: Не из тех, кто смотрит, так сказать, в сторону накатанной дорожки.
5: Конечно.
4: Георг Солитиди – это открытие.
5: Да.
4: Георг Солитиди – это движение вперед.
5: Да.
4: Георг Солитиди – это... Божьи знания, сказал бы я.
5: Это будущее.
4: Это будущее.
5: Даже так сказал. Не побоюсь.
4: Да. А расскажите, Георг, как же все это произошло?
5: Это...
4: Почему вдруг, не яд, а семя?
5: Семя. Именно семя. Мы долго к нему подбирались, к этому семени.
4: Имя ему семя.
5: Это же удивительная ситуация, вы понимаете, сколько пришлось... Ну, скажем так, принести в жертву сколько? И кровь, пот, слезы. Да что там говорить, жизни многих и многих, кто пытался пройти.
4: Подождите, я немножко этот романтизм хочу отодвинуть в сторону. Я хочу прямо сразу к делу.
5: Да.
4: Я просто хочу спросить. Вот смотрите, мы, человечество, много-много веков лечим ядом карбункула.
5: Да.
4: Ну и калечим тоже ядом карбункула.
5: Да.
4: А тут вдруг семя.
5: Я еще раз говорю, почему человечество проходило мимо столь очевидного? Почему оно?
4: Почему?
5: По недоумению.
4: Да вы что?
5: А иногда и по недомыслию.
4: Вот оно, Гоша.
5: Вот о чем я.
4: Ага.
5: Недоумки. Они не понимали, что дело-то все в семени. Они пытались карбункулы как бы расщекотать, что-то там щупальца его и так далее. Нет, только его семя. Но получить семя удалось только мне. Да.
4: Удивительное дело. Ну, во-первых, давайте, как вы... Ну, весь мир ведь с опаской относится,
5: конечно,
4: к карбункулу.
5: Конечно. Да.
4: Укус карбункула смертелен.
5: Да. Знали.
4: А как же вы добрались-то до его семени?
5: Объясню. Пульпирование. Только пульпирование вот этого мешочка карбункула, где и находится семя. Ведь у него нету яичек. Вы поймите, это паук, это не человек. Хотя иногда по его повадкам, особенно когда это было на скале Туту, а вы знаете, где это находится?
4: В Африке.
5: Да, конечно. Это знаменитая скала Туту. Я бывал там 4 раза. Четвертый раз особенно было тяжело, потому что я напал на карбункула сзади. А на него надо нападать спереди.
4: Скажите, пожалуйста.
5: Я тогда не знал этого.
4: Скажите, пожалуйста, я знаю, что там, на этих скалах,
5: Туту,
4: особенно велики карбункулы.
5: Вот о чем речь. А там нам нужны гиганты. Семя гиганта. Вот в чем все дело.
6: Ах, вот оно что.
5: Вот эти
6: семя
5: маленькие.
6: Гиганта. Не просто.
5: Да ну что вы.
6: А имя семя гиганта Карбункула.
5: Семя гиганта, да. Mm-hmm. Ведь это же и книга моя.
6: Семя гиганта она называется.
5: Ну, я читал, конечно. Вы ознакомились?
6: Конечно. Семя гиганта это как? Известное.
5: Вам понравилось?
6: Ну, вы знаете, я скажу вам так. Начиная где-то, мне так сначала, ну, как-то мне казалось...
5: Ну, 44-й страниц.
6: Ну, где-то, ну, я бы даже сказал, с 38-й где-то. О, уже стал меня втягивать, понимаете?
5: Вы, да.
6: Все-таки семя гиганта это, конечно, точно. Семя гиганта.
5: Да. Я бы даже предложил что-то такое сделать, какой-то из этого, может быть, даже проект какой-то. Может быть, это будет кино. Ко мне обращались кинематографисты.
6: Семя гиганта на скальной породе.
5: На скальной породе, конечно, конечно.
6: Или, потому... может быть, туту и семя гиганта.
5: Туту и семя гиганта, mm-hmm. конечно.
6: Расскажите, как вы впервые вот так отловили.
5: Знаете, я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда вот я подбирался на этой скале туту. Четвертый мой заход был. Это четвертый раз, когда я с экспедицией туда отправился. Всех я оставил внизу. Я забрался туда один. Mm. На скале было... дул сильный ветер. Этот был суховей, африканский суховей. Это тяжело, это когда песок вместе забивает глаза, и очень трудно увидеть мешочек вот этого карбункула. Mm-hmm. А я должен был добраться до мешочка. Mm-hmm. Вы знаете,
6: хотя
5: что.
6: Хотя мы понимаем, что это карбункул-гигант.
5: Это
6: вы его
5: да.
6: застали, это, кстати, уже во сне или как?
5: Нет, нет, нет. Он в этот момент пытался опростать как бы свой мешочек. Mm-hmm. Понимаете?
6: А где он? Просто так, что ли? Просто на камне разбросать семя?
5: Да,
6: так
5: да,
6: его
5: да,
6: можно
5: да,
6: ведь,
5: да.
6: Тогда, получается, семя можно и подсобрать, как говорится.
5: Это тяжело.
6: Соскрести, может
5: ну,
6: быть?
5: Нет, нет, надо как попасть как бы в момент, чтобы твоя ладошка оказалась креманочкой.
6: Mm-hmm.
5: И чтобы ты как будто в креманочку собрал это mm-hmm. искомое, вы понимаете? Mm-hmm. Как только семя попадает на раскаленный камень, а Африка, это же температура, это жара, это жуть, это изматывающая жара. Как только семя на камень попадает, оно все. Оно исчезает.
2: Семя карбункула.
3: Карбункула.
1: Если вдруг захочешь пива
2: или водки в тот же миг,
1: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении. Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
2: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
0: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: На Фоменко «Фейк Радио» снова Владислав Жульпацкий в программе «Ветер перемен». В этот прекрасный солнечный день я защищаюсь очками от двух наших гостей, которых зовут Артур и Виктория. Это прекрасные друзья, не муж и жена. Это два человека, два упыря. Некоторые называют их нелюди, но это не так. Сейчас мы здесь убеждаемся, что упыри – это прекрасное, тонкое, удивительное явление нашей жизни. Итак, вот что задают здесь вопросы. Мне в монитор приходит большое количество вопросов. Звучат они так. Вот существует такое мнение, что упыри очень порядочны.
1: Да, конечно.
2: Это правда.
0: Порядочность упыря. Да, это миф, да, или правда?
2: Абсолютная
1: правда. Я вам скажу
2: правда.
1: Так. Упырь никогда не солжет.
0: Вот оно что! Вот оно что! Скажите, ну, а вот это бытующее мнение, что упырь все высасывает, забирает энергию, вот это бесконечно.
2: Это предрассудки, да? Предрассудки и наговоры.
0: Предрассудки и наговоры. Ну, и теперь мы переходим к самому главному, а это ведь у нас сегодня вопрос будущего.
1: Да.
0: Наступает эпоха роботов. Как вы знаете, роботы наши, они, так сказать, по всему миру шагают. Скоро люди совсем не будут работать, потому что будут работать только роботы. Вот. Я хочу спросить, действительно ли вы считаете, что будущее за роботами?
2: Ни в коем случае.
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Это страшный финал бы был у Вселенной, если было так. Просто чудовищный.
1: Они беспомощны. Роботы, по сути своей, они беспомощны.
2: И ломки.
1: Ломки, и они лгут.
0: Ломки роботов.
1: Ломки роботов.
0: Мы, конечно, это прекрасная тема, и я хочу сказать, мы ее поднимем в следующих наших программах. Нет. Ломки роботов, это удивительно.
2: Это
0: удивительно.
2: Серьезно.
1: А
2: это
1: с
2: серьезно.
1: Этого надо было и начинать, с ломки роботов, естественно.
0: Да, понимаю вас. Значит, вы говорите о том, что будущее за упырями.
1: Конечно.
0: Ну, дорогие друзья, что мы поняли сегодня для себя из нашей программы «Ветер перемен»? Мы поняли, что это каста упырей, удивительно тонких, удивительно нежных, удивительно добрых, не являются кровососущими.
2: Абсолютно.
0: Но мы выяснили, что они просто являются сосущими. Да?
1: Да.
0: Они просто потихонечку высасывают, так сказать, энергию. Для того, чтобы стать упырем, нужно эту энергию.
2: Очень аккуратно.
0: Очень аккуратно, понимаю. Буквально, может быть, даже десятилетиями можете высасывать из человека.
2: Конечно. Да, у нас же времени ограничено.
0: Я понимаю, неограниченность во времени – это прекрасно. Бессмертие упырей, как бессмертие нации. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, в программе «Ветер перемен» были потрясающие. Артур, Виктория – это люди-упыри, которые раскрыли нам историю человечества, потому что живут они более 2000 лет. Они нам рассказали о том, что вялые западные зомби малообразованы, плохо воспитаны, пустое, как говорится, место. Итак, спасибо вам, дорогой Артур, дорогая Виктория, за то, что вы побывали сегодня у нас в программе. Ну и ждем от вас новых встреч.
2: Зовите еще.
1: А вы зовите нас.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Обнимаем вас.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
3: 101.ru
5: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Пресс-секретарь президента сообщил о том, что глава государства на этой неделе активно включился.
2: «В прошлом месяце все было иначе, но теперь другое дело»,
1: — сказал он и отметил, что включение уже разнонаправленно повлияло на график работы президента.
0: Культура.
1: Режиссер Изольда Пудстар после 5 лет молчания заговорила. Она сообщила, что ей просто все надоело и больше так продолжаться не может. В результате этого заявления писатель Шнорба написал поэму «Долго и плохо», которую Пудстар поставит на сцене театра небольшой драмы.
0: Медицина.
1: Министерство здравоохранения обеспокоено сильной завакцинированностью населения нескольких областей. Оказалось, что за последние несколько месяцев народ там сильно накачался и вошел в штопор. Каким последствиям это может привести, пока не ясно, однако тревожно, сказали в ведомстве.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
4: Удаляем зону.

0: не одни.
1: И снова мы в студии с передачей «Мы не одни». У нас в гостях Анастас Суйко, который утверждает, что гусеницы мало чем отличаются от человека, что какая-то есть невероятная схожесть в истории.
2: Есть, удивите, вы будете удивляться, они во всем похожи, во всем. Они даже ходят так же, как люди, просто это вы не задумывались.
1: А скажите, образуют ли они семьи? Вот есть ли такая же семейственность, как у нас,
2: конечно,
1: это гусеницы?
2: Конечно, ну, да.
1: Они партийная семейственность? Система.
2: Есть, все есть. Я вам скажу, есть даже интимная сфера. Потому что у Люси появился Ганс.
1: Это
2: да.
1: Так приятно.
2: У Люси Ганс, который ее, конечно, обхаживает.
1: Ну а появился-то он как? Вы же тот уже из леса его.
2: Конечно, скарпом мой скарп.
1: А скажите, а трудно определить пол в эту гусеницу?
2: Очень трудно, очень трудно.
1: Это значит какие-то микроскопические исследования?
2: Да, да, да, это исследование.
1: Или, может быть, по каким-то признакам все-таки?
2: Мы испытывали.
1: По запаху.
2: Мы испытывали сначала, когда долго испытывали Люсю, мы поняли, что она Люся после испытаний.
1: Что
2: а Ганса
1: Люся?
2: Мы уже не пытали. Да. Ганс сам признался. Это я шучу так. Вот.
1: Ясно.
2: Да. Ну вот. Вы понимаете?
1: Ганс избежал пыток.
2: Ну вот, да. И вот они с Люсей живут. Вот и потрясающе, мы наблюдаем их интимную сферу, они подают нам сигналы, мы пока ничего не понимаем, но это потрясающе.
1: Но радостно.
2: Это очень радостно, потому что они так похожи на нас.
1: А скажите, а правда ли, что вы рекомендуете вообще, в принципе, дома гусениц держать, заводить гусениц?
2: Обязательно.
1: Вот чему способствует это, скажите?
2: Всему.
1: Ну, например,
2: они учат. Они,
1: на конкретном они... примере. На конкретном примере.
2: Да. Можно лечиться.
1: Лечиться гусеницами?
2: Да, лечиться. Она немножко топает. Гусеница, когда ходит, она немножко топает.
1: Топает?
2: Чуть-чуть, да. Она, да. Когда она топает, она вас лечит.
1: А, я понимаю. То есть это какой-то определенный ритм.
2: Да, это ритм,
1: да.
2: Который
1: стабилизирует,
2: так сказать,
1: сердцебиение,
2: всю нервную систему.
1: И запускать по телу, хорошо, да, ее?
2: И запускать по телу, по всем органам, по всем внешним, конечно. Я имею в виду, что у вас есть,
1: да.
2: Вот это можно везде запускать.
1: Они... А лучше брать пары или поодиночке?
2: Можно.
1: Правда ли, что гусеницы в паре перестают разговаривать?
2: Да, абсолютно. Они бесстали. Раньше болтала Люся совершенно просто. Она, вы знаете, столько сигналов выдавала. Когда встретила Ганса, они занялись своим делом.
1: То есть поодиночке они достаточно много могут разговаривать, воспроизводить слова, да, даже какие-то,
2: ну,
1: чуть-чуть.
2: Я не знаю.
1: Ну, нужны усилители звука, конечно, но
2: да,
1: в принципе, да.
2: Ну, в общем, мы на стадии познания. Но мы поняли, что из тупика нас выведет Люся и Ганс. Ганс и Люся.
1: Ой, как это грандиозно, я бы сказал.
2: Это
1: просто
2: вообще,
1: грандиозно.
2: Это
1: просто
2: вообще
1: грандиозно.
2: Просто грандиозно. Удивительно. Я вам больше скажу, что мы хотим двинуться дальше. И мы хотим отправить их в путешествие.
1: Космос?
2: Да.
1: Так да. Просто вот просто.
2: Да, они должны. Мы уже разговаривали с нашим Зобзевым, это который отвечает, как у нас говорят, специалист.
1: Ну, за космические связи.
2: За космические связи. Вот мы его называем в шутку специалист по тарелочкам. Так называем, на самом деле.
1: Зобзин.
2: Вот. И, значит, Виталий
1: Зобзин, но наши радиослушатели не знакомы,
2: конечно. И мы с ним договорились. Что в следующей же экспедиции мы отправляем Люсю и Ганса.
1: Зобзин ведь это который со станции Альха, правильно?
2: Альха.
1: Да.
2: Альха-4.
1: Альха-4, да. Все верно, да.
2: Вот, надо почувствовать гусеничные ласки. Надо приблизиться к их маленьким мохнатым штучкам.
1: А не опасаетесь ли вы все-таки отправлять вот своих уже друзей на космическую станцию Альха-4?
2: Они... достойны изучения. Вот так я скажу вам.
1: Скажите, да. А скафандры для них специально, да, будут какие-то разработанные, насколько я понимаю, да?
2: Мы думаем, но пока что они не будут покидать орбитальную станцию, поэтому пока, может быть, будут просто в своем.
1: Космические пеналы вот эти вот.
2: Ну, они в своем будут.
1: В своем,
2: просто.
1: В своем.
2: Ну, да. Как обычно.
1: Ну,
2: как,
1: да.
2: На праздник мы Гансу повязываем галстук. Да, это мы, ну, просто так уж он по-семейному у нас такой чудный Ганс.
1: Ну, насколько я знаю, там вы уже ждете прибавления в семействе.
2: Да, у нас есть. Мы зовем их всех попельетки.
1: То есть уже родились?
2: Да. Ну, конечно.
1: Да вы что?
2: Да, они маленькие.
1: Я только знала, что вот была какая-то сложная беременность у Люси, я слышал.
2: У Люси была небольшая беременность, но мы справились. Мы с Карпом помогали, поэтому все получилось очень хорошо.
1: Да? Прекрасно. А у вас уже и дома, я так знаю,
2: несколько гусениц, да, и знаете, они всем помогают, и больше, я вам скажу, я буду, чем больше гусениц будет, тем лучше.
1: Да, еще раз мы на секундочку прервемся. С нами Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ Егорского. В передаче «Мы не одни».
0: Мы не одни!
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: 101.ru.
1: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами «Береги берегущего» и Ирина Рэбладзе. В гостях у нас Калий Рубенович Казадьян. И мы говорим о его холдинге «Займ», который делает все для мотов и транжир, как мы только что выяснили.
1: Конечно, я только немножко, Ириночка, хочу немножко все-таки разницу для наших слушателей, радиослушателей. Что такое, в чем разница? Почему, в чем разница мот и в чем
0: транжир? Да-да-да, пожалуйста, расскажите.
1: Еще немножко вернуться к нашему первому разговору, что мот, он все прогуливает, все остается с одной бритвой в одних плавках. На плавках написано, что написано? Ничего, ноль. Это, понимаешь, это, Ириночка, ноль написано. А что написано у этого?
0: У транжира, да,
1: ноль написано, я много всего купил. Бессмысленный, бестолковый, я бы сказал, беспощадный. Понимаешь ты, это все сделано было беспощадно.
0: Ну, понимаешь? Я так понимаю, что все-таки вы, вот по вашим словам, несколько лучше относитесь к моту, чем к транжире. Именно, может быть, потому что мот – это любовь женщин, может быть, он и в плавках остался, но у него но еще с какими-то любовными письмами.
1: С какими-то письмами, с какими-то слюнями там капают, что-то там происходит. Так и, конечно, плавки трещат по швам. Все это получается у мота. Конечно,
0: Да. А теперь, Калий Рубенович, вот хотелось бы задать вопрос. А скажите, ведь, насколько я знаю, когда перед тем, как выдать деньги, например, моту, вы берете показания и у женщин, у свидетелей, чтобы они доказали, что человек действительно их любил, их, как сказать, гулял, и водил, и танцевал.
1: Это, конечно. Да. Должно привести пример много женщин, привести
0: вот
1: разные...
0: Сколько штук, скажите?
1: 15 минимум 15-20 где-то женщин. Должно принести справку, что это мод, что он с ними гулял, пил, выпивал.
0: Это очень важно для наших радиослушателей, потому что я понимаю, что очень многие захотят обратиться к вам, но вот что это не так просто, дорогие радиослушатели.
1: Это очень трудно.
0: 15 свидетельств женщин.
1: Некоторые не могут. У них где-то 14 женщин, но это мало. Надо где-то начинать 15, 16, 17. Вот так начинается. Тогда ты мод.
0: Справки из казино, да?
1: Казино, морзино, вот это все. Шашлык-машлык, это цинандары-минандары, вот это все.
0: Собирайте справки, в общем, собирайте, куда бы вы ни пошли, платные туалеты. Потому что я понимаю, что мод может и как бы растратиться в туалете.
1: Конечно, он все время тратится, он сначала кушает все время. А потом бегает в туалет, все гадит.
0: Больше, чем надо, я так
1: больше
0: понимаю.
1: Гадит больше, чем надо, конечно.
0: И женщин водит с собой в туалет, поэтому
1: женщин водит. Там гадят вместе с женщинами. Плохо получается. Это мод. Настоящий мод. Да. Значит,
0: что еще нужно?
1: Что мы рекомендуем?
0: Да.
1: Когда специалист выдаст свое заключение, понимаете?
0: Да.
1: Он тогда может. Он только тогда.
0: А какой специалист работает, извините?
1: Подождите, мы должны сначала рассказать, что мы делаем. Мот несет нам деньги. Он несет нам деньги на хранение. Вот это суть вопроса.
0: Он сдает их.
1: Мот понимает, что он потратит опять их на шили-мили, на шпили-вили.
0: Туалеты,
1: все. И сегодня мы как раз об этом говорим.
0: Это очень приятно и очень важно. Напоминаю, что у нас в гостях Калий Рубенович Казадьян. У нас небольшая пауза. Скоро вернемся.

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Быть или не быть?
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Итак, они беременны, да? Скажите, да. А мама одна? У вас на двоих?
4: Ну, Саш.
5: Что это значит?
4: Ну, как-то я не понимаю.
3: Подождите, понятно, что, как сказать, для того, чтобы возник ребенок, нужна как бы женская яйцеклетка и мужской сперматозоид. Ну, вот чья, собственно говоря, вот клетка? Ну,
4: придется рассказать. Алле, конечно. Аллочка дорогая.
3: Да.
6: Ну, давайте просто. Давайте просто. Угу. Поскольку это экспериментальная медицина.
3: Экспериментальная
6: медицина высшего уровня.
3: Высшего.
6: Ну, конечно же, сперма наша.
3: Это понятно, это я понимаю.
6: Причем я хочу сказать, что интересно в этом эксперименте. У Гриши сперма Саши, то есть моя, а у Саши, то есть у меня...
4: Сперма Гриши.
3: А конечно. Почему вы так решили сложно?
4: Это не мы решили, Адольф Яковлевич сразу сказал, вы должны обменяться жидкостями. Он называет сперму просто жидкостью.
3: Я поняла, да. Так, хорошо, а вот эта другая часть?
6: Мы не имеем права ее назвать ее имя.
3: Но это тоже ваша школьная подруга, наверное.
4: Я не знаю, зачем вот?
3: Прямо
4: я не знаю, Саш.
6: У нас очень, конечно,
3: сплоченный класс.
6: У нас очень сплоченный класс.
4: Нет, хороший. У нас действительно хороший класс.
3: Походы.
4: И все вышли просто на отлично.
3: Песнями.
4: Вы знаете, что у нас класс весь золотыми медалями.
3: Да вы что? И вы с золотой медалью?
4: Да, да.
6: Все 38 человек.
4: 38 человек.
3: С ума сойти. И все сразу же поступили в институты хорошие.
4: Но рожаем-то только мы с Сашкой. Понимаете?
3: Да. А вот скажите, как вы относитесь? Вот смотрите, какое все-таки неравноправие, да?
6: Мы хотели спросить, как мы обменялись спермой.
4: Да.
3: Ну, мне кажется, что это несколько интимные уже по подробности.
6: Это медицинские.
4: Чего это? Медицинские абсолютно.
6: Просто расскажите, раз и обменялись.
3: Да. Раз и обменялись.
4: Да, кстати, это гораздо проще, чем женщинам меняться яйцеклетками.
3: Конечно.
4: Тут раз и все. Спермой-то проще, конечно.
3: Раз и все, захотели, обменялись.
4: Да, Адольф Яковлевич сказал, говорит, только один раз это сделайте. Угу. Не надо делать это постоянно.
3: Да.
4: Потому что...
3: И натощак, наверное.
4: И натощак, естественно. Ну, прежде всего. Вот вы спросите-ка, а вот огурчики соленые не хотите вы?
3: А вот не хотите ли?
4: Нет. Нет.
6: Я скажу, очень хочу.
3: Вот, видите, Александр хочет.
6: Но я держусь.
4: Сашка,
6: нельзя, отекает.
3: Нельзя.
4: Вот вы знаете, чуть-чуть заплывает вот эти
3: костяшки.
6: Как мы понимаем женщин, как понимаем.
3: Как понимаете, да.
4: Ой.
3: Ножки отекают к вечеру, да?
4: Да все, господи боже. И вот хочется вот заложить за спину руки постоянно, вот, потому что невозможно, вот как только сюда руки, они перетягивают, и потом толкаются. Смотрите, как то Артемка.
3: Есть имя, а вы как нас будете называть?
6: Виталик.
4: Артемка и Виталик.
3: Конечно. Это, знаете, будут друзья, и в одну школу пойдут.
4: Ну, в одну школу, конечно. Ну, как? Конечно. Мы уже все определили им, да, Саш? Конечно.
3: К вашему же классному руководителю, наверняка.
4: Конечно, так естественно. Ну... И вот только я вам скажу так. Давайте вот очень серьезная проблема. Мы об этом пишем на нашем сайте беременных.нет. Вот. Орг у нас только. Беременных.нет. Орг.
3: Точка орг. Да. Какая же проблема?
4: Такая же.
6: Но не орг, а орг.
4: Орг. Ну, конечно. Орг.
3: Да.
4: Так вот, вы понимаете... Магазины для будущих пап.
3: Магазины для будущих мам.
6: Где есть магазины для будущих мам.
4: Да.
6: Вы понимаете? Ну, вот вы приходите, и я вот представьте, я вот прихожу, даже я без Гришки приходил.

0: Ты злобно сумасшедшие, хихикают, да?
1: В спину.
0: В спину причем.
2: А хихикают они в спину, не в живот причем, да, хихикают. Вы понимаете, да?
0: Да.
2: Но вы понимаете, и все равно не воспринимают, да, Саш?
0: Да я думаю, что просто мало кто может в это поверить. Это ну, событие настолько грандиозное. Ну,
1: ограниченные, это, понимаете?
2: Ну, к сожалению.
1: Это вот мы собираемся открыть сеть магазинов для будущих пап.
0: Для
2: это
0: будущих
2: мы,
0: пап.
2: Это мы сами. Вот мы сами будем.
0: Скажите, там только беременным папам будут продавать что-то? Или все-таки и папам, которые просто будущие папы?
1: Мы бы все-таки хотели бы, конечно, беременным папам.
2: Конечно.
0: Беременным
2: папам. Вот, а вы знаете, а потому что будут пользоваться этими привилегиями, вот этими скидками, простые папы, которые, у которых, извините, не хочется, чтобы... пивные просто животы.
0: А, ну да,
2: а они будут
0: да,
2: прикидываться.
0: А как же, а со справками надо будет приходить, да?
2: Ну, конечно, да.
0: От врачей.
2: А справки будет написано, обменялись спермами.
0: Нет, или 20-й триместр. Там.
2: 20-й триместр.
1: Ну, да. Что уж вы 20-й триместр, ну, так далеко.
2: Ну да,
1: у нас пока, по плану, вот у нас 10-й.
2: Конечно.
1: 10-й. Но мы должны уже на... в 32, да, на 32-м месяце,
2: да,
1: мы должны закончить, да, эту работу.
2: И,
1: то есть разродиться успешно.
2: Да. И самое главное, ведь слава богу...
1: 2 месяца остается.
2: Слава богу, что мы с Сашкой не курим.
0: Это хорошо.
2: Ну, не курим, да, Саш?
0: Ну, а вы, я знаю, вы выпивали.
2: Я выпиваю. Но, опять же, Адольф Яковлевич сказал,
0: так,
2: бальзам...
0: Рижский.
2: Да, рижский, конечно. Только
0: можно.
2: Рижский. Можно. Потому что Артемка, я так чувствую, что он просто, ну вот любит он бальзам. Вот и ему приятно.
3: Быть или не быть?
4: Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее.
5: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У БК ЭИ НРГК «Вымпел».
6: Сайта пока нет.
5: Минутка поэзии.
7: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
8: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое».
9: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
11: Накладная любовь.
12: А уж про мужчин мы и не говорим.
0: Про мужчин мы не говорим, ведь не только женщина может приезд. Извините.
12: Я согласен. А это, кстати, не часто обсуждается, заметьте.
0: Не часто обсуждается, в основном.
12: Приедающийся мужчина.
0: А бывает очень сильно приедающийся мужчина. Понимаете? Вот в чем проблема.
12: Вот она правда. Сегодня мы впервые слышим такую правду от Зои Тумановой.
0: Да, приедающиеся мужчины в последнее время очень часто встречаются, понимаете? Очень часто, гораздо даже чаще, чем женщина. Приедающийся мужчина, диагноз. Понимаете, страшный диагноз. Который можно поставить просто практически, буквально на протяжении 15 секунд. Вот можно взглянуть на мужчину.
12: Сейчас, ты мне приелся.
0: Да, и ты мне приелся уже, все. Или уже прогнозировать, понимаете, на будущее сказать, что как бы пока еще ничего, но это мужчина, который...
12: Но приедаешься.
0: Да, уже начинает приедаться, да. Да. Вот как избежать этого приедания? Как избежать приедания? Вот об этом, этим и занимается моя фирма и мой филиал «Здоровска».
12: Потрясающе. Как же вы решаете этот вопрос?
0: Мы решаем это очень просто. Мы делаем, понимаете, небольшие или большие наборы.
12: Наборы.
0: Кстати говоря, ну, если я могу воспользоваться, потому что у нас сейчас как раз скидочная, так сказать, пора.
12: Да, конечно.
0: Потому что покупаешь 2 набора, 3-й бесплатно.
12: Да. Расскажите подробно об этих наборах.
0: Так вот, например, есть набор «Большой, средний или малый закат».
12: Большой, средний или малый закат.
0: Да.
12: Какое красивое название.
0: Мы пытаемся как-то романтизировать, так сказать, во всяком случае.
12: А что закат, так сказать, он что?
0: Это задние...

0: Задние, передние мышцы.
1: О, так это просто накладки.
0: Это накладки, понимаете, накладки, но которые сделаны настолько тонко, настолько филигранно, что совершенно нельзя отличить. И потом приелось, снял, надел другую. Потому что набор состоит из трех как бы штук. Малый, средний и большой. Да.
1: То есть вы всегда можете менять.
0: Могу менять.
1: Вот я хочу задать вам... А вы не могли бы... Вы случайно не принесли ничего для показа?
0: Ну, конечно, я в наборе, ну, в малом.
1: Вы прямо в малом наборе? Да. Вы не могли бы продемонстрировать?
0: Могу, конечно.
1: Ну, пожалуйста, покажите.
0: Можно встать, да?
1: Конечно, конечно.
0: Просто я беру, встаю.
1: Да, берете и встаете.
0: Что-то слюна пошла из...
1: От восторга, наверное. И немножко вот так повернувшись.
0: Видно там как?
1: Я не знаю, там видно...
0: Это малый.
1: Это малый. Ну-ка, развернитесь совсем спиной ко мне, пожалуйста.
0: А, спиной к вам?
1: Спиной ко мне. Это малый?
0: Это малый закат. Малый.
1: Это малый закат.
0: Малый закат.
1: Малый закат.
0: Поразительно. Видите, как хорошо проработано. Вот
1: хорошо
0: проработано.
1: Эта часть удивительно проработана.
0: Удивительно. Там вот внизу не видно жалко.
1: То есть прямо можно прямо... Ой-ой-ой.
0: Да, это прямо, да.
1: Вы знаете, я прямо чувствую, что такие вещи-то и не приедаются.
0: Вот смотрите, а пока мы с вами сидели, я ведь вам уже чуть приелась, ну скажите.
1: Ну, нет.
0: Нет? Ну, слегка.
1: Я увидел, знаете, я увидел малый закат, и я подумал, господи, если это малый, то что же так говорить о среднем?
0: Это
1: а уж
0: малый
1: о большом
0: закат,
1: я
0: да.
1: вообще...
0: Я говорю, что до того, как увидели малый закат, я вам уже начала приедаться.
1: Ну, конечно, вы начали мне приедаться
0: вот,
1: сразу.
0: Вот,
1: конечно.
0: А после малого заката,
1: а
0: извините.
1: После малого, все наоборот.
0: А все наоборот, да.
1: Прям вот я что хочу спросить.
0: Да.
1: Сразу вот поговорю конкретно о большом, среднем
0: и малом,
1: закате.
0: Да, давайте.
1: Вот сейчас на вас, так сказать, накладка, которая называется малый закат.
0: Малый закат, да.
1: Потом вы, для того, чтобы, ну, не приедаться своему мужу, предположим, берете и надеваете на себя, предположим, большой закат.
0: Большой закат,
1: из малого в большой сразу прыгаете.
0: Да, могу.
1: Потом неожиданно средний.
0: Средний,
1: А вот у меня такой вопрос, достаточно, ну, прямой. Скажите, а вот компиляция, например, левая сторона – это большой, предположим, закат. Mm-hmm. А правая сторона, ну, если мы говорим уже, все называем вещи своими именами, полупопья.
0: Да.
1: Полупопья, значит, левая от большого заката.
0: Да.
1: А правая от малого.
0: Ну, да. Вы знаете...
1: Тоже же так.
0: Возможно.
1: Ой.
0: Возможно, потому что у нас набор, вот этот закат, он, так сказать, он как раздвижной.
1: То есть, получается, средний, большой и малый дают нам практически... Ну, 12, я не боюсь.
0: Вариантов.
1: 12 вариантов.
0: Да.
1: То есть это вообще, тогда получается, задняя часть тела неприедаема.
0: Вообще неприедаема. Мало того, мы же еще не говорим про боковинки.
1: Ой, боковины еще.
0: Еще что? Боковины можно есть, понимаете? И...
1: Ну, ох.
0: Да.
2: Накладная любовь.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
3: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.
2: Реклама.
0: Реклама.
2: На Фоменко Фейк Радио.
3: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала. Арест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
1: Нет, все-таки риэлтор.
0: Риэлтор,
1: конечно, риэлтор это наша основная профессия.
0: Да.
1: И поэтому это и звучит красиво,
0: да.
1: Риэлтор.
0: Соглашусь с вами, соглашусь.
1: Да,
0: пожалуй,
1: да,
0: соглашусь.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, как, собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы – это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. Как вы к ней пришли? Вот что интересно.
1: Ну, я скажу так.
0: Да.
1: Пришел я к этому прежде всего.
0: Да?
1: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет на улице,
0: да.
1: Я предложил моему знакомому.
0: А, в смысле, вы знали, где он находится, этот туалет, а он не знал. И предложили за деньги, конечно же.
1: За деньги, конечно, этот туалет, поэтому это, естественно, нормально, абсолютно.
0: Интересно, сколько это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
1: 13 драхм.
0: Да вы что? А где дело происходило?
1: Это в Греции.
0: Понятно.
1: И потом открылась фирма Музенидис.
0: Да, по туалетам она специализировалась, правильно?
1: Да, если бы. Музенидис. Да.
0: То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых вы за деньги, собственно говоря, отправляли в туалет.
1: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
0: Да.
1: И все это. Представьте, мы как бы довольно неплохо работали.
0: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта, правильно?
1: Туалетная сеть была, называется «Не сходил, сходи».
0: Прекрасно, прекрасно. Практически лозунг.
1: Логотип «Не сходил, сходи». Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
0: Ну, да, да, да.
1: То есть, конечно, туалеты – это тоже недвижимость, но все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
0: Да, да, да, да.
1: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как бы,
0: о серьезных
1: проектах, которые я, за которые я взялся.
0: Ага.
1: И вот одна из них – это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
0: Да, да, да. Вот расскажите, очень интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
1: Значит,
0: да.
1: Это в Мразево, вы знаете.
0: Мразево, конечно, да.
1: Мразево.
0: Раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район, в который мало кто хотел ехать.
1: Приобрел.
0: Да? Расцвел. Мразево расцвело, да.
1: Во-первых, он стал зеленый, абсолютно зеленый. Мразево зеленый район.
0: Ну да, потому что там, я так понимаю,
1: даже
0: что...
1: зимой он зеленый.
0: Да, я знаю, даже потому что дома все зеленого цвета.
1: Все зеленого цвета, абсолютно. Они все в елках.
0: Да.
1: Вот так что и елки зеленые, и зеленые дома.
0: С вами же работают замечательные художники, правильно?
1: Художники.
0: Да.
1: Кувис. Пувис.
0: Пувис?
1: Пувис работает со мной.
0: Да, Константин Пувис, конечно,
1: Константин Пувис. Потрясающий художник. Он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
0: Да. Дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы и не знаете, но сейчас, после буквально, секундной паузы, мы вернемся. Я вам кое-что расскажу.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
0: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй» на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: 101.ru.
1: Лида, неси сумятицу. Фоменко Фейкрад

0: Вечер.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях прекрасный Валентин.
2: Да.
1: Он автоответчик.
2: Да.
1: С опытом работы большим.
2: Да, с большим.
1: С большим опытом работы. Я как раз задала вопрос, что же делать бедному автоответчику, который...
2: Да.
1: Который, можно сказать, нашел свою судьбу. И даже женился уже. Но и сразу же был уволен из рядов автоответчиков, потому что это уже совершенно другая история. И работать автоответчиком он больше не может.
2: Ну, я скажу вам так. Для этих случаев у нас, вот я уже сказал, мы сыграли 90 свадеб.
1: 90 свадеб.
2: Да. Причем мы как-то объединили все эти 90 свадеб.
1: Да.
2: Это все происходило на стадионе.
1: Один такой праздник.
2: Да.
1: Но получили 90 без работы.
2: Нет, нет, ни в коем случае. Эти 90 человек теперь воспитывают автоответчиков, они как бы...
1: Они пошли на педагогическую,
2: конечно. У нас школа автоответчиков.
1: Школа автоответчиков.
2: Ну, конечно. Они передают свой опыт.
1: Брюлёва.
2: Знание Брюлёва, да.
1: Брюлёва, да-да-да. Потому что я проезжала недавно достаточно и видела, там у вас огромное здание, кстати говоря, выстроено. Там
2: да,
1: здание,
2: Брюблистер.
1: Шестиэтажное,
2: да,
1: это ваше, да?
2: Да, шестиэтажное наш, да. Фасад, там конь.
1: Да,
2: вы помните,
1: конь, такой.
2: Да. И на нем стоит маленькая такая статуэтка, девочка.
1: Ну, а почему такая интересная
2: фантазия? Вот в этом есть какая-то загадка.
1: Да?
2: Да, конь и девочка на нем.
1: Да,
2: конь и девочка. Ну, у нас изначально ведь мы хотели нашу фирму назвать «Конь и девочка». Вот, ну, вот есть же девочка с персиком там, ну,
1: да.
2: А здесь конь и девочка.
1: А с конями пока не было, да?
2: И с конями еще не было, естественно.
1: Ну, есть купание вот коня.
2: Купание коня,
1: красного,
2: конечно,
1: да.
2: Красного,
1: да.
2: Естественно.
1: А вот этого с девочкой не было.
2: А с девочкой еще не было. Так вот, да. То есть они перешли на педагогическую
1: работу.
2: Да. То есть они ни в коем случае остались на улице.
1: Да.
2: Ну что вы.
1: Там есть и доценты, и профессора.
2: Там профессора, там есть декан.
1: Декан
2: у нас,
1: факультета, да.
2: Декан,
1: да.
2: Автоответчик со стажем.
1: А факультетов,
2: да,
1: сколько у вас?
2: Факультетов 5.
1: Так, значит, ну, понятно, что есть...
2: Да. Говорите. Ну, есть первый, это...
1: Есть,
2: ку-ку. Да.
1: Какой?
2: Просто ку-ку. Так он называется.
1: Ага.
2: Да.
1: И что там делают? На что там учат?
2: Ничего, просто ку-ку-кует, потому что и так лучше, так приятнее. Понимаете, о чем я? Вот.
1: Ну, конечно.
2: Да, да, да.
1: На самом деле, кукушка в доме...
2: Нет, ну просто кукушка в доме, это всегда приятно.
1: К счастью, во-первых.
2: Во-первых, это к счастью, это...
1: Во-вторых, к радости.
2: К радости. И потом всегда можно загадать, кукушка, сколько мне стукнет. И да, и все. Вот.
1: И она кукует.
2: Замечательно. У нас таких куководов много уже, так сказать, есть.
1: Так, а кто? Ну, у вас факультет ку-ку. А какой еще есть?
2: Ну, какой еще есть? Значит, сейчас скажу вам. Институт дальновидных, да, которые, ну, дальновидные. То есть, как бы они смотрят вперед.
1: Смотрят вперед просто.
2: Да. То есть это автоответчик, который уже как бы...
1: Уже даже знает, о чем спросят.
2: Знает, о чем их спросят. Как бы они уже угадывают. Они как
1: это
2: бы...
1: Это сложная работа.
2: Это очень сложная. Это отдельная, так сказать, у нас кафедра.
1: Да.
2: Есть...
1: Ну, во-первых, есть, наверное, просто... Ну, банальный автоответчик.
2: Есть банальный, который просто выполняет
1: банальщики.
2: Простую функцию. Банальщики. Банальщики, да, абсолютно банальщики. Полные банальщики, так сказать, ну и так далее. Ну а что? Ну, естественно, это так, действительно, Ирочка. Ну, вы понимаете.
1: Да я просто, понимаете, я не ожидал. Я не знал, во-первых, что 5 факультетов, ну, как бы вот узнала буквально, когда готовилась к передаче, и не думала, что они так разнообразны. Я думала, что
2: кукушники, значит, банальщики, дальновидчики. Вот так, так сказать.
1: Это 3.
2: Ну, это 3, да. Ну, давайте коснемся еще 2, так сказать, естественно. Я думаю, что... Вы хотели сделать паузу, я так понимаю, да? Хорошо. Вам немножко нужно попить.
1: Сейчас мы скоро вернемся. Сейчас буквально маленькая пауза.

0: Флора и фауна.
1: Високолобий бутилконос. Від клюварилих, отряди китообразних. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров –

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
0: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях... Вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Мы, знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во сне.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193?
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Как вы вообще, это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да, я приземлился где-то у вас.
0: Угу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
1: Я знаю.
0: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
1: Я знаю.
0: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
1: Никак.
0: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
1: Как вы сказали?
0: Ну, все равно.
1: Мне похрену.
0: Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
1: Один.
0: Потрясающе.
1: Мне похрену.
0: Ага, ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
1: Я полюбил ваш язык.
0: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
1: Мне похрену.
0: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
1: Иногда бывает отличие. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
0: Одновременно?
1: Одновременно.
0: Самоудовлетворяете себя?
1: Мне похрену.
0: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин, и вы узнаете подробности.
2: Back to the universe. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл о буле, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
3: Медики! Вы меня спросили, как улучшить качество лечения в новой медицине. А я вам говорю, разделить функции. Вот они, функции, разделяются. Сконева 6, георегистратура.
4: Да.
3: Вы идете ко мне в кабинет Набокова 37, где
4: пешком,
3: вас талоном электронным способом получено.
4: Да.
3: Встречает вас младшая медицинская сестра и записывает вас.
4: Так.
3: На ближайшие выходные ко мне на Тучкова 9.
4: Тучкова
3: 9. И уже когда на ближайшие выходные я вас записал, мы ждем, пройдет ли ваше недомогание.
4: Вот, ну вот скажите, вот такой вопрос. А все-таки на Тучковой 9, где вы работаете по выходным, это только в одном ведь городе происходит, получается?
3: Ну, конечно. Ну, в каждом городе же есть и Конева, и Бокова, и Тучкова.
4: Но да? Вы же не можете быть разом во всех городах.
3: Послушайте меня.
4: Да.
3: Я, конечно же... Почему мы записываем на выходные?
4: Да, почему?
3: Что, та запись, которая образовалась на выходные,
4: да.
3: Там я на Тучкова 9 и приму в конечном итоге.
4: В каком городе?
3: Послушайте, я принимаю практически во всех городах.
4: Во всех городах?
3: Я же двигаюсь, конечно.
4: Да вы что?
3: Ну, конечно.
4: То есть, вот скажите, в
3: одни... Самолеты, Милочка, никто не отменял.
4: Да я понимаю. Ну, скажите, в одни выходные, то есть суббота-воскресенье, вы успеваете сколько городов, так сказать, охватить своим вот этим вот врачебным вниманием?
3: Ну, смотрите.
4: Да.
3: Как делается?
4: Да.
3: Когда говорится на ближайшие выходные,
4: да.
3: Уже планируем.
4: Ага.
3: Понимаете?
4: Да.
3: Уже планируем. Это же плановая медицина. Плановая. Повышается плановое качество лечения.
4: Скажите, понимаете? Но если у вас прием идет только по выходным, то в остальные дни, собственно говоря, там и как у нас считается рабочей недели, что вы делаете?
3: Послушайте, мы ждем, когда как поведет себя недомогание. Я же доктор-диагност.
4: Вот, вы поймите,
3: самое важное в нашей работе точно поставить диагноз. Как только мы точно ставим диагноз, сразу же все меняется. Подождите. Дело в том, что это новая медицина разносторонняя. Разделение функций сегодня очень важно. Вот посмотрите, вы только отправились из дома в регистратуру на Конева 9.
4: На Конева 9, да.
3: Вы отправились.
4: Да.
3: Во время этого движения недомогание не прошло. К сожалению, не прошло.
4: Да.
3: Вы получили электронным способом талон.
4: Да.
3: И двинулись дальше на Бокова 37.
4: Да, да, да.
3: Понимаете? Вы приходите на Бокова 37.
4: К младшей медсестре.
3: За это время, неважно, вы за это время недомогание не превратилось в домогание.
4: Да.
3: Понимаете? То есть лучше вам не
4: лучше
3: стало.
4: Лучше не стало, да.
3: А это к несчастью.
4: Да, да, да.
3: Мы это фиксируем, что это к несчастью.
4: К несчастью. То есть уже даже по этим походам, где не случается улучшение, вы уже частично сможете поставить диагноз.
3: Мы уже частично лечим.
4: Да вы что?
3: Конечно.
4: Как?
3: И лимфа, и кровь, все оборачивается. Вы понимаете, все острее и острее. Сегодня человек ведь проводит огромное количество в транспорте. Он же сидит и в метро, в автобусе, и сидит и в машине, собственно, и на мото.
4: Понимаете, это же все.
3: И после того, как он пришел ко мне на Бокова 37, а меня там нет, там встречает младшая медсестра. Понимаете?
4: Да.
3: И там же она, принимая талон, который он получил электронным способом, записывает его на ближайшие выходные.
4: Опять-таки вам информация пошла.
3: Вот, наконец-то вы стали понимать.
4: А скажите,
3: ко мне уже на Тучкова 9.
4: На Тучкова 9.
2: Флора и фауна родной планеты.
5: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
6: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: 101. С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
7: Täällä Tora, minä hyvä krähem.
8: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Tora on the road, hei!
7: Mut joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
8: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä rahdannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
9: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
8: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
7: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
8: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Текс. Эй, Кевит, Вилли.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
4: Как часто мы не замечаем шлейф?
5: Порой нас обдает волной запахов.
4: Жизнь без шлейфа.
5: Все наново.
6: Мама памперсы Закис.
7: Лицензия номер 2.
8: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. А у нас всегда удивительные гости. Да, сегодня у нас особенная гости, особенная. Это Ираида Кремнева.
1: Ираида
0: Кремнева. Русалка.
1: Да.
0: Русалка урожденная.
1: Да.
0: Урожденная русалка. Что удивительно. Ну что ж, скажите, пожалуйста, Ираида. Ну, обычно мы представляем русалку, ну, так сказать, понимаете, ну, мы представляем ее...
1: Ну, вот господи, ну, знаете, не надо этих представлений, которые... Ну, у нас 21 век на дворе, понимаете? Ага. Все-таки вот эти все истории про утащила под воду бедного моряка, спела, замурыжила, замучила и так далее, но это все уже, это все прошлый век, даже прошлые века, я бы даже так сказала.
0: Вот оно, да? Что, да?
1: Конечно.
0: Сегодня новые технологии. Значит, да,
1: ну, конечно,
0: и все конечно. Сегодня уже в едином порыве, все вместе.
1: Конечно.
0: Никто, да, никуда никого не тащит, как говорится.
1: Никто, вот, никого не тащит.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же посвятили себя целиком, так сказать, работе, да, я понимаю, так?
1: Ну, получилось, да, получилось так, что все началось с одной встречи, естественно, романтической. Да, да, да, да, это было...
0: То есть вы полюбили?
1: Да, я полюбила.
0: Потрясающе. Как обычно, полюбили человека.
1: Полюбила человека.
0: Не русала.
1: Нет, не русала. Полюбила человека Леонида.
0: Ах!
1: Да. Да.
0: Удивительно, я-то думал, что вы полюбили русала обычно.
1: Нет,
0: то есть,
1: ну,
0: мне,
1: да,
0: всегда вот что я хотел, прежде чем вы расскажете о своей, так сказать, нелегкой, то есть или легкой, очень интересной русалочьей судьбе,
1: да,
0: я вот что хотел спросить. Ну, вот русалки же есть, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну, вот мы видим ее перед собой сегодня, Ираида. Вот, ну, если есть русалки,
1: есть,
0: значит, логично, ну, вполне логично предположить, что есть и русалы.
1: Есть русалы, просто их немного. И гораздо меньше, чем русалок.
0: Ах, вот,
1: ну,
0: оно,
1: такая,
0: что?
1: Да, такая природа к нам, так сказать, беспощадна.
0: Понимаю, понимаю. Скажите, пожалуйста, ну и вот как все-таки вот сначала все-таки углубимся в вашу подводную, так сказать, жизнь. Вот,
1: да,
0: русалки, они вырастают, рождаются, вырастают.
1: Да, да, да, да.
0: И ищут своего русала, правильно?
1: Ищут своего русала, но конкуренция огромная, потому что, я как уже сказала, русалов крайне мало, крайне мало. Я не могу сказать, что я из-за этого, так сказать, потому что была бесперспективная ситуация, и я поэтому, мне пришлось человек...
0: Вы прекрасно выглядите.
1: Да,
0: но
1: я стараюсь, я держу себя в форме, да. Но я и тогда, и много лет назад была хороша. Вот, поэтому, да, но у меня были и перспективы, и замужество, предлагали
0: то
1: мне.
0: То есть,
1: но...
0: у вас был русал, который, так сказать, ухаживал за вами?
1: У меня было пара русалов даже.
0: У вас русалов было двое?
1: Да, было двое русалов, и сколько зависти, сколько вообще подлости я увидела в своей морской жизни.
0: От подруг от ваших?
1: От моих, да, милых подружек.
0: Может,
1: да,
0: даже от сестер?
1: Ну, сестер, да. У меня 5 сестер всего, немного-немного, да.
0: Но, а да, обычно было. Сколько в русалочьих семьях, так сказать?
1: Ну, человек 12 детей,
0: 12 семьи,
1: это,
0: да,
1: нормально. А 2 русала, соответственно, 10 русалок.
0: Понятно.
1: Да.
0: Обычно так раскладывается.
1: Обычно,
0: да,
1: так, такой расклад.
0: А у вас в семье, да, получается, что вот было 5 и все сестры.
1: И все сестры 10.
0: Ага.
1: 10 сестер.
0: 10.
1: Я была 7-я по счету. Да, да, да.
0: Это счастливое число.
1: Да, конечно.
0: Вот что я хотел спросить. Ну, а вот русалы, они, так сказать, всегда же находят себе, так сказать, спутницу жизни, правильно?
1: Ну, русалам, конечно, да. Им больше везет, и опять-таки, потому что их меньше, у них всегда. У них даже по несколько бывает русалок. У нас это не афишируется, но так получается.
0: То есть бывает, что в браке состоят сразу с несколькими.
1: С несколькими, русалками, да.
0: Ну,
1: да,
0: но живут они все вместе или, так сказать...
1: А вы знаете, ну, по своим каким-то норкам, нет, не все вместе, нет. А русалки очень гордый народец.
0: А, гордый, да, народец,
1: да, да,
0: русалки.
1: Да.
0: А русалы, значит, позволяют себе все-таки
1: русалы,
0: такое, да,
1: да? Ну да, они вообще бесшабашные животные.
0: Ох, то есть даже животными вы их называете?
1: Да, ну а как же.
0: Ну, мне казалось, они все-таки полулюди какие-то.
1: Нет, ну они, конечно, люди, но все-таки по нраву, по духу животные, полные животные.
0: Ой, да, то есть вы в какой-то момент отвергли ухаживание двух русалов.
1: Отвергли, потому что понимала, чем это кончится. И вот эти вот все драмы были не нужны. Хотя у меня у самой случилась драма, я ее не миновала. Ну что делать?
2: Русалка. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: У меня удивительный такой воздушный, я бы даже сказал, человек. Это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый
0: здравствуйте,
1: день,
0: Галечка.
1: Юрий, да.
0: Здравствуйте. Очень приятно. Галечка, мы, не скрою, ждали вас. Потому что летнее клизмование волнует всех сейчас. Особенно ближе к лету. Вы знаете, чем больше набухают почки, все распускается, и как бы организм человека просит. Требует уже клизмования.
1: Да.
0: Ну, по-честному скажите, сами еще клизмуете? Или консультируете только?
1: Ну, вы знаете, вы даже шеф-повара, понимаете, в каких-то ресторанах все равно они какие-то вещи оставляют для себя. Поэтому я признаюсь, что занимаюсь этим, но только с обученными уже клиентами, с новичками. Этого делать я не люблю.
0: То есть самое вкусное оставляете себе.
1: Да, ну, понимаете, обученные клиенты отличаются от новичков. Все-таки это, ну, извините, как сказать, грязная работа иногда бывает, да. Поэтому с обученными работаю.
0: А вот что хочу вам как бы спросить. Все-таки вот зимнее, да, есть клизмование и, конечно, летнее клизмование.
1: Да, безусловно.
0: В чем же разница?
1: Да, я вам открою секрет, есть еще межсезонное.
0: Боже!
1: Клизмование,
0: боже!
1: Конечно, да.
0: Как интересно,
1: конечно.
0: Потому что, вы знаете, некоторые путаются. Они как бы клизмуются летом, а выясняется, что врач показал им зиму.
1: Да, вообще,
0: понимаете?
1: В этом деле очень много дилетантов, я вам хочу сказать. Дилетантизм, понимаете, присутствует. Ну, что вам сказать? Но зимняя, конечно, отличается прежде всего температурой раствора вводимого, потому что можно зимнее время, нам хочется согреться, нам хочется тепла, а в летнее нам нужно охладиться. И поэтому температура раствора вводимого отличается. Вот это самое главное особенность.
0: Вот мы с вами коснулись, вот сейчас подошли как раз к сути. То есть чем мы клизмуемся? Все-таки давайте подумаем, как бы все вместе, наши радиослушатели, я вас приглашаю вместе с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха», сейчас подумать, все-таки, что ближе, травы? Вот, то есть травность или кустистость?
1: Ну, вы знаете, опять-таки, ну, обученные клиенты уже могут и кустисто клизмоваться, а новички только травы, понимаете? Потому что кустистость — это, ну, да, достаточно пучки бывают, да, объемными, и так просто не засунуть, я извиняюсь, так сказать. А травы все-таки можно измельчить и как-то попытаться внедрить в организм.
0: Но вот, вы знаете, кусты, ведь они колятся, вот это вот...
1: Да, поэтому я и повторяю, что обученный клиент, он... Ведь мы тренируем сфинктеры сначала. Мы занимаемся тренировкой сфинктеров. У нас специальные тренажеры сфинктерные есть.
0: Вот, расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сфинктерные тренажеры, они продаются только у нас.
0: Так.
1: Кольцеобразные. Для сфинктера Одди отдельный тренажер. И для вот этого кольцеобразного другой тренажер. И мы развиваем, так сказать, мышечную вот эту вот силу необыкновенную, когда можно, как сказать, удерживать и даже впитывать кусты и даже некоторые ветки деревьев, потому что настой на ветках очень иногда полезен бывает.
0: А вот иногда, вы знаете, я
1: березовый настой очень хороший.
0: Настой.
1: Да, прямо ветки.
0: Иногда хочется сделать маленькую паузу для того, чтобы подумали сейчас обо всем, о чем мы с вами говорим, наши радиослушатели, а мы сделаем легкую паузу.
1: Да.
0: Летнее клизмование. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные.

0: отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. Новые технологии.
1: Потом мы думаем, как бы...
2: Сжиженный серый водород.
1: Да, мы думаем, серый водород, мы думаем...
2: Это сильный запах.
1: Ну, послушайте.
2: Согласитесь.
1: Ну, вы просто... Ну, в первые разы, конечно, когда вы садитесь в машину, у вас немножко текут слезы.
2: Слезятся.
1: Да, глаза слезятся, это естественно. Это естественно.
2: Это нормально.
1: Ну, потом вы привыкаете, и все. Вы ведете машину некоторое время в слезах.
2: А если вы не один?
1: Ну, давайте договоримся. Вы с дамой, ничего страшного, вы немножко проплачетесь. Потом ведь это... Полные слезы, что такое? Это очищение. Организм очищается.
2: Да и дама тоже может очищаться.
1: И там очищаете. Вы с двух сторон. И, так сказать, и снизу очищаетесь, и сверху, как говорится, очищаетесь. Понимаете? Мы вообще за чистоту, понимаете?
2: Я понимаю.
1: И это как бы шаг вперед. Мы одним ударом убиваем 5 зайцев.
2: 5?
1: 5. Господи, боже. Ну, давайте посчитаем.
2: Давайте.
1: Ну, во-первых, мы новый газовый двигатель создали.
2: Так.
1: Газ собираем кишечный.
2: Так.
1: Куры.
2: 2. Куры, коровы.
1: Коровы.
2: Да.
1: Пожалуйста, вам. Мы полиэтиленовые пакеты.
2: Пакеты. Ну, используем.
1: Конечно.
2: Вторично,
1: третично, семерично.
2: Семерично.
1: Вот. Ну и, конечно, очищение в слезах.
2: И в слезах, и рабочие места.
1: Конечно. Рабочие места мы не берем.
2: А мы не берем.
1: Хорошо, рабочие места – это само собой.
2: И катарсис. Очищение.
1: Ну, катарсис. Ну,
2: давайте, нет, уж не стесняться. Я вас прошу, Георгий. Вы понимаете, это и путь к катарсису.
1: Ну, да, да, да, да. Вся машина в слезах. Вы немножко, так сказать, видите. Запах, конечно, ну, то есть немножко глаза есть.
2: Он же стойкий.
1: Ну, знаете, он стойкий до поры.
2: Да какой?
1: Вот я вам скажу так, ведь в средние века ты никто же внимания не обращал.
2: Ну, в общем, да. Там,
1: понимаете?
2: Конечно, там уж...
1: Бывало, пойдешь по Парижу или по Москве.
2: Ой!
1: Пойдешь, ох!
2: Ух ты, запашок.
1: Представляете, какой запашок.
2: Ой-ой-ой.
1: А коней только 100 тысяч.
2: Да ну что,
1: понимаете, скачет.
2: С ума сойдешь.
1: Вот, ну, конечно,
2: уже. Сколько кишечного газа, представляете?
1: Вот, сколько мы упустили уже. Сколько упустили, понимаете?
2: Если бы в средние века.
1: А сейчас, мы думаем, мы прям возьмем лидирующие позиции.
2: Я думаю, да. Я думаю, да.
1: Мне кажется, да.
2: Но это отечественно все.
1: Да, поэтому, дорогие друзья, следите за развитием событий. Естественно, скоро наша компания «Газкор» и «Газкур»,
2: да?
1: Они, так сказать, займут лидирующее положение, мне кажется. Да, вот, во-первых, это патент.
2: Да.
1: Это патент.
2: Конечно.
1: И, конечно, ясно, что...
2: Нет, ну тут мы уже, извините, мы будем законодать.
1: Ох, за граница будет знать.
2: Ох, за границей. И мы будем законодать.
1: Конечно.
2: Газкура и вот, Газкора.
1: Да, да, вот да, что да. Такое простые вещи. Понимаете?
2: Боже мой. И вот как хочется пожелать вам прямо вот этого...
1: От простоты в технологию.
2: А, да. Да. Да.
1: Вот
2: да,
1: и все.
2: Да. Хочется пожелать вам этого сжиженного, настоящего с запашком... Но нашего газа.
1: Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам огромное.
1: До свидания.
2: От всех нас.
1: Спасибо.
2: И от девушек.
0: Новые технологии. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души. Дверь закрой и не дыши. У болота камыши и под кленом ландыши. Все дороги хороши. Ты во след мне помаши. А когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши. Мысли в строчке распуши. Наточи карандаши. Напиши мне, напиши. Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
4: Лабиринт Леонардо.
2: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
4: Ой, такая прекрасная.
2: Понравилось?
4: Вещь, отлично.
2: Понравилось.
4: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
2: Да, я запишу с удовольствием.
4: Мне внуки подарили, это как называется?
2: Ну, плеер называется.
4: Нет, да. Это не важно. Короче, могу теперь слушать это.
2: Да, будете слушать.
4: Всё, тут
2: красоту. Да.
4: А вот с тяпкой пойдешь, музыку включишь и хорошо.
2: И вот скажите, а вот предположим, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало.
4: Есть, конечно.
2: Есть пугало, да? И вот представь себе, вы можете хотя бы на пугале разыграть, хотя бы на пугале так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна, сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
4: Зачем?
2: Ну как, вы подумайте. Вот представь себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
4: нет,
2: у
4: зачем
2: него есть?
4: Протянутые? Они в стороны разве протянуты? Где видно, что пугало вперед руки протягивает?
2: Ну, да,
4: оно в сторону протягивает руки.
2: В сторону.
4: Потому что что это за вперед протянутые?
2: Ну да, это пугало.
4: Что говорить такое?
2: Чудище, да, это пугало чудище, так естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку. Вот представьте себе.
4: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
2: Страшно? Бывает, снится такое иногда. По-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
4: Ну, снилось, конечно.
2: Ну, расскажите,
4: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
2: Господи.
4: Снилось, что...
2: Ой, боже мой.
4: Снилось, что...
2: И муж Софья Григорьевна... Ну, ладно, расскажите. Ну, не надо. Ой, Галочка Засеева у нас сегодня просто в ударе.
4: Ну, на самом деле, Таева просто дает.
2: Ну, уж извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине. Это вся жизнь с этим связана.
4: Девочки, не давайте.
2: Не давайте.
4: Не давайте никому
2: тяпку. Девочки, не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
4: бывало,
2: не
4: знаете,
2: давайте.
4: Бывало, знаете, вот я хочу сказать.
2: Да,
4: я хочу
2: сказать. Да, Галин.
4: Вот бывало, как... Бывало и муж какой-то недобрый, неласковый придет.
2: Ну да.
4: А ты возьмешь тяпку?
2: И
4: тепло.
2: Во, от тяпки.
4: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
2: Опа! И вновь звучит музыка.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.
3: 101.ru
4: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Бивень, обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
2: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
5: Созидатели!
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Здравствуйте, Саша!
7: Добрый день!
6: Скажите, пожалуйста, я хотел бы спросить, в чем прорыв?
7: Прежде всего, свои-сваи. Свои-сваи.
6: Вот оно что,
7: конечно.
6: Да?
7: Мы выращиваем все на месте.
6: Ага.
7: Сваи растут на месте.
6: Вот это удивительное, да? Это новая абсолютно технология. Правильно я понимаю? В строительстве новая технология. Свои-сваи.
7: Практически город растет на глазах.
6: Из чего вы их выращиваете?
7: Объясняю. Это очень просто и в то же время гениально. Как все простое, гениальное, просто. На генетическом уровне строительный бамбук. Вы понимаете?
6: Так.
7: Генетика вмешалась, наконец, в строительство. Мы давно
6: генетика
7: к этому шли.
6: Вмешалась в строительный бизнес.
7: Конечно. Строительный бамбук заложено, соответственно, генетически все в нем. Даже арматура, армирование. Все абсолютно. Первая линия у нас уже готова. Вы можете спокойно посмотреть.
6: Вы сказали, что вы скрестили бамбук. С чем вы его скрестили?
7: Очень просто. Мы просто скрестили бамбук и бамбук.
6: Вот оно же.
7: Да.
6: Взяли бамбук, и скрестили
7: бамбук.
6: Его.
7: Да,
6: и
7: да,
6: получился
7: да.
6: Город, да, кстати, практически на
7: свае.
6: Город
7: на свае. Город на свае.
6: Очень интересно. Да. Вот что я хочу у вас спросить.
7: Да.
6: Скажите, пожалуйста, вот ваша компания, которая называется МРС.
7: Да.
6: Модно.
8: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: 101.ru.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
2: Мускус.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, программа «Мускус». Дело в том, что сегодня у нас в гостях, мы так и назвали эту программу, потому что назвать ее по-другому не представляется возможным. Сегодня у нас в программе человек, который олицетворяет собой, да не просто олицетворяет, он выделяет его в огромных количествах. Это Виктор Мускус, и фамилия у него Мускус, и выделяет он Мускус, и программа называется «Мускус». В этом-то, так сказать, и есть вся сермяжная, как говорится, правда жизни. Итак, дорогой Виктор, скажите, пожалуйста, вы являетесь человеком, который выделяет мускус. Ну, я хочу задать вам вопрос сразу в лоб. Ну, все же выделяют мускус, правильно?
4: Ну, может, и все, я не знаю. А может, и я один только.
3: Не, ну, как-то это странно вообще. Все мужчины в той или иной степени выделяют мускус, правильно?
4: Ну, да.
3: Да? То есть, получается, все-таки выделяют все?
4: Все.
3: Ну, а вы почему такой прямо исключительный у нас вот такой вот Виктор Мускус? Почему это так считается?
4: Ну, потому что я, во-первых, самый сильный. Угу. Это первое.
3: Так.
4: Потом, значит, мускус я выделяю не просто так, а по вечерам.
3: Скажите, пожалуйста. Вообще, мускус – это не ребячество ли, а? В современном, да сегодня в мире, в 20, как говорится, первом, где-то даже уже в 22-м, может быть, веке. Но это не ребячество.
4: Не. А я скажу, почему.
3: А вы не бравируете?
4: Не. А что мне бравировать-то? Я могу в любой момент кого хочешь от это самое, от балабасить.
3: Ну, давайте как-то сейчас все-таки выбирать выражение.
4: Ну, ладно.
3: Вы все-таки
4: ладно,
3: сами
4: ладно.
3: На радиостанции, понимаете?
4: Ну, я понял, да.
3: А вы уже что-то когда-то балабасите тут. Вы просто объясните, в чем принцип вот вашего мускуса. Мускус же это у мускус, но он у всех мускус, понимаете?
4: Ну, я понимаю, да.
3: Ну, у меня вот есть мускус?
4: Ну, так, немножко.
3: А у вас много мускуса?
4: Ну, да.
3: Скажите, мускус, он вообще выделяется, ну, так сказать, он его какое агрегатное состояние-то? Газ, жидкость?
4: Топливо.
3: То есть вы можете мускусом своим, в принципе, заправлять баки автомобилей?
4: Да легко. И не только автомобиль.
3: Да, а баки чего еще?
4: Баржи. У нас, между прочим, еще и баржа заправляется. У нас несколько этих самых работают. Несколько холдингов и...
3: То есть вы... А ваша основная работа-то какая? Вы что, получается, мускусом заправляете баржи?
4: Заправляем баржи мускусом, да.
3: Вашим вот мускусом, который вы выделяете. Мускус выделяете, скажите мне? Через что?
4: Ну, там специально для этого есть какая-то это самая такая фигня. Ну, я не знаю, как она называется.
3: Почему?
4: Это специалисты. Знаете? Специалисты знают.
3: Как собирать с вас мускус?
4: Да.
3: То есть за вами еще специалисты ходят. То есть вот эти четыре человека, с которыми вы сейчас пришли, это специалисты, которые...
4: Да, да, да.
3: Ну,
4: да.
3: Я думал, это ваша охрана, а это оказывается...
4: Нет, да это специалисты эти самые, да. Mm-hmm. Ну и одна женщина там...
3: Скажите, пожалуйста, вот мускусные, вот эти вот мускусные выделения,
4: да.
3: Они как ощущаются людьми?
4: Ну, прежде всего, они чувствуют, они боятся, во-первых.
3: Сразу.
4: Бояться, конечно.
3: То есть, в принципе, возможность вот эта вот ваша мускусность, она возможна даже применение где-то даже, может быть, в военных целях.
4: Ну, можно и в военных, где не проблема, так сказать. Мы сейчас, почему я про баржи заговорил? Военные тоже сейчас будет новое, это самое. Сейчас
3: военная целое. Баржа?
4: Военная баржа, да.
3: Давайте вот сейчас остановимся, буквально прервемся на минуту в нашей программе «Мускус». Сейчас сделаем перерыв небольшой и вернемся через минуту.
4: Давай.

0: Спассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
2: Нагально! Унунундой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыла были гасить. Йо амсварет, черманов сильдиардян. Но хады ты бишо, драгас, пуняле.

0: Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
2: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
3: Минутка поэзии.
4: Отрывок из поэмы «Моя земля». Автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга простая, вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая. Потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая. Стая пустельгиная, старик.
5: Прекрасно.
3: Минутка поэзии.
2: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпаский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Ну, что сказать, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Понятно, что у нас всегда удивительные люди. Но сегодня мы говорим о прорыве, который наконец состоялся. Это не какой-то прорыв, который, знаете, там еще, возможно, будет, а, возможно, и не получится. Нет! Это настоящий прорыв, которого нет, не было, и вот он вступил в силу. Этот прорыв, которого ждало не просто, не ждали не просто мы все, а человечество. Человечество. Это новый вид перемещения в пространстве. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Нет, Смыслов.
0: Все-таки Смыслов, да?
1: Смыслов.
0: Итак, у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Здравствуйте, Владик, здрасте.
0: Ну, Алевтин Вячеславович, ну, сразу, как говорится, с места в карьер.
1: Ну, давай.
0: Из метро, так сказать, в небо. Каково это?
1: Из метро в небеса. Это мечта. Это мечта. Об этом мечтала Лиля Максимовна Който.
0: Должен подождите, об этом давайте так.
1: Давайте так. Ну, нет, сначала я должен сказать.
0: Мечтало человечество.
1: Мечтало человечество. Господи, после того, как Юрка слетал, Гагарин.
0: Подождите, мы сейчас говорим ведь не об этом. Ну, вдумайте.
1: Ну.
0: Ведь мы всегда. Я понимаю, что вы внутри процесса, и вы
1: конечно,
0: в технологии.
1: Конечно.
0: Но самое главное, о чем мы, простые обычные люди, вот представьте себе, я собираюсь, например, в отпуск.
1: Да,
0: в отпуск. Я простой человек, собираюсь в отпуск. Да. А отпуск, предположим, у меня у простого, обычного человека где-нибудь, в центре Индийского океана.
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Предположим, какие-нибудь такие там острова, не знаю, какие-нибудь.
1: Такие бывают. Вот,
0: какие бывают острова.
1: Да.
0: Ну, вот представьте себе, я простой вот житель нашего города, выхожу с чемоданом, сажусь, так сказать, в метро, еду в метро, выхожу из метро, после этого пересаживаюсь в аэроэкспресс, еду до аэропорта, хожу, сажусь в самолет, и после этого, так сказать, лечу и приземляюсь, и там я выхожу. И, как говорится, я уже на островах. А вот мне всегда думалось, почему же наши ученые, эти наши великие, я не боюсь этого слова, люди, почему эти люди не изобретут так? Вот я вышел из дома, сел в метро, и потом я вышел, и уже прямо раз, и на, как говорится, островах в Индийском океане.
1: Владик, давайте я все-таки скажу. Дело в том, все это здорово, прекрасно, но... было не просто совместить все это вместе. И все-таки мы это сделали.
0: Ну, то есть я понимаю, так откроем, да? Откроем.
1: Нет, давайте мы откроем.
0: Вагон-самолет.
1: Конечно, это вагон-самолет. Это вагон-самолет, это отечественная разработка, конечно. Вы прекрасно понимаете. Владик, вы понимаете, в чем дело? Вагон-самолет это не просто так. Это вы должны из-под земли вы вырываетесь, сразу поднимаетесь ввысь. Вы понимаете?
0: Вот в некотором смысле это получается ракета, вагон-ракета.
1: Это вагон-ракета, в каком-то смысле, да.
0: Но по факту вагон-самолет.
1: По факту, да. Нужны там, естественно, люди бывалые, а я бывалый, но вы понимаете, небывалых там не бывает, но это наш лозунг. Небывалых не бывает. Вот и все, понимаете? Небывалых не бывает. У нас небывалых не бывает. Дело в том, что здесь не просто навыки космонавта, навыки пилота, навыки машиниста. Здесь это квинтэссенция всего. Это как бы, понимаете, это сжатый какой-то, пружина.
0: Это сгусток профессий.
1: Ну, по сути дела, я сейчас и работаю над... Ведь я, понимаете, я сейчас защитился.
0: Да, я понимаю, но все-таки ваша основная деятельность, вы машинист.
1: Я машинист, но
0: пилот-машинист.
1: Пилот-машинист, но я написал мой сгусток.
0: Ну, я понимаю, что вы написали книгу под названием «Мой сгусток», но мы к ней перейдем позже.
2: Высокие технологии.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус «уязвимый».
3: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
5: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Сварные швы, хлёпаный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
1: Трогаем все. Поменко Фейк Радио.
2: Шаролеты!
3: Прыжковость шаролета?
4: Да.
3: Ну, конечно, над ней будут еще работать наши ученые, впереди нас же много,
4: ну, конечно,
3: и увеличение дистанции батареи, конечно,
4: да.
3: И потом автопилот мы введем,
4: да,
3: при,
4: да,
3: помощи нашей системы ГУСАР, которая будет...
4: Да, вот, которая разрабатывает глиссада. Вот
3: Да. Система ГУСАР, система ГУСАР,
4: да,
3: это, да, новая система, которая сейчас разрабатывается,
4: ага, ага.
3: Вот, ну, для того, чтобы позиционирование расходило.
4: Да,
3: это,
4: да,
3: я вам как замминистра говорю.
4: Ну, это понятно.
3: Так сказать, мы доведем это до полной автономии.
4: Я прошу вас.
3: До полной автономии.
4: Мы будем ждать.
3: А теперь представьте себе, два электрошаролета сталкиваются,
4: да,
3: между собой.
4: Да, да.
3: Ничего.
4: Ничего.
3: Люди прекрасно себя чувствуют.
4: Чувствуют.
3: Никаких аварий.
4: Отдыхают.
3: И главное, шаролет,
4: да,
3: находится всегда в готовом состоянии. Не то, что вы знаете, как автомобильная авария. Бац, и она уже не может ехать,
4: да,
3: эта,
4: да,
3: машина.
4: Да, да,
3: даже,
4: да,
3: если все целые и невредимы внутри.
4: То есть нормально
3: внутри. Конечно.
4: Оттолкнулись.
3: А пришло мне в голову,
4: да,
3: все это.
4: Вот как
3: только
4: это?
3: Когда я увидел подушку безопасности в автомобиле в обычном. Я подумал, господи, если мы внедрим человека вовнутрь подушки безопасности,
4: да,
3: то, в принципе, вот и все.
4: Вот и
3: а
4: все.
3: Дальше только перемещай.
4: Это сама
3: и
4: безопасность.
3: Понеслось. Сама безопасность, понимаете?
4: Господи, вы, ну, внутри безопасности.
3: Я внутри безопасности. Я и создатель безопасности.
4: Вы
3: внутри
4: создатель безопасности.
3: Понимаете? Ну вот, прекрасно.
4: Вы как замминистра министра,
3: ну,
4: ГУСАР.
3: Ну, я могу вам сказать. Ну,
4: да.
3: И вот эта вот система позиционирования ГУСАР,
4: да, да,
3: мы,
4: да,
3: ее,
4: да,
3: назвали.
4: Ну да.
3: Вот она, конечно, конечно, эти спутники. Вот это все, что, так сказать, делается в других странах, не будем их называть.
4: Не будем.
3: Это, конечно, просто смешно по сравнению с тем, что мы уже сделали.
4: Да, ну, господи,
3: завтра,
4: да,
3: я приглашаю вас, как, так сказать, радиоведущего,
4: да, пожалуйста,
3: нам на презентацию, чтобы вы увидели наши первые шаги в этом смысле.
4: Экспериментальные.
3: Ну, они уже не экспериментальные, они уже серийные. Мы представляем
4: серийные. Это уже серия?
3: Конечно. В этом все и дело. Это
4: Боже,
3: серийные
4: это
3: образцы.
4: Викинг
3: это серийный образец.
4: Да.
3: И Асока 9 это общественный транспорт.
4: Но пока еще
3: он в малой серии.
4: В малой серии,
3: потому
4: пока,
3: что,
4: да, да,
3: ну, ведется отработка. Но это все-таки 12-местный.
4: 12-местный
3: электрошаролет,
4: 12-местный.
3: Да, это нагрузка.
4: И
3: 4-местный. Это разница огромная.
4: Понимаете? И потом там особые вот водители должны быть, я так,
3: ну,
4: понимаю.
3: Сегодня,
4: да,
3: конечно, мы только, ну, только 12 человек у нас.
4: Вот.
3: Но сейчас парк будет расширяться, мы будем увеличивать, так сказать, ну, обучающиеся школы, потому вот что мы ведь полностью перекроем скоро движение для обычного транспорта.
4: Для обычного,
3: ну,
4: вы вообще, конечно, перекрываете,
3: конечно,
4: да?
3: Это полное правильно замещение.
4: Ну, это замечательно.
3: Это полное замещение.
4: То есть буквально...
3: Мы полностью готовы отказаться от любых, так сказать, иностранных...
4: Не ровен час.
3: Да,
4: то есть хочешь сказать...
3: Мы свободны.
4: Это,
3: мы абсолютно свободны.
4: Не ровен час, а буквально это уже рядом все,
3: угу,
4: не за горами.
3: Угу.
4: Когда... По нашим магистралям будут скакать электрошаролеты, и все.
3: Да, ограниченность только по высоте, но по длине нисколько.
4: А
3: мы будем увеличивать,
4: пожалуйста,
3: длину прыжка, будем увеличивать, так сказать,
4: увеличивать амплитуду.
3: Но называем мы его электрошаролет, потому,
4: да,
3: что вот это вот те, так сказать, 40 секунд полета,
4: да,
3: являются самыми важными.
4: Ну, естественно. Конечно, конечно. И, конечно, очень хочется обратить...
3: Еще хочу сказать, да, что мы, да, полностью убрали содрогание при приземлении. Наши первые, так сказать, ну...
4: То есть детонация.
3: Ну, да.
4: Вы скажете.
3: ДАС, вот это.
4: Вот это ДАС.
3: Вот это, да. Оно сейчас полностью убрано. И я могу сказать, да,
4: за счет чего?
3: Ну, гелий-водородной смеси.
4: А, опять.
3: Конечно.
4: Опять.
3: Тонкий баланс между гелием и водородом. Долго искали.
4: Вот это вот.
3: Вот наши химики, конечно, и нашли. И
4: так,
3: все,
4: так.
3: И все у нас работает.
4: Удивительно.
3: Все-таки земля наша, конечно, плодит.
4: Плодит.
3: Плодит.
4: Она талантами богата.
3: Да, да.
4: Действительно.
3: И плодит.
2: Электрошаролеты.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
7: Ай, Богдан, кукастровецы! Кого не будем бояться?
8: Ангел! Банана!

101.ru. Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.

0: Лектора.
1: Я все-таки хочу вернуться к очереди.
2: Давайте вернемся туалет. К очереди. Да.
1: Вы понимаете, мне кажется, что когда девушки стоят в очереди, или женщины стоят в очереди,
2: да.
1: Мне даже какой-то момент я говорил себе, ну, ничего страшного, это они стоят в очереди. Они могут поделиться своими историями какой-то у них, так сказать, возникнут даже. Это, может быть, даже как-то и объединяет, что
2: конечно.
1: Ли. И, может быть, как-то, ну, может быть, неожиданные возникают дружеские какие-то симпатии. Люди узнают друг друга неожиданно в очереди в туалет. Это же, так сказать, ну, как бы и неплохо.
2: Я только вам хотел сказать, что вот у этого явления есть оборотная, так сказать, сторона медали.
1: Положительная.
2: Конечно, положительная, потому что сколько дружб, вот именно, вот понимаете, вот случилось,
1: да.
2: И организовалось именно вот в такой вот очереди, казалось бы.
1: То есть вы тоже считаете, что есть положительный момент?
2: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно еще,
1: поэтому
2: что...
1: Поэтому я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, так сказать, количество площади,
2: туалетов, кабины? Я даже знаю многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы постоять в очереди, потому что они
1: туалет.
2: Знают... Конечно.
1: Женский туалет.
2: Да. Просто
1: постоять в очередях в женском туалете.
2: Постоять в очередях, потому что там как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать, понимаете?
1: Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно. Я
2: может быть, наоборот, еще уменьшить.
1: Благодаря вашей туалет. Программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо,
2: а
1: что
2: может быть, и хорошо.
1: У нас очереди в женский туалет.
2: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, как сказать, дала свои плоды?
1: Вы знаете, это вряд ли.
2: Почему?
1: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, ну, они же агрессоры.
2: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так
1: вы
2: сказать,
1: знаете, я даже думал,
2: пошла.
1: Что, может быть, все-таки объедините даже и мужской, и женский.
2: И уменьшить еще.
1: Нет, просто
2: тогда,
1: их объедините, все.
2: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
1: Может быть такое. Может быть такое.
2: А вы вот знаете, это интересно.
1: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
2: Слушайте, это неплохой проект.
1: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
2: А это давайте прямо... сломаем стенку.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
1: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, во-первых, демографический взрыв.
2: Конечно.
1: Вот к чему призываем мы сегодня.
2: Конечно.
1: Ирина,
2: вот
1: это гениальная идея. Всего сломать стенку между мужским и женским туалетом.
2: И все.
1: И люди объединятся.
2: И люди объединятся.
1: Все начнется.
2: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и,
1: вот.
2: Собственно говоря, да?
1: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это? Господи, так...
2: А я вижу, у вас отлегло.
1: У меня прямо отлегло, вы знаете.
2: И, может быть, аппетит появился?
1: Ох, я даже подумал, может быть, действительно... Да к черту это Гюзель, господи.
2: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
1: Смешно про это говорить.
2: А тем более сейчас-то что? Ну сейчас-то что, уже спустя 61
1: год. А может, это был и знак?
2: А может быть, да.
1: Вот, вы понимаете.
2: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
1: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
2: Перестрадать
1: вот
2: и перетерпеть.

0: вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
1: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
0: Перестрадать
1: вот
0: и перетерпеть.
1: Вот наш лозунг.
0: Да.
1: Перестрадать и перетерпеть.
0: На вот этих общественных,
1: да,
0: туалетах.
1: Объединим мужской, да, и женский туалеты. Ликвидируем, да, неликвидируемые.
0: Правильно.
1: Вот.
0: Перестрадаем и перетерпим.
1: Конечно.
0: Конечно.
1: Прекрасно.
0: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем Карменом Залутряном.
1: Да. Спасибо, спасибо вам большое.
0: И я вам пожелаю приятного,
1: спасибо,
0: аппетита
1: сегодня.
0: Спасибо, вы прямо
1: подняли вообще все, да, что,
0: да,
1: можно,
0: да,
1: поднять.
0: Что вы хорошенько поели,
1: подняли
0: подкрепились.
1: Подняли неподъемное.
0: Да, да, да. И начали рушить стены.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели. А сейчас новость.
2: Распахиваем непаханое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок, петушки.
4: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты...

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио.
0: 17-й мститель.
3: А может вот эта собака вдруг неожиданно опорожняться льдом?
4: Ну, вы знаете, в этом-то

0: Плюс.
1: В этом плюс.
0: Собака-вампир в вечернее
1: момент?
0: Время
1: да.
0: остается рыгающий огнем
1: рыгающий.
0: И, конечно, опорожняющийся льдом. Поэтому
1: ну, то есть тогда давайте
0: нормально.
1: Мы в целом скажем, да. что это собака-вампир, рыгающий огнем
0: да.
1: и опорожняющий, опорожняющийся
0: да.
1: льдом.
0: Да.
1: Ну вот.
0: Вот.
1: Когда...
0: Минутку.
1: Да.
0: Угу. Да.
1: Скажите, сроднили это, ну, будем называть уж своими именами, вы извините меня, ради бога. Да, вы герой, да, 18-й угу. мститель, но ничто человеческое все-таки вам должно быть не чуждо, как вы думаете? Как вы думаете?
0: Что вы имеете в виду?
1: Любовь.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Ну, любовь наша, она, вы знаете, вот. Любовь и супергероев, как вы знаете, она
1: ну.
0: Супергеройская.
1: Ну, супергероев. Mm. Ну, вот поэтому чуть поподробнее вот. Остановитесь
0: здесь
1: на
0: здесь масса
1: этом, да.
0: есть сложностей, потому что, знаете, во-первых, любовь же, она, как говорится, зла.
1: Да уж, конечно,
0: вот,
1: я понимаю.
0: Полюбишь, вот. Ну, но тут ведь важно, мы, ты же не всегда, ну, вот представьте
1: ну,
0: себе.
1: Ну,
0: ну вот представьте ну, себе, это я встретил девушку, да, полюбил ее.
1: Так.
0: Да, и к вечеру, как говорится, мы приближаемся, и вдруг я становлюсь собакой-вампиром, да рыгающей
1: еще...
0: огнем и, так сказать, ну, опорожняющийся
1: льдом.
0: Вот. Это же вещь такая,
1: реакция?
0: Которая, понимаете, ну...
1: Ну, были-то случаи.
0: Слышь, понимаете, какая реакция это может быть? Вот.
1: Вот.
0: Я так просто хочу сказать, что...
1: Были случаи или нет? Расскажите, пожалуйста. Ну, ну например, у вашей...
0: Ну, когда я был молод.
1: Так.
0: Ну, конечно.
1: Ну, когда?
0: Конечно. Ну, это и... было давно. Я встречался с обычными девушками.
1: Так.
0: Но никто из них, конечно, не выдержал испытания. Потому что, ну, вдруг ни с того ни с сего. Представьте себе, мы сидим, и я... И вдруг ни с того ни с сего...
1: Я понимаю.
0: Ну, вот она.
1: Но вы понимаете, в чем дело? Я ведь
0: у меня много нехороших воспоминаний.
1: Ну, простите, простите, что я вас в это сейчас погрузил. Но вы знаете, вот я кое-что же почитывал перед тем, как с вами встретиться.
0: Ага.
1: Я про
0: ага.
1: вас кое-что читал.
0: Угу.
1: Вот, это же интересно. Есть же специальный журнал. Он так и называется, «17-й мститель», между прочим. Ну, он издается.
0: Я, честно говоря, никогда не...
1: Не читали?
0: Неужели есть?
1: И есть.
0: И прямо...
1: Это приятно, вы знаете. Туда пишут все, кто вас любит, кто
0: ой,
1: вас
0: спасибо.
1: Помнит.
0: Ой, спасибо.
1: Вы понимаете,
0: ой, спасибо.
1: В чем дело?
0: Прямо
1: и вот, и вот там одна девушка, которая...
0: Такая радость.
1: Вот. И там одна девушка, которая как раз сказала, говорит, я любила его, несмотря ни на что.
0: Ой, наверное, это... Ой.
1: Вы помните, как
0: ой,
1: ее звали? Ну как?
0: Жанна?
1: Да, да, да, да.
0: Я знал.
1: Жанна?
0: Из Небраски.
1: Жанна из Небраски.
0: Джана.
1: Джана, да, да, да, Джана именно, Джана. И так вы, она и так и писала, мы были Джон и Джана. Мы были Джон и Джана, Джан и Джона, Джон и Джана. Мы все время путались, путались, и мы пели песни, песни, записывали альбомы.
0: Чего только не было, господи, чего только не было, ничего мы, конечно, не записывали, это она все сочиняет.
1: Нет,
0: ну,
1: мы не записывали.
0: Просто она не убереглась, понимаете?
1: Как? То есть,
0: ну,
1: как?
0: Ну так, дело в том, что, понимаете, ну все-таки тяжело, вы же согласитесь, это же непростая,
1: нет,
0: как
1: ну...
0: говорится, минуту. Вот, поэтому, ну, что говорить, вы понимаете, ведь я как, ну...
1: Ну что случилось? Ну говорите же, все же мы уже в ожидании, пожалуйста, я прошу вас, что...
0: Ну, вы понимаете, во-первых, мне
1: господи.
0: Приходится ходить с ведром достаточно часто, потому
1: я
0: что...
1: Я понимаю, я понимаю.
0: Все-таки
1: да.
0: опорожнение, оно бывает не... Не бывает... Ледяное опорожнение, это ох!
2: 17-й мститель! У Надежды нет Егора. У Егора... Есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
3: Строительный лицензия 562-954-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
2: Минутка поэзии.
4: Я спросил у ручья, Так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным? Харлям. Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот видите как. Удивительный человек. Тихий, тихий, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю, почему-то так вот. Такой удивительный, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели, что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
5: Ох, ну что вы. Ну что вы, родилось-то оно? Ну как же оно родилось-то? Ну родилось оно. Оно как искорка.
2: Ага.
5: Как искорка родилась, вот и все. Ведь понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
2: Угу.
5: Все держится.
2: Угу.
5: Гладь от глади, понимаете?
2: Ну да-да-да.
5: Все же в мире слепляется.
2: Да что?
5: Слепляется, стремится слепляться, все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
2: Ах, вот оно что.
5: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
2: Боже мой, боже мой.
5: Такова ее доля наша.
2: Вот ведь как.
5: Вот ведь, конечно.
2: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто, вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто, как знаете, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют, что-то такое. Вот удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
5: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
2: Да.
5: Ведь соты к соте.
2: Угу.
5: Одна к одной тянутся.
2: Ах, вот оно что.
5: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
2: Да, вот удивительно вы сейчас...
5: В соты вышли, в соты и уйдем, вот оно такое.
2: Вот ведь оно как.
5: Конечно, лепятся друг дружки.
2: Лепятся.
5: А вы мне многоженство шьете. Ну
2: нет,
5: что вы за человек такой,
2: господи. Нет, ну что вы,
5: Игнат. А вот сколько вместе бывает у нас обнимутся в движении, все вместе обнимутся.
2: Да?
5: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей собирают.
2: Ах, вот оно что дело.
5: Конечно, друг дружечки. А там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
2: Ну да, да, тоже.
5: Все же едино перед, как говорится, сотами.
2: Перед сотами, да, я понимаю.
5: Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
2: Да,
5: как
2: это...
5: обнимемся,
2: да?
5: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает,
2: песенки?
5: И по 30 человек бывает прилипнет.
2: И поете песенки?
5: Что?
2: Да.
5: И что вы, Господи?
2: Да что
5: вы,
2: да.
5: Ой, святые соты, вот. Лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть.
2: Хороший, такое у нас. хороший. Ну,
5: конечно, а вот гимн, у вас... гимн, но все-таки.
2: Да. А вот скажите, у вас, вот. Вот я как-то видел все время, очень рядом с вами, близко, все время и к вам, она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
5: Ну, так это ж все приезжие.
2: А, в этом смысле?
5: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
2: Ну да, да, да,
5: они
2: да,
5: тянутся,
2: да.
5: Они как понаедут, бывало, понаедут.
2: Ага, ага.
5: Да, из разных властей это всюду.
2: Ну да, да, конечно. Да. Ну, Агнешка прямо рядом вот
5: а
2: с вами.
5: Вы понимаете,
2: смотрю,
5: ну
2: да.
5: Что ж уж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
2: А,
5: тут
2: вот
5: у
2: она.
5: Меня и Агнешка есть. И Светозар, тут все бывают.
2: А, и Светозар, да. А, вот оно все.
5: Ой, много они. А я бывает посмотрю иногда, а сам-то отойду.
2: Да?
5: Что ж я все на себя-то все.
2: Да все, конечно.
5: Бывает отойду, как раз святые соты, хоп. И так вот, как по мановению.
2: Да,
5: раз
2: да,
5: и Светозар
2: да. Соединились, да?
5: С Агнешкой, раз они.
2: И раз и соединились.
5: И раз они у них, а у них время взялось.
2: Ага. Вот ведь как
5: интересно. Взялось. И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
2: Вот оно что.
5: Вот
2: то есть оно
5: живет.
2: Получается...
5: Вот как живет оно.
2: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
5: Ну что?
2: Ни в коем случае.
5: Ну
2: нет,
5: что?
2: Нет, не
5: ни
2: то.
5: В коем...
2: Нет.
5: Ну что? Это ага. Ж все... Это ж все... Ой, антибактериально.
2: Ах, вот, понимаю вас.
5: Ну, конечно.
6: Харлям. Флора и фауна родной планеты.
4: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
6: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Пресс-секретарь президента сообщил о том, что глава государства на этой неделе активно включился.
2: «В прошлом месяце все было иначе, но теперь другое дело»,
1: — сказал он и отметил, что включение уже разнонаправленно повлияло на график работы президента.
0: Культура.
1: Режиссер Изольда Пудстар после 5 лет молчания заговорила. Она сообщила, что ей просто все надоело и больше так продолжаться не может. В результате этого заявления писатель Шнорба написал поэму «Долго и плохо», которую Пудстар поставит на сцене театра небольшой драмы.
0: Медицина.
1: Министерство здравоохранения обеспокоено сильной завакцинированностью населения нескольких областей. Оказалось, что за последние несколько месяцев народ там сильно накачался и вошел в штопор. Каким последствиям это может привести, пока не ясно, однако тревожно, сказали в ведомстве.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору.
4: О-о-о, войлок и боты.
5: Для настоящих героев.
6: Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
1: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы после родовой депрессии?
2: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню.
3: Вот Саша, нет, я да.
2: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал, а я проигрывал, но я... Это стратегия вынашивать, вы понимаете?
1: То есть мужчинам, которые сейчас нас слушают в эфире, надо сказать, не бояться.
2: Не бояться.
1: Конечно, после родовой депрессии.
3: Просто не бояться.
2: Абсолютно.
3: Надо спасать родину, надо увеличивать рождаемость.
2: Да.
3: Конечно, помочь женщине. Понимаете? И вынашивать вот все, что приходится вот под руку. Можно вынашивать все, ну, кроме металла, как
1: скажите,
3: я говорю.
1: Скажите, а вы женаты?
2: Кроме металла.
1: Александр, вы женаты?
3: Зачем это?
1: А вы?
2: Нет, ни в коем случае. 9 раз у меня, я пробовал, ничего не получилось.
1: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
3: Мы помогаем стране.
1: Что
3: вы за человек? Потом мы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, так. Вы как будто Алла меня не слышите.
1: Я слышу
3: я
1: все.
3: Вот, знаете, не волнуйся. И тоже нашим слушателям хочу сказать.
2: Да.
3: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно, он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс.
2: В промышленных масштабах, Саша,
3: это даже можно
2: говорит.
3: Лучше, чем 3D-принтер.
2: Я хорошо? Вам скажу, однояйцевые, они в них залог. Когда 2 яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете, двуяйцевые, они...
3: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
1: Вот это
3: и вокруг него все.
1: Да, понимаете? Вокруг него все.
2: Да.
1: Вопрос.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены...
3: Поймите!
2: Так. Саша говорит.
3: Тело яма.
2: Конечно.
3: Тело яма. Тело мужчины яма. В нем все. В нем все, может, что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
2: Конечно.
1: Ну, то есть вы имеете... Как...
3: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные.
1: Мужчины,
3: какие
1: да.
3: Передние у них части объемные.
2: Да.
1: Так.
3: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
2: Абсолютно.
3: Любым способом. Контактным, бесконтактным.
1: А выпихнуть?
3: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
2: Вы читали Иволгину?
3: Если бы вы читали Иволгину...
2: Да, Иволгину. Вот
1: ну, Веронику Иволгину.
2: Нет, вы Зова, я чувствую, вы
3: Зова
2: читали.
3: Вы же знаете, да. Что теперь по методу Вероники Иволгиной
1: да.
3: Есть специальная молния вместе с липучкой.
2: Конечно.
3: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
2: У так. Мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно. Совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
3: Чередом.
1: Роды на липах.
2: Роды на липах.
3: Да. Роды на липах.
2: Да?
3: Конечно.
1: Вот я
3: однояйцевые роды на липах.
2: Однояйцевые роды на липах.
0: Быть или не быть?
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховые щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Мы возвращаемся в студию.
2: Я же не в курсе. У меня есть трагическая новость.
3: Почему? Подождите.
2: У меня это трагедия.
3: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы?
2: Я же не в курсе. У меня есть трагическая новость.
3: Подождите.
2: У меня это трагедия.
3: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Сидите. Вот, пожалуйста.
4: Я вот что хотел спросить. Да? Эти тренинги раздетого пчеловода.
3: Конечно.
4: Они будут ли теперь в институте или нет?
2: Потому что я знаю,
4: многие пчеловоды за год записываются к вам на тренинги.
2: Да в том-то и дело, понимаете, да. Это все изменит.
4: Хотят научиться ходить голыми.
2: Вот это объединение нашему институту, который совершенно на другом уровне находится, чем институт Александра.
3: Не надо так волноваться, это не надо, нужно.
4: Вы зайдете,
3: мне кажется, в колготах, я видел, так не,
4: Подождите минуточку, я хотел вот что спросить. Конечно, ни про какие, ни про колготы. Я хотел задать вопрос. Вот мы занимаемся, то есть вы занимаетесь тем, чтобы, ну, это, кстати, действительно разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Я просто хочу задать вопрос. Да. Вот эти тренинги знаменитые.
2: Да, знаменитые.
4: Ногой пчеловод называется.
2: Да, да,
4: ногой пчеловод.
2: Да, да, да, да.
4: Эти
2: да.
4: знаменитые тренинги.
2: Мой креатив, да.
4: Да, ваш креатив.
2: Да.
4: Они еще пока продолжаются?
2: Ну, конечно, они пока продолжаются. Александр меня спросил.
3: Не волнуйтесь.
2: Александр меня спросил.
3: Не волнуйтесь. Вас кусали один раз, я помню.
2: Тренинги «Ногой пчеловод» продолжаются. И продолжаются успешно.
4: Ага.
2: Запись за год идет, понимаете, пчеловодов. Потому что все хотят узнать, познать себя. А потому что эти тренинги направлены на то, чтобы пчеловод познал себя. Пчеловодчью вот эту вот природу. Природу, природу.
4: То есть порой, когда мы видим идущих раздетых пчеловодов,
2: людей?
4: Да, мы понимаем, что это нагие пчеловоды. Это... Идут просто, да. Они просто идут с тренингом.
2: Они просто идут с тренингом. Или готовятся к тренингу, или идут с тренингом, или уже работают, или уже в поле пошли.
4: И вот еще какой вопрос.
2: Поля,
4: в поля. Вот еще какой вопрос. Будут ли маркироваться банки меда?
3: Конечно.
4: Которые будут собраны при помощи ногих пчеловодов.
3: Обязательно. Обязательно.
2: Это другая стоимость, конечно, естественно.
4: Мы приходим в магазин и видим,
2: да?
4: Ногой пчеловод 2.
3: Ногой пчеловод 2. Или там 3, или 4. Пожалуйста.
2: Да.
4: То есть эта работа уже ведется.
3: Это ведется работа. И вот здесь, может быть, кстати, мы найдем какие-то общие точки с Изольдой Тихоновной, потому что к ней как бы приходят люди. Да, пожалуйста, говорите.
2: Да у вас даже упаковка, понимаете, даже упаковка разная. Понимаете, у вас совершенно такая
3: вот, мы теперь вместе.
2: Банальная упаковка.
4: Все-таки далеко шагнула наука.
3: Да,
4: далеко шагнула.
2: Далеко шагнул наш исследовательский институт.
4: Да, ну, это был ваш, а теперь, как говорится, у вас общий,
3: и не волнуйтесь.
4: Дорогие друзья, итак, сегодня подвожу итог. Подвожу итог нашей программы. Сегодня в лабиринте Леонардо была Изольда Тихоновна Базова. Базова, да. И Александр Гайсун.
3: Да.
4: Александр Гайсун.
3: Да.
4: Без отчества. Как ни странно. Как ни странно, без отчества.
2: Да, странно.
4: А у вас нет отчества, потому что, наверное, вы просто не знали своего отца.
3: Я знал его. Я знал. Он был потомственный, между прочим, тоже шершавет.
4: Да. Шершавет. Ну что ж, неплохо. Итак, дорогие друзья, мы сегодня выяснили, что нужно обязательно разыграть шмеля перед тем, как перехитрить пчелу. А именно, нагие пчеловоды – это будущее медостроения.
2: Будущее, да.
3: Будущее – это будущее всего вообще
4: человечества. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, потому что мы понимаем, что мед – это основа человеческой.
3: Я бы даже сказал, мед – это йод.
2: Александр, можно вас на минутку сейчас?
3: Пожалуйста, да, ничего.
4: Спасибо, до свидания, дорогие друзья.
3: Да, пожалуйста.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способны издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Правда с запахом кроксов. Фомин Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сама краса-укладчица.
2: Ну ладно, прям краса.
1: Конечно. Одна косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
2: Ну как одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
1: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
2: Растрепная, как попало вообще вышло. Неудобно перед людьми, понимаете? Да. Нехорошо.
1: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9-1-1-2. Правильно я все сказал?
2: Да? Нет, неправильно.
1: Это не ваш номер?
2: Это не мой номер, это вы грушу сейчас обозвали, который у нас...
1: Извините, ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
2: 525-514-612-241.
1: А, все, вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
2: Проблеме, давайте вернемся.
1: Вот
2: я ради этого и пришла
1: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснелись, смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красная вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
2: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
1: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
2: 17, да.
1: Да, вы же 17 пришли?
2: 17 пришла.
1: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
2: и
1: тогда.
2: И Пысин тогда был молодой.
1: И Пысин такой молодой.
2: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший, Иван хороший Федорович. Человек.
1: Да замечательно, да чудо.
2: Настоящий мужчина. Давайте к проблеме вернемся.
1: И вот о проблеме. Давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
2: Новый директор пришел.
1: Новый директор. Кармен Анисович Боев.
2: Кармен Анисович, да, Боев.
1: Он что сделал, во-первых?
2: Первое, что он сделал, отменил все обеды, перерыв, я уже сказала.
1: Да.
2: Перевел нас на вафельский фирм.
1: Ага.
2: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
1: Так.
2: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производства.
1: Ну.
2: Совершенно все просто.
1: Вообще-то. То есть все поломалось.
2: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
1: Ну да. Конкретно, к делу. Он вас что? Уволил.
2: Нет, он
1: перевел вас?
2: Он меня перевел, не то, что он меня перевел. Во-первых, вот у меня вот с этого все и началось. Засахаренный изюм, вот этот вот,
1: ага.
2: Которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
1: Ну, естественно,
2: потому
1: да.
2: что это просто нонсенс какой-то.
1: Ну,
2: засахаренный изюм.
1: Да.
2: Укладывать.
1: Ну, хорошо. И что
2: кровь
1: дальше-то?
2: Себе, понимаете, разбивать
1: он,
2: все.
1: Он привел свою дочь.
2: Да. Дочь, жену, понимаете?
1: Всех
2: привел. Мужа,
1: и
2: дочери.
1: Мужа. И мужа, дочери.
2: Тоже это армянин, по-моему.
1: Саркис.
2: Да? Саркис, да,
1: ну,
2: да, да, да,
1: да,
2: да,
1: да, да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
2: Давайте.
1: Вы пришли не зря, вы можете
2: не
1: волноваться.
2: Я надеюсь, что я не зря пришла.
1: Нет.
2: Он может и солидный, конечно.
1: И мы, значит, с вами будем звонить.
2: Потому что я в суд буду подавать, между прочим.
1: Вот.
2: На нет. него.
1: Вот я хочу рассказать, именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыски будет подавать на Кармена Анисовича,
2: да.
1: Дорогие мои друзья.
2: Чтобы он знал, что да так просто это не пройдет.
1: Да, привел свою дочь Розу.
2: Да.
1: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
2: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
1: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
2: Это такое понижение вообще.
1: Не волнуйтесь,
2: и унижение.
1: Пожалуйста, и унижение.
2: Человека.
1: Посадить на компот это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и... перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.
0: Веселые сапожата.
3: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
4: Классика в эфире.
5: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Делать что-то. Водички запейте. Да, спасибо, спасибо. Хорошо.
3: Давай. Ага. Воздух сухой у вас. Сухость.
2: Вот, спасибо. Хорошо.
3: Спасибо.
2: Да, ничего. Хорошо. Так вот, значит, тепку уступили. Вот скажите, не уступили. А вот Софья Григорьевна попросит, если тяпку.
3: А не своя.
2: Вот я понимаю. Ну хорошо, а забыла в городе ее. Софья Григорьевна, забыла в городе тяпку. Ну, тогда что?
3: Не дам.
2: А муж, ее муж?
3: Не дам.
2: Да что ж такое, и мужу тоже не дадите.
3: Нет,
2: я... Это удивительно просто. Как же так можно?
3: Я считаю, есть какие-то вещи.
2: Вы никому...
3: Есть какие-то вещи.
2: Ну, какие вещи? Давайте.
3: Вещи, которые нельзя давать.
2: Нет,
3: ну невозможно.
2: Ну, тяпка — это святое, я понимаю, да.
3: Береги, так сказать, тяпку с молоду.
2: Ну, да.
3: Понимаете?
2: А потом тяпка тяпки рознь.
3: Тяпки... Да, вот это... Нет, это...
2: Это
3: у
2: другое.
3: Каждого, понимаете, у каждого своя должна быть, во-первых.
2: Вообще, ну.
3: Потому что это совершенно как бы скроено под руку тебе, под руку.
2: Вы с тяпкой сколько уже, скажи?
3: Да вот сколько я.
2: С измальства?
3: Сколько с измальства я. Сколько мне лет-то?
2: Ну, не важно, да. Давайте уже как бы сделаем такую по тайну завесу, галочка.
3: А вы помните?
2: Да я помню.
3: Галочка, а
2: помню. Ну, давайте, не будем, зачем открывать.
3: Да ладно, не страшно.
2: А, ну и ладно. 64.
3: Хорошо.
2: Вот это хорошо. Ну, хорошо. Итак, сегодня галочку мы порадуем музыкой немножко. Звучит легкая музыка.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
7: 101.ru.
8: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.